донатом. Сказать, что музыка являлась невероятно важной составляющей жизни древних евреев, значит ничего не сказать. Изобразительное искусство, подобное греческому, не было развито в древнееврейском обществе, так как закон Моисея запрещал делать какие-либо изображения или изваяния людей или животных. А потому все творческие устремления евреев нашли свое отражение в музыке. Сведения о музыке в древнем Израиле, приведенные в Библии, ограничены. Да и нотных музыкальных записей не существовало. От песен, которые пели евреи, остались только тексты, в основном псалмы, и несколько загадочных музыкальных указаний. Первым музыкантом, упоминаемым в Библии, был сын нечестивого Ламеха Иувал. О нем сказано, что он был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Его музыкальное мастерство ценилось не меньше, чем мастерство его братьев, один из которых был пастухом, а другой – кузнецом. С музыкой связывались все стороны еврейской жизни и все этапы израильской истории. Музыка звучала, когда люди работали, когда встречались и прощались, когда вступали в брак, когда кого-то хоронили, когда уходили на войну и когда возвращались с нее. В Ветхом Завете в большинстве случаев музыка упоминается в связи с поклонением, но есть свидетельства о том, что у них также было много светской, то есть народной музыки. Песни, представленные в первых книгах Ветхого Завета, являются чем-то вроде народного фольклора. Военные песни и песни в честь победы как раз и относятся к категории светских. Несмотря на то, что в них есть упоминание имени Бога и выражение благодарности Ему. Это в наше время, если в песне, например, есть слово «Господь», то такой текст сразу же воспринимается людьми как религиозный. Но у древних евреев их вера в Бога и традиции с ней связанные являлись неотъемлемой частью нерушимой национальной культуры. Израильтяне были превосходными музыкантами, пожалуй, лучшими из всех своих современников. И ни в какой другой области это не проявлялось с такой яркостью, как в их совместном поклонении Богу. Ликование и радость израильтян, воплощенная в музыке, выглядело как естественный или подобающий ответ Богу за то, что он делает для своего народа, на общинном и личном уровне. Безусловно, музыка для поклонения отличалась как по духу, так и по качеству. Основоположником храмового прославления стал царь Давид. Понятно, что при его жизни никакого храма еще не было, но была скиния. Именно Давид придумал использовать при скинии музыкальные инструменты. И эту практику продолжил Соломон, но уже в храме. Певцы и музыканты для поклонения в скинии избирались из колена Левия. Первая книга Паралипоменон в 23 главе сообщает, что Давид провел перепись среди левитов, число которых составило 38 тысяч. Левиты были поделены на песцов, судей и привратников. Но 4 тысячи человек из этого числа были отобраны в качестве музыкантов с конкретными поручениями. Певцами Давид назначил представителей из всех трех линий потомков Левия. Из рода Каафа начальником над ними стал Еман, из рода Герсона Асав, из рода Мерари Ефан. Псалмы, которые они пели, были написаны пророками, а многие из текстов являлись пророческими. Во времена Самуила воспевание хвалы Богу называлось пророчеством. Это можно проследить по некоторым фрагментам из книги царей. В 25 главе первой книги Паралипоменон мы находим другую интересную информацию о том, что для служения при скинии было отобрано 288 музыкантов. Они были поделены на 24 группы, по 12 человек в каждой, и по очереди участвовали в служениях в будние дни, по субботам и на праздники. Их очередность служения в скинии определялась жребием. Выше я сказал, что для музыкального служения были отобраны 4000 левитов, а в Доме Господнем служили только 288. Куда же делись все остальные? Остальных, вероятно, тоже распределили на такое же количество черед, чтобы они подпевали ведущим певцам. Или, возможно, левиты, о которых идет речь в этой главе, пели в Доме Господнем, и к ним могли присоединиться поклонявшиеся во дворах этого дома. А остальные распределились по всему царству, чтобы возглавить музыкальное служение в поместных собраниях. И в этом нет ничего удивительного. Так как в отличие от учрежденного Моисеем жертвоприношения, которое могло совершаться лишь в одном месте, написанные Давидом псалмы исполнялись по всей стране. В книге чисел есть очень интересный параграф с требованиями, предъявляемыми левитам при скинии. Вот закон о левитах.
От 25 лет и выше должны вступать они в

службу для работ при скинии собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Под словом «работа» в данном месте следует подразумевать служение. Так, в 25 лет левит начинал обучение, которое длилось 5 лет. Это сравнительно короткий срок, если принять во внимание, сколько всего должен был запомнить певец и сколькими обрядами овладеть. А ведь нотных записей не существовало. Есть предположение, что музыкантов-левитов воспитывали с детства. Неемия сообщает, что левиты жили в построенных ими селениях вне городских стен, в предместьях Иерусалима. Как знать, вполне возможно, что они старались дать своим детям музыкальное образование. Левиты-певцы служили в хоре 20 лет в возрасте с 30 до 50. Их исполнение было очень качественным благодаря строгой дисциплине, постоянной практике и регулярным выступлениям. Левиты выполняли и другие обязанности, связанные с богослужением. Но певцы освобождались от всего прочего, потому что занимались служением днем и ночью. Об этом сказано так. Певцы же главные в поклонениях левитских. В комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Все церемонии в иудейском храме были связаны с обрядом жертвоприношения. Пение составляло неотъемлемую часть системы жертвоприношений. Для каждого жертвоприношения существовала специальная музыка. Есть свидетельство, что еврейские музыканты славились и в других странах. Но самым тяжелым временем для евреев стала жизнь в изгнании. Исследователи отмечают, что согласно ассирийскому документу, царь Езекия отправил Сеннахириму, царю Ассирии, в качестве дани много иудеев-музыкантов, как мужчин, так и женщин. Это было время ассирийского пленения, но было еще и вавилонское пленение. Музыкальные традиции храма были нарушены разрушением первого храма и изгнанием евреев в Вавилон в 6 веке до н.э. Так вот, вавилоняне требовали, чтобы пленные иудеи своим пением развлекали их. Потеря возможности с радостью заниматься музыкой стала для израильтян самым горьким выражением чувства опустошенности по пути в вавилонский плен. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Но месопотамским язычникам весьма нравилось еврейское музыкальное творчество. Смотрите, какой интересный стих есть в 136-м псалме. «Там пленившие нас требовали от нас слов, песней и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских». Собственно, в Вавилонском плену и появились синагоги. Но церемониальное служение храма не могло быть воспроизведено в синагоге, потому что там не приносились жертвы. Да и музыка не могла быть точно воспроизведена за отсутствием образованных музыкантов-левитов. Но исходя из талмудических источников, становится ясно, что хоровое пение, принятое в храме, было заменено сольным. Узнаем, каким было отношение к музыке у ближайших народов в первом веке. Иудейские раввины считали музыку искусством, которое используется для прославления Бога. Греческие философы считали ее сильным воспитательным средством. Римляне же воспринимали музыку прежде всего как развлечение. Что касается римской музыки, то, как отмечают исследователи римской культуры, по своему характеру она никогда не была религиозной или философской. И по свидетельствам современников, в техническом отношении не отличалась совершенством. Кроме того, в Римской империи музыканты не занимали высокого положения в обществе и считались просто увеселителями. Теперь немного о музыке во времена Нового Завета. Большое значение музыке и пению придавалось и в ранней церкви. Но нам мало известно о деталях первоапостольского прославления, потому как, отмечают ученые, большая часть древней музыки не была записана. В результате, по мере того, как песни переходили из поколения в поколение, они сильно отличались от оригинала. Однако еврейская музыка оказала прямое непосредственное влияние на музыкальные практики ранней христианской церкви. Одно из редких упоминаний о музыке в Евангелиях – это использование флейт в траурной церемонии. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“». При этом музыка времен Христа была также неотъемлемым атрибутом праздников и торжеств. Так, например, в притче о блудном сыне старший, возвращаясь с поля, услышал пение и ликование. Очень интересным являются два параллельных места у Марка и Матфея, описывающих завершение Тайной Вечери.
и, воспев, пошли на гору Елеонскую. Христос и ученики, судя по тексту, воспели некий гимн и отправились молиться на гору. Это единственное непосредственное упоминание о пении Иисуса. По поводу действительных событий вечери Господней ведется много споров, но, вероятно, этот гимн по традиции иудеи пели на Пасху, но это лишь предположение. В нескольких отрывках Нового Завета музыка упоминается в переносном смысле. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры». А вот другой, наиболее известный стих. «Если я говорю на языках людей и даже ангелов, но не владею даром любви, то я всего лишь гулкий колокол или звонкий кимвал». Осуждение медного колокола и кимвала может объясняться отношением первых христиан к музыке фарисеев. Ведь эти инструменты использовались в храме для внешнего выражения религиозного благочестия. Анализ того, какое значение придавалось музыке в Древнем Израиле на уровне богопоклонения, приводит меня к мысли о том, что современная христианская церковь должна обратить внимание на качество церковного прославления. Как у левитов в храме, музыка и пение в церкви должно быть на высшем уровне. А потому заявление о том, что неважно, как петь, главное славить Бога, могут давать лишь люди, не читавшие первую книгу Паралипоменон. Кое-как можно петь и дома, а в церкви прославление должно быть достойным величия Господа. Но самую главную рекомендацию насчет музыки оставил апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Настоящее прославление, когда фокус вашего сознания находится на Боге. Пойте духом, думайте, о чем поете, получайте радость от прославления Господа. И тогда такое прославление точно будет услышано на небесах.

прекрасен и велик. Мой Бог, кто я, что сумел ступить на твой порог? Ты услышал, когда во тьме кричал

0: Before you are seated, greet some people around you.
1: Прежде чем вы сядете, поприветствуйте несколько человек.
0: And bless somebody.
1: Благословите кого-то.
0: Good to see you, all of you.
1: Итак, я так рад видеть всех вас.
0: Amen. And you may be seated.
1: И садитесь.
0: I see many don't have seats tonight.
1: Я вижу, что сегодня многим не хватило места.
0: But I don't have a seat either.
1: Но у меня тоже нет места.
0: Да. I don't have a seat for over 30 years now.
1: У меня уже 30 лет нет места, чтобы присесть.
0: I'm without seat all the time.
1: Я все время остаюсь без места, без сидений, без
0: стула. Слава Богу. That's the blessing being preached. You don't have a seat.
1: Это благословение быть проповедником. Не нужен стул.
0: Да. That bring you strong legs.
1: Для этого нужны, и это дает тебе сильные ноги.
0: Amen. Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: We're going to also pray for sick people tonight.
1: Мы сегодня также будем молиться за больных людей.
0: And hope everybody will find a place here.
1: Я надеюсь, сейчас каждый найдет себе все же место.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: I want to speak to you.
1: Я хочу говорить с вами.
0: That you don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Что не нужна вера величиной с гору, чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: No.

0: Let me say it one more time.
1: Я ещё раз скажу.
0: You don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Не нужна вера величиной с гору, чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: But you need faith like a mustard seed only to remove a mountain.
1: Но чтобы свергнуть гору, вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
0: Amen. So I'm going to speak to you not about big faith tonight, but about small faith.
1: Так что сегодня я буду говорить с вами не о большой вере, а о малой.
0: Is that right that you, Carl Gustav, can speak about small faith?
1: Что, правда, Карл Густав, ты будешь говорить о маленькой вере?
0: Yeah, because Jesus talked about small faith.
1: Да, потому что Иисус говорил о небольшой вере.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: He said we don't need big faith.
1: Он сказал, вам не нужна огромная вера.
0: To remove a mountain.
1: Для того, чтобы свергать горы.
0: We only need faith like a mustard seed.
1: Вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
0: Amen. Have you ever standing for a big challenge and you wonder, God, I must have bigger faith?
1: Вы бывало ли когда-нибудь, когда вы стояли перед огромной горой и думали, Боже, мне нужна вера побольше?
0: Да. You said, Oh God, I wish I had more faith.
1: Вы думали, Боже, как бы я хотел иметь больше веры?
0: So you started to pray, God, give me big faith.
1: И начинали молиться, Боже, дай мне большую веру.
0: But God is saying to us.
1: Но Бог говорит нам.
0: You don't need big faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Вам не нужна такая большая вера, как гора, чтобы свергать горчичные зерна.
0: But you need faith like a mustard seed to remove a mountain.
1: Но вам нужна вера, как горчичное зерно, для того, чтобы свергнуть гору.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, Слава Богу.
1: Я сказал, Слава Богу.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: And I want you to turn with me to the book of Luke, the 17th chapter.
1: И я хочу, чтобы мы вместе открыли Евангелие от Луки.
0: And I want to read from
1: 17 глава.
0: Verse 1.
1: С первого стиха.
0: Слава Богу. I said слава Богу. This is going to be fun.
1: Это здорово.
0: Luke 17 and verse 1.
1: Луки 17:1.
0: It's impossible that no offense should come, but woe to whom they would come.
1: Невозможно, чтобы не пришли соблазны, но горе тому, через кого они приходят.
0: It would be better for him and most were hung around his neck than he thrown into the sea and to the should offend those of the little ones.
1: Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели он соблазнил одного из малых сих.
0: Take heed of yourself, if your brother sins against you.
1: Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой,
0: rebuke him,
1: выговори ему,
0: if he repents,
1: и если покается,
0: forgive him,
1: прости ему.
0: Say, I will forgive.
1: Скажи, я буду прощать.
0: But if he sins against you 7 times in a day,
1: и если 7 раз в день согрешит против тебя,
0: and 7 times return to you and say, I repent,
1: и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь,
0: you shall forgive him.
1: Прости ему.
0: Now, listen, think about that.
1: Вот подумайте об этом.
0: Same person,
1: один и тот же человек,
0: do wrong to you,
1: с вами поступает неправильно.
0: Seven times every day.
1: Семь раз в день, каждый день.
0: Seems like a marriage.
1: Как будто бы это звучит как брак.
0: Yeah. Amen.
1: Аминь.
0: And if he comes, your husband comes, I'm sorry.
1: И если муж все время подходит и говорит, прости меня.
0: You're supposed to forgive him.
1: Тогда нужно его прощать.
0: Or if your wife comes, sorry, forgive me. You're supposed to forgive.
1: Или если жена ваша приходит и все время говорит, прости меня, прощайте.
0: Seven times every day.
1: Семь раз в день.
0: You sleep 8 hours.
1: 8 часов идет на сон.
0: So that means.
1: Это означает.
0: Every second hour.
1: Что через час.
0: You shall forgive.
1: Приходится прощать.
0: The same person.
1: Одного и того же человека.
0: Oh, this is hard, Carl Gustav.
1: Это же так тяжело, Карл Густав.
0: Now, exactly, that's hard.
1: Но именно так, это тяжело.
0: So the disciples says,
1: и ученики говорят,
0: oh God,
1: Боже,
0: increase our faith.
1: Возрасти в нас веру.
0: That's what they needed faith for.
1: Вот для чего им нужна была вера.
0: To forgive same person 7 times every day.
1: Чтобы прощать одного и того же человека по 7 раз в день.
0: That takes faith.
1: Вот для этого и нужна
0: to
1: вера,
0: forgive same
1: чтобы
0: person.
1: Прощать одного и того же
0: Because
1: человека.
0: Maybe he do the same mistake.
1: Потому что он совершает одну и ту же ошибку.
0: So you have to forgive
1: и приходится прощать.
0: Every time.
1: Каждый раз.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: Seven times.
1: Семь раз.
0: My husband, he do bad thing 8 times.
1: Скажет, что Карл Густав, мой муж, он еще хуже делает, он 8 раз грешит.
0: Okay, but forgive him seven,
1: да.
0: Hit him 8 times.
1: Ну хорошо, 7 раз прости, на 8 можешь бить.
0: No. Don't do that.
1: Нет.
0: But what I'm saying is that.
1: Но что я хочу сказать?
0: There is that Jesus is saying here.
1: Что говорит Иисус?
0: That hey.
1: Что?

0: This is what you're supposed to do.
1: Вот что нам необходимо делать.
0: But then he said, and if you have faith as a mustard seed.
1: И потом он говорит, что если у вас будет вера как горчичное зерно.
0: You can say to this mulberry tree.
1: То можете сказать горем.
0: Горем, да?
1: Можете сказать смоковнице.
0: You can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it will obey you.
1: Можете сказать смоковнице, исторгнись и пересадись в море, то она послушается вас.
0: Amen. So as Jesus is saying here,
1: Итак, Иисус говорит здесь,
0: for a big thing,
1: для больших вещей,
0: you need small faith.
1: Нужна маленькая вера.
0: I'm going to say something now.
1: Я сейчас скажу что-то.
0: That can change your life.
1: Что изменит вашу жизнь.
0: It is not the size of your faith that determines the outcome.
1: Что не размер вашей веры определяет, что из этого выйдет.
0: It's the size of our God.
1: Но размер нашего Бога.
0: Amen. That decides the outcome.
1: Вот это все и определяет.
0: You should say, "Oh God, I need a miracle tonight."
1: Вы говорите, Боже, мне нужно сегодня чудо.
0: I need healing in my body tonight.
1: Мне нужно сегодня исцеление для
0: моего
1: тела.
0: But I don't have big faith.
1: Но у меня не такая уж и большая вера.
0: Welcome to the right meeting.
1: Ну, добро пожаловать, ты пришел куда надо.
0: Слава Богу. Tonight you're going to hear.
1: Сегодня ты услышишь.
0: You only need small faith for a miracle.
1: Для чуда нужна небольшая вера.
0: You only need to have a little faith.
1: Не нужна маленькая вера.
0: Isn't that wonderful?
1: Разве это не чудесно?
0: Because we have been trying pumped ourselves up for 20 years.
1: Потому что нам иной раз приходится по 20 лет себя накачивать.
0: To find some big faith in our life.
1: Чтобы как-то найти в себе большую веру.
0: And sometimes, oh, I don't need, I cannot pray because I have so small faith.
1: И иной раз думаешь, нет, молиться не могу, ведь вера у меня такая маленькая.
0: I must go to a preacher who has big faith.
1: Мне нужно пойти к какому-то проповеднику, у которого большая вера.
0: When Carl Gustav comes, I will have a miracle.
1: Вот Карл Густав приедет и чудо. У меня будет.
0: Maybe.
1: Ну, может быть.
0: I said, amen.
1: Я сказал аминь.
0: Or when Benny Hinn comes.
1: Или если Бенни Хинн приедет.
0: Because Benny Hinn will not come every day to Azerbaijan.
1: Ну, знаешь, Бенни Хинн не каждый день заезжает в Азербайджан.
0: Sorry.
1: Извините.
0: He will not be here.
1: Его здесь нет.
0: It will take maybe 20 years before he comes.
1: Может быть, через 20 лет он только приедет.
0: On the way to heaven.
1: По пути на небеса.
0: Да. He maybe never comes to Azerbaijan.
1: Он не приезжал в Азербайджан.
0: But is it possible?
1: Но возможно ли
0: for you,
1: для вас,
0: as a little person,
1: как небольшого человека,
0: in Baku,
1: в Баку,
0: to believe,
1: поверить
0: in a big God,
1: в большого Бога,
0: to do a big miracle,
1: что он сотворит большое чудо?
0: It's possible.
1: Это возможно.
0: I said it's possible.
1: Я сказал, это возможно.
0: You can have a miracle.
1: Вы можете получить чудо.
0: Just by trusting Jesus.
1: Только тем, что уповаете на Иисуса.
0: But Carl Gustav, my prayer is so simple.
1: Но Карл Густав, у меня такие простые молитвы.
0: And my faith is so small.
1: А вера такая маленькая.
0: Sometimes we pray like this.
1: Иногда мы так молимся.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Help me.
1: Помоги мне.
0: Ooh. And the sound is not faith.
1: И звучит так, как будто это и не вера.
0: You know what?
1: И знаете что?
0: That's enough.
1: Этого достаточно.
0: I said that's enough.
1: Я сказал, этого достаточно.
0: For Jesus to start to act on your life.
1: Для того, чтобы Иисус начал действовать в вашей жизни.
0: Слава Богу. Sometimes I buy mustard seeds.
1: Иногда я покупаю горчичные зерна.
0: In my life.
1: В своей жизни.
0: And I carry it in my pocket.
1: И я ношу их в своем кармане.
0: And today I have some mustard seed.
1: И сегодня у меня тоже с собой есть зернышки.
0: It's interesting to see how big faith Jesus said you need for a miracle.
1: Хотите посмотреть, какой должна быть вера, чтобы вы получили чудо?
0: I lost my faith.
1: Одну веру потерял.
0: I have more.
1: У меня еще есть.
0: Look here.
1: Посмотрите сюда.
0: This is a mustard seed.
1: Вот это горчичное зерно.
0: So big faith you need.
1: Вот такой величины веры вам нужна.
0: For a miracle in your life tonight.
1: Для того, чтобы сегодня к вам пришло чудо.
0: Oh, I think I need faith like a mountain.
1: А я думал, что мне нужна вера величиной с гору.
0: No.
1: Нет.
0: You need faith like a mustard seed.
1: Вот такое величиной зернышко.
0: I give one to you. Oh,
1: одну
0: you lost
1: тебе.
0: Your faith.
1: Ой, и ты потерял веру.
0: I have a new one for
1: у
0: you.
1: Меня еще одна есть для себя.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: Really?
1: На самом деле?
0: This is really big mustard seeds.
1: Вот это на самом деле большие горчичные зерна.
0: The one in Israel are like this.
1: А вот в Израиле они вот такие.
0: I borrowed this from Per.
1: Я у Пера это взял.
0: Look here.
1: Посмотрите.
0: See?
1: Видите?
0: This is big faith.
1: Это вот большая вера все-таки.
0: This is small faith.
1: А вот это малое.
0: It's so small, you can see it here.
1: Она такая маленькая, вот здесь можно посмотреть. See? Видите?
0: Here it is.
1: Вот здесь.
0: See?
1: Видите?
0: This is real mustard seed.
1: Вот это настоящее горчичное зерно.
0: I'll put here.
1: Вот сюда поставлю.
0: You buy the video, you can see this.
1: Когда купите видео, тогда вы посмотрите.
0: Here's big faith.
1: А вот это большая вера.
0: See?
1: Видите?
0: See? Tonight.
1: Сегодня.
0: This is the size of your faith you need for a miracle.
1: Вот для чуда вам нужен вот такой размер веры.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Hallelujah. If you have problem,
1: если у вас есть проблемы
0: with something,
1: в отношении чего-то,
0: buy mustard seed.
1: Купите себе горчичные зерна.
0: Put on your kitchen table.
1: Положите дома на кухне на стол.
0: Hallelujah. I only need faith like this.
1: Мне только вот нужна всего лишь вот такая вера,
0: have a miracle.
1: Чтобы пришло чудо.
0: Why should I worry?
1: Чего мне беспокоиться?
0: The mustard seed is there.
1: Ведь рядом горчичное зерно.
0: But you know, if you have problem,
1: но знаете, если есть проблемы,
0: I have much mustard seed.
1: У меня вон сколько их.
0: I have one for each of us. Please take.
1: У меня есть для вас.
0: Here for you.
1: Один тебе.
0: So if you need a miracle,
1: так что если вам нужно чудо,
0: just pick up one in the end of the meeting. I have one for you.
1: Просто в конце собрания возьмите одно. У меня есть для вас.
0: Listen.
1: Послушайте.
0: This package costs 60. What do you call? Копеек.
1: Этот пакетик стоит 60 копеек.
0: In this package,
1: а в этом пакетике,
0: this is mustard seed.
1: Это вот горчичное зерно.
0: There are mustard for 500 kilos in my hand.
1: Вот здесь горчица из этого может получиться на 500 килограммов в моей руке.
0: Every seed,
1: каждое семя,
0: will make a big, big plant.
1: Из каждого семени может вырасти большое дерево.
0: And carry many branches.
1: И из него вырастут большие ветви.
0: And produce mustard for. I mean, we have mustard here for the whole Azerbaijan.
1: Так что у нас здесь горчица на весь Азербайджан.
0: I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Hallelujah. This little thing.
1: Вот какое малое.
0: Sometimes.
1: Иногда.
0: We want to have God speak.
1: Мы хотим, чтобы Бог нам сказал что-то.
0: Big.
1: Что-то большое.
0: Big prophet of God.
1: Такой большой Божий пророк приходит.
0: So says the Lord.
1: Так говорит Господь.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: I believe.
1: Я верю.
0: In the small little speeches the Holy Spirit whispers to you in your kitchen, in your living room, on the street.
1: Я верю в те маленькие небольшие слова, которые Дух Святой нашептывает тебе у тебя на кухне, в твоей гостиной, на улице.
0: You see, this mustard seed.
1: Видишь ли, это горчичное зерно?
0: Is bigger than you see now.
1: Оно еще больше, чем вот то, что ты видишь сейчас.
0: There is a museum in Israel.
1: В Израиле есть музей?
0: There's a big stone in that museum.
1: Там большой камень в этом музее.
0: And the story is this.
1: И история такая.
0: This stone was laying somewhere in Israel some
1: что,
0: years ago.
1: Этот камень где-то в Израиле находился много
0: and
1: лет назад.
0: And somebody put a mustard seed.
1: И кто-то туда положил горчичное зерно.
0: Under the stone.
1: Положил под камень.
0: And you know what happened?
1: И знаешь, что произошло?
0: After a while,
1: спустя какое-то время,
0: the stone started lift.
1: Что этот камень начал приподниматься,
0: and it rolled over.
1: И он скатился с места.
0: Can you hear the stone?
1: Вы можете услышать, как камень.
0: This is Carl Gustav free translation.
1: Это уже Карл Густав, перевод Карл Густава.
0: The stone said, "Oh, this is my territory."
1: Этот камень, он говорит, моя территория.
0: I've been laying here for thousands of years.
1: Я лежу здесь тысячи лет.
0: And there comes the mustard seed.
1: И появляется вот это горчичное зернышко.
0: He said, "I'm going to change your position."
1: И говорит, я собираюсь изменить твое положение.
0: I'm the little mustard seed.
1: Я маленькое горчичное зернышко.
0: And I'm going to remove you.
1: И я тебя сброшу.
0: I said, "Ho-ho-ho, you little mustard seed."
1: Ты маленькое зернышко.
0: And the mustard said.
1: И зернышко говорит.
0: Just wait and see.
1: Ничего, подожди и увидишь.
0: I'm coming after you.
1: Я иду на тебя.
0: And it dropped under the stone.
1: И оно попадает под камень.
0: And after some months, the stone feels.
1: И спустя несколько месяцев камень начинает чувствовать.
0: What is this?
1: Что это такое?
0: What is this? Что это?
1: Что это?
0: Что это такое? Oh. And the mustard said.
1: А зернышко говорит.
0: Это я. Это я.

0: I told you.
1: Я говорила.
0: I'm going to remove you.
1: Что я тебя сброшу. Что ты тут?
0: But a stone.
1: Но камень
0: felt something coming, lifting
1: уже
0: the stone.
1: Почувствовал, что что-то идет и приподнимает его.
0: And suddenly that stone in Israel was removed.
1: И вот этот камень, он сдвигается с места.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: They even found mustard seed in Israel.
1: В Израиле даже находили зерна горчичные.
0: That had lifted big trees when it came under the trees.
1: Которые смещали большие деревни, если деревья, если попадали под это дерево.
0: Just this little thing.
1: Вот только лишь вот эта маленькая штучка.
0: And when the stone rolled away.
1: И когда по пути.
0: The mustard seed said.
1: И по пути, когда оно росло, это горчичное зернышко говорит.
0: Это я.
1: Это я.
0: It was very small.
1: Оно было очень маленькое.
0: When it came.
1: Когда попало туда.
0: But when it came down on the earth.
1: Но когда оно попадает в землю.
0: It produced.
1: Оно производит.
0: Jesus said.
1: Иисус говорит.
0: The mustard seed is the smallest of all seeds.
1: Что горчичное зерно, оно самое маленькое из всех семян.
0: It's counted as the smallest of the smallest.
1: И оно кажется, оно считается самым маленьким из всех.
0: But when it grow up.
1: Но когда вырастает.
0: It be so big.
1: Что становится таким большим.
0: That even the birds can rest upon it.
1: Что даже птицы могут укрыться в нем.
0: Hallelujah! I remember we started this church in Baku.
1: Я помню, как мы начинали эту церковь в Баку.
0: It was a little word from God.
1: Это было одно небольшое слово от Бога.
0: That dropped into our hearts.
1: Его можно было просто поместить в сердце.
0: Start a church.
1: И начать церковь.
0: Very small.
1: Небольшая вера.
0: Few people.
1: Несколько человек.
0: But God had made a big work of it.
1: Но Бог сделал из этого что-то большое.
0: Hallelujah! God had done a good work. Look around you today.
1: Посмотри сейчас вокруг себя.
0: Look what you see here today.
1: Посмотри все, что ты видишь сегодня.
0: This is the mustard tree now.
1: Это уже горчичное дерево.
0: There are branches.
1: И есть ветки,
0: go out from this place.
1: Которые выходят из этого места.
0: But in the beginning,
1: но вначале,
0: it was just a little word.
1: Это было одно маленькое слово.
0: Чу-чу, you know. I have a friend in America.
1: У меня был друг в Америке.
0: His name is John Austin.
1: Его звали Джон Остин.
0: He's died now.
1: Он уже умер.
0: But he was very old when he died.
1: Но он умер уже достаточно, будучи достаточно старым.
0: His name is Duty.
1: Его жену зовут Duty.
0: She got cancer.
1: И она заболела раком.
0: Some years ago.
1: Несколько лет назад.
0: In the liver.
1: И в печени.
0: And the doctor said.
1: И врачи говорили.
0: You have 3 months to live.
1: Что тебе осталось жить 3 месяца.
0: And you know. It was a shock for them.
1: И для них это был шок.
0: She was on her birth stage.
1: Она была уже на смертном одре.
0: And cancer destroying their family.
1: И этот рак, он вошел во всю семью.
0: She lost the weight.
1: Она теряла вес.
0: She was down to 45 kilos.
1: Она дошла до 45 килограмм.
0: She was taken to the hospital.
1: Ее привезли в больницу.
0: And the doctor said, "Let's rest until you die here."
1: И врачи сказали, давай мы тебя уже оставим здесь умирать.
0: But one day on the inside.
1: Но однажды внутри.
0: She felt the mustard seed coming.
1: Она почувствовала, как в нее попало это горчичное зернышко.
0: A mustard seed.
1: Горчичное зернышко.
0: A little scripture in the Bible.
1: Небольшой стих из Библии.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса.
0: I am healed.
1: Я исцелена.
0: She picked one more mustard seed.
1: Она взяла еще одно горчичное зернышко.
0: He sent his word.
1: Он послал слово свое.
0: And healed them.
1: И исцелил их.
0: He took another one.
1: Она взяла еще одно.
0: Jesus went around doing good, healing everybody who was pressed on the devil.
1: И ходил Иисус повсюду и исцелял всех обладаемых дьяволом.
0: She took another one.
1: Она взяла еще одно.
0: Exodus 15:23.
1: Исход 15:23.
0: I am the Lord your healer.
1: Я Господь целитель твой.
0: Hallelujah! Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: She got 23 small mustard seeds.
1: У нее было 23 небольших зернышка.
0: Small little corns.
1: Небольших таких зерна.
0: Like this.
1: Вот таких.
0: And she said in the beginning when I read them.
1: И она говорила, что в начале, когда я их читала.
0: They were so small.
1: Они казались такими маленькими.
0: And when I started to speak them out.
1: Но когда я начинала их произносить.
0: It was like this.
1: Было как будто бы так.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса. Я исцелена.
0: And I heard the voice.
1: И я услышала голос.
0: Cancer.
1: Рак.
0: Cancer.
1: Рак.
0: Death.
1: Смерть.
0: I am the Lord your healer.
1: Я Господь твой целитель.
0: Пучи, кучи, пучи, чу-чу.

0: cancer every day.
1: И каждый день рак.
0: Fear was tormenting her.
1: Страх мучил ее.
0: But after 1 week.
1: Но спустя неделю.
0: The mustard seed started to grow.
1: Это зернышко начало расти.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса я исцелена.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 3 weeks.
1: А через три недели.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 4 weeks.
1: Через четыре недели.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 6 weeks.
1: А через шесть недель.
0: Through.
1: Ранами.
0: The stripes of Jesus.
1: Иисуса.
0: I have been healed.
1: Я исцелена.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Yes.
1: Да.
0: And she heard the voice.
1: Когда услышала голос.
0: Cancer.
1: Такой рак.
0: And the doctor came into her one day.
1: И врач однажды к ней вошел.
0: And said, Duty.
1: И сказал, Duty.
0: We have good news.
1: У нас хорошие новости.
0: You are healed.
1: Ты исцелена.
0: Yeah. We can't find any cancer in your body.
1: Мы больше не можем найти рак в твоем теле.
0: Thank God for the word of God.
1: Слава Богу за Божье слово.
0: I said, Thank God for the word of
1: God. Я сказал, слава Богу за Божье слово.
0: We don't need
1: Нам не нужно
0: big things.
1: Что-то большое.
0: This is sometimes we are
1: Иной раз
0: in difficult situation.
1: Мы попадаем в трудную ситуацию.
0: Of course, not in Azerbaijan. I talk about Sweden.
1: Ну, конечно, не в Азербайджане. Я о Швеции сейчас рассказываю.
0: No, you have,
1: Нет.
0: If you need one miracle in Sweden every day, you need two miracles in Azerbaijan every day.
1: Если шведам нужно по одному чудо в день, то в Азербайджане нужно по два.
0: Amen. So many things happening here all the time.
1: Здесь постоянно что-то происходит.
0: It's amazing.
1: Просто удивительно.
0: When you live in Azerbaijan.
1: Как вы здесь живете в Азербайджане?
0: You just have to trust God.
1: Вам вы обязаны уже уповать на Бога.
0: You just have to trust God. Amen. You just have to trust God. Amen. You just have to trust Him.
1: Мы должны уповать на Него.
0: So, you know, I remember I've told this story many times.
1: Я помню это, и я уже часто рассказывала эту историю.
0: You have been in Bible school, maybe heard me tell this.
1: Если вы были в библейской школе, вы уже это слышали.
0: Years ago, when I went to Bible school.
1: Много лет назад, когда я пошел в библейскую школу.
0: We got went to America.
1: Мы поехали в Америку.
0: And we had $2,000 with us.
1: И с нами было $2,000.
0: And I thought, I'm a millionaire.
1: Я подумал, что я миллионер.
0: But when I came to America.
1: Но когда я приехал в Америку,
0: I realized
1: я понял,
0: I was not a millionaire.
1: Что я не был миллионером.
0: Because the money
1: Потому что деньги
0: went away in 1 week.
1: За неделю уже кончились.
0: And I had no money.
1: И денег не осталось.
0: And I had no faith.
1: Не осталось и веры.
0: I had 4 children.
1: У меня было четверо детей
0: and 1 wife.
1: И одна жена.
0: And I didn't know how can I survive this country for 9 months without money.
1: Мне придется 9 месяцев жить без денег.
0: And you know what happened?
1: И знаешь, что произошло?
0: I felt depression coming.
1: Я почувствовал, как на меня идет депрессия.
0: I felt I was like a small little person.
1: Я почувствовал себя таким маленьким человечком.
0: I went into my living room to pray.
1: Я пошел в гостиную помолиться.
0: And I prayed like this.
1: И я молился так.
0: I could hardly get a voice.
1: У меня едва я вообще мог издать какой-то звук.
0: It must have sounded like a little, really small prayer.
1: И звучало это как какая-то очень маленькая молитва.
0: And my wife came.
1: И моя жена пришла.
0: He said, "What are you doing?"
1: Она говорит, ты что делаешь?
0: I said, "I'm praying."
1: Я говорю, молюсь.
0: She said, "That's unbelieving tongues."
1: Это же это языки неверия.
0: Go to a meeting.
1: Пойдем на собрание.
0: So you hear the word of God.
1: Она услышала слово от Бога.
0: So you come back in the spirit.
1: Что чтобы ты там услышал слово Божие и вернулся в дух.
0: Okay.
1: Ну ладно.
0: So I went to a meeting.
1: Я пошел на собрание.
0: It was bigger than this.
1: Там собрание было побольше, чем это.
0: About 5,000 people.
1: Собралось где-то 5,000 человек.
0: It was a big meeting.
1: Такое большое было собрание.
0: And I sat down.
1: И я сел.
0: And a woman was preaching.
1: И проповедовала там женщина.
0: His name was Marilyn Hickey.
1: Ее звали Мэрилин Хикки.
0: And I forgot what she preached about.
1: И я сейчас уже не помню, о чем она проповедовала.
0: I was just thinking about money.
1: Я не слушал ничего там. Я только думал о своих деньгах.
0: How in the world?
1: Я волновался. Ну как же мне?
0: I'm gonna live this year.
1: Как же мне выжить, прожить этот год?
0: And when the people said to me, "Stand up and greet somebody."
1: И когда говорили, что встаньте, поприветствуйте кого-то.
0: I thought money was coming.
1: Я думал, ой, сейчас придут деньги.
0: Maybe somebody will give me $100.
1: Может быть, кто-нибудь вложит мне в руку $100.
0: God bless you.
1: Пусть Бог тебя благословит.
0: No dollars.
1: А денег нету.
0: I was desperate.
1: Я в таком отчаянии был.
0: I was in another country.

0: Я был в другой стране.
1: And the devil said,
0: и дьявол сказал,
1: How are you gonna make it?
0: Ну, у тебя ничего не выйдет.
1: Yeah. But you have a ticket home.
0: Но у тебя же есть билет домой.
1: You can go home.
0: Можешь вернуться.
1: Don't go to Bible school.
0: И не ходи в библейскую школу.
1: Satan.
0: Я сказал, сатана, если мне придется поститься 9 месяцев подряд, все равно буду ходить в библейскую школу. Дьявол говорит, а как же тогда насчет твоей жены и детей, что ты и их в жертву принесешь?
1: I was tormented in my mind.
0: Я был мучен в своем разуме.
1: And can you imagine?
0: Представляете?
1: I didn't listen one word to the sermon.
0: Я не услышал ни одного слова из проповеди.
1: May God forgive me.
0: Бог простил меня.
1: I didn't do that.
0: Я не слушал.
1: But when I was, when she was finished,
0: но когда она закончила,
1: she said, I have some word for some people.
0: Она сказала, у меня есть слово для некоторых человек.
1: I said, you down there?
0: И он говорит, вот ты
1: she
0: там.
1: Pointed somebody, gave him a Bible.
0: Она кого-то вызвала и сказала, дала ему стих из Библии.
1: And then she stopped.
0: И потом вдруг она остановилась.
1: And she looked at where I was sitting on the balcony.
0: И она, а я сидел на балконе.
1: About 200 meters from her.
0: От нее было метров, наверное, 200.
1: She said, you up
0: и
1: here.
0: Она говорит, ты там наверху.
1: She's not pointing
0: я, думаю, не, не на, я думаю, не, не на меня.
1: There are 2,000 people sitting
0: тут
1: on me.
0: Вокруг меня пару тысяч человек.
1: On the balcony it was 2,000.
0: На балконе вокруг меня пару тысяч.
1: So I looked around.
0: И я так стал вокруг
1: you
0: себя смотреть.
1: Looking around.
0: Ты, вот, который сейчас оглядывается.
1: Oh. I said, oh. I became like this.
0: И я вот так стал уже.
1: So I started looking behind.
0: Я назад посмотрел.
1: Yeah, you looking behind.
0: Да, вот ты, который назад смотрит.
1: I did like this.
0: И я уже так сделал.
1: I started realize,
0: я стал maybe понимать, it's me. Может быть, вдруг это я.
1: So I did, took on my old Pentecostal look, you know.
0: И я сделал такой старый пятидесятнический вид.
1: Amen.
0: Вот так.
1: And she said, you looking down now.
0: И она говорит, ты, который сейчас вниз смотрит.
1: Will you stand up?
0: Встань, пожалуйста.
1: I have a word from God.
0: У меня есть для тебя слово от Бога.
1: And I stood up,
0: я встал.
1: Saying,
0: и говорю,
1: Lord, forgive me all my sins.
0: Господи, прости все мои грехи.
1: So I didn't even listen to the sermon.
0: Я даже и проповедь не слушал.
1: I was. And she said,
0: и она говорит,
1: you have been sitting here not listening to the sermon.
0: Ты тут сидишь и проповедь не слушаешь. Я сказал, Боже, ну зачем ты об этом рассказал? Ты же знаешь, ты всем теперь рассказал. Потом она говорит,
1: but don't worry.
0: Не волнуйся.
1: I have a word from God to you.
0: Я имею для тебя слово от Бога.
1: She started prophesying over me.
0: И она начала пророчествовать
1: You're
0: мне,
1: gonna go preaching the word of God all over the land.
0: Что ты пойдешь и будешь проповедовать Евангелие во многих землях.
1: I'm gonna use you.
0: Я буду использовать тебя.
1: You're gonna tell many people about Jesus.
0: Ты расскажешь многим людям об Иисусе.
1: And then she said,
0: и потом она
1: and
0: сказала,
1: I have a word from God to you.
0: И у меня еще есть слово от Бога для тебя.
1: Luke 15:31.
0: Луки 15:31.
1: You are always with me, my son.
0: Ты всегда со мной, сын мой.
1: And everything I have,
0: и все, что у меня есть,
1: I gave to you.
0: Я даю тебе.
1: Oh! It was a little mustard seed.
0: И вот это было маленькое зернышко.
1: That came right into my heart.
0: Которое попало прямо в мое сердце.
1: And I knew from that day.
0: И я с того момента уже знал.
1: I don't have to worry.
0: Что мне не нужно волноваться.
1: God will help me.
0: Бог поможет мне.
1: I came home to my wife.
0: Я пришел домой к жене.
1: I said, Monica.
0: И говорю, Моника.
1: We're gonna make it.
0: У нас все получится.
1: Don't worry.
0: Не волнуйся.
1: So now you sound differently.
0: Она говорит, ну теперь ты по-другому заговорил.
1: Do you have some money?
0: У тебя что, деньги появились?
1: I said, нет.
0: Я говорю, нет.
1: Same situation.
0: Ситуация та же.
1: But I have a mustard seed.
0: Но у меня есть горчичное
1: зерно. I have a word from God.
0: У меня есть слово от Бога.
1: Yes. And I know we will make
0: it. Я знаю.
1: I know we will make it.
0: Я знаю, что у нас все получится.
1: I know.
0: Я знаю.
1: I have the word of God.
0: У меня есть слово от Бога.
1: Amen. What's the word for make it?
0: Какое слово, что получится?

0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Let's all do it together.
1: Давайте сделаем это вместе.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: We will make it.
1: У нас получится.
0: Hallelujah. Not because of us.
1: Не благодаря нам.
0: Not because of the size of our faith.
1: Не благодаря размеру нашей веры.
0: Just because faith.
1: Но только благодаря вере.
0: I said just because of faith.
1: Я сказал только благодаря вере.
0: We will make it.
1: У нас все получится.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: You see, sometimes we want big words.
1: Знаете, и нам иногда нам хочется получить большое
0: big
1: слово,
0: faith.
1: Большую веру.
0: But Jesus says.
1: Но Иисус говорит.
0: Big faith, no.
1: Большая вера нет.
0: Maybe going to remove the sun, you need big faith.
1: Может быть, чтобы солнце удалить, вам нужна большая вера.
0: But everything that's smaller than the mountain, you can remove by small faith.
1: Но все, что меньше, чем гора, можно и маленькой верой убрать.
0: That means.
1: Это означает.
0: Sorry.
1: Извините.
0: You don't need big faith.
1: Вам не нужна большая вера.
0: Only take the little faith you have.
1: Возьмите ту малую веру, которая есть.
0: Trust Jesus.
1: Уповайте на Иисуса.
0: And He will have a miracle for you.
1: И Он сделает для вас чудо.
0: Let's give the Lord a
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Big faith, small faith.
1: Малая вера.
0: Think about this.
1: Подумайте.
0: Small faith.
1: Малая вера.
0: In a big God.
1: И большой Бог.
0: Will create.
1: Это сотворит.
0: A big miracle.
1: Большое чудо.
0: Amen. Because it's not the size of your faith that makes it happen.
1: Потому что не размер твоей веры определяет все.
0: It's the size of our God.
1: Но размер нашего Бога.
0: He is the one who do the miracle, not you.
1: Он тот, кто будет совершать чудо, не ты.
0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: So small things.
1: Поэтому что-то малое.
0: Big results.
1: Малые вещи приносят большие результаты.
0: Sometimes I hear God speaks to me.
1: Иногда я слышу, как Бог говорит мне.
0: In a small little voice.
1: Таким тихим голосом.
0: Maybe I'm driving my car.
1: Может быть, когда я веду машину.
0: Yesterday.
1: Вчера.
0: When I was preaching here.
1: Когда я тут проповедовал.
0: God spoke to me.
1: Бог со мной поговорил.
0: I've never been so blessed on my own sermon all my life.

0: When I was preaching here,
1: когда я тут проповедовал,
0: God spoke to me.
1: Бог со мной поговорил.
0: I've never been so blessed on my own sermon all my life. Hallelujah. Here's some more for you.
1: Вот еще для вас.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: We make it.
1: У нас получится.
0: We come through.
1: Мы прорвемся.
0: Whatever you go through right now.
1: Через что бы ты ни проходил сейчас.
0: Just trust God.
1: Просто уповай на Бога.
0: Don't fear God, just trust
1: God. Не бойся его, но уповай на него.
0: Because sometimes every day we have situations.
1: Каждый день у нас бывают такие ситуации.
0: We can go in the coat worries.
1: Мы можем либо одеться в пиджак забот.
0: Or we can trust the pillow.
1: Либо же положиться на подушку.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: It's choices.
1: Каждый день наполнен выбором.
0: You make
1: каждый день ты принимаешь решение, каким путем пойти.
0: But don't be worried if your faith is not up here every day.
1: Но не волнуйся, если не каждый день твоя вера вот так наверху.
0: Because sometimes, like, oh, I didn't feel faith today.
1: Иногда у нас бывает такое ощущение, что я сегодня не чувствую себя в вере.
0: But you have faith.
1: Но вера-то есть.
0: God says you have faith inside of you.
1: Бог говорит, что вера есть внутри тебя.
0: Hallelujah. Every person has faith.
1: У каждого человека есть вера.
0: Every person has a little bit of faith.
1: У каждого человека есть немного веры.
0: So you don't need big things.
1: Поэтому не нужна большая.
0: Few months ago,
1: несколько месяцев назад,
0: I was in Batumi.
1: Я был в Батуми.
0: If you know what Batumi is, on the other side of Caucasus.
1: Вы знаете, что Батуми, она с другой стороны Кавказа.
0: And I've told this story before here to you.
1: И я рассказал вот эту историю.
0: But now I got a total completion of this story.
1: Но сейчас у меня полное есть представление об этой истории.
0: I came to the hotel.
1: Я пришел в отель.
0: And a family approached me.
1: И ко мне подошла семья.
0: They said, Carl Gustav,
1: и они сказали, Карл Густав,
0: can we come to the hotel and tell our story?
1: Мы можем прийти к тебе в отель и рассказать историю.
0: They have told it to me before.
1: Они рассказывали ее раньше.
0: But now I heard it in full.
1: Но сейчас я уже услышал ее до конца.
0: 2 years ago.
1: 2 года назад.
0: We were in Tbilisi.
1: Мы были в Тбилиси.
0: And we preached.
1: И мы проповедовали.
0: In Pastor Mamuka's church.
1: И пастор Мамука там был.
0: You know Pastor Mamuka.
1: Вы знаете
0: here.
1: Его.
0: In the end of the meeting,
1: в конце собрания,
0: I am on the way out,
1: я был уже на пути к выходу,
0: and I see a boy,
1: и я увидел мальчика.
0: In the yellow coat, I don't know the exactly clothes he
1: я
0: had.
1: Не помню точно, в какой он был одежде.
0: But he was white in his face.
1: Но он был бледным таком.
0: His
1: таким.
0: Eyes was paralyzed.
1: Его глаза были парализованы.
0: And the father said to me,
1: и отец мне сказал,
0: Carl Gustav, this is my son.
1: Это мой сын.
0: He is dying.
1: Он умирает.
0: He's 10 years old.
1: Ему всего 10 лет.
0: He has a few days to live.
1: И ему осталось жить несколько дней.
0: And my son was 10 years old that day.
1: И моему сыну всего 10.
0: And I thought,
1: и я подумал,
0: what would happen if I lose my son?
1: Как бы я оценил своего сына?
0: And here is a father who's going to lose his son.
1: И вот отец, который теряет своего сына.
0: And I saw the father's face.
1: И я посмотрел в лицо этому отцу. Его сын умирает.
0: He said he has cancer.
1: Он сказал, у него рак.
0: Every organ in the body had cancer.
1: Уже все органы в теле поражены раком.
0: He has been in Germany.
1: Мы побывали в Германии.
0: They spent $12,000.
1: Они потратили $12,000.
0: To medicine.
1: На лекарства.
0: Everything they had.
1: Все, что у них было.
0: Nothing helped.
1: И ничто не мне помогло.
0: He said, "Can you pray?"
1: Он сказал, ты можешь помолиться?
0: I said, "Sure, I'll pray."
1: Я сказал, да, я помолюсь.
0: And we prayed.
1: И мы молились.
0: But the story.
1: Но история.
0: It's longer than this.
1: Она больше, чем только это.
0: Because 2 days before that.
1: Потому что за 2 дня до этого.
0: This little boy.
1: Этот маленький мальчик.
0: Was on the toilet.
1: Был в туалете.
0: And blood came out of his body.
1: И из него пошла кровь.
0: All over the floor of the toilet.
1: И залило весь пол в туалете.
0: He couldn't hold his thing, so his case came, and that was the urine was mixed with blood.
1: И из него что-то выходило еще вместе с кровью.
0: Blood came out of him.
1: И кровь выходила.
0: And the whole floor was red.
1: И весь пол был красным.
0: And this boy.
1: И этот мальчик.
0: Prayed this prayer.
1: Помолился.
0: Jesus.
1: И сказал, Иисус.
0: Help me.
1: Помоги мне.
0: Jesus, help.
1: Иисус, помоги мне.
0: Not big faith.
1: Это небольшая вера.
0: Not big prayer.
1: Это небольшая молитва.
0: Only 3 words.
1: 3 слова.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Help me.
1: Помоги мне.
0: And I got a sermon out of that.
1: И из этого я сделал проповедь.
0: You need 3 words.
1: Тебе нужно 3 слова.
0: For a miracle.
1: Для чуда.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Help.
1: Помоги
0: me.
1: Мне.
0: He was

0: This is Thursday, Friday.
1: И это было, это была пятница.
0: Saturday.
1: А в субботу.
0: His parents was in my meeting.
1: Его родители пришли на собрание.
0: And they heard me preach.
1: И они услышали, как я проповедовал.
0: And I don't know what happened, but the Spirit of God came upon me.
1: Я не знаю, что точно происходило, но Дух Божий сошел
0: and
1: на
0: I
1: меня.
0: Pointed down in that direction.
1: И я указал туда, в их
0: He направлении. Said, you down there go through the burning fire right now.
1: И я сказал, что вы проходите через горящий огонь сейчас.
0: God is going to bring you out of that fire.
1: Но Бог выведет вас из этого огня.
0: And the parents took it as a word
1: И
0: from God.
1: Родители, они схватились за это,
0: they
1: как
0: ran
1: за
0: to the hospital.
1: Слово от Бога. Они пошли в больницу.
0: They bring the boy,
1: и взяли оттуда мальчика.
0: And they stand in the door when we go out and we pray.
1: И встали в дверях и ждали, когда мы выйдем.
0: Now listen to this now.
1: И послушайте.
0: When we pray this prayer,
1: когда мы помолились этой молитвой,
0: I didn't feel anything.
1: Я ничего не чувствовал.
0: It was a mustard seed prayer.
1: Это была молитва горчичного зерна.
0: It was a little prayer.
1: Это была маленькая
0: not
1: молитва.
0: A long prayer,
1: не какая-то длинная
0: not
1: молитва.
0: A mighty prayer,
1: не какая-то могучая
0: it
1: молитва.
0: Was a little prayer.
1: Это была маленькая
0: little
1: молитва.
0: Faith.
1: Маленькая вера.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And to be honest,
1: если честно,
0: I didn't know exactly what's going to happen on the day.
1: Я точно и не знал, что произойдет в этот
0: Because
1: день.
0: It was not prior,
1: потому
0: prior.
1: Что это не было в моих молитвах.
0: It was that boy's prayer 2 days before.
1: Это не была не моя молитва, а молитва твоего мальчика за два
0: And
1: дня до этого в туалете.
0: Jesus,
1: Иисус,
0: help me.
1: Помоги мне.
0: But before I went.
1: Но прежде чем я пошел,
0: I said to that boy.
1: Я сказал этому мальчику.
0: Next time I see you.
1: В следующий раз, когда мы увидимся.
0: We play football,
1: мы поиграем с тобой в футбол.
0: He went away.
1: Он ушел.
0: One year later,
1: через год.
0: Which means one year ago,
1: это означает год назад.
0: I was in Tbilisi,
1: я был в Тбилиси.
0: Went through the same door,
1: я прошел через ту же дверь.
0: And there stands a boy,
1: и там стоит мальчик.
0: With a football under the arm.
1: И у него в руке футбольный мяч.
0: I said, "What do you do with football
1: Я
0: in
1: говорю,
0: church?"
1: А ты что делаешь с мячом в церкви?
0: This is not a football game. This is a church.
1: Тут у нас не стадион, тут церковь.
0: He said, "You told me."
1: Он сказал, да ты мне сказал.
0: One year ago.
1: Что через год.
0: Next time we see you.
1: В следующий раз, когда увидимся, поиграем в футбол.
0: We play football.
1: И мы проиграем футбол.
0: And I started to remember.
1: И я начал вспоминать.
0: Is that you?
1: Так это ты.
0: It was another look in the boy's eyes.
1: Он совершенно по-другому выглядел.
0: He was not paralyzed anymore.
1: Он больше не был парализован.
0: And Papa said.
1: И папа сказал.
0: My boy is healed.
1: Мой сын исцелен.
0: My boy is healed.
1: Мой сын исцелен.
0: The first thing he did.
1: Первое, что он сделал.
0: After he came back from that meeting 1 year ago.
1: После того, как он вернулся с того собрания год назад.
0: He started to get better.
1: Он начал идти на поправку.
0: After 2 days he could walk.
1: Через два дня он уже стал ходить.
0: After 2 months he was playing football.
1: Через два месяца он уже стал играть в футбол.
0: I didn't know that football was his life.
1: А я и не знал, что этот футбольный мяч стал его жизнью.
0: And you know that they're crazy about football.
1: Вы знаете, в Грузии они все с ума сошли на футболе.
0: That was his life.
1: Это жизнь была для него.
0: That Sunday.
1: В то воскресенье.
0: I did something.
1: Я сделал что-то.
0: I never done before.
1: Чего никогда не делал прежде.
0: I played football.
1: Я играл в футбол.
0: In the church.
1: В церкви.
0: In the church.
1: В церкви.
0: Yes. Oh, we played with him and I.
1: Мы играли с ним вдвоем.
0: And the father said.
1: И отец сказал.
0: The nurse has been saved also.
1: И медсестра тоже спаслась.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: She's in the meeting now.
1: И Иисус, она сейчас на собрании.
0: Doctors saved.
1: И врачи спаслись.
0: The daughter to the nurse says, "Receive Jesus."
1: И врачи и медсестра приняли Иисуса.
0: Amen. I said, "Amen."
1: Я сказал аминь.
0: And now, a few months ago, I was in Batumi.
1: Сейчас еще прошло несколько месяцев, и я был
0: and
1: в Батуми.
0: And the whole family was sitting in my hotel room.
1: И уже вся семья сидела у меня в комнате
0: and
1: моего отеля.
0: And I told the whole story.
1: И они рассказали мне всю историю.
0: I was crying.
1: И я плакал.
0: He said an Australian doctor came.
1: Они сказали, что приехал врач из Австралии.
0: He saw the X-rays.
1: Он увидел результаты рентгена.
0: Of the lungs.
1: Его легких.
0: And he said, "I have the X-ray where you can see the lung, Carl Gustav."
1: И они сказали, что у нас с собой эти результаты. Можешь посмотреть, Карл Густав.
0: The lungs was totally white of cancer.
1: Эти легкие были абсолютно белыми от рака.
0: Everything was full of cancer.
1: Он был полный, весь наполнен раком.
0: And doctor said, "When did this boy die?"
1: И врач спросил, а когда этот мальчик умер?
0: He said, "He's not dead."
1: Они говорят, что да, он не умер.
0: He's playing football.
1: Он там футбол играет.
0: He's playing football.
1: Он играет в футбол.
0: Glory to God! And when I came to the church,
1: и когда я пришел в церковь,
0: now 3 months ago,
1: вот три месяца назад
0: in their home church, they lived in Batumi,
1: в той их домашней церкви в Батуми,
0: the boy stood there with the football on the arm.
1: Мальчик опять стоял с футбольным мячом.
0: And the papa said,
1: и папа сказал,
0: all my enemies have been saved now.
1: Все мои
0: enemies.
1: Все мои враги спаслись уже.
0: Hallelujah. All my enemies have been saved.
1: Все враги тоже спаслись.
0: That morning,
1: в то утро,
0: Saturday morning,
1: субботнее утро,
0: church was packed.
1: Церковь была забита людьми.
0: Over 70 people came to the Lord that morning.
1: И где-то 70 человек отдали свои жизни Господу.
0: Hallelujah. Because of one miracle.
1: Благодаря одному чуду.
0: Because of
1: благодаря
0: a mustard seed prayer.
1: Благодаря молитве горчичного зернышка.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: A little prayer,
1: маленькая молитва,
0: and a big God,
1: большой Бог,
0: can bring a big miracle.
1: Может принести большое чудо.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Аминь!
1: Аминь!
0: You know,
1: знаете,
0: I asked that boy,
1: я спросил этого мальчика,
0: we sat on the hotel,
1: мы сидели в отеле,
0: we're going to make a video of this.
1: Я сказала, что давай мы сделаем видео из этого.
0: Write about it in newspapers.
1: Напишем в газетах.
0: Because we have the journals before and after.
1: И мы покажем, что было до и после.
0: It's going to be a big sign.
1: И это будет большое, большое свидетельство.
0: That there is a God in heaven.
1: Что есть Бог на небе.
0: I said there is a God in heaven.
1: Я сказала, что на небе есть Бог.
0: Now, I asked that boy.
1: Я спросил мальчика.
0: You play football?
1: Ты играешь в футбол?
0: He said yes.
1: Он говорит да.
0: Which is your favorite team?
1: А какая твоя любимая команда?
0: He said Arsenal.
1: Он сказал Арсенал.
0: I said I forgive you.
1: Я говорю прощаю тебя.
0: I asked his brother.
1: Я спросил его брата.
0: What is your favorite team?
1: А какая твоя любимая команда?
0: He said Barcelona.
1: Он сказал Барселона.
0: I forgive you too.
1: И тебя тоже прощаю.
0: So I went to China.
1: И я поехал в Китай.
0: A few weeks ago.
1: Несколько недель назад.
0: And I told the Chinese Christians.
1: И я рассказал об этом христианским, китайским христианам.
0: About this boy.
1: Об этом мальчике.
0: And his brother.
1: И о его брате.
0: And next morning.
1: И на следующее утро.
0: They came with Arsenal clothes and Barcelona clothes.
1: Они принесли форму Арсенала и Барселоны.
0: And shoes to the boys.
1: И бутсы для двоих мальчиков.
0: So we send them back to Mamuka, and Mamuka gave it to the boys.
1: И мы пошлем это все Мамуке, и Мамука подарит мальчикам.
0: So if you come to Batumi for vacation,
1: так что приезжайте в Батуми на отпуск.
0: Look for two small boys.
1: И найдите двух мальчиков.
0: With Barcelona clothes and Arsenal clothes.
1: В форме Барселоны и Арсенала.
0: And ask.
1: И спросите.
0: If Jesus can do a miracle.
1: Может ли Иисус сделать чудо? Yeah.
0: Jesus can do a miracle.
1: Иисус может сделать чудо.
0: Jesus can
1: я сказал,
0: do
1: Иисус
0: a
1: может
0: miracle.
1: Сделать чудо.
0: But
1: но
0: you don't need big faith like a mountain.
1: Вам не нужна вера величиной с гору.
0: To remove a mustard seed.
1: Чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: But you need faith.
1: Но вам нужна вера.
0: Like a mustard seed.
1: Величиной с горчичное зерно.
0: Only that.
1: Всего лишь.
0: To remove a mountain.
1: Чтобы свергнуть гору.
0: Before we close,
1: прежде чем мы закончим,
0: go to Matthew 20, 17.
1: Давайте мы откроем Матфея 20, 17.
0: Слава Богу. Are you getting blessed by this word tonight?
1: Вы благословлены этим словом?
0: I hope this will transform all your life.
1: Матфея 17.
0: I hope you will get your life transformed by this.
1: Я надеюсь, что ваша жизнь преобразуется от этого.
0: Hallelujah. I said, Hallelujah.
1: Я сказал Аллилуйя. Слава Богу.
0: О, Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Lead verse 20.
1: И посмотрим 20 стих.
0: You can read it. 19 and why could we cast the demon out? They asked this Jesus.
1: Иисуса спросили в 19 стихе, почему мы не могли изгнать его?
0: And Jesus said to them, because of your unbelief.
1: Иисус сказал им, по неверию вашему.
0: For surely I say to you,
1: ибо истинно говорю вам,
0: if you have faith as a mustard seed,
1: если будете иметь веру с горчичное зерно,
0: you will say to this mountain,
1: и скажете горе этой,
0: move from here,
1: перейди отсюда,
0: and it will move,
1: туда,
0: and nothing,
1: и она перейдет, и ничто
0: shall be impossible for you.
1: Не будет невозможного для вас.
0: How are we going to have a new building here?
1: Как здесь мы получим новое здание?
0: By mustard seed faith.
1: Через веру в горчичное зерно.
0: I said, Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And big stones will feel.
1: И большие камни почувствуют.
0: That we are coming from under.
1: Что мы снизу пробираемся.
0: And said, "Who are you?"
1: И скажут, ты кто?
0: And we will say,
1: а мы скажем,
0: it is we.
1: Мы это мы.
0: It is me.
1: Это я.
0: And I'm the little mustard seed.
1: И я маленькое горчичное зерно.
0: That shoots up from nothing.
1: Которое появляется из ничего.
0: Why? We have a word from God.
1: Когда у нас есть слово от Бога.
0: A little word from God.
1: Маленькое слово от Бога.
0: That God gave to us.
1: Которое Бог дает нам.
0: And we will trust that word.
1: Мы уповаем на это слово.
0: And we will overcome.
1: И мы победим.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: I said in Jesus' name.
1: Я сказал во имя Иисуса.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Glory to God.
1: Слава Богу. Слава Богу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! You see, when Jesus compares
1: us
0: in a battlefield,
1: на поле сражения,
0: Paul is writing.
1: Павел пишет.
0: You are like a sheep.
1: Вы как овцы.
0: Have you ever thought how powerless a sheep is?
1: Вы когда-нибудь задумывались, насколько бессильна овца?
0: A sheep don't fight when they kill it.
1: Овца даже не сопротивляется, когда ее убивают.
0: They just stand like this.
1: Она просто стоит вот так.
0: Bah, cut here.
1: И ей режьте.
0: Bah. All animals are fighting.
1: Все остальные животные они сражаются.
0: But a sheep don't fight.
1: А овца нет.
0: And Paul said, "We are like sheep."
1: Павел говорит, мы как овцы.
0: Being slaughtered every day.
1: Нас каждый день заколают.
0: But then he says.
1: А потом он говорит.
0: But in all these things.
1: Но во всем этом.
0: We are more than conquerors.
1: Мы больше, чем победители.
0: Hallelujah. We are struck by, sometimes surrounded by evil every day.
1: Иной раз мы каждый день окружены злом.
0: But we are not struck out.
1: Но мы нас не побивают до конца.
0: We are more than conquerors.
1: Мы больше, чем победители.
0: We are not only conquerors.
1: Мы не просто победители.
0: We are more than conquerors.
1: Мы больше, чем победители.
0: Through Jesus Christ.
1: В Иисусе Христе.
0: That's because nothing can stop us.
1: И поэтому ничто
0: nothing
1: не остановит нас.
0: For the
1: ничто, нет ничего невозможного
0: because
1: для церкви, потому что Бог с нами.
0: God
1: Бог
0: has spoken to us
1: сказал нам
0: in a little word,
1: маленькое слово.
0: Faith,
1: вера,
0: like a mustard seed,
1: как горчичное зерно,
0: can change the world.
1: Может изменить мир.
0: When we started our church in Uppsala,
1: когда мы начинали нашу церковь в Уппсале,
0: we were 20 people,
1: нас было 20 человек, студентов,
0: with a young fanatic pastor,
1: с молодым фанатичным пастором.
0: His name was Pastor Ulf.
1: Его зовут пастор Ульф.
0: He received the word from God.
1: Он получил слово от Бога.
0: Started church.
1: И начал церковь.
0: 20 people.
1: 20 человек.
0: No money.
1: Денег нет.
0: Nobody knows about us.
1: И никто нас не знает.
0: But today, 20 years later.
1: Но сегодня, спустя 25 лет,
0: God has blessed us.
1: Бог благословил нас.
0: God has blessed us.
1: Бог благословил нас.
0: God has blessed us.
1: Бог благословил нас.
0: And we are now in many, many nations.
1: И сейчас мы уже во многих странах.
0: Preaching on television in over 70 nations.
1: Проповедуем по телевидению более чем 70 странам.
0: The word of God go everywhere.
1: И Слово Божие расходится повсюду.
0: By the word.
1: Из этого слова,
0: like a mustard seed,
1: которое было подобным горчичному зерну, и это изменило весь мир. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!
0: We are born to win.
1: Мы рождены для победы.
0: Yeah. Think about you.
1: Подумайте о себе.
0: Just think one second about
1: просто
0: you.
1: Несколько секунд подумайте о себе.
0: How big you were when you were born.
1: Насколько, каким большим были вы, когда вы родились?
0: You were only a little seed.
1: Вы были как маленькое зернышко. Да?
0: Amen.
1: Аминь.
0: You know, one time I saw a video.
1: Однажды я смотрел фильм.
0: It's a Swedish man, his name is Leonard Nilsson.
1: Есть шведский человек, швед, его зовут Леонард Нильсон.
0: Everyone who comes from Sweden knows that's a photographer they call Leonard Nilsson.
1: Все, кто приезжают в Швецию, знают, что есть такой фотограф, его зовут Леонард Нильсон.
0: He takes pictures inside the body.
1: Он делает фотографии того, что внутри тела.
0: He can put a camera in your heart and you can see the whole heart.
1: И он может вложить камеру в ваше сердце, и можно видеть, что там происходит.
0: And he had a book called A Journey to Life.
1: И у него есть книга, которая называется «Путешествие к жизни».
0: Well, he's photographing From the conception to the birth of a child.
1: Он сделал фотографии того, что происходит от зачатия до рождения ребенка.
0: He's world famous for that.
1: Он стал всемирно знаменитым из-за этого.
0: And one time he made a video.
1: И однажды он сделал видео.
0: Of the conception.
1: Зачатие.
0: And I watched it with my wife.
1: И мы с женой это смотрели.
0: And suddenly I screamed.
1: И вдруг я закричал.
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: My wife said, "What's the matter with you?"
1: Моя жена говорит, да что с тобой?
0: She said, "Look, Monica."
1: Я говорю, Моника, да посмотри.
0: Look.
1: Ты только посмотри.
0: You know what they said on the speaker?
1: Знаешь, что сказал диктор?
0: Every time
1: каждый раз,
0: a person is born,
1: когда рождается человек,
0: and is conceived in the mother's womb,
1: и когда он зачинается у матери,
0: there are 500 million sperms.
1: Есть 500 миллионов сперматозоидов.
0: That fights about to win the race and be conceived.
1: Которые сражаются, чтобы быть первыми и участвовать в зачатии.
0: And only one make it.
1: И только получается у одного.
0: So I started to think.
1: И я стал думать.
0: Wow.
1: Oh.
0: The first race I did in my life.
1: Первое поприще, первое
0: race.
1: Первый такой побег, первая моя победа в моей жизни.
0: The first thing I
1: первая
0: did,
1: победа, первое, что я сделал в жизни.
0: I beated 499,999,999 others.
1: Я победил 499,999,999 соперников.
0: And you did too.
1: И я прорвался.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You were born to be a winner.
1: Вы рождены на победу.
0: Amen.

0: Спираматозоиды идут. Вот так вот.
1: They didn't say,
0: они не говорили так.
1: Oh, it's so hard.
0: Ой, как тяжело.
1: I give up now.
0: Я лучше сдамся.
1: You didn't do that that time.
0: В тот момент вы этого не делали. В тот момент.
1: It's time for win or you die.
0: Было такое: или я выиграю, или умру.
1: And when you broke into the egg,
0: и когда вы ворвались в яйцеклетку,
1: you look back.
0: Вы обернулись назад.
1: I said, sorry, guys.
0: И там уже говорится: ребята, извините.
1: Here is the champion.
0: Я уже чемпион.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: I can see when Ulf Ekman did that race, you know.
0: Я могу подумать о том, который выиграл это сражение.
1: Ulf Ekman, when
0: Ulf Ekman, когда он это выиграл?
1: Whoa, whoa, whoa.
0: Как он это делал?
1: Rasim came like this.
0: Rasim шел вот так.
1: Pear came like this.
0: А Пэр вот так.
1: But that time,
0: но в тот момент,
1: you were not big, to be honest.
0: Если честно, вы не были такими большими.
1: You were smaller than the mustard seed.
0: Вы даже были меньше, чем это зернышко.
1: But look at you today.
0: Но посмотрите на себя сегодня.
1: You're big enough.
0: Вы сейчас побольше.
1: You have a life now.
0: У вас сейчас есть жизнь.
1: Amen. This is a principle God used.
0: Это тот принцип, который использует Бог.
1: That we can all win.
0: Что мы все победим.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: I said let's give Jesus a
0: Давайте воздадим Иисусу, скажем ему спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Wow. I don't need.
0: Мне не нужно.
1: I don't need.
0: Мне не нужно.
1: Big faith.
0: Большой веры.
1: I need small faith.
0: Мне нужна малая вера.
1: The Lord is here right now.
0: Господь здесь сейчас.
1: Now just listen to the word of God when you're standing now.
0: Просто послушайте слово Божье сейчас.
1: So we never forget this.
0: И вы этого не забудете.
1: Jesus said.
0: Иисус говорит.
1: If you have faith like a mustard seed.
0: Если у вас будет вера величиной с горчичное зерно.
1: You will say to this mountain.
0: То скажете горе сей.
1: Move from here.
0: Поднимись.
1: And it will move.
0: И она подвинется.
1: I said it will move.
0: А я сказала, она подвинется.
1: And nothing
0: и ничто
1: shall be impossible for you.
0: Не будет для вас невозможным.
1: Do you hear that?
0: Вы услышали это?
1: Do you hear that, pastor?
0: Вы услышали это, пастор?
1: Nothing
0: ничто
1: shall be impossible.
0: Не будет для вас невозможным.
1: Nothing. For this church. Nothing.
0: Ничто.
1: If you have faith like a mustard,
0: если будет вера величиной с горчичное зерно,
1: you have a mustard in your hand now.
0: У вас есть зернышко в руке.
1: Nothing
0: ничто
1: shall be impossible.
0: Не будет невозможно.
1: The second word God gave me to this church.
0: Второе слово, которое Бог дал мне для этой церкви.
1: What shall we say about the kingdom of God?
0: Что скажу о царстве Божьем?
1: What shall we say?
0: Что мы скажем?
1: It's like a mustard seed.
0: Чему уподобим? Оно подобно горчичному
1: зерну.
0: Когда сеется в землю,
1: it's smaller
0: оно меньше
1: than all the seeds on the earth.
0: Всех других семян земных.
1: You know, this is the smallest seed on the
0: Знаете,
1: earth.
0: Это самое маленькое семя на земле.
1: But when it's sown,
0: но когда оно посеяно,
1: it grows,
0: оно вырастает,
1: up,
0: растет,
1: and became greater than
0: и становится
1: herbs, shots and large branches,
0: больше и распускает ветви свои,
1: so that the birds of the air,
0: так что даже птицы небесные укрываются там.
1: And I see my spirit something.
0: И я увидел в духе что-то.
1: New branches,
0: твои ветви,
1: new branches,
0: новые ветви
1: out of this tree,
0: из этой церкви.
1: New branches,
0: новые ветви.
1: It's going to be born.
0: Это важно.
1: New branches.
0: Новые ветви.
1: New branches.
0: Новые ветви.
1: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: This is only the beginning.
0: Это только начало.
1: We are just in the beginning.
0: Это только мы только в начале.
1: And I know something.
0: И я знаю что-то.
1: If you take that word,
0: возьмите это слово.
1: Nothing.
0: Ничто.
1: Shall be impossible.
0: Не будет невозможно.
1: For this church.
0: Для этой церкви.
1: Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. А сейчас ведущий Леон Патилов. Хорошо, вы, ребята, отлично откалываете сегодня. Спасибо тебе, Майк, и спасибо группа друзей. Мы очень рады, что вы смотрите сейчас. Мы собрались для того, чтобы провозглашать имя, которое выше всех имен. Я надеюсь, что вы это и делаете в вашей жизни. Пойте вместе со мной.

Это имя превыше всех имен. И мы очень рады находиться здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. И мы провозглашаем его имя. Вся программа посвящена именно этому. Сегодня у нас в гостях удивительный дуэт «Муж и жена». Мы всегда пытаемся разнообразить нашу программу, и вы их полюбите. Недавно фирма звукозаписи Benson Records выпустила их новый альбом, который называется «Отдай свою жизнь». Их зовут... Это новый дуэт. Анджела и Вероника.

0: Oh, man. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ой, you got, you sound...
2: Надо же, у вас очень сильные голоса, словно внутри вас сидят большие такие мужчины и женщины, которые поют за вас. Но действительно, вы звучите как целая группа людей. Какой вокал! Я думаю, что многим зрителям хотелось бы узнать, как вам, ребята, это удается, потому что вы вынуждены путешествовать, гастролировать, и вы не только муж и жена, вы и работаете вместе. И случается или иногда что-то, знаете, сумасшедшее, знаете, вы устаете, столько много работы. Я верю в то, что дьявол лжец, и мы верим в то, что Иисус заботится о нас. Он все время с нами. Да, это здорово. А у вас есть какая-нибудь система в работе, или у вас молитва, или чтение Библии? Или я знаю, что вы сталкиваетесь с такими вещами, когда вам особенно нужно объединиться, с чем-то справиться. То есть у вас есть какая-то система или... Знаешь, я упоминал футболиста-профессионала Криса Картера. Однажды он подошел ко мне и спросил, «Ты молишься ли со своей женой?» И я ответил, «Да, слава Богу, мы вместе молимся каждый день, потому что без молитвы у нас ничего нет». Слава Богу. А у вас есть дети? Нет, нет, не сейчас, нет еще. А вы надеетесь? А разве что у Господа есть для нас небольшой сюрприз. Нет, ну это действительно хорошо, старина. Это дает вам возможность полностью посвятить себя Господу, и это то, что вы должны делать. А расскажи немного о своем происхождении. Мои родители из Пуэрто-Рико, а теперь они живут в штате Нью-Джерси. Я выросла с латинской музыкой и с разными видами музыки. И, то есть ты разговариваешь на других языках? Да, си, un poquito, да, немного, да, хорошо. Да, немного, ребята, знаете, вы составляете свои песни, пишете? Да, мы работаем с Фредом Хэммондом на нашей новой записи. Я называю ее Salsa Funk. Да, именно так. Да, возможно, такой же и вкусный альбом будет. Да, можно скушать и слушать, конечно. То есть это новый альбом, правильно? Да, вот это первый альбом, старый альбом, второй наш альбом, да. А, ну понятно, я запутался. Это фантастически. И мы вместе путешествовали, выступали, гастролировали. И каждый раз, когда я слышу, что вы появитесь, я говорю, ну, дьявол сейчас просто ему не поздоровится, конечно. Но я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы пришли к нам на передачу. И я советую всем послушать их альбом, приобрести этот компакт-диск. Он просто вас ошеломит. Ну, еще раз поприветствуем Анджело и Вероника. Да, знаете, мы по-прежнему проводим небольшой конкурс здесь. Знаете, многие ребята, которые являются музыкантами, авторами песен, исполнителями, они присылают нам свои записи, и мы будем проводить годовой конкурс передачи «Леон и друзья». И он будет сказочным. Вам нужно только прислать свои кассеты, фотографии, и у нас специальные судьи выбраны, они прослушают все, они примут окончательное решение. И это у нас, конечно, останется, мы ничего назад не отсылаем. Мы, конечно, не пытаемся ничего украсть, но нам просто тяжело рассылать все обратно. Вот, и я знаю, что уже многие прислали, через несколько недель мы сообщим вам о результатах. И я лично прослежу за выпуском альбома того, кто победит. Я прослежу за выпуском их альбома. И это будет фантастически, старина. Все будет здорово. Подумайте о всей музыке, которая прозвучит, и все это во имя Господа, это так хорошо. Вот почему мне нравится эта передача. Вот почему я люблю работать вместе с Дженом и Полом Крауч, потому что они верят в эту музыку. Это как будто бы новая волна христианской музыки. И слава Богу за это. Ну что ж, сегодня у нас в гостях еще один брат. Я думаю, что он один из самых лучших вокалистов, которых я когда-либо только слышал в своей жизни. Этот парень когда-то был главным вокалистом группы Allies. И мы вместе путешествовали по Европе и гастролировали. И я хочу, чтобы вы поприветствовали мой друг Боб Карлайл.
3: Kick it, Bob.

0: Бау-бау-бау-бау.
1: Боже милостивый, Боб, отлично. Да, как поживаешь, брат? Я почти поцеловал тебя. Да, это здорово. Знаешь, у тебя самый сказочный голос, я тебе говорю. Знаешь, я в хорошей компании здесь с тобой. Впервые за много лет я встречаюсь с тобой здесь, в этой стране. Да, мы постоянно встречаемся за рубежом на гастролях. Да, или в аэропортах. Но ты не вступаешь с группой Allies за него, да? У тебя карьера соло. Allies выступали вместе в лучшей части десятилетия, в божьем расписании, так сказать. Но группа распалась сейчас. Но однажды представители Sparrow Record постучали в мою дверь и фактически позвонили по телефону. Они спросили, чем ты занимаешься, не думаешь ли ты стать соло-артистом? И я ответил, да, я об этом и думаю. И, так сказать, остальную историю. Да, я работаю с ними с радостью. А ты работаешь в том же стиле, что и группа Allies, или что-то изменилось? По-другому работаешь? Все немного по-другому. Теперь я выступаю под своим именем, а не в составе известной группы. Люди больше хотят знать о твоей жизни. Это позволяет мне быть более открытым, писать другой материал. Я более ответственен в своей жизни. Я не хочу обмануть ожидания людей. Так что это позволяет мне проникнуть в такие места, куда группа Allies обычно не проникла бы. То есть я попадаю в больше церквей, и я выступаю перед взрослой аудиторией. То есть это здорово. То есть у тебя есть время и служить, и проповедовать? Я не служитель или проповедник в том смысле слова. У меня нет какой-то степени по богословию. Но моя жизнь изменялась, и я просто люблю Иисуса Христа. И песни, которые я пишу и исполняю, они обо мне. Я не указываю пальцами ни на кого. В них говорится о моей перспективе и о моей любви к Иисусу. Я парень простой, я живу от понедельника ко вторнику. Знаешь, я вынужден платить за свой дом на протяжении 30 лет и воспитывать детей, как все остальные. Да, надежда человека, Боб Карлайл. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом. Это прекрасный альбом. Да, и вам не нужно гоняться, знаете, за Микки Джаггером. Приобретите Боба Карлайла, и это будет прекрасно. Ну, давайте еще раз поприветствуем. Итак, Боб Карлайл.

Боб Карлайл. Отлично, хорошо, Боб. Спасибо тебе большое. В Библии говорится, что в последний день празднований Иисус обратился к толпе. «Если кто-нибудь изнемогает от жажды, пусть подойдет ко мне и напьется. И реки живой воды потекут из каждого из тех, кто верит в меня». Конечно же, у нас есть какая-то репутация. Репутация была и у Иисуса. Но я вот что вам скажу. Если вы смиритесь под могущественной рукой Бога, Он поднимет вас. Вот так это произойдет. Я хочу, чтобы вы приняли Иисуса. Вам нужно сделать это сегодня. Когда вы это сделаете, Господь преобразит вашу жизнь. Вы заживете Его жизнью, и она будет вытекать из вас. Благословит вас Господь. Я люблю вас. Пишите нам, и благословит вас Бог. Пока.

0: Ангел сказал его жене, что он исцелится от СПИДа. В сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт Ингуансо. Он, преуспевающий бизнесмен, вдруг сталкивается с проблемой наркотиков. Сначала казалось, что проблемы нет, он в любой момент может бросить, но он все больше и больше погрязал в них. Расскажите мне о самом худшем моменте за время вашего пристрастия к наркотикам.
2: Знаете, Сид, все зашло так далеко. Помню, как однажды я захотел бросить. Я взял шприц и выбросил его в окно. Прошло 4-5 часов. Я проснулся среди ночи и с зажигалкой в руках искал в траве шприц. Я искал его, наверное, около 2 часов, только чтобы снова уколоться. Я не мог остановиться. Перепробовал все, что возможно. Психиатрию, курсы лечения, лечение метадоном.
0: Но ведь метадон должен был помочь. Тогда один наркотик заменяется другим.
2: Его действие заключается в том, что он блокирует. Если использовать героин с метадоном, то его действие просто не ощущается. А я тогда колол метадон с героином, и от этого было еще хуже. А потом было все как обычно. Я перестал колоть метадон и вернулся к наркотикам. Для меня не было надежды. Я кололся, потом бросал на какое-то время и снова возвращался.
0: Но однажды ваш двоюродный брат, бывший алкоголик, сказал, что освободился от зависимости. Это вселило в вас надежду?
2: Вообще-то об этом мне сказала моя мать, и я не очень-то поверил. Тогда я сказал: пока я не поговорю с ним, и он сам мне об этом не скажет, не поверю. И он рассказал мне о том, как одна женщина за него помолилась, и он сразу же освободился. Не только от пристрастия к алкоголю, но и от абстинентного синдрома. И когда я почувствовал, что для меня нет надежды, я стал искать ту женщину. И когда нашел ее, то поделился своей проблемой. Она объяснила мне, что моя зависимость от дьявола, то есть мной руководили демоны.
0: И это показалось вам странным?
2: Нет, Сид, нисколько. Единственное, чего я хотел, освободиться. Я знал, что это сильнее меня. Я знал, что это не дает мне остановиться. Поэтому, когда она сказала мне об этом, я спросил, что можно сделать. Она предложила помолиться и попросить Иисуса помочь мне освободиться. Она сказала мне прийти к ней в понедельник. Я точно помню этот день и даже время.

0: Это произошло в понедельник, в половине десятого вечера. Я пришел к ней, и мы начали молиться. Я помню, что ее молитва по-настоящему привлекла мое внимание. Она обращалась к демонам, называла их по имени. Она говорила: «Демон кокаина, демон героина, демон зависимости, выйдите из него во имя Иисуса Христа».
1: О чем вы думали, когда она говорила это? Правда, о чем?
0: Знаете, Сид, я был в таком отчаянии, что даже если бы она сказала мне встать на голову и стоять так 3 часа, чтобы освободиться, я бы сделал это. Я ежедневно тратил на наркотики $300, и мне необходимо было освободиться. Я знал, что рано или поздно умру. Я не мог бросить наркотики. И когда она стала обращаться к демонам, как я уже сказал, я вдруг почувствовал необычное ощущение в груди, как будто внутри происходила война. Я расстегнул рубашку, потому что знал, что внутри что-то происходит. Я упал на пол, и было такое ощущение, как будто внутри меня произошел взрыв. Я услышал громкий звук, вроде порыва ветра, и лежал на полу и плакал. Мне было так хорошо. Было такое чувство, как будто я получил очищение. Они отвезли меня домой, и дома я сразу же упал в постель и проспал до утра. Я помню, как раньше начиналось каждое утро. Каждый раз я должен был уколоть большую дозу наркотиков. Но в то утро все было по-другому. Я проснулся и взглянул на все другими глазами. Казалось, все было ярче и чище, и у меня не было того желания.
1: И это странно, ведь именно вы несколько часов рыскали по земле, чтобы найти шприц.
0: Именно так. Но теперь у меня не только не было желания уколоться, но я даже не ощущал той слабости, с которой я просыпался каждое утро. Тогда я понял, что Бог реален. Я получил реальное доказательство того, что Иисус Христос может освободить кого угодно. Если Он смог сделать это со мной, Сид, Он может сделать это
1: с тех пор, как вы освободились от наркотиков?
0: Ровно
1: 13,5 лет у вас не возникает желания?
0: Ни желания,
1: но ведь вы перепробовали все возможные средства, чтобы избавиться от наркотической зависимости, но не смогли?
0: Ничего не помогало. Я все равно возвращался.
1: И тогда, как вы мне рассказали, вы стали счастливейшим человеком на земле. Вы женились, у вас родился ребенок. Все ли было хорошо?
0: Я был очень-очень счастлив. Страсть к наркотикам. Бог полностью уничтожил ее. Я очень хотел познать Иисуса, который освободил меня от того, от чего никто не может освободить.
1: Но однажды, когда вы ложились на небольшую операцию, и вам сделали анализ крови, что произошло?
0: Мне сказали, что я ВИЧ-инфицирован.
1: Что же вы почувствовали?
0: Этот вирус провоцирует СПИД. Мне стало плохо. Я не мог в это поверить. Я пошел еще к 4 разным врачам, и они все подтвердили, что я инфицирован вирусом СПИДа. Я знал, что скоро умру. И не только я. Я был в ужасе, потому что должна была умереть и моя жена, и моя 2-летняя дочь, и еще одна моя нерожденная дочь. Моя жена была тогда на 6-м месяце. Она тоже, казалось, была обречена на смерть.
1: То есть врачи сказали вам, что они все тоже заражены?
0: Конечно. Они сказали, что нет ни малейшей надежды на то, что они не заразятся.
1: Только подумайте. Счастливейший человек на земле, освобожденный от наркотической зависимости, оказывается обреченным на смерть вместе с женой и 2 детьми. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт Ингуанса, который получил моментальное освобождение от наркотической зависимости. У него прекрасная жена. Двое детей. Он ложится на небольшую операцию, и его анализ крови показывает, что он ВИЧ-инфицирован. Вы говорите, что врачи с 99% уверенностью заявили, что ваша жена, ваша дочь и еще один ребенок, которого жена носила под сердцем, тоже инфицированы. Итак, им сделали анализы.
1: Им сделали анализы, и по милости Божией оказалось, что они не инфицированы.
0: Конечно, вы этому обрадовались, но как же ваш собственный смертельный приговор?
1: Я уже знал, что они будут жить. Теперь проблема была во мне. Что же делать? Меня снова послали на анализы к специалистам по вирусу ВИЧ. Мне объяснили, что они измеряют показатель вируса по количеству Т-образных клеток. Нормальный показатель — от 900 до 1200 Т-образных клеток. У меня тогда был показатель 61. Очень низкий. Они еще удивлялись, что я могу ходить. В конце концов, этот показатель снизился.
0: Каждый человек с таким показателем уже труп.
1: Именно так. Вот тогда и начались серьезные проблемы. Тогда я сначала заболел туберкулезом, потом подхватил криптококковый менингит, это заболевание мозга. Потом я заразился эозофильным фолликулитом, это неизлечимая кожная инфекция. Потом у меня обнаружился токсоплазмоз.
0: Что такое токсоплазмоз?
1: Токсоплазмоз — это такой вирус, который проникает в мозг и буквально пожирает его.
0: Вы были ВИЧ-инфицированы. Какая разница между ВИЧ и СПИДом? Или вы все-таки были больны СПИДом?
1: У меня был СПИД. Это когда появляются подобные заболевания.
0: Я знаю, что против СПИДа нет лекарств. Какой тип СПИДа был у вас?
1: У меня, Сид, была одна из последних стадий. Вы, наверное, слышали о всех этих сыворотках. Ни одна из них не помогала. Эти сыворотки помогают только на начальном уровне. Но на других уровнях вирус мутирует и приобретает другие формы. Поэтому уровень вируса иногда снижался, но потом, через какой-то месяц, снова возрастал. Когда обнаружили токсоплазмоз, у меня начались серьезные приступы. Для лечения другой болезни, криптококкового менингита, существует лишь одно лекарство — эмфотероксин Б. И это лекарство очень токсично. Оно было настолько сильным, что даже оставило на моем мозгу шрам. Поэтому, когда обнаружился токсоплазмоз, у меня начались приступы эпилепсии. Целых 2 года я провел в постели, потому что во время такого лечения не можешь контролировать ни рук, ни ног, не можешь ходить, не можешь говорить. Единственное, на что я был способен,
0: все, что можно. Вы хотели жить, и тогда вы нашли нелегальное решение, которое, казалось, сработало. Но однажды врача или человека, который этим занимался, арестовали. Что вы пережили?
1: Я вышел на черный рынок и познакомился с врачом, который продавал лекарство под названием Кондриана. Из-за него этот врач и потерял лицензию. Это лекарство привозили откуда-то из Европы, и оно на самом деле помогало. Уровень Т-образных клеток в крови практически достиг нормального. Но однажды я пошел к нему, чтобы он сделал мне укол, и увидел возле его дома машины. Я постучал в дверь, но мне сказали, что этот человек арестован, и у него изъяли всю аппаратуру и все лекарства. Земля как будто выскользнула у меня из-под ног. Это была моя последняя надежда. Все прихожане моей церкви молились за меня, но ничто не помогало.
0: Вы хотели умереть?
1: В некотором смысле...

0: Да. От всех этих уколов я стал как мяч. У меня был гепатит С, и у меня был С и Б ретинит, и я мог ослепнуть. Но мне не хотелось умирать из-за двух моих девочек. Они приходили ко мне и молились за меня. Они говорили мне: «Папа, мама сказала, что Иисус исцелит тебя». А я спрашивал себя: «Господи, что будет, если я умру? Вместе со мной они потеряют веру». Я пытался сказать жене, чтобы она не делала этого, не говорила, что Иисус исцелит меня. А что, если Он не исцелит? Что будет? Но моя жена...
1: Знаете что, давайте прервемся. Мне интересно узнать, во что верила ваша жена. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сидрот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт и Агар Ингуансо. С Робертом произошло настоящее чудо. Он освободился от наркотической зависимости. У него чудесная жена, дочь. Они ждут еще одну дочь. И вдруг он узнает, что заражен вирусом СПИДа. Его тело рассыпается на глазах. Врачи дают ему 4 месяца жизни. Роберт, однажды, когда вы молились у себя дома, что произошло?
1: Сид, нас там было 7. Мы молились внизу в комнате. И когда мы начали молиться, то я заметил, что комнату наполняет что-то вроде дыма. Этот дым становился все гуще, пока не превратился в облако. Оно было таким огромным и густым, что я никого не видел. Я слышал, как все молятся, но никого не видел. Зато все видели меня. Об этом я узнал потом. Но тогда я никого не видел. И у меня появилось какое-то странное ощущение. Чувство покоя, мира, такого особенного, такого прекрасного, чувство сладости. И вместе с этим чувством я услышал чей-то голос. «Роберт, Роберт, что происходит? Что с тобой?» Я плакал. Единственное, что я мог произнести...
0: Это ощущение
1: сахар.
0: Чего-то сладкого?
1: Сахар.
0: Это ощущение чего-то сладкого?
1: Да, ощущение сладости. И это ощущение становилось все сильнее и сильнее. А облако становилось все гуще. И вот я увидел Иисуса невдалеке от меня. Я видел его насквозь. И я буквально увидел его сердце. И когда я увидел его сердце, я увидел, что по нему стекают капли крови. Я почувствовал очень сильную боль в груди. Это была та же боль, которую тогда ощущал Иисус. И я думал: «Иисус, Иисус, что происходит? Что случилось? Почему ты ощущаешь эту боль?» Он сказал: «Роберт, взгляни». Я посмотрел вокруг и увидел миллионы людей. Кое-кто из них христиане, другие не христиане. Но он хотел показать мне, то, что он предлагает, это такая сладость и такое прекрасное ощущение его присутствия по сравнению с тем, что мы ощущаем, когда мы не имеем этого. Сид, это просто непередаваемые ощущения. Я всегда говорю, что самое главное в жизни, даже более важное, чем исцеление, это уверенность в том, куда ты попадешь, когда умрешь. Хотя я был болен и знал, что умираю, ни в моем сердце, ни в разуме у меня не было сомнения в том, что я попаду на небеса, потому что Иисус был в моем сердце.
0: Расскажите вкратце, что произошло дальше? Вашей жене Агар явился ангел. Что он ей сказал?
2: Ese día yo estaba orando en el cuarto y el Señor trajo profecía a mi vida y cuando me levanté fui al cuarto de mis dos hijas y cuando miré hacia la puerta vi un ángel que pasó, que salía de mi cuarto. El ángel no me habló.

0: pero sabía que era una confirmación de Dios a mi vida y a la vida de mi esposo y de mi familia, que el Señor lo iba a levantar, que él no iba a morir, sino que el Señor lo iba a sanar.
1: What she's saying is that,
2: она говорит, что было время, когда я уже готов был сдаться, но она никогда не сдавалась. Она всегда верила в то, что Бог исцелит меня. В тот день она молилась на языках, и внезапно, во время молитвы, услышала голос Бога. Он велел ей твердо стоять в мире, сказал, что все под контролем, и тогда она увидела ангела, который вышел из комнаты, в которой находился я. Он прошел мимо, и она ощутила спокойствие, чудесное ощущение мира. И с того самого момента она знала, что все будет
3: хорошо.
2: Давайте
3: вернемся к тому моменту, когда вы были один в своей спальне, произошло нечто сверхъестественное.
2: Да, именно к этому я и подхожу. Я тогда сказал: «Господи, я больше не могу. Я не хочу, чтобы дети запомнили меня похожим на мяч. Господи, я готов идти к Тебе. Единственное, в чем я каюсь, это то, что я не исполнял Твою волю». Господь всегда говорил мне, что я должен проповедовать Его Слово. А я всегда говорил: «Позже, позже, другой раз. Сначала я заработаю деньги». Но этого так и не произошло. Тогда я сказал: «Господи, если бы Ты дал мне еще один шанс, я бы служил Тебе каждый день своей жизни». Когда я говорил это, я лежал в постели. Я не мог пошевельнуться из-за мышечной боли. Потом было такое впечатление, что потолок в моей комнате исчез. Потом я увидел вспышку. Это была как будто вспышка огня из угла комнаты, и она пронзила мою грудь. Когда она коснулась моей груди, внутри произошел мощный взрыв, как будто взяли огромный камень и бросили его в бассейн, и видны брызги. Именно такое ощущение было у меня внутри. Потом я почувствовал, как огонь прошел от головы до кончиков пальцев ног. И я ощущал только одно — огонь, огонь, огонь. Я плакал, но это были слезы радости, потому что это был благой огонь. Это не был огонь, который мог причинить боль.
3: На сегодняшний день,
2: это был огонь исцеления.
3: С медицинской точки зрения, вы все еще больны СПИДом?
2: Сид, у меня есть доказательства, отчеты врачей, в которых показано, что уровень вируса был 555 тысяч. А сейчас его нельзя обнаружить. Его нельзя найти. Врачи были очень удивлены, потому что обычно... Да не то, что обычно. Такого вообще не бывает.
3: Что значит «такого не бывает»? Это чудо, чудо, подтвержденное документами. И это чудо сотворил все тот же Бог, который любит вас точно так же. И Он также сильно хочет возродить вас. Поверьте, что Иисус умер за ваши грехи. Покайтесь перед Ним. Поверьте, что Его кровь омывает ваши грехи, и сделайте Его своим Господом. Во имя Иисуса Христа примите жизнь, настоящую жизнь.

0: Сегодня мы часто слышим о том, каким мощным влиянием обладает подсознание. С помощью него якобы можно полностью изменить жизнь. А что думают об этом в христианской среде? И связаны ли подсознание и духовность? На наши вопросы отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор Заокского университета по научной работе. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рады снова встретиться. У нас с вами интересный цикл продолжается по поводу библейского мышления. И в первый, и второй раз мы затронули очень такие важные темы. Сегодня бы хотелось пойти дальше вглубь, чтобы больше раскрывать эту тематику и затронуть тему подсознания. Знаем, что, опять же, популярная тема, очень многие люди пытаются разобраться в этой тематике, знают, что можно многого добиться, изменить каких-то там прежних установок, может быть, моментов, которые были в детстве, иногда даже применяют в медицине или в каком-то нестандартном лечении. Мы тоже об этом слышим. И, Дмитрий Александрович, хотелось бы затронуть эту тему в контексте библейского мышления. Как тема подсознания может соотноситься с библейским мышлением?
1: Да, давайте разберемся в этом вопросе. Дело в том, что для человека характерно два вида памяти. Осознанная память и неосознанная память. Вот неосознанная память, так называемая имплицитная память, она характерна для детей, ну, примерно до 4 лет. То есть ребенок все помнит, он помнит, как зовут его родителей, он помнит числа, например, помнит, что с ним произошло и так далее. Но когда он вырастает, то очень плохо вспоминает о том, что было в детстве, особенно в раннем детстве, там, до 4 лет и так далее. Иногда некоторые обрывки воспоминаний у него проявляются. Но по мере взросления все больше и больше у человека, человек обращается к так называемой имплицитной памяти, то есть осознанной памяти, когда он уже помнит все, что с ним происходило. И чем старше становится, тем лучше он помнит это. И вот эта вот неосознанная память, которая, ну, там вот где-то вот в детстве, она появляется, и она влияет на всю последующую жизнь, вот ее в науке или в философии, иногда вот в психологии, ее иногда называют подсознанием. Но на самом деле вот того подсознания, о котором пишет Фрейд или которому учат некоторые восточные религии, его не существует. И если мы затронем Священное Писание, то мы можем открыть библейский стих, записанный в Бытие 2 главе, 7 стихе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть какова анатомия человека?

0: Согласно Священному Писанию. Есть тело, Бог вдохнул в него жизнь, и вот это тело плюс Божья жизнь, как дыхание, оно создало вот эту вот душу. Ни о каком подсознании здесь речи нет.
1: Дмитрий Александрович, а можем здесь, может быть, сделать такое разделение, когда мы говорим о ребенке и взрослом, да? Мы понимаем, что у каждого человека оно определенно присутствует, и у детей. Вот, может быть, вы могли бы пояснить, как тогда контекст вот этой библейской модели, да, мышления, соотносится с подсознанием там условно детей и взрослых? То есть, ну, не знаю, может быть, Бог по-разному оценивает это подсознание, потому что бывает, что ребенок может неосознанно, да, что-то делать, и мы не можем полномочно, да, применить к нему, ну, как мы иногда говорим, санкции какие-то, да, а ко взрослому человеку можем. Вот есть ли здесь какое-то размышление или ответ?
0: Ну, дело в том, что имплицитная память, то есть осознанная память, она зависит от того, насколько, насколько сформирована насколько сформирован человеческий мозг. То есть без этого она просто не будет работать. Поэтому чем человек взрослее становится, тем более он становится осознанный. У ребенка еще нет этой осознанности в силу того, что мозг еще не настолько физически развит. Но при всем при этом вы совершенно точно отметили, что если человек совершает какой-то грех, может быть, и этот грех он совершает, ну, скажем так, неосознанно, может быть, в силу своей привычки или в силу того, что он не контролирует свои действия, то за что же, можем ли мы наказывать этого человека, да? То есть может ли его Бог наказать за это? Вот этот вопрос, он очень интересен. Но здесь нужно оговориться, скажем так, вина за неосознанные поступки, она может лежать на людях, ну, более-менее здоровых. Потому что если человек имеет физический какой-то недостаток или психический недостаток, с которым он не может справиться, который он не может контролировать, а есть такие болезни, то, конечно же, ну, вряд ли можно говорить о том, что этот человек повинен в чем-то, да? То есть у человека может быть нарушена функция щитовидной железы, и он может быть постоянно в каком-то неудовлетворенном состоянии духа находиться. Ну, за что же Бог его будет наказывать? Наоборот, он нуждается в большей опеке, в большей любви и так далее. Ну вот, давайте мы откроем с вами Бытие, 6 главу, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». С чем здесь сталкивается Господь? Он утверждает, что люди во всякое время мыслят злое, живут в греховных условиях, хотят поступать по-греховному. И, по всей видимости, они уже себя не контролируют, то есть они уже по инерции это осуществляют. Но этот библейский стих, он интересен тем, что он является предшествующим по отношению к одному очень важному событию, которое произошло в истории человечества. К какому событию? Это всемирный потоп. И, размышляя над этим стихом, мы можем прийти к выводу, что, несмотря на то, что люди привыкли делать зло, несмотря на то, что они в какой-то степени уже делают его по инерции, может быть, где-то неосознанно, может быть, это уже стало их культурной привычкой и так далее, Бог все равно их наказывает. А это указывает на то, что мы несем вину как и за наши осознанные мысли, так и за неосознанные мысли.
1: Вот в контексте этого такой вопрос. Вы упомянули про потоп. Мы помним там такие слова, что их мысли были, да, зло во всякое время.
0: Да.
1: Вот какую характеристику мы можем дать злой мысли? Вот, ну, мы, в принципе, понимаем, да, злой хороший, там, плохой добрый, но все-таки злая мысль – это что? То есть как мы ее можем, наверное, разграничить? Вот о чем мы, да, с вами говорим, о подсознании, что, допустим, человек мыслит, и вдруг он вообще даже не осознает, да, или не понимает, что его мысли, они злые. И как будто как и спроса нету, да? Можем ли мы в контексте вот этого библейского мышления определить все-таки, что такое злая мысль?
0: Ну, я думаю, что все зависит от контекста. То есть человек может хотеть иметь $1000 и уехать за границу, например. Ну, это не грех. То есть, пожалуйста, это какое-то намерение, оно вполне осуществимо, и Библия не накажет, ну, скажем так, в этом нет ничего постыдного. Но если человек хочет $1000, хочет уехать за границу для того, чтобы, например, не платить элементы в своей стране, то это уже грех. И поэтому вот этот контекст, он очень важен. И важно намерение человека, с которыми он внашивает те или иные мысли. Поэтому очень важно, чтобы наши намерения, наши цели, они были связаны с Богом, они не противоречили Священному Писанию. Вот для того, чтобы это осуществить, один из вариантов, один из способов такого вот совмещения, скажем так, наших намерений, наших мыслей с Божьими намерениями, это так называемое трансцендирование мыслей. Об этом написал один теолог либерального толка Пауль Тилих. Что значит трансцендирование? Вот оно то и означает, то есть связывание наших мыслей, которые посвящены окружающему миру, материальному миру, связывание их с Богом, с духовным миром, трансцендирование вот этих вот мыслей. И это позволяет соединить наши намерения и Божьи намерения. И таким образом вот эти вот мысли, они становятся для нас близкими, и у нас появляется особенный мотив для их реализации. И он не противоречит Священному Писанию. В этом большой плюс. И в принципе, если мы возьмем физиологию мышления, то есть что такое мысль? Это соединение двух нейронов через нейронное окончание, через синапсы. То есть мы что-то соединяем друг с другом, одну категорию с другой категорией. Вот в библейском мышлении важно, чтобы мы соединяли наши мысли, то, что нас окружает, с Богом, с тем, что мы узнали из Священного Писания, с теми добродетелями, которым учит нас Священное Писание.
1: Дмитрий Александрович, я вот, пока вы рассказывали, вспомнил такой случай из своей жизни, когда однажды шел метро, и один молодой человек собирал деньги на транспорт. Ну, известная такая история всем. Mm-hmm. Я думаю, мы все встречаем таких людей. Естественно, когда он собирал, я решил поинтересоваться у него. Он не давал прямых ответов, взгляд был в сторону, поверх головы. А потом через время в интернете я увидел интервью с этим молодым человеком, угу. где один блогер снимал интервью у всех мошенников, уличных мошенников. И выяснилось, что вот этот молодой человек, он как раз этим промышляет. Ну, его часто можно встретить, прилично одетого. И когда блогер брал у него интервью и спрашивал, ну как вот, совесть не мучает тебя, как ты к людям? Он говорит, что люди сами к нему идут, и он даже, по сути, никого не обманывает, то есть они сами отдают деньги. Вот когда мы встречаемся с такими случаями, и, может быть, в нашем окружении есть люди, которые делают какие-то поступки, но, по их мнению, да, они не являются злыми, угу. да, вот как мы размышляли о злой мысли, можем ли мы как-то помогать такой категории людей, вот в контексте, может быть, Священного Писания, да, вот размышлений, мыслей, в контексте библейского мышления, чтобы, как знаете, у человека пробилось сознание, да, чтобы вот это подсознание правильное, оно всплыло, а то, что не нужно, ушло. Можем ли мы какое-то вот направление хотя бы задать для вот такой категории людей?
0: Я думаю, что влияние, конечно, мы можем оказывать, и в определенной степени это наша обязанность. И в Священном Писании написано, что мы должны обличать таких людей, иначе угу. мы понесем ответственность за их грех. Но насколько это будет эффективно, мы не знаем, потому что все-таки меняет человека, обличает человека Дух Святой. Мы не можем сказать, насколько наши внушения будут действенными или наши действия окажут влияние. Я думаю, что самое эффективное влияние — это молитва.
1: Дмитрий Александрович, еще несколько вопросов, которые у нас могут оставаться в этой тематике, о которых вы могли бы затронуть. Скажите, пожалуйста, что бы вы еще хотели?
0: Да, очень важно понимать, что Бог иногда может допускать в нашей жизни определенные ситуации, в которых Он бы хотел продемонстрировать наши реальные мысли, наши действительные желания, то есть то, что мы иногда называем подсознанием, которого нет. И вот Бог может допускать даже какую-то проблему для того, чтобы мы действительно увидели наше лицо. Вот, например, во 2 Паралипоменон, 28 главе, 10 стихе написано: «И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе, а разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим?» То есть те люди, которые пытаются поработить сынов Иуды и Иерусалима, на самом деле они имеют вину перед Господом Богом. И Бог им говорит: так вы сами не понимаете этого, вы не осознаете этого, но вы греховны. И поэтому Бог, Он пытается продемонстрировать это. И наша задача, она заключается в том, чтобы просить Бога показать наше реальное лицо, наши реальные мысли, для того, чтобы мы могли исправить их и не нести уже ответственность вот за это. Вот скажи, поэтому очень важна, да. Очень важна рефлексия мысли, потому что даже размышления, ну, скажем так, вне контексте Бога, они могут быть греховными. Вот то, о чем мы с вами говорили с вами в прошлый раз. Например, вот в Екклесиастам, 7 главе, 29 стихе написано: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». То есть Екклесиаст, он говорит о том, что, в принципе, люди могли бы быть правы, но что их уводит? Помыслы без Бога.
1: Вы знаете, вот иногда очень сложно добиться осознанности, не то, что даже посторонних людей, своей осознанности, да, мы можем делать какие-то действия и даже не подразумевать, что у нас могут быть проблемы. А может быть, какой-то мотив, который побудет, да, вот, прийти к правильному осознанию?
0: Очень хороший вопрос. Почему? Потому что на самом деле для людей свойственно закрываться от своих мотивов. То есть мозг, он всегда готов обмануть себя для того, чтобы человек получил какое-то удовлетворение, какую-то там конфетку, грубо говоря, получил какое-то удовольствие. Всегда мы стараемся себя оправдать. И вот таким вот мотивом, который мог бы стать тем, что придаст человеку мужество сказать себе прямо, что я не прав, на мой взгляд, является любовь. А воплощением любви является Бог. То есть вот истинное, самое настоящее желание человека, то, в чем он нуждается, является, конечно же, желание любить, быть любимым. И когда человек начинает понимать всю Божью любовь, то у него появляется ресурс к тому, чтобы меняться. Почему? Потому что ему уже незачем скрываться ни от кого. То есть почему люди скрываются от других людей? Чтобы им зло, чтобы им не причинили какую-то боль. Или наоборот, начинают давлеть над другими людьми, чтобы заставить их проявить внимание к своей персоне. Но когда человек любим, или когда он любит, он уже свободен в этом плане. И ему легче изменяться. Почему? Потому что он делает это, потому что он любим, а не для того, чтобы его любили. Это то, что дает энергию тебе для изменения, то да, в этом случае действительно человеку легче самому себе признаваться в тех или иных проступках.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам за интересную беседу, и будем ждать с вами новых циклов бесед, встреч. А с вами, дорогие зрители, мы прощаемся на короткое время и будем рады новым встречам.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотреть.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды, город Нарва, которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одно служение, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила, и даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер, и была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать, и это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно, были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне: я такое вот хочу помолиться за тебя. Она начинает молиться за меня и говорит: я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно. Я такой думаю: вау, интересно. А у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая: интересно. Ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно. И потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой. Это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит: Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить. И я такая на нее смотрю, и она говорит: вот у нас будет там фестиваль, и может, ты бы хотела. И я такая говорю: да, я приеду. Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая: вау, Господь, ты все знал. И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом. Вот действительно, как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться. И ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно. И интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение, наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит: Владимир, пастор, Бог послал вас. И он такой: как, что, что? И она говорит: я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит: Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам. А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит: пожалуйста, останьтесь послужить. И пастор Владимир такой: ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели. И как? А у меня такое внутри: да. И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила. Я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать. Вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было. Это целая стена была там костылей, инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное. Это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому очень ценно, очень много особенных моментов.
0: Да, Оливисты — одно из самых наших любимых мест. Благословенное место.
1: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела. Не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает. И я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь. И вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прямо об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение. Да? Здесь было еще раньше, в 70-м году. Да? Вот. И сейчас, я верю, это снова благодать. И нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы прожигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег. Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
0: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением, люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
1: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и Он сказал: не ужасайтесь. Он это повеление. Это не было такое: ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться. Нет, Он сказал: этому всему надлежит быть. Это не то, что Он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время, потому что Христос, Он вернется однажды, и Он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса. И мы должны понимать, что Он делает здесь на земле. И какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает. И потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Да? Написано, что будет, ну, будет собрана жатва. Поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает. Не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, которые нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
0: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе, ты проповедуешь Евангелие. Это у тебя номер один.
1: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом. И когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение, но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает. А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала? Ну, наверное... В моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И... ну вот как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть также как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы вы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят. Чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
0: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
1: Часть времени провожу в Америке, часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон-Ди-Си, это столица Америки. И есть, например, церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы, и тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. Также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать, больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах, писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от него подарки. Вообще сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно.
0: Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то сделать?
1: Да, возможно. У нас есть еще, остались книги, которые я печатала здесь в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть... книги, кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить.
0: Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками, и они получат благословение и научатся от тебя.
1: Спасибо, спасибо огромное, спасибо всем также, кто смотрит, слушает, и пусть Бог благословит вас особенным, особенным образом.
0: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божьи благословения вам, и до свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение, журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео, и это очень ценно. И на самом деле я вижу какое-то влияние. Мне просто люди говорят потом с разных стран, и говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты. Поэтому это прям слава Богу за технологии.
0: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
1: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда, ну, я, наверное, подростком, мне кажется, была, вот я сейчас пытаюсь понять, сколько мне лет было. Мы с мамой, самый наш любимый христианский телеканал был вот, Life TV. Мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы, столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких. И вот мы просто, у нас спутниковая антенна была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались. А христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились, и, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах, я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника. Я говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский. И вот это настолько ценно. Вот, поэтому это важно, ценно. И если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше, чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться. Потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле. И я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров.

0: и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно.
1: Да. И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Life TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел, но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные и исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Life TV. И я ободряю вас продолжать поддерживать Life TV. Это большое благословение. И не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
0: Спасибо.
1: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Life TV.
0: Спасибо огромное. Спасибо.
1: До свидания, дорогие друзья.
0: До свидания.

Развитие информационного пространства происходит, казалось бы, непредсказуемо. Кто еще 4 года назад мог сказать, что сейчас самым популярным форматом медиа-контента будут ролики до 1 минуты? И тем более удивительно, что большой популярностью сейчас пользуются темы и музыка с христианским подтекстом. Это дань моде или начало религиозного пробуждения?

0: Об этом поговорим сегодня в нашей студии. Здравствуйте, девочки. Я очень рада приветствовать и тебя, Вика, и тебя, Таня, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. Итак, хочу сразу вынести на обсуждение вот этот вот глобальный вопрос. Действительно ли то, что сейчас стали популярны видео под христианскую музыку? Действительно ли то, что сейчас очень многие бизнес-тренеры и коучи говорят о теме христианства, это признак того, что мы готовы к религиозному пробуждению? Как вы считаете?
1: Мне кажется, тут все вместе.
0: Угу.
1: Кто-то, может быть, запустил тренд на определенную, например, песню, да, в какой-то социальной сети. Остальные подхватили просто уже под свои какие-то мысли или просто эту песню ставят, ее даже не озвучивают. То есть она есть, она популярна, но она как бы вот заглушена просто ради привлечения подписчиков. Я не знаю, какой там

0: алгоритмы, ну, вроде так делают иногда, но накладывают эту песню без звука. Просто сам факт того, что она популярная. Ну, в общем, как-то странно я объяснила.
1: Ну, кстати, ну да, это понятно, потому что действительно алгоритмы так и работают, что если есть, завирусился какой-то звук, то когда ты под него выкладываешь свой видеоряд, то он привлекает внимание, да. Действительно. А вы как считаете, девочки?
0: Ну, со звуком, да, скорее всего, так работает. Но мне попадалось очень много в последнее время видео, прям, ну, верующие люди разных конфессий что-то рассказывают. Рассказывают про Библию, рассказывают, вот, там, подпишись на меня, я тебя научу читать Библию, расскажу, что Библия — это очень интересная книга, там. Ну, это один из роликов, который мне попался. И такого контента мне попадается в последнее время очень много. И вот это... Вот этот стиль контента, мне кажется, это больше вот подходит как раз к тому, что люди хотят рассказывать о Боге и нести весть этому миру. Вот.
1: Здорово, спасибо.
2: Вообще ведь важно, какой это эффект производит на самом деле. То, что верующие стали более смелые или более открытые, ну, хорошо, если так.
1: Кстати, про смелость, да?
3: А мне очень хочется сказать про другой, наверное, момент того, что, ну, как бы вы говорите про людей, которые действительно верующие, которые могут рассказывать, которые могут преподнести какую-то информацию, да, такую, которая для них важна. Но я иногда замечаю, что это делают люди, которые, в принципе, не позиционируют себя как верующие, как христиане, да, то есть и начинают рассказывать какие-то такие вещи, не личные опыты, а там рассказывают какие-то там истории из Библии или еще что-то. И вот здесь уже создается такой вопрос, да, то есть, зачем человек это делает, да, то есть мне кажется, что...
4: Ну, хайп тут как бы определенно, чтобы
3: да.
4: продвинуть себя.
3: Да, то есть как бы это что? Эта тема стала очень популярна, да, и поэтому ты решил словить хайп. То есть, ну вот как бы, то есть вот здесь иногда я думаю, что люди именно просто пользуются этим моментом.
0: Ключевое слово «иногда». Мы сейчас живем в такое время, но это опять мое личное мнение, мы сейчас живем в такое время, что людям как будто они ищут Бога. Ну, есть эта тенденция, мода, но она откуда-то пришла, и людям реально они ищут этот покой и умиротворение. И из-за того, что сейчас очень много информации и куча всего, люди просто теряются в этом. И кто-то, у кого есть к этому талант, он рассказывает об этом, и для кого-то это реально спасение. Ну, мне так кажется. Возможно, это не так.
3: Но вот знаешь, вот с тобой я соглашусь, знаешь, в каком плане, Дань? Что у людей действительно есть такая потребность. Мы знаем, что потребность духовно расти и развиваться, она тоже, ну, может присутствовать. И вот здесь важно действительно людям, которые, ну, истинно верующие, да, для них это ценность и важность, делиться этим в социальных сетях, потому что мы можем сталкиваться также и с другим контентом. Того, что духовное пробуждение, духовного рождения там свыше, из, не то, что из других религий, да, а именно со стороны мы знаем, да, как люди верующие, что также дьявол может действовать, да, рассказывая о том, что это ваше духовное провидение, раскройте свой, там, я не знаю, глаз или еще что-то, я не вдавалась в подробности. Вот. И это преподносится как духовное развитие. Да, то есть, ну, как бы, если мы рассматриваем с этой точки зрения, то давайте лучше будете рассказывать про Бога. Ну, то есть, вот, лучше так.
1: Ну, я, кстати, на самом деле обратила внимание, потому что я достаточно давно слежу за тенденциями, которые есть в соцсетях, и я много наблюдаю за медиа, связанные с бизнесом, с продвижением, с развитием. И вы знаете, там вполне легко сейчас появляются конкретные христианские свидетельства. Вот, например, как я недавно смотрела буквально интервью в торговом центре. Подошел парень и спросил, как вы думаете, почему женщины изменяют мужчинам? И девушка в ответ на этот вопрос начала ему свидетельствовать о Христе, который изменил ее жизнь. И этот ролик завирусился. То есть это не было, знаете, там кто-то специально снял христианскую передачу. И причем это транслируется в бизнес-паблике. И мне очень интересно, что таких идей становится все больше и больше. Но, кстати, вот про смелость. Почему я обратила внимание? Смелость легко проявлять тогда, когда есть понимание, что тебя хоть кто-то услышит, так ведь? И то есть говорит это о том, что, наверное, все-таки люди готовы слышать о христианстве, о практическом христианстве, о том, как оно действует в их жизни.
3: Конечно, мне кажется, что у человека есть такая потребность. вообще, в принципе, о том, чтобы не просто, да, его слышали, а именно потребность в, ну, в Боге. То есть у нас же всегда в сердце есть определенное место, которое прям предназначено для Бога, да, для вот этого духовного наполнения. Если мы берем какую-то часть психологии, такая мини-такая вкладка, что мы все существа социальные, да, и все мы родом из детства. В таком плане, что у нас в детстве там всякие травмы, обиды и тому подобное, это все у нас сложилось, и во взрослом возрасте мы пытаемся это все как бы наверстать, да? Но если мы рассматриваем это еще и с христианской точки зрения, мы понимаем, что любые способы, которые мы используем во взрослой жизни, чтобы заглушить свои какие-то детские передряги, они нам не помогают. Мы знаем, что это нам может только исправить, помочь Бог, да, то есть заполнить вот это какую-то, может быть, пустоту, да, или еще что-то, что у нас внутри есть. Вот, поэтому из этого складывается потребность. Потребность в ком? В Боге. Поэтому, когда мы слышим, мы такие, что это, кто это, да, то есть у нас вот мы чувствуем, что здесь есть что-то родное, что-то то, что может нам помочь, может нас исцелить. Поэтому это, мне кажется, естественная потребность, которая есть у человека.
4: Вообще, мне кажется, что почему ролики такие сейчас набирают популярность, потому что большинство людей не знают о Боге. То есть они знают, что есть Бог, они знают там какую-то условную популярную самую историю про Адама и Еву, там, да, что-то вот, грехопадение, но всей сути Библии, ну, вот они вот, по кускам знают отдельно. И им залетают эти ролики, потому что они что-то новое узнают, и они такие, так, погодите, так в Библии не только про Адама и Еву, что ли, было? Там еще что-то интересное, что ли? Ага, о, вот это мне откликается. Это что, из Библии? Обалдеть, шок, смотрим дальше. Угу. Ну, то есть они просто, ну вот, да это с чем угодно может быть. Если я чего-то не знаю, мне это интересно, я буду это смотреть.
1: Ну да, это тоже тема интересна, но все-таки при том уровни информации, которая сейчас обрушивается на людей. Вот, кстати, тема хайпа, да, получается же, люди, они очень ведомы, и когда есть какая-то тема, которая на пике популярности, людям легче в эту тему вникать. И я обратила внимание, вот ты когда рассказывала, Маша, что могут люди начинать заявлять о своей вере, не будучи христианами на самом деле. Я вспомнила историю про Бибер, я забыла, как
4: Джастин,
1: Джастин Бибер, который уже много лет назад это было, что он там внезапно заявил о том, что он христианин, и что он разделяет ценности эти, но при этом вокруг его личности тоже поднялось много таких вот осуждающих тем, когда, а где твоя жизнь? Разве она соответствует тому, что ты называешь себя? И тут вот вопрос, действительно ли могут люди, которые в сердце своем не имеют веры, взлететь на теме там христианства?
4: Да, ну, так да. Это бизнес может быть такой.
3: Да, хайп. Ты словил, тебя обсуждают. Главное же что? Что тебя обсуждали, чтобы тебя смотрели, что, ну, как бы, то есть ты ведешь такую жизнь какую-нибудь такую, да, где просто, да, голову скружит. Но при этом ты говоришь, знаете, я христианин.
4: Тут опять же вопрос о целях и мотивах. Для чего ты это делаешь?
3: Да, себя, то есть это главное, мне кажется, какая-то такая тематика того, зачем тебе это нужно. Ну, то есть, мне кажется, зритель должен в первую очередь задаваться этим моментом. Типа, так, вот это вот то, что я сейчас смотрю, это вообще о чем? Ну, то есть, как бы, мне кажется, ну, если уже говорить конкретно про зрителей, да, про то, что, типа, мы должны понимать вообще, когда мы смотрим, да, ленту, немножко иногда включать критическое мышление.
1: Я бы сказала, не немножко.
3: Да, что вообще, что я смотрю. Потому что не зря всегда говорят о том, что мы смотрим, в то мы и преображаемся.
1: Угу. А вот Вика вначале говорила, что могут люди использовать вот эти вот стилистику, да, христианскую, просто для того, чтобы продолжить тренд, вообще не вникая ни в слова, например, той же самой мелодии, да, которые, ни в символику, которую используют. Как вы считаете, такое стоит ли как-то поддерживать такие тренды?
4: С одной стороны, это прикольно, потому что не все люди поверхностно относятся вот к стилистике, да, как вы сказали. И кто-то может задуматься, то есть о чем песня, а какой перевод там и так далее, да, или снять видео именно по смыслу, подходящее к этой песне. С другой стороны, может подхватить такой же там простачок и тоже снять это видео, не задумываясь ни о чем, и просто поддержать тренд. Как бы тут двоякое такое.
1: Но тут важно понимать, что любой тренд, Это вообще, по сути, это способ привлечь внимание к своему, к своей странице, к своей личности. И можно ли использовать свою личность для того, чтобы переключить внимание? Или все-таки тут, вот как найти эту золотую середину? Сейчас, выкладывая контент, я являюсь представителем христиан, которые хотят донести, да, Евангелие, либо я являюсь блогером, у которого задача захватить внимание аудитории, удержать ее и повысить качество и количество своих подписчиков. Как разобраться?
3: Мне кажется, здесь такой классный момент, когда ты не знал, вот про Олину смелость, да, или там вообще, когда ты не знаешь, с чего начать, ты постоянно сидишь и думаешь, что ты придумаешь, у тебя нет идей, но ты хочешь сказать о своей там вере, а вообще, в принципе, поделиться опытом, не просто о вере, а поделиться опытом взаимоотношений, показать Христа, рассказать о его любви. И когда ты видишь, что вау, круто, то, что мне подходит по моим ценностям, подходит к моим христианским убеждениям, это в топе, да, это, к примеру, залетело, я могу с этого стартануть, да? Ну, то есть, мне кажется, это круто, с одной стороны, когда, к примеру, у человека не было идеи для того, чтобы, ну, рассказать о Христе, вот. Это, мне кажется, вообще вот, ну, как бы классно. Но, конечно, бывает другая сторона, когда мы просто как Вика сказала, снимаем видео, вообще не задумываясь, и в этом нет никакого смысла. Мне кажется, вообще надо наблюдать вообще за этим человеком. Ну, то есть, если мы понимаем, что, там, человек... Он там, ну, не ведет действительно никакой образ жизни, он просто вскользь вообще, в принципе, про это сказал, да, потому что, ну, если мы рассматриваем там стендап-комиков, там, или рассматриваем просто коучей или блогеров, да, и человек просто об этом говорит вскользь, ну, значит, это, ну, как бы человек сказал, потому что это, как бы, в принципе, достаточно, она не закрыта, эта тема. Если мы понимаем, что раньше тема религии была закрыта, то сейчас эта тема достаточно раскрыта. И мы понимаем, что мы живем в свободной стране, мы можем вообще, в принципе, ну, как бы, и вообще знаем, что есть просто куча, ну, как бы, всяких вероисповеданий, да, то почему бы и нет? Ну, как бы, да, пожалуйста, без проблем, вы можете там принадлежать кому угодно, да, как вам удобно, но здесь дело в том, что есть ли внутри у тебя вот на это отклик?
1: И вот Оля хотела задать вопрос. Ты, видимо, человек, который немножко отстранен, да, вот от того, чтобы там скроллить.
2: Я не очень увлечен, так сказать, да. Не очень увлечен.
1: Но ты замечаешь, есть ли вообще такая тенденция, чтобы у тебя там чаще появлялись темы, связанные с христианством?
2: Я не обращала внимания, что в последнее время чаще стало. Не замечала. Может, просто не замечала.
1: Понятно.
2: Я хотела уточнить. Я не совсем ведь поняла твой вопрос. Значит, когда ты спросила, что... Как понять, человек из искренних побуждений исповедует свою веру, или он просто блогер и поймал популярную тему? Это мне как зрителю надо пытаться, ты имеешь в виду, в этом разобраться, из каких побуждений он это говорит?
1: Я думаю, что я пытаюсь вообще понять, какие тенденции существуют и насколько ярко они проявляются. Потому что я уверена, что есть и те, да? Вот, потому что есть и те, которые искренне хотят использовать медиа для того, чтобы донести весть.
2: А зачем нам вообще в этом разбираться?
1: Хороший вопрос. Хорошие. Девочки, у вас есть какое-то мнение по этому поводу?
3: В смысле, зачем нам разбираться в чем? Ну, в том, что мы смотрим.
1: Искренний или неискренний человек выкладывает контент.
3: Вообще, извините, я вот хочу знать, на кого я смотрю. То есть, может быть, этот человек не только в этой теме лицемерит, но и во всех остальных. И по этому пунктику я пойму.
2: Ты понимаешь, если он сказал правильную вещь, даже если он сказал ее, шутя и не думая, то правильная вещь останется. Если он сказал какую-то глупость, даже если он в нее искренне верит, это все равно останется глупостью. Какая тебе разница, искренне он сказал это или нет?
3: Если он не только может сказать вещи, он, в принципе, может рассказывать о каких-то там идеях, да, там, или рассказывать, там, к примеру, про Библию, еще что-то. Он может это рассказывать, ну, как бы, просто так, для того, чтобы хайпануть.
2: Ну, вот смотри, хорошо. Тебе разве недостаточно оценить саму идею? Тебе обязательно нужно в его личности копаться?
3: Но мне интересно... Да, конечно. Мне важно понимать, кого я смотрю.
1: Вот дайте Тане.
0: Это вот если просто... Вот я тебя, Маш, поняла, но просто суть такая. Если я подписана на человека, и я слежу за ним, да, мне интересно узнать. Если мне попался какой-то ролик, и я просто, ну, увидела, что я эту информацию знаю, да, прикольно снял, молодец, я пролистнула дальше. Мне...
1: без разницы, чем он занимается, как он живет, я на него не подписана. Но если я подписываюсь,

0: подписываюсь на человека и решаю за ним следить, да, тогда, возможно, можно посмотреть, оценить, кто, что, как, зачем, почему.
1: Да что можно оценить? Что можно оценить,
0: ну, типа,
1: вот
0: понять,
1: с такой это... дистанции?
0: Ну, понятно.
1: Я по себе знаю, что я не живу так, как я хочу. Я считаю, что нужно вести себя так, делаю наоборот. Сегодня я поступаю хорошо, завтра я поступаю вопреки своим убеждениям. То же самое и другие люди, те, которые
0: понятно,
1: в телевизоре.
0: Понятно, что все, что они показывают,
1: что вы поймете,
0: все вот эти
1: искренности.
0: Миллионные блогеры или не миллионные, все это наиграно и все это неправда. Скорее всего, на там, 80% есть.
1: Но я все равно на него подписана и буду смотреть.
0: Потому что у меня скучная жизнь, поэтому
2: нет,
0: я
2: смотрите,
0: смотрю на
2: есть
0: жизнь
2: люди,
0: других.
2: Ну, вот, к примеру, я могу сказать там про себя, да, про то, что если я смотрю какого-то человека, допустим, он блогер, там, я не знаю, готовочных программ, ну, или, я не знаю, там, он стендап-комик, я не знаю, ну, в общем, что-то такое. И я смотрю с ним интервью, и он начинает говорить про то, что там какие-то такие вещи про Бога, но на самом деле это таковым, ну, как бы его частью не является, меня это оттолкнет, и я дальше его контент смотреть не буду.
1: Даже кулинарные программы?
2: Да, потому что для меня этот человек больше, ну, мы разные люди, то есть тебе, я понимаю, там вообще ничего не важно.
1: Если он хороший вот. Кулинар?
2: Да, то есть ты, например, будешь его смотреть, а для меня важно... что он вообще из себя представляет как человек. То поэтому есть... я буду выбирать контент. И,
3: то есть получается, что тут еще важна личность, да, человека, который выкладывает контент. Почему? Потому что это также создает определенный имидж, имидж религии, как ни странно. Да? Так или иначе, мы сейчас понимаем, что вот этот контекст, например, советских годов, который, последствия которого мы ловили практически 20 лет, да, что атеизм — это норма, а любая религия — это бред сивой кобылы, простите за выражение. И вот эти вот 20 лет мы с этой идеей разбирались, а сейчас возникло поле, в котором можно открыто говорить о своей религии. Но что самое интересное, в связи с тем, что поле открытое, там очень много очень разных мнений. И иногда ересь сочетается с истиной настолько тонко и настолько качественно, что даже с тем, кто хорошо знаком с Писанием, сложно в этом разобраться. И мне кажется, что когда мы задаем вопросы о том, кого мы смотрим, почему и что мы видим вот в том, что мы смотрим, оно помогает нам немножко отделять зерна истины от зерен лжи для того, чтобы у себя позиция сформировалась. Ну и плюс, вот мы же иногда смотрим видео не только чисто для себя, но для того, чтобы обсудить с друзьями. И вот в этом плане, насколько вам комфортно, например, вот здесь вот такой вопрос достаточно тонкий. Я знаю, что в христианском медиаслужении прогресс начался относительно недавно. И на самом деле сейчас есть такие вот прям развитые социальные сети у некоторых христианских каналов, но в то же время их не так много. И уровень контента все равно отличается. Вот как вы считаете, нужно с этим делать самостоятельно, там, стараться развиваться, увеличивать количество подписчиков, работать над тем, чтобы вот этот вот захват внимания был? Или нужно оставить все как есть и позволить Богу руководить вниманием людей, которые смотрят?
4: Если есть польза, если есть отклик, если есть нужда, я считаю, что нужно продвигать. Ну, ты в любом случае это не сам делаешь, ты, ну, уповаешь на Бога, молишься, да, если, надеюсь, что, Боже, я делаю вот такое дело, я хочу, чтобы как можно больше людей уверовало в тебя, пожалуйста, помоги, чтобы моя аудитория росла, чтобы как можно больше людей к тебе пришло. Так? Ок, я за, вообще супер. Ну, если ты это делаешь из каких-то, опять же, тщеславных каких-то побуждений, просто для монетизации, для получения какой-то там прибыли для себя, то, ну, как бы, ну, ок, но есть ли в этом смысл?
3: То есть вопрос мотивов.
4: Да.
2: Мне кажется, что это главное, вопрос мотивов. А еще, с другой стороны, мне кажется, что под лежачий камень вода не течет. Если мы просто что-то там создали и пустили в плавание, так скажем, ну, в даже в сеть, да, то мне кажется, что мы все равно должны понимать, что сейчас это достаточно развитая среда, где как раз-таки мы можем говорить о своей вере. Да? Мы можем нести благую весть, почему бы и нет? Почему мы не хотим в этом развиваться? Почему мы не хотим действительно создавать команды, чтобы быть наравне да, с, да, с, действительно, с теми же самыми блогерами и тому подобное? Но здесь вот и

0: именно как раз-таки, если у нас есть мотив благой вести, то пожалуйста.
1: Но я скажу, что на самом деле тут достаточно такая тропа, которая требует внимания. Я по своему опыту могу сказать. В какое-то время назад я решила заняться вот именно инфобизнесом, заявить о себе в соцсетях. И вы знаете, не стать рабом трендов очень сложно. Потому что даже вот как вот я замечаю, да, ты ходишь в большом городе, где стиль одежды у женщин примерно такой вот достаточно выделяющийся, да, где речь другая, и ты автоматически вот под этот стандарт уже начинаешь приплетать, да, свое поведение. И уехал в другой город, и понимаешь, о, ничего себе, а я, кажется, очень откровенно одевалась. То же самое с медиа-контентом. Ты иногда вот в попытке словить вот эту вот свою аудиторию, ты поддаешься этому влиянию, и иногда бывает так, что скатываешься к какому-то такому визуалу, который при чуть-чуть более отстраненном взгляде вызывает вопросы. Там, например, о внешнем виде, о терминах, да, каких-то трендовых словечках, да, которые произносят. И начинаешь задаваться вопросом, а как это получилось, что я вот так вот хотел вроде как что-то полезное и хорошее сделать, но съехал. Вот как удержаться от такого падения? И, может быть, правы консервативные христиане, которые говорят, что не надо вообще ссуваться во всю эту атмосферу соцсетей, а сохранять вот эти традиционные способы евангелизации, как то книги, газеты, проповеди, телепередачи.
2: Но время не стоит на месте. Все эти традиционные методы, они... Окей, они действовали в 90-х, 80-х. Сейчас время другое, сейчас век технологий, век информации в интернете, все в цифровом формате у нас. Сейчас вот если ты пойдешь, тебя не... Ну, с евангелизацией, тебя никуда не пустят, во-первых. На тебя будут смотреть как на странного какого-то. Но если ты как-то это сделаешь, какую-то подоплеку вместе с трендом, Залетит, будет классно, интересно обыграл, класс, супер. Ну, мое мнение.
1: Хорошо. Я согласна, что нам нужно не стоять на месте, но как сохранить баланс? Так, чтобы твои тренды не стали твоими идолами, которые уводят тебя от мотива евангелизации к мотиву собирания аудитории.
2: Здравый смысл использовать. Здравый смысл и упование на Бога. А как ты по-другому? Ну а что тут можно сделать? Себя как удержать от этого?
3: Мне кажется, здесь, вот, как Вик сказала, духовные отношения. Если я знаю очень многих блогеров, которые, христианских блогеров, которые в первую очередь день начинают с молитвы. День начинают с общения с Богом для того, чтобы он даровал мудрости. Мудрости вообще в жизни, да, но и также через общение, то есть через чтение там Священного Писания, не забывать о том, на самом деле, да, свою цель, да, свою какую-то ценность, иметь вот эту взаимосвязь для того, чтобы спрашивать Бога, а действительно ли это благое дело, а действительно ли сейчас мне это нужно и это важно, да, то есть я действительно хочу послужить или что мною движет. Мне кажется, это самое главное, на что мы можем опираться.
1: Да, спасибо. Мне нравятся библейские слова, которые апостол Павел для Тимофея писал. «Вникай в себя и в учение, и делай так, и себя спасешь, и слушающих тебя». И мне кажется, для тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы развивать евангельскую работу в формате, удобном для современных людей, наверное, это такое основное правило, да? Спасибо вам большое за эту беседу. Друзья мои, спасибо вам за то, чтобы вы были с нами. Если у вас есть какие-то личные идеи о том, как можно донести как можно большему количеству людей весть о Христе, пишите в комментариях, мы будем очень рады. Всем спасибо, до свидания.

0: Ну вот, кнопочка, все готово. Бонд, как у тебя?
1: Мне тоже все готово. Давай, кнопка, становись на исходную позицию. Помни, кнопка, в этом деле главное ловкость рук и никакой махинации. На старт! Внимание! Марш!

0: себе! Молодец, Кнопочка!
1: Да, в нормативы уложились. Считай, первый этап школьника ты прошла. Не ожидал.
2: А, пустяки, у меня папа военный.
0: Ой, мне кажется, еще кое-что забыли положить в портфель. Сейчас. Вот, держи, пища для мозга.
2: Лада, Лада, такая большая, а до сих пор не знаешь, что сладкое портит зубы. Если у меня выпадут зубы, то, считай, пропала моя учеба.
0: Почему?
2: Как же я без зубы? Буду грызть этот, как его, гранит науки.
0: Понимаешь, Кнопочка, ведь для хорошей учебы зубы не главное.
2: А что главное?
1: Отличный вопрос! Ответ на него узнал наш специальный корреспондент Робик.
3: Привет, друзья! Вы меня узнали?
4: Да, я знаю.
5: А я тебя по телевизору видела.
3: А тебя как зовут?
4: Илюша.
3: Илюша, ну давай, знакомь меня с твоими друзьями. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
6: Хочу строить машины.
7: Балериной.
8: Учителями собак.
9: Пожарником.
10: Десантником.
11: Медиком.
12: Мастером машин.
13: Дрессировать собак.
14: Наездницей.
15: Писашником.

0: что нужно, чтобы хорошо учиться в школе?
1: Уметь слушать.
2: Читать уметь.
3: Не баловаться и не кричать.
4: Надо ручка.
0: Купил такую волшебную ручку, и все, уже учиться не надо.
5: Ты только в сказ...

0: такие бывают.
1: А в жизни все иначе, да?
0: Ну да, ну бывают и чудеса.
1: А что ты возьмешь с собой, когда пойдешь первый раз в первый класс?
2: Портфель, учебники,
0: листочки.
2: Маму с папой возьму.
3: Альбом.
4: Собачек.
5: Вообще-то в школу нельзя брать игрушки.
6: Я возьму с собой воду.
1: Для чего?
6: Чтоб тушить.

0: в школе самое важное?
1: Учиться хорошо.
2: Учиться.
3: Учиться.
4: Учиться.
5: Учиться.
6: Слушать учительницу.
7: Учительница и директор.
8: В школе нужно учиться, а не играться.
9: Глобус. Нужно все изучить об этом глобусе.
10: Я так понимаю, что детство мое закончилось. Теперь я буду только учиться, учиться и учиться.
11: Ой, так ведь это здорово, Кнопочка. Ты представь себе, что школа – это такой сказочный замок. И в этом замке хранятся сокровища, разные знания. И чтобы их получить, тебе нужна
12: волшебная палочка!
11: Ну ты, Лада, и придумала!
12: Слушай меня, Кнопка! Школа – это как секретный объект. Учитель – это носитель информации. Чтобы тебе добыть эту информацию, тебе нужно стать настоящим разведчиком.
11: То есть всюду совать свой нос, да?
10: А я люблю совать свой нос, это мне подходит.
12: Вот видишь, Лада, для настоящей науки нужно хорошее, здоровое любопытство.
10: А что, бывает и больное любопытство?
12: Бывает, только у шпиона вируса.
11: Да, ох и доставалось же им в нашем клубе.
12: Внимание на экран!

0: не учился.
1: Итак, Кнопочка, давай с тобой порепетируем. Если ты знаешь ответ, что надо делать? Правильно, молодец! А если учитель вызывает тебя к доске, что надо делать? Правильно, молодец! Ну, Кнопочка, ну чего ты?
2: Не хочу отвечать у доски. Страшно. Я одна стою, а все сидят и смотрят.
1: Ну, Кнопочка, ну пусть смотрят. А ты представь себе, что ты выступаешь на сцене, как настоящая актриса.
2: Ага, а вдруг я неправильно отвечу? Тогда все надо мной будут смеяться. Нет, не выйду к доске и не просите.
1: Между прочим, это проблема не только Кнопки. Недавно к нам в клуб звонила еще одна девочка, Марианна. Она тоже боится отвечать о доске. Говорит, мысли сразу куда-то разлетаются, и все. Двойка обеспечена. Что делать будем, спасатель?

0: Лада, Лада, какая большая! А до сих пор не выучила.
1: Чего?
0: Если не знаешь, как поступить, спроси у суперкниги.

0: рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как побороть страх?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Не бойся, ибо я Бог твой. Я помогу тебе и поддержу тебя. Так обещает Господь, и это записано на моих страницах. Доверяйте Богу, и успех непременно придет.
2: Привет, друзья! Наконец-то мне выпала честь рассказать вам что-нибудь интересненькое из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Моисей рос в семье фараона на правах принца. Был вынужден сбежать в пустыню. Там нашел себе семью и стал пастухом. Однажды Моисей, как обычно, пас овец. И вдруг увидел горящий куст.
3: Как странно. Куст горит, но не сгорает. Что бы это значило?
2: И подошел ближе.
4: Моисей, я Бог твоих отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова.
3: О, Господи!
4: Теперь иди. Я посылаю тебя к фараону, чтобы ты вывел народ Израиля из Египта.
3: Почему я?
2: А надо сказать, что стоять перед фараоном, да еще что-то там говорить, это так же трудно и волнительно, как вам, друзья. Иногда страшно выходить к доске и отвечать перед учителем и целым классом. Так что Моисей быстренько попытался отказаться от Божьего поручения.
3: Что я им скажу? А если они откажутся верить мне? О, Господи, пожалуйста, я никогда не был речист. Пожалуйста, пошли кого-нибудь другого, прошу.
2: Вы представляете? Такой большой герой Библии обоялся отвечать у доски. В смысле, выступать перед фараоном. Но Бог сказал Моисею, что все время будет рядом. Ему нечего бояться.
3: Я пойду и скажу фараону: Господь, Бог Израиля, говорит, отпусти мой народ.
2: Он как вышел перед фараоном, как выступил перед правителем, как показал чудесное знамение и так аж 7 раз. И между прочим, дети, с каждым разом Моисей становился все смелее, все увереннее. А почему? Да потому что Бог был с ним, и ему нечего было бояться. Так и вы, друзья, сможете побороть любой страх, если будете доверять Богу, старательно учиться и смело выходить к доске. Помните пример Моисея и действуйте!
5: Надеюсь, пример Моисея тебе понравился?
6: Хорошая история. Только надо найти точно такую же палку, как у Моисея. Палка мне пригодится.
5: Да, Кнопочка. Но вряд ли тебе пригодится посох Моисея. А вот классная песня – это то, что надо.

к доске пойдет. Маша Потап.

0: Я небо. Ой. Ось. Ну как?
1: Ужас! Без одной ошибки!
2: Молодец!
3: Теперь я на 100% готова к школе.
1: Проверим. Портфель.
3: Есть.
2: Здоровое любопытство.
3: Есть.
2: Уверенность.
3: Есть.
2: Осталось только попросить благословения у Бога. Для тебя кнопочка и для всех телезрителей.
3: А можно я?
2: Конечно, давай, дружок.
3: Дорогой Господь, спасибо тебе, что ты всегда рядом. Благослови нас в учебе и во всех делах. Аминь.
2: Друзья, мы поздравляем вас с новым учебным годом и желаем, чтобы каждый день в школе был для вас настоящим приключением.
3: Я вспомнила, что мы забыли положить в портфель. Супер книгу!
1: Правильно!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодняшняя программа очень особенная. Через несколько минут вы познакомитесь с документом, который у меня в руках. Хотелось ли вам когда-нибудь увидеть настоящие раскопки динозавра? Хотелось ли вам когда-либо узнать, как они происходят? Что при этом делается? Кто это делает? Какая нужна квалификация? Можно ли просто найти заброшенный участок земли и начинать раскапывать какие-то старые кости и сказать, я нашел динозавра? Нет, это не так. В этот процесс вовлечено очень много технических моментов и ограничений. И мы хотим познакомить вас с тем, как действительно можно раскапывать динозавра. Позвоните другу или ученому, или даже какому-то ребенку, ведь все заинтересованы в динозаврах. Несколько лет назад, когда я читал лекцию в НАСА, ко мне подошли несколько ученых и сказали, «Насколько мы понимаем, вы раскапывали динозавров». Ну что ж, многих, больше десяти динозавров были раскопаны в одном важном месте. И все началось с одного дня, когда 11-летняя девочка и ее бабушка отвели меня в одну изолированную часть ранчо, где одна команда уже начала раскопки динозавра. И эта девочка нашла несколько фрагментов костей динозавра в глубоком овраге. Я посмотрел на них, и да, действительно, это были кости динозавра. Но они не представляли собой никакой ценности. Я сказал, я больше заинтересован в этом овраге, вот в этом утесе. Я взял с собой девочку, и она мне помогала. И мы нашли небольшую косточку. Я сказал, мы можем найти динозавра здесь, потому что цвет меняется. «Помоги мне». Я показал ей, что нужно делать. Она вернулась к бабушке, и я позвал себе на ее на подмогу и сказал, «Давай будем искать динозавра». Уже без нее я смотрел этот утес и отбил три небольших куска земли, и я наткнулся на конец большой кости. Она весила почти 227 килограммов, и это было бедро очень большого динозавра. Мы покажем эту кость вам. Это произошло 6 лет назад. Эта маленькая девочка сыграла очень большую роль в этом открытии. В НАСА признали, что наша методика проведения раскопок техническая и чрезвычайно точна, и для нас это было удивительной привилегией. 4 разных раза их ведущие ученые были с нами. Вот это геофизик НАСА, доктор Гунтер Галечко. Он является ассистентом доктора Марио Акуны, главного эксперта в мире по изучению магнетического поля Земли. Это доктор Синди Хэммел и научный инструктор Кэфи Бендер. Они работают рядом с Джо Тейлором, который был центральной фигурой в

0: нашей операции. У него более 20 лет опыта в деле раскопок. Он раскапывал и кости мамонтов, и кости динозавров. В этой программе вы уже видели профессора Кларка. Здесь вы видите его вместе с нашими помощниками Томмина Нидабас. И как раз тогда и было сделано открытие. Мы знали, что окаменелое бревно было как раз там, где нужно. Но когда с позволения владельцев земли мы начали удалять это бревно, и Томми Нанида, гидролог мирового класса, он увидел, что дерево не полностью было окаменелым, часть его коры была обугленной, и еще одна часть оставалась волокнистой. И это очень важно. Давайте посмотрим, что произошло во время этих успешных раскопок. Вот здесь ученый НАСА подготавливает аплинк. В действительности, они были настолько впечатлены нашей технической экспертизой и методикой проведения раскопок, они выделили нам целую страницу на своем веб-сайте, и там можно это найти. И вот они готовятся детально проанализировать это окаменевшее дерево. И в этом нам помог доктор Гин Тетечна, его называют просто Гин. Тогда Кефри Бендер сказала, ну, нужно на руках стоять, чтобы посмотреть. Он так и сделал, он встал на руки и посмотрел на остатки этого дерева. И даже ученые веселятся на раскопках. Вот Джо Тейлор размышляет над репродукциями вот этих двух больших костей. И вот эти ученые держат их в том месте, где они должны быть. Я думаю, было бы здорово, если бы во время этой программы мы сделали бы для вас то же самое. Вы никогда не забудете эту программу. Вот здесь, представляя ученых НАСА, и это репродукции двух костей, двух самых больших динозавров. Я был окружен всеми учеными, было интересно и здорово. Сейчас они экспонируются в Годдардском космическом авиационном центре в Гринвилле, штат Мэриленд. И там написано «Музей свидетельств сотворения мира», наш музей. Наша команда опытных археологов работает за сортировочным столом. Это чрезвычайно важный технологический процесс. И в этой программе мы познакомим вас с основными элементами научной, согласованной с Библией и необыкновенно важной информации. Один из моих друзей сам привез из Далласа, штат Техас, очень особенное оборудование, часть которого он сам сделал и изобрел для удаления верхнего слоя. И там со мной была моя обычная команда. Они следят за тем, чтобы мы не повредили кости динозавра во время раскопок. И сейчас вы видите, как раскопкой занимается мой друг Корки Андервуд. По моему мнению, он самый лучший технический раскопщик на тяжелом оборудовании. И вы увидите, насколько важен каждый член нашей команды. При помощи этого тяжелого оборудования он очень деликатно приближается к костям, не задевая ничего. Кстати, все это вы можете посмотреть на интернете, на странице НАСА. Для этого вам, конечно, нужны окна 98 или выше, Media Player, проигрыватель 7.0. И вы можете подключиться к этой популярной странице, к этому веб-сайту НАСА, набрав следующее. Вот посмотрите. http://coolspace.gsfc.nasa.gov/dinodig. И тогда вы узнаете, что на самом деле происходило там. Я хочу, чтобы сейчас вы встретились с теми, которые делают эти раскопки возможными. Как директор и основатель Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас, для меня очень важно не просто собрать какую-то группу людей. Каждый человек индивидуально необыкновенно важен. И прежде всего, конечно, землевладелец. Я хочу, чтобы все зрители ТБН знали о том, что мы должны все делать как положено. Библия утверждает, что во всем нужно поддерживаться приличие и порядка. Это значит, что нам необходимо поддерживать соответствующую договоренность с землевладельцем и со всеми людьми. Честность, точность и научный подход всегда присущи христианскому труду. Белинда, ты владеешь землей на этом участке. У вас в Колорадо где-то 890 тысяч квадратных метров земли. И ваша христианская семья очень учтиво к нам отнеслись. И в руках у меня настоящий документ, который мы с тобой подписали, не так ли? И мы с тобой подписали, и мы не просто попросили разрешения, вы сказали, конечно, необходимо подписать специальные документы, которые бы освободили землевладельца, так и музей от ответственности. И нужно установить дату начала и окончания раскопок. И на все это необходимо определенные документы, и это необходимо для каждого этапа работы. Белинда, ты и твои мальчики, Лук и Джеймс, очень милые ребята. Как и твой покойный муж Кёрк, твои мама, брат и дядя, вы все очень-очень любезно к нам отнеслись. Вы даже юридически передали музею сотворения мира все кости, которые мы нашли в этом холме. А почему вы так поступили?
1: Сначала, когда пастор Томми нашел эти кости, мы не знали, кому их доверить. Однажды вечером мы смотрели ТБН, программу доктора Бо, и Дух Святой сказал, вы можете довериться этому человеку. Мы посетили музей, нас впечатлила честность, профессионализм и научный подход ко всем вопросам. Все подтверждало сотворение, а не эволюцию. И мы решили посеять семена в этом музее, подарив им все кости динозавра. В этом мы также видели вечную цель, которую подразумевал Бог. Ведь это не просто научный доказательство, которое мы здесь видим. Во всем том, что было раскопано, увидели вечную цель, и души людей были приведены к Господу.
0: Я так рад, что у вас такое сознательное и глубокое отношение к Иисусу Христу, и что ты чувствуешь себя обязанной приводить к Нему других. Ведь на самом деле твой пастор, посетивший ваше семейное ранчо во время отпуска, нашел несколько костей динозавра. Не буду указывать, где именно. И ты принесла их в музей, и мы сказали, «Это кости динозавра». Поэтому я привел к вам всю эту команду, где мы сразу же приступили к раскопкам, и Господь действительно благословил твою землю, твое ранчо этим открытием.
1: Аллилуйя.
0: И я хочу в этой программе поблагодарить тебя за твою любезность и христианское поведение.
1: Аллилуйя.
0: Прежде всего, всегда необходимо, чтобы все было бы задокументировано. Этот джентльмен был моим другом многие годы. Я рад тебя видеть.
2: Я также рад.
0: Ты наш официальный фотограф, документатор, не так ли?
2: Верно.
0: Ты начал фотографировать эти кости всего лишь несколько минут после их открытия. И я знаю, что ты потратил на это десятки тысяч собственных долларов. Десятки тысяч.
2: Ну что ж.
0: Да, это были твои собственные расходы. Ты никогда не просил у нас ни копейки, потому что ты знал, что у нас их нет. Но ты на самом деле купил и привез нам собственное оборудование. Почему ты так восхищен и предан этой цели и занимаешься этим?
2: Восхищение Божьими творениями — это очень большая привилегия. Ведь в этот момент можно собственными глазами посмотреть на Божье творчество. Кроме этого, мне приходится работать с самой замечательной в мире командой.
0: Да, мне это нравится. Я хочу, чтобы вы познакомились с этой командой. В ее центре очень особенный человек, Дон Йегер. Дон, ты техник, машинист.
2: Верно.
0: Ну, также ты пенсионер.
2: Да, верно, верно.
0: Да, ты работаешь много. Дон был избран благодаря своему опыту и знаниям, своему христианскому духу и профессионализму. Твой отец был техническим секретарем-ассистентом, и он вместе с другими техниками-машинистами помогал создать небольшое устройство. Какое именно?
2: Думаю, что это была атомная бомба.
0: Да, вот с такими людьми мы работаем. Между прочим, Дон не занимается взрывными устройствами, он все делает при помощи компьютера и также проектирует оборудование для нас. И я хочу кратко познакомить вас с одним из них. Дон сам создал этот инструмент, фактически он сконструировал его лучше, чем компании, которые начали это производить. И сейчас ему помогает наш техник-документатор Дэвид Лайнс. Дэвид уже проработал в музее 10 лет, ты задокументировал множество технологических процессов. Как тебе нравится этот новый прибор?
2: Необыкновенно точный и необыкновенно чувствительный.
0: И прежде всего, перед тем, как ты продемонстрируешь, насколько он чувствительный, скажи нам, что это за прибор?
2: Этот прибор для измерения радиации. И прямо сейчас он настроен для измерения, прежде всего, гамма-лучей.
0: А так как кости динозавра выделяют радиацию, потому что впитывают в себя уран, этот прибор улавливает ее даже в очень узком диапазоне. Мы бы хотели это продемонстрировать, но у нас не хватит времени. Дон изобрел свинцовую оболочку, чтобы можно было бы уловить даже слабую радиацию. Это самый большой натриево-иодовый кристалл, который когда-либо был сделан. Это настоящее произведение искусства. Даже в самых главных университетах мира нет ничего подобного. Таким образом, мы можем очень легко прочитать это по счетчику Гейгера. И прямо здесь на платформе довольно обтекающий фон, нормальный фон. Пожалуйста, включи это. Да, мы можем услышать это. И я думаю, что микрофоны это слышат, это общий фон. А давай положим этот прибор на кость или поднесем кость к прибору и посмотрим, радиоактивны они или нет. Реагирует ли на эту кость этот прибор?
2: И стрелка существенно поднимается вверх.
0: И в дополнение к этому, Дон, каждый раз все эти данные он закладывает в компьютер. Этот точный модулятор отмечает и отсчитывает данные показания. И в НАСА были очень впечатлены этими показаниями. И к тому же, ты не только смог правильно определить радиацию в кости динозавра, но даже смог ее обнаружить в Земле. И Джо действительно раскопал эту кость потом. И это подводит нас к профессиональному экскаватору, оснащенному тяжелым оборудованием. Я подобрал самого лучшего по своей квалификации человека в Америке, которого только знал, чтобы деликатно устранить верхний покров. Корки Андервуд, это радость, что ты с нами.
2: Спасибо, что приняли меня.
0: Спасибо тебе за то, что ты привез все оборудование в северо-западную часть Колорадо из Техаса. Ты раскапывал это за свой счет. Не буду даже спрашивать, сколько денег ты на это потратил, но позволь мне спросить тебя вот о чем. Почему тебе так сильно захотелось пожертвовать свои услуги и быть добровольцем?
2: Ну что ж, мы ищем правды. Я считаю, что для этого понадобится больше, чем один человек.
0: Правильно, правильно.
2: И вот почему мне это так дорого.
0: Он был другом много лет, и сейчас нас подводит это к сердцу и душе всего нашего экскавационного процесса. Джо Тейлор, ты был моим другом на протяжении многих лет, и я восхищаюсь тобой по многим причинам. Позволь мне еще раз пожать тебе руку. Прежде всего, мне нравится твоя шляпа.
2: Спасибо. Тяжело заработанная.
0: Тяжело заработанная, это верно. Ты был с нами. Сколько лет у тебя практики в деле раскопок и документирования костей?
2: С 80-го года.
0: С 80-го года, более 20 лет. Здесь у тебя модуляторная платформа, которую ты спроектировал вместе с Доном Йегером. Опять-таки, это произведение искусства. Большинство полевых команд из университетов просто устанавливают модуляторы, набрасывают эскизы. Ты при помощи прибора с лазерным указателем в трехизмерном пространстве ты можешь обнаружить кости и даже начертить, где они находятся. Я думаю, что Корки уже начертил некоторые из костей. Скажи, это ты делаешь, да?
2: Это позволяет нам получить точный размер. И что бы ни показывал модулятор, какой бы ни представляли себе эту кость Корки или еще кто-нибудь, мы можем начертить то, что видим. И затем мы это измеряем, что делаем прямо там. И это очень точное измерение. И для этих костей стол — это нивелир. У нас здесь также есть и измеритель глубины.
0: Таким образом, ты смог получить отчет показаний в трехизмерном пространстве.
2: И мы можем получить как расположение, так и определение формы костей. А вот эти знаки говорят нам о том, насколько глубже одна кость от другой.
0: То есть, фактически, Джо, мы с тобой очень глубоко это обсуждали, и это не просто, ты не просто мастер раскопок среди приверженцев сотворения, не просто заместитель директора и лидирующий раскопщик, и также профессиональный подготовитель. Все эти кости — это только в репродукции настоящих. И ты сделал огромное открытие. После того, как закончится вся эта работа и вся подготовка, мы планируем возвратить это в Глен-Роуз, чтобы продемонстрировать то, что все эти кости, динозавры, были смыты одним огромным потопом.
2: И разбросаны в полном беспорядке.
0: Да, в полном беспорядке, кверх ногами и так далее. И это могло произойти только в результате гидрологической деятельности. Я вижу, что ты принес техническую книгу, и мы знаем, что в этой области даже главный палеонтолог не может всего знать о каждой кости. Поэтому всегда можно проверить по этой книге, какая кость и какому существу именно она принадлежит.
2: Да, мы используем плоды очень хорошего труда. Надеемся, что и мы добавим к этому что-то полезное.
0: Да, мы надеемся. Но ты уже добавил, опубликовав свою собственную книгу об этом. Это прекрасная красочная книга об ископаемых, язык которой понятен любому человеку, фактически, правильно?

0: А какой твой адрес? Может, кто-то хочет ее заказать?
1: Абонентный ящик 550, Кросбидон, Техас, 79322.
0: И это музей ископаемых горы Блинко?
1: Да, музей ископаемых горы Блинко. Именно там и были раскопаны кости, которые вы видите на обложке. А вот это, как я понимаю, знаки твоего резца.
0: Да.
1: Я прочел ее, это прекрасная публикация.
0: Да, это верно. Я попрошу тебя сделать что-то особенное. Пожалуйста, перейди со мной вот сюда. Дон Йегер, остальные ребята, вы также можете подойти к нам. Я уверен, что после сегодняшней программы вы уже поняли, что раскопки — это уже тяжелая работа, очень тяжелая работа, требующая огромной концентрации. И в них участвовать могут только те, которые отлично занимаются этим делом и которые лично приглашены на раскопки. Каждый вечер возле костра Джоу поет. И знаете, сегодня я попросил его сделать международный дебют прямо здесь, на нашей программе. Я попросил его спеть песню, которую он сам написал. Фактически, ты написал каждую песню в этой книге, не так ли?
1: Да.
0: Я хочу, чтобы ты спел мою любимую. Она называется «И это ты». Это баллада о любви. Мне очень нравится ее стиль. Она прекрасно воспринимается под западным звездным небом. Я думаю, что эта мелодия понравится всем людям по всему миру.
1: Спасибо.

0: Every good thing.
1: This appears to be the neural arch. This would be the bottom side, top side. Looks like this would go up into, you know, the top of a spinous process. These would be the attachments over here for the ribs, going out like this. That's what it appears. We have damage over here, and then there's this mass of stuff right here where the hot spot was. Rick can't tell if that's a clay or if that's bone. It's difficult to tell, but there's a hot spot here. There may be bones underneath us.
2: Джо, это был твой международный дебют. И теперь в заключении этой очень уникальной программы я вот что вам скажу. Время от времени к нам подходит ребенок и спрашивает, а это ископаемое? Или же, а что это за кость? И в музее сотворения мира... А это происходит почти на каждой неделе, я даже этому не удивляюсь. А несколько девушек хотели бы спросить то же самое прямо сейчас. Я хочу спросить, что у тебя? Это Космо, это Фэй.
3: Это кость динозавра?
2: Ну что ж, давай посмотрим. Джо, у тебя более 20 лет полевого опыта.
4: Она похожа на кость позвоночника мамонта. Но, наверное, это просто камень из фонтана или пещеры. Кое-что из этих вещей похоже на зубы, но, наверное, это просто часть какой-то разбитой раковины. Или еще какой-нибудь скорлупы морских созданий. Это очень интересный камень, и я, наверное, сам подобрал бы его и принес домой.
2: Да, но он только выглядит как ископаемое, но это псевдоископаемое. Но, девушки, вы правильно сделали, что проверили его и принесли его к нам, принесли его домой.
3: Спасибо.
2: Это была очень уникальная программа. В заключительные 30 секунд я попрошу их разместить эти кости по местам, чтобы у вас было представление о высоте этого динозавра. Ребята, вам действительно придется это сделать всего лишь за несколько секунд, потому что совсем не осталось времени на передаче. Знаете, и на раскопках у нас очень... точное расписание. У нас очень мало времени. Это бедро, которое идет на большую берцовую кость. И, как видите, они очень хорошо подходят друг к другу. И по этим бедрам можно определить рост динозавра.

Мы продолжаем беседу на тему роли в семье. Муж в юбке, жена в брюках – знак вопроса. И во время первой части мы остановились на третьей главе книги «Бытие», которая рассказывает о той трагедии, имевшей место на заре истории человечества, которая навсегда изменила отношения в семьях. Есть фраза, на которую часто обращают внимание и которую воспринимают как новую модель, данную от Господа, что касается взаимоотношений между мужем и женой. И эта фраза, вы видите ее на экране, «Он, то есть муж, будет господствовать над тобою». И в действительности это стало исторической правдой. Но главный вопрос, который нам нужно задать сегодня, заключается в следующем. Является ли это Божьей волей? Сказано ли в тексте, что Адам должен господствовать над Евой? Говорится ли о том, что Бог хочет, чтобы он господствовал? Скажите, какое Божье действие фактически описано в тексте? Нигде текст не говорит о том, что Бог побуждает Адама господствовать над женою. Единственное, что представлено как Божье действие, это следующая фраза. Всевышний говорит: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей». Но вопрос, скажите, можно ли умножить то, чего нет? Вот ноль умножайте на ноль. Один раз, сто раз, тысячу раз. Сколько получится? Ноль. То есть, если скорби нет, ее умножить невозможно. Господь единственное, что делает, Он усиливает, Он умножает нечто, что уже присутствует. И потому, когда мы внимательно смотрим на этот отрывочек, мы должны задать вопрос, когда же появились изменения в природе и взаимоотношениях Адама и Евы? И были ли они следствием нового Божьего вердикта? Обратимся к третьей главе книги «Бытие», чуть выше, начиная с 6 стиха. «Бытие» 3 глава 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Что произошло? Стыд появился друг пред другом. Они раньше, сказано, не стыдились. Конец 2 главы, 25 стих. Оба были наги, Адам и жена его, но не стыдились. А теперь что-то внутри, что-то в душе их произошло, в результате чего они стали стыдиться друг друга. Читаем дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“. И сказал, Господь сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Скажите, насколько сложный вопрос задается? Не ел ли? Фактически, Господь уже сам сформулировал наводящий вопрос. Не ел ли? Он не просто говорит, что ты сделал, что случилось. Нет, он фактически диагноз уже ставит. Что следовало ответить? Ел. Прости меня, Господи. Да. Но смотрите, что делает Адам. Отвечая на вопрос, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть, Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел». Итак, вопрос, когда произошли изменения во взаимоотношениях Адама и Евы? До Божьего вердикта или после? Было ли это Божьим действием? Нет. Божьи слова начинаются только в 14 стихе. И дальше Господь говорит о том, какими теперь будут последствия греха. То есть Бог описывает, что теперь будет происходить. Не потому что Бог этого хочет, не потому что это Его воля. Эти изменения уже вошли в естество Адама и Евы, потому что их разум, их совесть, их воля – все было поражено грехом. И вот теперь, будучи греховными, скажите, кто сильнее в греховном мире? Кто важнее?
Тот, у кого больше физической силы, тот, кто может заставить. И если мы смотрим просто на анатомию, то, естественно, мужчина в плане физической силы превосходит женщину. И вот именно в греховном контексте, в контексте земли, пораженной проклятием греха, не в качестве Божьего веления, я подчеркиваю, а в качестве естественного следствия того, что Адам и Ева отдали власть над землей дьяволу, вот в силу этого Господь просто констатирует факт и говорит: вот что будет теперь у вас. Он будет господствовать над тобою. Это есть результат греха. Это не является Божьей моделью. Бог все, что задумал в самом начале, согласно книге Бытие, где он и она равны, и где они оба управляют и владычествуют землей, он с этой версией так и остается. Вот это его воля. А все остальное, что произошло в третьей главе, за исключением вот элемента усиления страданий во время беременности, именно потому что женщина была вратами для греха, вот это только является Божьим действием. Все остальное есть естественное следствие греха. Но некоторые скажут: подождите, подождите, а разве в апостольских писаниях не написано, что... И давайте посмотрим. Это у нас первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. 1 Коринфянам 11:3. Может быть, кто-нибудь помнит, пока я открываю, о чем там идет речь. Жене глава муж. Итак, читаем. 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих. Написано: «Также хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, у нас здесь иерархическая структура. Кто у нас наверху? Бог, потом Иисус Христос, потом муж, потом жена. Ну, вроде, на первый взгляд, все логично. Но если мы зададим Библии вопрос, что значит, что Христу глава Бог? Означает ли, что Сын Божий – это существо ниже рангом? Означает ли это, что он подчинен Отцу? Давайте посмотрим, что сам Иисус Христос об этом говорил. Мы посмотрим на факт единоприродности Отца и Сына, который открыт на страницах всего Священного Писания. В Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 30 стихе написано: «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». А в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус чуть больше рассказывает о взаимоотношениях с Отцом в стихах 21 и 24. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И 24. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Итак, еще до того, как что-либо было сотворено, как Вселенная была создана, был Отец, Сын, и Священное Писание добавляет «Дух Святой», и они были все едины, «Я и Отец одно», и между ними существовали взаимоотношения любви. «Ты возлюбил Меня, Отец, прежде основания мира». То есть вот та идея, которая, к сожалению, у некоторых христиан до сих пор еще почему-то остается, что Отец важнее, Сын в подчинении, ну а Дух Святой еще меньше, потому что Его Отец посылает, Сын Его посылает. То есть Он как будто бы просто, вот, как говорится, совершает то, что им двоим, высоким владыкам угодно. Ничего подобного. Эта ересь давным-давно была осуждена как ересь монархианства, когда вот монарх – Отец, а Сын в подчинении, Дух Святой в еще большем подчинении. То есть это не библейская концепция, дорогие. Потому вот эта фраза, что Христу глава Бог, она имеет какое-то иное значение. Какое же? Какое же? Помните слова Иисуса Христа? Он говорит: «Никто не заставляет Меня отдать Мою жизнь. Я Сам отдаю ее и Сам принимаю ее». То есть еще до того, как у Бога Отца, Сына и Святого Духа начался проект по имени «Спасение земли», еще до того, как вот план спасения наших прародителей и всех нас, и всех землян, всех, кто родится на земле, начал действовать, было то, что называется в христианском богословии «троичный совет» или «совет лиц Троицы».
где трое равных личностей Божества, Отец, Сын и Святой Дух, приняли решение, и фактически Сын Божий сам себя предложил: «Я пойду, я стану, я умолюсь». И в действительности, когда Он был на земле человеком, помните, какие слова Он говорит о Себе? –

отец мой более меня. Но это верно вот в отношении, говоря современным языком, вот этого проекта, этого коротенького, крохотного промежутка времени во всей истории Вселенной и во всей истории существования Божества. То есть вот именно об этом говорит апостол Павел. Это не вопрос статуса, это не вопрос того, что один важнее, другой в подчинении. Нет. Речь идет о том, что в Божьем плане спасения нужен был и Отец, и Сын, и Святой Дух, и у всех у них разные функции. И вот потому, когда мы читаем это повествование дальше, мы должны вспомнить, что и в отношении описания природы мужа и жены также Библия постулирует единоприродность. Так? «Я и Отец одно». Кто помнит тождественную фразу, описывающую взаимоотношения Адама и Евы? Книга «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и двое будут». Одна плоть. Вот как они эхад, о чем мы говорили вчера в подлиннике, они одно, так и Адонай эхад, Господь един есть. То есть это отношение равных. Потому когда мы не торопимся делать выводы, а вдумываемся, вчитываемся, мы никак отсюда не можем вывести идею, которая очень многим мужчинам нравится. А теперь давайте послушаем вывод самого апостола Павла. У апостола Павла часто так бывает. Он все-таки, знаете, юрист. Есть у вас знакомые юристы, или, может быть, среди присутствующих есть таковые? Когда вы начинаете говорить языком юриспруденции, кто вас может понять? Только специалисты. То есть это столько много терминов, это столько много знаний законов. Апостол Павел был специалистом по закону. Потому не мудрено, что многие, читая его, не могут до конца проследить его логику. Но чем Павел хорош, благословен Господь, в плане изложения материала, что он всегда делает кристально чистые выводы. Даже если логику его невозможно проследить и вот всю аргументацию, так, то он всегда, подытоживая, очень четко и ясно говорит. Это каков его вывод? Возвращаемся. У нас 1 Коринфянам, 11 глава, стихи 11 и 12. Если вдруг кто-то не так понял, написано. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Итак, это вот один отрывочек, который часто вот стоит на пути, мешая реализации изначального Божьего плана. При неверном его понимании делаются крайне пагубные выводы по тексту Священного Писания. Посмотрим на еще один любимый отрывочек для тех, кто хочет все-таки жить путем принципа «Он будет господствовать над тобою». Открываем, если у вас Слово Божье с собой, послание апостола Павла в Ефес, и там мы прочитаем стихи с 22 по 24. Ефесянам 5 глава, стихи с 22 по 24. Написано так. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ну, здесь, казалось бы, уже очень понятно написано, правда? То есть, какова роль жены, каков удел жены? Повиноваться, да? Жены, повинуйтесь своим мужьям. Давайте посмотрим на этот отрывок. Скажите, он к кому обращен, к мужчинам или к женщинам? К женщинам. Могут ли его мужчины, имеют ли мужчины его право использовать? То есть могут ли они сказать, в Священном Писании написано, «Мужья, подчиняйте себе своих жен». Так написано? Нет. То есть это слово к женщине обращенное. То есть мужчина здесь ни при чем. Это выбор женщины. Это не право мужчине требовать подчинения. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, что перед этим говорится в 21 стихе, послание в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Друг другу – это кто кому?
Вы знаете, вот здесь мы подходим к некоторым разночтениям в разных переводах Священного Писания. Потому что, если судить по синодальному переводу, то 21 стихом заканчивается предложение, начинающееся несколькими стихами до этого. И как будто бы повинуясь друг другу, это окончание фразы, описывающей взаимоотношения в церкви. То есть в церкви друг другу надо как будто бы повиноваться. Однако вот какова ситуация. Дело в том, что в 21 стихе отсутствует глагол. У нас есть деепричастие «повинуясь друг другу в страхе Божьем». В 22 стихе, в 22 стихе нам сказано «жены, повинуйтесь своим мужьям». Так вот, в 22 стихе глагола нет. В подлиннике есть только в 21 стихе глагол «повинуйтесь», не деепричастие, а императив, повелительное наклонение глагола, «повинуйтесь друг другу», а в 22 стихе глагол отсутствует. Ну, давайте посмотрим, как это современные переводы выражают. Посмотрим на перевод Российского библейского общества. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом, жены своим мужьям, как Господу». Понимаете, о чем идет речь? Если бы не было 21 стиха, который содержит глагол о повиновении и повелении повиноваться, то в 22 стихе просто написано «жены мужьям, как Господу». Что? Делайте что? Вы понимаете таким образом, что секция, начинающая разговор о взаимоотношениях в семье, начинается с какого стиха? С 21-го. С 21-го. «Подчиняйтесь друг другу, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем, жены мужьям, а мужья женам». Друг другу. Речь идет именно о взаимоотношениях между мужем и женой, дорогие. Это чрезвычайно важно. То есть Библия вначале постулирует взаимное подчинение. Муж подчиняет свои интересы интересам жены, жена подчиняет свои интересы интересам мужа. И об этом апостол Павел раньше уже говорил. Кто помнит 7 главу? На какую тему там идет разговор? Он говорит, тело мужа ему не принадлежит. Но кому? Но жене. Равно и тело жены ей не принадлежит, но... мужу. Это что? Это взаимное подчинение. И потому, доходя до 5 главы послания в Ефес, или читая вот о том же самом вопросе, мы понимаем, что речь никак не может идти о господстве одного над другим. Библия фактически говорит о взаимном подчинении друг другу. Ну, в отношении жен понятно, мы об этом много слышали, что им надо подчиняться и так далее. А вот посмотрите, как роль мужа в подчинении жене выражена в этом же отрывке. Послание в Ефес, 5 глава, 25 стих. «Мужья, сказано, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, мужья, что вам надо делать? Отдавать себя целиком, без остатка, даже на смерть ради своей жены. И вот когда человек стоит перед вопросом, умереть ли за кого-то, если он принимает решение умереть, кого он ставит на первое место? Того, за кого умирает. То есть тогда интересы того, ради которого он отдает жизнь, тогда на первом месте, а он что в это время делает со своими интересами? Он их подчиняет. Таким образом, если посмотреть на ту величину подвига Голгофского, который явлен в служении Иисуса Христа, это как раз и было смирением. Библейская модель руководителя, библейская модель лидера, если пользоваться современным словом, это никоим образом не картина властвующего, доминирующего и подчиняющего, и господствующего. Ничего подобного. В Евангелиях написано, в частности, в Евангелии от Матфея, в 20 главе, в стихах с 25 по 28 следующие слова Иисуса Христа. 20 глава, стихи с 25 по 28. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов царствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». А как должно быть? «А кто хочет между вами быть большим, да будет слугою, и кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом». Скажите, что означает слово «министр»? Вот когда вы слышите слово «министр», какие визуальные ассоциации появляются? Я уже вижу, как показывают.
ну, такой солидного, так, солидного вида человек, с дипломатом, там, с чемоданчиком, с охраной, на автомобиле, личный шофер и прочее, прочее. То есть министр – это кто? Это большой человек, да, важный человек. А на самом деле слово «министр» что означает? Служитель. А премьер-министр – тот, который больше всех служит. Представляете, как все в мире перевернуто с ног на голову. То есть Иисус Христос говорит, что истинное величие в том, кто, смиряясь, кто, ставя интересы других на первое место, служит, служит, служит и служит. Вот тот велик в действительности. Вот это Божья модель величия. Модель такова. Больший – это слуга, первый – это раб. И вот в опыте Иисуса Христа, который возлюбил церковь свою и предал себя за нее, как раз это очень явственно было продемонстрировано. Послание Филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 9, говорит, что он смирил себя как? Будучи послушен, и послушен до смерти крестной. И поскольку он себя смирил, поскольку он нас, дорогие, поставил выше себя, наши интересы, интересы нашей вечной жизни поставил выше своих, он, потому сказано, и был Богом вознесен. Сказано, посему вознес его Бог превыше всякого имени, потому Христос заслужил наше уважение, заслужил нашу хвалу. Он не просто пришел требовать к себе поклонения и служения себе, он во всем унизился. И вот это образец для кого, дорогие мужья? Для нас с вами. Это означает служить своей жене. Вот почему апостол Павел говорит: «Служите друг другу». Теперь давайте посмотрим на одну иллюстрацию. В книге «Бытие» в 31 главе описывается эпизод из жизни патриарха Иакова. И вот там, в 31 главе, в первых 18 стихах, рассказывается о том, как Господь дал ему откровение. Мы не будем читать целиком отрывок, чтобы сэкономить время. Я хочу обратить ваше внимание на несколько стихов. «И сказал Господь Иакову», я читаю 3 стих, «возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». То есть ясное откровение от Господа. Что нужно делать? Нужно возвращаться. Ну, казалось бы, все понятно, да? Теперь смотрите, что дальше происходит. «И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». И что он начинает делать? Он начинает им рассказывать все обстоятельства. Вот что с Лаваном происходит, вот что с вашими братьями происходит. «И вот Господь мне сам явился», и вот что он говорит. И вот теперь очень важный момент, 14 стих. «После того, как он изложил всю ситуацию, Рахиль и Илия сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». И только после этого сказано, встал Иаков и посадил жен своих, детей своих и так далее. Он мог бы, как полагается патриархам, сказать: «Так, семья, вот что сейчас будет. Сам Бог, понимаете, высший авторитет вселенной пришел и сказал мне, что делать». Но он понимает, что так себя вести нельзя. Он что делает? Он советуется. Он излагает ситуацию, рисует картину. И во свете всего этого домочадцы понимают, вот что нужно сделать. То есть он оставил здесь для нас, принимая Божье откровение, оставил образец такого понятия, как семейный совет. Он очень нужен для того, чтобы все действия были результатом согласованного движения. Вот это иллюстрация. Ну, а, наконец, теперь легкие вопросы. Скажите, кто должен готовить пищу? Вот что Библия говорит, кто должен в семье готовить пищу? Есть такое откровение? Слышу, женщина, да? Где это написано? Ну, в любимом мною стихе пророка Авдия, 2 глава, 7 стих. Кто был на первой встрече, знает, о чем идет речь, да? У Авдия только одна глава. Где в Библии написано, что жена должна готовить пищу, что это ее обязанность? Ну, несколько примеров. Эти примеры не показывают, что так все должны себя вести, но, по крайней мере, они достойны рассмотрения. Итак, Бытие, 25 глава, стихи 29, 30 и 34. Кто готовит пищу? Иаков. И такую вкусную приготовил, что отец не смог отличить от дичи его брата.
Ну, казалось бы, ладно, Иаков – это был домосед, он жил в шатрах, Исав был такой человек активный, да, охотник, человек полей. Но вот что, оказывается, пришел Исав с охотой, что сделал? И тоже, он, оказывается, тоже готовить умеет. И настолько вкусно, что отец перед смертью хочет этого попробовать. Представляете, Иаков думал, то есть Исав в данном случае думал, что он уже умирает. Он перед смертью хочет покушать вот этих деликатесов. Итак, кто готовит пищу? Давайте посмотрим на апостольские писания. Иисус Христос, 21 глава Евангелия Иоанна, что делает? Печет рыбу. Иисус Христос пищу умел готовить, и готовил, оказывается, несмотря на то, что он воспитывался дома у Марии, которая была женщиной. Итак, кто у них там пищу готовил? Откуда он такую идею взял, что самому можно готовить? Вот все ли мужчины, присутствующие в зале, знают, что с рыбой делать, с какой стороны к ней подходить? То есть вы видите, что в Библии есть целый ряд примеров, которые не вписываются в стандартное представление. Еще один вопрос. Кто обслуживает гостей за столом? Кто? Ну, вы мудро делаете, что молчите, дорогие, да. В особенности мужчины. Авраам патриарх обслуживает. Так, он быстренько побежал, он приготовил, он сделал, он заколол, он поставил, он обслуживает вот этих посетителей. И он не знал, что это ангелы и Всевышний к нему пришли. Нет, он думает, что он просто обслуживает обыкновенных странников. То есть это для него, значит, было как? Типично. Еще один пример. Кто занимается бизнесом? Кто занимается бизнесом? Книга Притчи, 31 глава, говорит: «добродетельная жена». Она издалека корабли заказывает, она торговлей занимается и так далее. Теперь апостольские писания, Деяния апостолов, 16 глава. Кто занимается бизнесом? Лидия, женщина, торговавшая багряницей. Она была достаточно состоятельна и таким образом служила Господу. Кто управляет народом? Еще один провокационный вопрос. Кто управляет народом? Девора. Естественно, речь не идет о том, что только они должны. Нет, но это просто рассказ о том, что в зависимости от особенностей, в зависимости от способностей человека, у него лучше получается готовить. Аллилуйя, жена отдыхает. У нее лучше получается готовить. Хорошо, он отдыхает. То есть мы, когда смотрим на то, как в Библии этот вопрос представлен, это радикально отличается, дорогие, от того, что по традиции принято считать Божьей волей. Но нам необходимо остановиться с тем, о чем говорит Господь. Пойдут ли двое, не сговорившись между собой? Муж и жена, отбросив вот всевозможные стереотипы, должны подлинно стать одной плотью. То есть соединить все свои усилия, и то, что у него лучше получается, пусть он делает. То, что у нее лучше получается, пусть она делает. Вот это Божья модель, равные, с уважением договариваются, и оба осуществляют необходимые действия и служения. Да благословит Господь вас и ваши семьи. Всего доброго!

все. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха для тех, кто не верит, написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы? То есть, в смысле, из церкви, Святым Духом. И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна. Она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие. И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, немножечко. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, «Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, а вы пришли, вы посетили меня». Тогда праведники скажут, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее». И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает, и Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит, идите от меня, проклятые, то есть те под проклятием, это говорит Иисус, да, в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу. То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним, потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит, Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов. Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно. И он настолько говорил серьезно о суде вечном. Он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2.20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих. Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. 2 Фессалоникийцам 2.12. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, «за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи». То есть, ну, там обольщение всякое.
И

написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36, имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатка учения, Павел говорит, невозможно оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. И не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божия – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра. Он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, Он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе Петра, быстренько скажу. Второе Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водой, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. Обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, Он не может согласиться с грехом, Он не может взять это в свою славу. Помните, Он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, это, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь... Знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим, они говорят, я слышу, как работает команда, они говорят, мы его прокачаем, давайте папу сюда, вызывай все-таки, пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там, давайте мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что, чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно, чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код, человек должен быть одет соответственно, чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистое сердце увидят Бога, Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15, чтобы никто не погиб,
но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3,16, чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите мне. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1,21, Рождество, слава, аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы к погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, и там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да. Или какие-то вещи вязаные передадим. Или что-нибудь такое привезем, чтобы они... Это ведь тоже вклад в Евангелие, согласитесь? Правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть. Без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде, людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей, везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реально помочь. Вот. И есть другие места, вот в Беларуси церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу, это важно, это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду. То есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны, он проповедовал больным, проповедовал буквально всем.
и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном, очень многие-многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны, они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу? Ну что я там сделаю вот в этой Байкал-Амурской магистрали? Все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя юноша вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди, мы живем с миссией, чтобы их спасти, чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками-пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном радио иногда, но он из города Пскова, Константин, вот он, лупуштян, по-моему, да, его. Он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь — это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас. Они молились. И Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот. Поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен. И если я не буду это делать, горе мне, я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе... Мне там что угодно может быть, просто горе, если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность моя. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям, я, правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда.
И вот награда дается. Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют. Но, естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить их жизнь и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот, это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой, потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Ваос встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал, я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя. Она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, ну, отдохни там, ну, не надо. Есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот... И она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит... Во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег. То есть течение, это старое слово означает бег. Я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец. То есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег. Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой. Это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу. И я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если я где-нибудь, мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем, ну, Бог будет действовать, это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно. Другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы.
молодежные всякие такие проблематику, но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен. А кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Здравствуйте. Сам себе коуч. Разве такое возможно? Оказывается, да. Сегодня мы поговорим о том, что такое самокоучинг, в каких случаях он необходим и как этому научиться. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флоринович.

0: иначе, человек действительно достигал того, что он хочет, для того, чтобы его жизнь была без тех каких-то убеждений, ограничений, которые вызваны чем-то прошлым. Коуч же работает с настоящим и будущим его клиента. Mm-hmm. То есть это, можно сказать, такой акцент, разные акценты в работе этих двух специалистов. Понятное дело, что это очень сильное, очень сильное упрощение, и действительно коуч тоже иногда может куда-то заглянуть в прошлое своего mm-hmm. клиента, mm-hmm. да, и как-то что-то оттуда, какие-то установки, убеждения, возможно, там вот взялись. Но вот если смотреть вот эти акценты, mm-hmm. да, психолог — это более такая глубинная работа. Коуч же работает больше таким достижением целей, mm-hmm. Достижением каких-то, возможно, задач, каких-то мечт. И действительно, вот в этом вот разница работы есть, потому что если вообще перевести слово «коуч», это больше про такой тренер, такое тренерство. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Отсюда вот такая вот разница.
1: Mm-hmm. Сегодня мы говорим о самокоучинге. Вообще, насколько это возможно? Ну, собственно говоря, раньше мы как-то без коучей жили, и каким-то образом мы не умерли на этой земле, и как-то своих целей достигали, учились, там, развивались и так далее, да? Вот, но все-таки зачем нужен нам самокоучинг? Можем ли мы эффективными коучами быть сами для себя?
0: Очень хороший вопрос. Действительно, потому и существуют специалисты, да, а не мы сами себе, врачи, да. Там, инженеры и так далее, потому что у них есть специальное образование, да, они на это учились, они помогают. И действительно, когда у нас нет никаких представлений об этом, ни образования, ничего, нам тяжело быть для себя самих этим специалистом. Вот. И действительно, людям, которых тяжело с рефлексией, самоанализом, и для них это вообще будет дико, что значит быть самокоучем, да? Но есть действительно люди, которые очень интересуются этим, они действительно хороши в анализировании своих действий, они такие глубокие. Это часто больше так про, если можно так разделить на темпераменты, про, возможно, таких флегматиков, больше людей, которые очень любят такие глубинные размышления. Mm-hmm. Но вообще самокоучинг, для чего же он? Вот если мы воспринимаем самокоучинг как направленность на себя, да, mm-hmm. как вот мы как бы сами для себя, вот тот наставник-ментор, который помогает достигать личных целей. Да, и это про саморефлексию, это про стремление к достижению целей, про анализ своих действий, своего будущего, своих действий сейчас, выстраивание этих стратегий. То на самом деле проводилось такое исследование в университете Карнеги-Меллони, что люди, которые занимаются таким процессом, они на 35% больше достигают, и их жизнь эффективнее. То есть, да, можно и без этого, но просто для тех, кто хочет более эффективнее жить, быстрее достигать целей, большего достигнуть, вот для них самокоучинг.
1: То есть, если у тебя большие планы на жизнь, да. Если у тебя не просто там работа, дом и да. все, и как бы, а у тебя очень много разных планов в разных сферах жизни, да. то здесь ты должен быть для себя коучем.
0: Да, можно это добавить, потому что если, например, человек ходит к коучу, да, mm-hmm. например, занимается, на сессии ходит, то если коучинг заканчивается только на этих сессиях, mm-hmm. это не настолько эффективно, как если бы между сессиями у человека был бы самокоучинг, то есть он бы продолжался, да, mm-hmm. и это был бы уже такой стиль жизни.
1: А вот мы уже как бы вроде сказали, что да, некоторые люди могут обойтись без самокоучинга, но все-таки мне хочется затронуть и обычных людей, так mm-hmm. скажем, да, потому что вот мы живем, вроде бы вот человек живет, думает, я звезд с неба не хватаю. Ну вот вроде работаю, ну ладно, ну более-менее меня устраивает работа. Вот как бы прихожу домой, там у меня семья, там друзья у меня, вот. Ну вот я поставил себе какую-то цель, допустим, пройти какое-то небольшое обучение. Или цель, связанную со здоровьем, пройти какой-то там чек-ап по здоровью, вот, но для этого нужно записываться на анализы, там, приходить за анализами, искать врача, приносить результаты обследований, ну, то есть это много посещений, в общем, как бы, вот, для этого, например, мне нужен самокоучинг? Или нет? Или это только вот для каких-то звезд, у которых бизнесов несколько, у которых там какие-то планы, поездки, конференции, а для обычных людей это вообще не нужно?
0: Я считаю, что это нужно, потому что mm-hmm. это поднимает такую саму эффективность жизни, ее, я бы сказала, больше удовольствия от нее, больше времени ты можешь высвободить на время со своими домашними, mm-hmm. со своей семьей, ты можешь повысить качество жизни. Mm-hmm. То есть вообще так можно сказать, по-простому, самокоучинг помогает повысить это качество.

0: Качество своей личной жизни, профессиональной жизни, да, большего, возможно, в чем-то достичь, быстрее достичь, и даже тот же чекап, чтобы выполнить. Mm-hmm. Да, когда мы добавляем туда самокоучинг, мы, добавляя туда анализ, размышления, мы можем уже просто даже выяснить тем самым, что вот к этому врачу лучше не ходить, лучше вот туда. Можно, в принципе, сэкономить время здесь. А здесь я могу еще сам что-то изучить, почитать там, угу. Про то, как мне лучше там питаться и так далее. То есть, подключая элементы самокоучинга, мы уже повышаем качество жизни и экономим время.
1: Угу. Даже если эта задача не какая-то суперглобальная, да. А, в общем-то, очень многие люди этим занимаются, да. И мы ничего такого нового не изобретаем. Как бы такая цель у нас вроде обычная, все равно здесь нужны некоторые навыки.
0: Да, действительно, и самокоучинг, он помогает снизить тревожность, повысить осмысленность жизни, вообще удовольствие от нее. И есть даже несколько методик, которыми я могу поделиться. Вот действительно, вот если я с сегодняшнего дня хочу вот добавить самокоучинг в свою жизнь.
1: Очень первая, интересно.
0: Первая методика – это такая «пять почему» она называется. Это про то, что если у меня что-то не получается, или я чего-то хочу достичь, мне нужно себя спросить, а почему, например, почему я постоянно опаздываю? Ну, потому что я не успеваю собраться. А почему я не успеваю собраться? Потому что у меня нету конкретного списка, что мне нужно с собой взять. А почему у меня нету конкретного списка? Ну, потому что у меня каждый день разные места, например, я еду. А почему я еду в разные места? И так далее. И таким образом мы находим корневую проблему, корневую причину, с которой нужно работать. То есть, соответственно, мы работаем не со следствием, а с самой причиной. Это первая методика. Вторая методика называется 10-10-10. То если, например, нам сложно принять какое-то решение, мы вот думаем, ну вот туда и я хотел, или туда, идти на эту работу или не идти, отказываться мне от этого предложения или не отказываться. И мы задаем себе вопрос, как я себя буду чувствовать через 10 минут после принятия этого решения? А как будет выглядеть моя жизнь через 10 месяцев после этого решения? И как моя жизнь будет выглядеть, соответственно, через 10 лет после этого решения? Вот так вот, заглянув в будущее, мы можем проанализировать эту долгосрочность принятого сейчас решения. Третья методика – это утренние страницы. Это такое писание дневника, ну, буквально 5 минут, и вот все, что изливается, вот все, что льется. Не так, что же мне написать, а мой дорогой дневник. Нет, это просто мы сели и как бы выгружаем все переживания, которые у нас есть. Выгрузив их, мозг понимает, что он как будто бы выговорился, и уже не нужно это ни на кого выливать, уже можно думать о чем-то другом. И вообще привычка записывать какие-то хорошие идеи, какие-то способы решения, что хочется не забыть, помогает мозгу генерировать дальше, потому что уже не нужно тратить энергию на то, чтобы хоть бы не забыть, хоть бы не забыть, а это уже записано, соответственно, можно креативить дальше.
1: Интересно.
0: Да.
1: А вот вы сказали, вот практика писать все, что придет в голову. То есть это, я так понимаю, все-таки должны быть не обязательно планы, анализ прошедшего дня, а вот просто утренние, да?
0: Утренние страницы.
1: А мы просто пишем вот все, что приходит в голову, какие-то свои тревоги, переживания, может быть, и планы тоже, или какие-то... Ну, свои, опасения, вот все, что приходит в голову, анализ, может быть, какой-то ситуации, которая накануне произошла, все это пишем.
0: Да, абсолютно, мы просто все это выписываем, это будет полезно потом и посмотреть, а что я проживал в своей жизни, но здесь и сейчас это полезно в том, что мы это всего, от этого как бы освобождаемся, это как будто бы такой экспресс... экспресс-сессия с психологом, я будто вот побывал, все рассказал, все выгрузил, меня не перебивали, меня внимательно слушали. Но более того, вот этот вот эффект, когда мы это все записываем от собственной руки и так далее. Еще хочется дать четвертую методику, это колесо баланса. Возможно, об этом много слышали, да, когда мы действительно следим за тем, чтобы в нашей жизни не было перекоса в одну какую-то сторону, например, в сторону работы, и тогда у нас семья провисает. И вот мы используем колесо баланса, например, хотя бы использовать 4 раза в год. Ну, так вот, на Новый год, потом в конце каждого квартала, мы просто смотрим, а как я вообще справляюсь в том, чтобы у меня все было как бы в балансе, какие у меня сферы провисают, какие мне лучше подтянуть, и что я могу для этого сделать. И пятая методика, которая тоже можно оттолкнуться от четвертой, она звучит так, 5%. Мы прям садимся, смотрим на свои сферы жизни, которые мы выписали в колесе баланса, и просто задаем себе вопрос, если бы я был на 5% ответственнее, например, в сфере здоровья, то что бы я делал? Если бы я был на 5% ответственнее в сфере семьи, то что бы я делал? Вот такой вот о себе вопрос, который повышает, опять же, качество жизни, повышает наше уровень.

0: уровень даже жизни. Например, если бы я был на 5% ответственнее в сфере финансов, что бы я делал? Ну, наверное, я бы ввел хотя бы бюджет, раз в неделю заглядывал, подводил бы там итог. Или я бы хотя бы скачал приложение, да, и смотрел бы за своими тратами.
1: Ну, вот это интересно, конечно, но я думаю вот о чем. Не всегда человек к себе настроен критично, и он чаще всего субъективно себя воспринимает. Вот даже то же самое колесо баланса. Мы можем быть абсолютно уверены, что мы семье уделяем достаточно времени. Возможно, нам не хочется себя критиковать, не хочется себя ругать и отмечать, что там у меня провисает там семья или здоровье. А мы, ну, там, ну, у меня нормально все со здоровьем, у меня же не болит ничего. А если ничего не болит, что все нормально, ничего страшного, что там мне уже под 50, и пора бы уже туда-сюда сходить. Вот, как бы, а не болит же, да и ладно. Вот, и как бы мы, ну и ладно. Наши бабушки-то вон в деревнях жили, вообще никуда не ходили. Ну и ладно. Вот, и как бы мужчина может подумать, ну я же прихожу с работы, я же спрашиваю своего сына-подростка, ну что, пацан, мол, как дела? А он мне отвечает, папа, все нормально, я уделяю ему время. Думает он, супер, я уделил ему 3 минуты в день, там 5-10 минут в день. Вот. И как бы он к себе не настроен критично. Поэтому вот для того, чтобы заполнить все это, или как бы на вопрос ответить, а если бы я был более ответственен? А если бы я был более ответственен, там, до 5%, я бы что сделал? Это значит, получается, надо признать, что сейчас я не настолько ответственен, насколько хотелось бы. И вот нам тяжело себя все-таки покритиковать и подумать, что бы мы еще могли сделать. Вот как с этим быть? Ну, я думаю, вы поняли, да,
0: Мария? Да. Очень интересно, очень жизненно, действительно, такое тоже бывает. И я хочу сказать сразу, что самокоучинг – это не таблетка от всего. Да, и понятное дело, что когда у нас проблемы в взаимоотношениях, а мы даже об этом не знаем, мы не особо изучаем этот момент, мы даже не спрашиваем, да, мы только строим ощущения по собственному представлению, да. Но даже если мы просто внедрим хотя бы такие вопросы, это уже заставит нас задуматься. То есть если мы вообще не занимаемся самокоучингом, то мы даже, возможно, и не обнаружим, что у нас какие-то проблемы там в семье, и что-то мы можем сделать лучше. Но если мы хотя бы добавим самокоучинг, мы уже запустим этот процесс анализа. И когда мы будем видеть, да, что у нас в семье, ну, вроде все нормально, а тут вроде как и ссоры, и все остальное, это уже заставит нас задуматься. То есть так сначала может казаться, ну, у меня все хорошо. Вот, но мы можем уже идти дальше в этом самокоучинге. Мы можем и других спрашивать, а как вам, да, а как вы себя ощущаете? Давайте вместе сделаем колесо баланса. Такое семейное есть такое время, когда мы друг друга смотрим, как у тебя, как у меня. О, почему у жены один в графе, например, семья, а у меня 9. Что-то у нас не сходится. Вот. То есть это самокоучинг можно переносить и на семейный коучинг, например, и в работу. Да, и вот действительно есть такие вот методики. Вот. И еще одной методикой хочу поделиться. Это вечерняя ретроспектива. Когда мы уже вечером, прям буквально 5 минут, мы просто внедряем анализ. Как прошел мой день? Какую оценку я этому дню могу поставить? За что я благодарен? Кому я благодарен? Что у меня хорошо получилось? А что я мог бы сделать лучше? И вот тут тоже, да, как вы заметили, тут очень важно быть честным с собой, честным с этим миром, да, и действительно признавать, что я не все могу делать идеально. Мне есть над чем работать. И вот действительно, как вы замечали, что в самокоучинге очень важно это признавать, что вот можно, что я могу делать неправильно, что я могу делать лучше, что мне есть куда стремиться. И вот в самокоучинге это очень важный элемент.
1: Ну, это вообще, это очень интересные методики, их оказывается так много.
0: Да, их много.
1: И можно использовать, допустим, ну, даже одну-две. Да. Можно начать с маленького, да. Не обязательно себя вот сразу как бы загонять и размышлять слишком, как бы над всеми сферами своей жизни очень глубоко. Потому что, я думаю, это может вызвать тревожность какую-то, неудовлетворенность, что я тут не дотягиваю, здесь не дотягиваю, по колесу баланса, например, да. Вот. Но можно хотя бы с маленького начать, потому что, ну, я думаю, что вот Господь нам дал очень много ресурсов в нашей жизни, да, у нас там есть здоровье, есть работа, есть силы, есть разум, есть способность учиться, И если мы это не будем использовать, хотя бы части этого мы не будем использовать, то, ну, как бы будет плохо.
0: Можно лучше так сказать.
1: Да, мы должны быть активными, как бы ответственными пользователями этой жизни, которую нам Господь дает в распоряжение.
0: Это точно. Это про то, чтобы реализовать все то, что Бог тебе дал, максимально. И вот самокоучинг, это может быть как один из инструментов того, чтобы вот реализовать тот потенциал, те таланты, то время, которое тебе Бог отмерил на этой земле. Да? И мы, когда стремимся, да, реализовать это, мы можем использовать разные инструменты. И вот самокоучинг, он может быть одним из них. И действительно, применить хотя бы парочку методик, даже ту же ретроспективу хотя бы вечером, которая помогает и оценить, что получилось, да, что было действительно хорошего, за что я могу поблагодарить, развивает нас и благодарность, и замечать, и действие Бога в моей жизни, да, и действия других людей, и семьи, и также подумать, а что я могу лучше, что я могу чуть-чуть, но лучше.
1: Да, и, кстати, вот верующий человек, он же может этот анализ проводить в молитве.
0: Да.
1: Он может, например, мы понимаем, что человек предполагает, а Бог располагает.
0: Да.
1: Мы строим планы, как бы жребий бросается, как написано в Библии, а решение от Господа.
0: Да.
1: То есть, Господи, вот я напланировал себе то-то-то, мне это кажется разумным. Ты, если что-то не так, ты мне покажи, дай мне мудрость увидеть твою волю в своей жизни. То есть я думаю, что это очень хорошо сходится, ну,
0: это
1: как
0: точно.
1: Бы и с христианством тоже. Итак, Ирина, я благодарю вас за очень интересную беседу, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». И всегда помните о том, что на свете есть единственный человек, которого вы можете изменить. И этот человек – вы.

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый, и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое – продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном – что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. Три месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м, и вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь. В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя.

0: Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух, Иисус. Я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать Твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка Твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы Ты пришел. Я прошу, чтобы Ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу Твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о Твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в Твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от Тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Коллину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. Шестилетний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками. Старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа, все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
2: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок.
1: Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи. Настоящие чудеса. И он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Просто поднимите руки и поблагодарите Его». Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
1: Аллилуйя.
0: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда Он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть Его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя. и в того, кого ты послал. Мы верим, и мы просим, приди, исцели наши тела,

0: забери боль, забери немощь, пусть все, все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому — пескоструй. Бог исцеляет вас. Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса, сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас, Терри.
1: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем, просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии. «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

Давайте откроем первую книгу Царств, глава 10. Прочитаем 3 стих. «И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве Фаворской, и встретит тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль». Вифиль означает «дом Господень». «Они встретят тебя». Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Я хочу проповедовать из этого стиха. Я надеюсь, вы примете и запомните это, потому что это может вас освободить. Иногда мы слишком усложняем Евангелие. Нам нужно новое откровение и новый глубокий взгляд. Мы не понимаем, что означает быть спасенным и свободным. Оружие номер один, которое враг использует против верующего, это осуждение и вина. Более всего враг не хочет дать нам выйти из этого. Чувство собственной незначимости, непринятости, особенно когда вы приходите в Дом Божий. Вы не можете петь и поклоняться Богу так, как хотели бы, потому что вас мучает совесть. История, которой я хочу сегодня поделиться, содержит в себе скрытое послание. Бог сказал Саулу пойти в определенное место, где он встретит трех человек.

человек. Обратите внимание, что он сказал о них. Он сказал, что один из них будет нести трех козлят, другой будет нести кувшин с вином. Вино говорит о крови. Иисус сказал: «Это вино, моя кровь, за вас изливаемая».

Это благодарность за все, что сделал крест. Есть и третий, кто шел в дом Господа. У него было три козленка. Они брыкаются. Он весь пропах козлятами, но идет в дом Господа. Я думаю, эти козлята говорят о грехе. Это вина и осуждение. В Библии козлы всегда являются прообразом греха. Они представляют наши грехи и все неугодные Господу поступки. Эти три козленка, я верю, говорят о первых трех моментах, когда о козлах говорилось в Ветхом Завете. Первый раз козлята упоминаются в истории Иакова, когда он хотел украсть первородство у своего отца, который был старым и слепым. Единственный способ, как он мог его украсть, это притвориться своим старшим братом Исавом, который был волосатым. Иаков со своей матерью договорились, как обмануть старика, чтобы получить его благословение. Что они сделали? Они приготовили кушанье из козьего мяса. Так говорит ваша Библия. Потом мама сказала: «Он поймет, что ты не Исав». Положи шкуру козлят себе на шею и руки. Отец лежит на смертном одре. Ты пойдешь к нему, он коснется тебя, почувствует волосы на твоей шее и руках. Он знает, что Исав старший должен получить благословение. Если ты не будешь волосатым, то не получишь благословение. Так он обманул своего отца. Итак, первый козленок – это козленок обмана. Если вы обманываете своих родителей, обманываете других людей, лжете, притворяетесь, делаете одно, а потом другое, то к вам прилепится этот запах. Когда вы войдете в церковь, будете поклоняться в Доме Господнем, то вам будет трудно это делать, потому что вы несете на себе козленка обмана. Этот козленок и его запах никогда не уйдет от вас. Обман, который Иаков совершил, вернулся и настиг его самого. Тесть Иакова, Лаван, обманул его. Помните, он женился на Лии, хотя Рахиль была красивой. Он проснулся утром, поднял покрывало и увидел, что женился не на той дочери. Его обманули точно так же, как он обманул своего отца. Иаков совершил обман. Что я хочу сказать? Если вы обманываете, то вам надо постоянно быть настороже. Когда вы обманываете и поступаете неправильно, то очень трудно приходить в Дом Божий без чувства вины и осуждения. Обман – это то, что приносит тяжелое обвинение. Я слышал шутку об одном техасском рейнджере. Он гнался за одним грабителем банка. Наконец, он нашел его в баре. Этот рейнджер вошел в бар, встал позади того человека, вытащил пистолет и приставил к его голове. Он сказал: «Если не скажешь, где деньги, которые ты украл из банка, то я убью тебя прямо здесь». Он хотел напугать этого человека. Тот сказал: «No comprendo». Я не говорю по-английски. Тогда рейнджер спросил: «Кто-то может перевести ему, что я сказал?» Вышел человек и сказал: «Я могу, я говорю по-английски и по-испански». Рейнджер сказал: «Скажи ему, если он не скажет мне, то распрощается с жизнью прямо здесь». Тот перевел: «Он хочет знать, куда ты положил деньги». Человек сказал: «Пожалуйста, скажи ему, что я раскаиваюсь. Я покажу ему место, где они находятся». Он сказал: «Пойди на такую-то улицу, за третьим деревом зарыты деньги. Ты найдешь их там. Скажи, чтобы он не стрелял в меня. Пожалуйста, я буду рад отдать ему деньги». Рейнджер спросил: «Что он сказал?» Переводчик ответил: «Он сказал: меня зовут Хуан Перон. Я очень смелый человек, я не боюсь умереть». Это называется обман. Когда вы обманываете, то какое-то время вы можете скрывать это, но козлятина начнет пахнуть. Это будет мешать.

0: быть вам в доме Господнем. Есть еще козленок, о котором говорится в Бытие 37. Это козленок зависти. Нельзя приносить козленка зависти в дом Господень и поклоняться. Если он с вами, то ваши руки будут заняты. Вы не сможете поднять их и прославить Бога. Вы увидите, что ваша совесть и сердце будут осуждать вас. Помните, как братья Иосифа в Бытие 37 увидели его разноцветную одежду и позавидовали ему? Они разорвали одежду и бросили его в яму. Библия говорит, что они взяли его одежду, закололи козленка и испачкали одежду кровью. Они принесли одежду их отцу и сказали: «Дикий зверь убил Иосифа, ты больше никогда его не увидишь». Это был козленок зависти. Одежда, испачканная в крови козленка. Это второй козленок, козленок зависти. Трудно получить благословение, когда ты все время завидуешь людям, ссоришься и злишься на них. Почему не я пою песню? Почему они получили это? Почему у них получилось, а у меня нет? Зависть жестока. Зависть разрушает браки, разрушает жизни, сердца людей. Люди начинают завидовать Божьим благословениям других людей. Библия говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Знаете, почему вы радуетесь? Потому что сейчас их время. Но если вы будете радоваться с ними, то и ваше время также придет. Многие завидуют. Есть еще один козленок, о котором я хочу поговорить. Когда мы третий раз встречаем козленка в Ветхом Завете, то это связано с нечистотой. Бытие 38. Здесь появляется третий козленок. Первый – это козленок обмана. Второй – козленок зависти. А третий козленок – это козленок нечистоты. Библия говорит, что Иуда отправился в чужой город. Он потерял жену, он был одинок. Все, кто знали его, были далеко. Наступил момент искушения. Он увидел блудницу. Он не знал, что это была Фомарь, его невестка, которая переоделась, чтобы обмануть его. Иуда пришел к блуднице и сказал: «Я хочу быть с тобой. Какая твоя цена?» Обратите внимание на это. Писание говорит, какую она запросила цену. Это один козленок. Это козленок сексуальной нечистоты. Когда вы отдаетесь сексуальной нечистоте, то этот козленок и его запах долго остаются с вами. Когда вы приходите в Дом Божий и хотите войти в присутствие нашего Господа, то с вами все равно будет козленок нечистоты. Он будет мешать вам. Он будет осуждать вас. Вы будете чувствовать обвинение и вину. Этого и хочет враг. Он хочет обвинять и осуждать. Он хочет, чтобы вы сосредоточились на козлятах. Некоторые приходят в церковь, подгоняя своих козлят. Они не приходят, чтобы сосредоточиться на крови. Они не смотрят на крест. Они не думают о жертве Иисуса Христа. Вы можете вести себя очень свято, но три козленка в определенный момент проявят себя в жизни каждого человека. Мы не должны приводить этих козлят в Дом Божий, потому что Иисус принес жертву за наши грехи. Он пролил свою кровь и умер, и поэтому мы не должны приходить в церковь с виной и осуждением. Не надо цепляться за свое прошлое, нести козленка зависти, козленка ссор, нечистоты, обмана и всяких ложных путей, в которых мы жили. Мы больше не должны так жить. Четвертый раз козленок появляется в истории Самсона. Он женился на филистимлянке, не на еврейской девушке, а на филистимской. Каждый раз, когда дитя Божие женится на ребенке дьявола, то у них возникают проблемы с родственниками. Библия говорит, когда он на ней женился, то она спросила: «Какой будет мне подарок?» Писание говорит, что он дал ей козленка. Послушайте, Молодые люди, когда вы женитесь или выходите замуж за неверующих, то вы получите подарок на свадьбу не только от известных фирм. Вы получите в подарок козленка, который принесет в вашу жизнь запах греха. Этот союз не будет благословенным. Библия говорит, не преклоняться под чужое ярмо. Мы все грешим, все ошибаемся. Что я хочу сказать? Когда вы грешите, то Дух Святой приходит с обличением, а дьявол приходит с обвинением. Он хочет, чтобы вы взяли козлят вашего греха и понесли их в Дом Божий, и сидели с ними на служении, чувствуя вину, стыд и осуждение. И что вы никогда не будете достаточно хороши. Позвольте крови Иисуса Христа омыть и очистить вас. Я больше не буду нести этого козленка. Я не обязан тащить его до конца своей жизни, чтобы каждый раз, когда я прихожу в Дом Божий, мне надо было собирать козлят. Из-за некоторых из вас наши проходы забиты стадами козлов, которых вы приводите с собой. Обменяйте козленка на кровь Иисуса Христа и тело Христа. Он заплатил цену, чтобы забрать ваши грехи. Отправьте этих козлят на Голгофу и скажите: «Иисус простил меня, и грехов моих не вспомнит более». Давайте прославим Его за то, что мы больше не должны нести козлят стыда, вины и осуждения. Прославьте Его за это. Павел сказал в Римлянам 8:1, «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Нет осуждения. Разрешите крови Иисуса Христа омыть вас. Один человек сказал мне, что я думаю неправильно. Он сказал: «Я знаю, что я прощен, но все равно я должен платить». Есть последствия греха. Иногда нам приходится жить с этим, но мы не должны снова платить за наш грех. Кровь Иисуса Христа – это не первый взнос за ваши грехи, чтобы потом ежемесячно вносить плату за тот же грех. Кровь Иисуса Христа полностью удалила ваш грех. Вам больше не надо за него платить. Он все заплатил. Вы прощены, вы очищены. Перестаньте носить козлят. Многие из вас перегружены козлятами. Иногда трудно отделаться от этих козлят и простить себя. Простите неправильные решения и совершенные глупости. Божья воля для вас в том, чтобы вы не носили козлят до конца своей жизни. Когда приходит Иисус, то все меняется. Он снимает стыд и удаляет осуждение. Библия говорит, что радость Господня – наша сила. У вас не может быть настоящей радости, если вы перегружены виной и осуждением. Иисус сказал: «Тот, кого Сын освободил, истинно свободен». На самом ли деле вы услышали то, что я сказал? Всем своим существом я верю, что я полностью свободен от козлят прошлого. Они не имеют надо мной власти. Скажите: «Я воистину свободен». Писание говорит: «Кому прощено много, тот много возлюбит». Дьявол не хочет, чтобы вы чувствовали себя прощенным, потому что он знает, если вы примете прощение, то возрастете в вашей любви к Богу. Чем больше вы понимаете, что вы свободны, тем больше вы любите. Враг хочет навалить на вас стыд, вину, осуждение и задавить вас. Тогда вы не поймете настоящей любви к Иисусу. Вот в чем смысл поклонения. Это радость. Это празднование того, что я прощен. Бог сокрыл мои грехи в море забвения, чтобы больше не вспоминать их. Он поставил там знак «Рыбалка запрещена». Он отказывается вспоминать наши грехи. Я знаю, что Он сделал для меня. Пришло время найти место, где вы сбросите всех этих козлят, которых вы носите. Избавьтесь от них. Это самая важная часть послания, к которой я хотел подойти. В трех разных местах Ветхого Завета мы видим повторение стиха о козлятах. Это очень важно для Бога, поэтому Он говорит это три раза. Он сказал, «Вы можете есть козлятину, если хотите». Но Он сказал, как ее готовить. Послушайте это. «Не вари». То есть, не готовь козленка в молоке матери его. Евреи до сих пор не едят молочные продукты и мясо вместе из-за этого стиха. Здесь не сказано «не есть говядину или курицу». Он сказал «только не есть козленка в молоке матери его». Козлы имеют отношение к нашему греху. В Новом Завете Бог отделил козлов от овец. Козлы представляют собой грех. Это наш груз осуждения. Послушайте, Он говорит, что нельзя варить козленка в молоке матери его. Ни один подросток, ни один ребенок не должен вариться в ошибках своего отца или матери. У кого-то родители не жили для Бога. У кого-то отцы были зависимы от алкоголя или наркотиков. Для кого-то ваша мама – ужасный пример аморальной жизни. Вот слово от Господа. Вы не должны вариться в молоке вашей матери или отца, в той жизни, которой они жили. Бог говорит, что вы не должны быть там, где были они. Проблемы предыдущих поколений не могут вас сварить. Бог сказал, не вари ребенка в молоке его матери. Если вы хотите жить для Бога, то вы можете жить для Него. Если вы хотите встать за Бога, вы можете встать за Него. Если вы хотите быть победителем, то вы можете быть победителем. И неважно, жил ли кто-то в вашей семье для Бога. Бог сказал, «Я не позволю им сварить вас в грехах вашей семьи». Вы не обязаны принимать это на себя. У вас не должно быть зависимостей, разводов. Вы не должны быть разделены со своими детьми. Вы не должны быть плохим отцом только потому, что он был таким. Мама не сможет остановить вас. Папа не сможет. Дьявол не сможет остановить вас. Грех, зависимость не смогут остановить вас, потому что есть что-то сильнее козлов. Это кровь Агнца Иисуса Христа. Он забрал грехи всего мира. Воздайте Богу хвалу за кровь.
1: Аллилуйя! Аллилуйя!
0: Сегодня я здесь, чтобы сказать вам, вы не должны держать этих козлят. Вы не должны быть завалены козлятами, когда приходите к Иисусу. Последний пункт моего послания. Поймите его. Когда вы читаете Ветхий Завет, то там говорится о козлах, о козлятах. Но когда вы переходите к Новому Завету, Иоанн стоял у мутных рек Иордана и говорил, что крови тельцов и козлов недостаточно. Но вот Агнец Божий, который забрал грехи всего мира. Вы можете обменять козлов на Агнца. Когда вы выйдете отсюда, то вы можете привязать козлят к кресту и сказать: «Вина и осуждение, не ходите за мной больше». Когда я прихожу в Дом Божий, я не привожу с собой стыд своего прошлого, вину и осуждение за мои грехи. Иисус Христос, Агнец Божий, что не смогла сделать кровь козлов, сделала кровь Агнца. Он забрал мои грехи. Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели это послание не случайно. Я верю в пути, которые ведут в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое касается сердец. Если вы готовы, то это время принять решение. Помолитесь со мной. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите: «Господь, я не могу себя изменить. Измени меня Твоей силой». Помолитесь со мной этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я хочу изменить свою жизнь. Мне нужен полный разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Повторяйте эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

Сегодня у нас очень интересная тема. Многие ее просили и ждали. Ну вот, наконец, пришло время для музыки. В этом видео я не буду рассуждать о разновидностях музыкальных инструментов. Эта тема требует отдельного сюжета. А также я не буду давать советов, какая музыка является допустимой в церкви, а какая нет. По этому вопросу множество религиозных спекуляций. В первую очередь вы узнаете об иудейских древностях в музыке. А потом сами решите, как быть с нашей современностью. В любом случае, где бы вы ни находились, прошу вас не проматывать всплывающую по ходу видеорекламу. Во многом благодаря ей канал существует. А перейдя по ссылке под видео, вы можете помочь его развитию добровольным донатом. Сказать, что музыка являлась невероятно важной составляющей жизни древних евреев, значит ничего не сказать. Изобразительное искусство, подобное греческому, не было развито в древнееврейском обществе, так как закон Моисея запрещал делать какие-либо изображения или изваяния людей или животных. А потому все творческие устремления евреев нашли свое отражение в музыке. Сведения о музыке в древнем Израиле, приведенные в Библии, ограничены. Да и нотных музыкальных записей не существовало. От песен, которые пели евреи, остались только тексты, в основном псалмы и несколько загадочных музыкальных указаний. Первым музыкантом, упоминаемым в Библии, был сын нечестивого Ламеха Иувал. О нем сказано, что он был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Его музыкальное мастерство ценилось не меньше, чем мастерство его братьев, один из которых был пастухом, а другой – кузнецом. С музыкой связывались все стороны еврейской жизни и все этапы израильской истории. Музыка звучала, когда люди работали, когда встречались и прощались, когда вступали в брак, когда кого-то хоронили, когда уходили на войну и когда возвращались с нее. В Ветхом Завете в большинстве случаев музыка упоминается в связи с поклонением, но есть свидетельства о том, что у них также было много светской, то есть народной музыки. Песни, представленные в первых книгах Ветхого Завета, являются чем-то вроде народного фольклора. Военные песни и песни в честь победы как раз и относятся к категории светских. Несмотря на то, что в них есть упоминание имени Бога и выражение благодарности Ему. Это в наше время, если в песне, например, есть слово «Господь», то такой текст сразу же воспринимается людьми как религиозный. Но у древних евреев их вера.

на общинном и личном уровне. Безусловно, музыка для поклонения отличалась как по духу, так и по качеству. Основоположником храмового прославления стал царь Давид. Понятно, что при его жизни никакого храма еще не было, но была скиния. Именно Давид придумал использовать при скинии музыкальные инструменты. И эту практику продолжил Соломон, но уже в храме. Певцы и музыканты для поклонения в скинии избирались из колена Левия. Первая книга Паралипоменон в 23 главе сообщает, что Давид провел перепись среди левитов, число которых составило 38 тысяч. Левиты были поделены на писцов, судей и привратников. Но 4 тысячи человек из этого числа были отобраны в качестве музыкантов с конкретными поручениями. Певцами Давид назначил представителей из всех трех линий потомков Левия. Из рода Каафа начальником над ними стал Еман, из рода Герсона Асаф, из рода Мерари Ефан. Псалмы, которые они пели, были написаны пророками, а многие из текстов являлись пророческими. Во времена Самуила воспевание хвалы Богу называлось пророчеством. Это можно проследить по некоторым фрагментам из книги царей. В 25 главе первой книги Паралипоменон мы находим другую интересную информацию о том, что для служения при скинии было отобрано 288 музыкантов. Они были поделены на 24 группы, по 12 человек в каждой. И по очереди участвовали в служениях в будние дни, по субботам и на праздники. Их очередность служения в скинии определялась жребием. Выше я сказал, что для музыкального служения были отобраны 4000 левитов, а в Доме Господнем служили только 288. Куда же делись все остальные? Остальных, вероятно, тоже распределили на такое же количество черед, чтобы они подпевали ведущим певцам. Или, возможно, левиты, о которых идет речь в этой главе, пели в Доме Господнем. И к ним могли присоединиться поклонявшиеся во дворах этого дома. А остальные распределились по всему царству, чтобы возглавить музыкальное служение в поместных собраниях. И в этом нет ничего удивительного. Так как в отличие от учрежденного Моисеем жертвоприношения, которое могло совершаться лишь в одном месте, написанные Давидом псалмы исполнялись по всей стране. В книге чисел есть очень интересный параграф с требованиями, предъявляемыми левитам при скинии. Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Под словом «работа» в данном месте следует подразумевать служение. Так, в 25 лет левит начинал обучение, которое длилось 5 лет. Это сравнительно короткий срок, если принять во внимание, сколько всего должен был запомнить певец и сколькими обрядами овладеть. А ведь нотных записей не существовало. Есть предположение, что музыкантов-левитов воспитывали с детства. Неемия сообщает, что левиты жили в построенных ими селениях вне городских стен, в предместьях Иерусалима. Как знать, вполне возможно, что они старались дать своим детям музыкальное образование. Левиты-певцы служили в хоре 20 лет в возрасте с 30 до 50. Их исполнение было очень качественным благодаря строгой дисциплине, постоянной практике и регулярным выступлениям. Левиты выполняли и другие обязанности, связанные с богослужением. Но певцы освобождались от всего прочего, потому что занимались служением днем и ночью. Об этом сказано так. Певцы же, главные в поклонениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Все церемонии в иудейском храме были связаны с обрядом жертвоприношения. Пение составляло неотъемлемую часть системы жертвоприношений. Для каждого жертвоприношения существовала специальная музыка. Есть свидетельство, что еврейские музыканты славились и в других странах. Но самым тяжелым временем для евреев стала жизнь в изгнании. Исследователи отмечают, что согласно ассирийскому документу, царь Езекия отправил Сеннахириму, царю Ассирии, в качестве дани много иудеев-музыкантов, как мужчин, так и женщин. Это было время ассирийского пленения, но было еще и вавилонское пленение. Музыкальные традиции храма были нарушены разрушением первого храма и изгнанием евреев в Вавилон в 6 веке до н.э. Так вот, вавилоняне требовали, чтобы пленные иудеи своим пением развлекали их. Потеря возможности с радостью заниматься музыкой стала для израильтян самым горьким выражением чувства опустошенности по пути в вавилонский плен. Наверное,

В гробах посреди его повесили мы наши арфы. Как нам петь песнь Господнюю на земле чужой? Но месопотамским язычникам весьма нравилось еврейское музыкальное творчество. Смотрите, какой интересный стих есть в 136-м псалме. «Там пленившие нас требовали от нас слов, песней и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских». Собственно, в Вавилонском плену и появились синагоги, но церемониальное служение храма не могло быть воспроизведено в синагоге, потому что там не приносились жертвы. Да и музыка не могла быть точно воспроизведена за отсутствием образованных музыкантов-левитов. Но исходя из талмудических источников, становится ясно, что хоровое пение, принятое в храме, было заменено сольным. Узнаем, каким было отношение к музыке у ближайших народов в первом веке. Иудейские раввины считали музыку искусством, которое используется для прославления Бога. Греческие философы считали ее сильным воспитательным средством. Римляне же воспринимали музыку прежде всего как развлечение. Что касается римской музыки, то, как отмечают исследователи римской культуры, по своему характеру она никогда не была религиозной или философской. И по свидетельствам современников, в техническом отношении не отличалась совершенством. Кроме того, в Римской империи музыканты не занимали высокого положения в обществе и считались просто увеселителями. Теперь немного о музыке во времена Нового Завета. Большое значение музыке и пению придавалось и в ранней церкви. Но нам мало известно о деталях первоапостольского прославления, потому как, отмечают ученые, большая часть древней музыки не была записана. В результате, по мере того, как песни переходили из поколения в поколение, они сильно отличались от оригинала. Однако еврейская музыка оказала прямое непосредственное влияние на музыкальные практики ранней христианской церкви. Одно из редких упоминаний о музыке в Евангелиях – это использование флейт в траурной церемонии. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». При этом музыка времен Христа была также неотъемлемым атрибутом праздников и торжеств. Так, например, в притче о блудном сыне старший, возвращаясь с поля, услышал пение и ликование. Очень интересным являются два параллельных места у Марка и Матфея, описывающих завершение Тайной вечери. «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Христос и ученики, судя по тексту, воспели некий гимн и отправились молиться на гору. Это единственное непосредственное упоминание о пении Иисуса. По поводу действительных событий вечери Господней ведется много споров, но, вероятно, этот гимн по традиции иудеи пели на Пасху, но это лишь предположение. В нескольких отрывках Нового Завета музыка упоминается в переносном смысле. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры». А вот другой, наиболее известный стих. «Если я говорю на языках людей и даже ангелов, но не владею даром любви, то я всего лишь гулкий колокол или звонкий кимвал». Осуждение медного колокола и кимвала может объясняться отношением первых христиан к музыке фарисеев. Ведь эти инструменты использовались в храме для внешнего выражения религиозного благочестия. Анализ того, какое значение придавалось музыке в Древнем Израиле на уровне богопоклонения, приводит меня к мысли о том, что современная христианская церковь должна обратить внимание на качество церковного прославления. Как у левитов в храме, музыка и пение в церкви должно быть на высшем уровне. А потому заявление о том, что неважно как петь, главное славить Бога, могут давать лишь люди, не читавшие первую книгу Паралипоменон. Кое-как можно петь и дома, а в церкви прославление должно быть достойным величия Господа. Но самую главную рекомендацию насчет музыки оставил апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Настоящее прославление, когда фокус вашего сознания находится на Боге. Пойте духом. Думайте, о чем поете, получайте радость от прославления Господа. И тогда такое прославление точно будет услышано на небесах.

0: Before you are seated, greet some people around you.
1: Прежде чем вы сядете, поприветствуйте с ней несколько человек.
0: And bless somebody.
1: Благословите кого-то.
0: Good to see you, all of you.
1: Итак, я так рад видеть всех вас.
0: Amen. And you may be seated.
1: И садитесь.
0: I see many don't have seats tonight.
1: Я вижу, что сегодня многим не хватило места.
0: But I don't have a seat either.
1: Но у меня тоже нет места.
0: Да. I don't have a seat for over 30 years now.
1: У меня уже 30 лет нет места, чтобы присесть.
0: I'm without seat all the time.
1: Я все время остаюсь без места, без сидений, без стула.
0: Слава Богу. That's the blessing of being preacher. You don't have a seat.
1: Это благословение быть проповедником. Не нужен стул.
0: Да. That bring you strong legs.
1: Для этого нужны, и это дает тебе сильные ноги.
0: Amen. Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: We're going to also pray for sick people tonight.
1: Мы сегодня также будем молиться за больных людей.
0: And I hope everybody will find a place here.
1: Я надеюсь, сейчас каждый найдет себе все это место.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: I want to speak to you.
1: Я хочу говорить с вами.
0: That you don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Что не нужна вера величиной с гору, чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: No. Let me say it one more time.
1: Я еще раз скажу.
0: You don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Не нужна вера величиной с гору, чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: But you need faith like a mustard seed only to remove a mountain.
1: Но чтобы свергнуть гору, вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
0: Amen. So I'm going to speak to you not about big faith tonight, but about small faith.
1: Так что сегодня я буду говорить с вами не о большой вере, а о малой.
0: Is that right that you, Carl Gustav, can speak about small faith?
1: Что правда, Карл Густав, ты будешь говорить о маленькой вере?
0: Yeah, because Jesus talked about small faith.
1: Да, потому что Иисус говорил о небольшой вере.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: He said we don't need big faith.
1: Он сказал, вам не нужна огромная
0: to
1: вера.
0: To remove a mountain.
1: Для того, чтобы свергать горы.
0: We only need faith like a mustard seed.
1: Вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
0: Amen. Have you ever standing for a big challenge and you wonder, God, I must have bigger faith?
1: Вы бывало ли когда-нибудь, когда вы стояли перед огромной горой и думали, Боже, мне нужна вера побольше?
0: You said, Oh God, I wish I had more faith.
1: Вы думали, Боже, как бы я хотел иметь больше веры?
0: So you started to pray, God, give me big faith.
1: И начинали молиться, Боже, дай мне большую веру.
0: But God is saying to us,
1: Но Бог говорит нам,
0: You don't need big faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Вам не нужна такая большая вера, как гора, чтобы свергать горчичные зерна.
0: But you need faith like a mustard seed to remove a mountain.
1: Но вам нужна вера, как горчичное зерно, для того, чтобы свергнуть гору.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, Слава Богу.
1: Я сказал, Слава Богу.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: And I want you to turn with me to the book of Luke, the 17th chapter.
1: И я хочу, чтобы мы вместе открыли Евангелие от Луки.
0: And I want to read from
1: 17 глава.
0: Verse 1.
1: С первого стиха.
0: Слава Богу. I said слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: Fun.
1: Это здорово.
0: Luke 17 and verse 1.
1: Луки 17:1.
0: It's impossible that no offense should come, but woe to whom who they would come.
1: Невозможно, чтобы не пришли соблазны, но горе тому, через кого они приходят.
0: It would be better for him and most were hung around his neck than he thrown into the sea and to the should offend those of the little ones.
1: Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели он соблазнил одного из малых сих.
0: Take heed of yourself, if your brother sins against you.
1: Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой,
0: rebuke him,
1: выговори ему,
0: if he repents,
1: и если покается,
0: forgive him.
1: Прости ему.
0: Say, I will forgive.
1: Скажи, я буду прощать.
0: But if he sins against you seven times in a day,
1: и если семь раз в день согрешит против тебя,
0: and seven times return to you and say, I repent,
1: и семь раз в день обратится и скажет, каюсь,
0: you shall forgive him.
1: Прости ему.
0: Now, listen, think about that.
1: Вот подумайте об этом.
0: Same person,
1: один и тот же человек,
0: do wrong to you,
1: с вами поступает неправильно.
0: Seven times every day.
1: Семь раз в день, каждый день.
0: Seems like a marriage.
1: Как будто бы это звучит как брак.
0: Yeah. Amen.
1: Аминь.
0: And if he comes, your husband comes, I'm sorry.
1: И если муж все время подходит и говорит, прости меня.
0: You're supposed to forgive him.
1: Тогда нужно его прощать.
0: Or if your wife comes, sorry, forgive me. You're supposed to forgive.
1: Если жена ваша приходит и все время говорит, прости меня, прощайте.
0: 7 times every day.
1: 7 раз в день.
0: You sleep 8 hours.
1: 8 часов идет на сон.
0: So that means.
1: Это означает.
0: Every second hour.
1: Что через час.
0: You shall forgive.
1: Приходится прощать.
0: The same person.
1: Одного и того же человека.
0: Oh, this is hard, Carl Gustav.
1: Это же так тяжело, Карл Густав.
0: Now exactly that's hard.
1: Но именно так, это тяжело.
0: So the disciples says.
1: И ученики говорят.
0: Oh God.
1: Боже.
0: Increase our faith.
1: Возрасти в нас веру.
0: That's what they needed faith for.
1: Вот для чего им нужна была вера.
0: To forgive same person 7 times every day.
1: Чтобы прощать одного и того же человека по 7 раз в день.
0: That takes faith.
1: Вот для этого и нужна
0: to
1: вера, чтобы
0: person.
1: Прощать одного и того же
0: Because
1: человека.
0: Maybe he do the same mistake.
1: Потому что он совершает одну и ту же ошибку.
0: So you have to forgive
1: и приходится прощать.
0: Every time.
1: Каждый раз.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: 7 times.
1: 7 раз.
0: My husband, he He's do bad thing 8 times.
1: Скажет, что Карл Густав, мой муж, он еще хуже делает. Он 8 раз грешит.
0: Okay, but forgive him 7 and hit him 8 times.
1: Ну хорошо, 7 раз прости, на 8-й можешь бить.
0: No. Don't do that.
1: Не.
0: But what I'm saying is that.
1: Но что я хочу сказать?
0: There is that Jesus is saying here.
1: Что говорит Иисус?
0: That hey.
1: Что?
0: This is what you're supposed to do.
1: Вот что нам необходимо делать.
0: But then he said, and if you have faith as a mustard seed.
1: И потом он говорит, что если у вас будет вера как горчичное зерно.
0: You can say to this mulberry tree.
1: То можете сказать горем.
0: Горем, да?
1: Можете сказать смоковнице.
0: You can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it will obey you.
1: Можете сказать смоковнице, исторгнись и пересадись в море, то она послушается вас.
0: Amen. So as Jesus is saying here.
1: Итак, Иисус говорит здесь.
0: For a big thing.
1: Для больших вещей.
0: You need small faith.
1: Нужна маленькая вера.
0: I'm going to say something now.
1: Я сейчас скажу что-то.
0: That can change your life.
1: Что изменит вашу жизнь.
0: It is not the size of your faith that determines the outcome.
1: Что не размер вашей веры определяет, что из этого выйдет.
0: It's the size of our God.
1: Но размер нашего Бога.
0: That decides the outcome.
1: Вот это все и определяет.
0: You see, say, "Oh God, I need a miracle tonight."
1: Вы говорите, Боже, мне нужно сегодня чудо.
0: I need healing in my body tonight.
1: Мне нужно сегодня исцеление для
0: But
1: моего
0: I
1: тела.
0: But I don't have big faith.
1: Но у меня не такая уж и большая вера.
0: Welcome to the right meeting.
1: Ну, добро пожаловать, ты пришел куда надо.
0: Слава Богу. Tonight you're going to hear.
1: Сегодня ты услышишь.
0: You only need small faith for a miracle.
1: Для чуда нужна небольшая вера.
0: You only need to have a little faith.
1: Не нужна маленькая вера.
0: Isn't that wonderful?
1: Разве это не чудесно?
0: Because we have been trying pumped ourselves up for 20 years.
1: Потому что нам иной раз приходится по 20 лет себя накачивать.
0: To find some big faith in our lives.
1: Чтобы как-то найти в себе большую веру.
0: And sometimes oh, I cannot pray because I have so small faith.
1: И иной раз думаешь, нет, молиться не могу, ведь вера у меня такая маленькая.
0: I must go to a preacher who has big faith.
1: Мне нужно пойти к какому-то проповеднику, у которого большая вера.
0: When Carl Gustav comes, I will have a miracle.
1: Вот Карл Густав приедет и чудо. У меня будет.
0: Maybe.
1: Ну, может быть.
0: I said, Amen.
1: Я сказал аминь.
0: Or when Benny Hinn comes.
1: Или если Бенни Хинн приедет.
0: Perhaps Benny Hinn will not come every day to Azerbaijan.
1: Ну, знаешь, Бенни Хинн не каждый день заезжает в Азербайджан.
0: Sorry.
1: Извините.
0: He will not be here.
1: У него здесь нет.
0: It will take maybe 20 years before he comes.
1: Может быть, через 20 лет он только приедет.
0: On the way to heaven.
1: По пути на небеса.
0: Да. He maybe never comes to Azerbaijan.
1: Он не приезжал в Азербайджан.
0: But is it possible?
1: Но возможно ли
0: for you,
1: для вас,
0: as a little person,
1: как небольшого человека,
0: in Baku,
1: в Баку,
0: to believe,
1: поверить,
0: in a big God,
1: в большого Бога,
0: to do a big miracle,
1: что он сотворит большое чудо?
0: It's possible.
1: Это возможно.
0: I said it's possible.
1: Я сказал, это возможно.
0: You can have a miracle.
1: Вы можете получить чудо.
0: Just by trusting Jesus.
1: Только тем, что уповаете на Иисуса.
0: But Carl Gustav, my prayer is so simple.
1: Но Карл Густав, у меня такие простые молитвы.
0: And my faith is so small.
1: А вера такая маленькая.
0: Sometimes we pray like this.
1: Иногда мы так молимся.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Help me.
1: Помоги мне.
0: And the sound is not faith.
1: И звучит так, как будто это и не вера.
0: You know what?
1: И знаете что?
0: That's enough.
1: Этого достаточно.
0: I said that's enough.
1: Я сказал, этого достаточно.
0: For Jesus to start to act on your life.
1: Для того, чтобы Иисус начал действовать в вашей жизни.
0: Слава Богу. Sometimes I buy mustard seeds.
1: Иногда я покупаю горчичные зерна.
0: In my life.
1: В своей жизни.
0: And I carry it in my pocket.
1: И я ношу их в своем кармане.
0: And today I have some mustard seeds.
1: И сегодня у меня тоже с собой есть зернышки.
0: It's interesting to see how big faith Jesus said you need for a miracle.
1: Хотите посмотреть, какой должна быть вера, чтобы вы получили чудо?
0: I lost my faith.
1: Одну веру потерял.
0: I have more.
1: У меня еще есть.
0: Look here.
1: Посмотрите сюда.
0: This is a mustard seed.
1: Вот это горчичное зерно.
0: So big faith you need.
1: Вот такой величины веры вам нужна.
0: For a miracle in your life tonight.
1: Для того, чтобы сегодня к вам пришло чудо.
0: Oh, I think I need faith like a mountain.
1: А я думал, что мне нужна вера величиной с гору.
0: No.
1: Нет.
0: You need faith like a mustard seed.
1: Вот такую величиной зернышко.
0: I give one to you. Oh, одно you lost
1: тебе.
0: Your faith.
1: Ой, и ты потерял
0: I
1: веру.
0: Have a new one for
1: У
0: you.
1: Меня еще одна есть для себя.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: Really?
1: На самом деле?
0: This is really big mustard seeds.
1: Вот это на самом деле большие горчичные зерна.
0: The one in Israel are like this.
1: А вот в Израиле они вот такие.
0: I borrowed this from Per.
1: Я у Пера это взял.
0: Look here.
1: Посмотрите.
0: See?
1: Видите?
0: This is big faith.
1: Это вот большая вера все-таки.
0: This is small faith.
1: А вот это малая.
0: It's so small, you can see it here.
1: Она такая маленькая, вот здесь можно посмотреть.
0: See?
1: Видите?
0: Here it is.
1: Вот здесь.
0: See?
1: Видите?
0: This is real mustard seed.
1: Вот это настоящее горчичное зерно.
0: I'll put here.
1: Вот
0: see?
1: Сюда поставлю.
0: You buy the video, you can see this.
1: Когда купите видео, тогда вы посмотрите.
0: Here's big faith.
1: А вот это большая вера.
0: See?
1: Видите?
0: See? Tonight.
1: Сегодня.
0: This is the size of your faith you need. For a miracle.
1: Вот для чуда вам нужен вот такой размер веры.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Hallelujah. If you have problem,
1: если у вас есть проблемы,
0: with something,
1: в отношении чего-то,
0: buy mustard seed.
1: Купите себе горчичные зерна.
0: Put on your kitchen table.
1: Положите дома на кухне на стол.
0: Hallelujah. I only need faith like this.
1: Мне только вот нужна всего лишь вот такая
0: to
1: вера,
0: have a miracle.
1: Чтобы пришло чудо.
0: Why should I worry?
1: Чего мне беспокоиться?
0: The mustard seed is there.
1: Ведь рядом горчичное зерно.
0: But you know, if you have problem,
1: но знаете, если есть проблемы,
0: I have much mustard
1: seed. У меня вон сколько их.
0: I have one for each of us. Please take.
1: У меня есть для вас.
0: Here for you.
1: Один тебе.
0: So if you need a miracle,
1: так что если вам нужно чудо,
0: just pick up one in the end of the meeting. I have one for you.
1: Просто в конце собрания возьмите одно. У меня есть для вас.
0: Listen.
1: Послушайте.
0: This package costs 60. What do you call? Копеек.
1: Этот пакетик стоит 60 копеек.
0: In this package.
1: А в этом пакетике?
0: This is mustard seed.
1: Это вот горчичное зерно.
0: There are mustard. For 500 kilos in my hand.
1: Вот здесь горчица из этого может получиться на 500 килограммов в моей руке.
0: Every seed.
1: Каждое семя.
0: Will make a big, big plant.
1: Из каждого семени может вырасти большое дерево.
0: And carry many branches.
1: И из него вырастут большие ветви.
0: And produce mustard for. I mean, we have mustard here for the whole Azerbaijan.
1: Так что у нас здесь горчица на весь Азербайджан.
0: I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Hallelujah! This little thing.
1: Вот какое малое.
0: Sometimes.
1: Иногда.
0: We want to have God speak.
1: Мы хотим, чтобы Бог нам сказал что-то.
0: Big.
1: Что-то большое.
0: Big prophet of God.
1: Такой большой Божий пророк приходит.
0: So says the Lord.
1: Так говорит Господь.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: I believe.
1: Я верю.
0: In the small little speeches the Holy Spirit whispers to you in your kitchen, in your living room, on the street.
1: Я верю в те маленькие небольшие слова, которые Дух Святой нашептывает тебе у тебя на кухне, в твоей гостиной, на улице.
0: You see, this mustard seed.
1: Видишь ли, это горчичное зерно.
0: Is bigger than you see now.
1: Оно еще больше, чем вот то, что ты видишь сейчас.
0: There is a museum in Israel.
1: В Израиле есть музей?
0: There's a big stone in that museum.
1: Там большой камень в этом музее.
0: And the story is this.
1: И история такая.
0: This stone was laying somewhere in Israel some
1: что,
0: years ago.
1: Этот камень где-то в Израиле находился много лет назад.
0: And somebody put a mustard seed.
1: И кто-то туда положил горчичное зерно.
0: Under the stone.
1: Положил под камень.
0: And you know what happened?
1: И знаешь, что произошло?
0: After a while,
1: спустя какое-то время,
0: the stone started lift.
1: Что этот камень начал приподниматься.
0: And it rolled over.
1: И он скатился с места.
0: Can you hear the stone?
1: Вы можете услышать, как камень.
0: This is Carl Gustav retranslation.
1: Это уже Карл Густав, переводка Карл Густава.
0: The stone said, "Oh, this is my territory."
1: Этот камень, он говорит, моя территория.
0: I've been laying here for thousands of years.
1: Я лежу здесь тысячи лет.
0: And there comes the mustard seed.
1: И появляется вот это горчичное зернышко.
0: He said, "I'm going to change your position."
1: И говорит, я собираюсь изменить твое положение.
0: I'm the little mustard seed.
1: Я маленькое горчичное зернышко.
0: And I will remove you.
1: И я тебя сброшу.
0: I said, "Oh, you little mustard seed."
1: Ты маленькое зернышко.
0: And the mustard said.
1: И зернышко говорит.
0: Just wait and see.
1: Ничего, подожди и увидишь.
0: I'm coming after you.
1: Я иду на тебя.
0: And it dropped under the stone.
1: И оно попадает под камень.
0: And after some months, the stone feels.
1: И спустя несколько месяцев камень начинает чувствовать.
0: What is this?
1: Что это такое?
0: What is this? Что это?
1: Что это?
0: Что это такое? Oh. And the mustard said.
1: А зернышко говорит.
0: Это я. Это я. I told you.
1: Я говорила.
0: I'm going to remove you.
1: Что я тебя сброшу. Что ты тут?
0: But the stone.
1: Но камень.
0: Felt something coming, lifting the stone.
1: Уже почувствовал, что что-то идет и приподнимает его.
0: And suddenly that stone in Israel was removed.
1: И вот этот камень, он сдвигается с места.
0: Слава Богу. I said, слава
1: Богу. Я сказал, слава Богу.
0: They even found mustard seed in Israel.
1: В Израиле даже находили зерна горчичные.
0: That had lifted big trees when it came under the trees.
1: Которые смещали большие деревья, если попадали под это дерево.
0: Just this little thing.
1: Вот только лишь вот эта маленькая штучка.
0: And when the stone rolled away.
1: И когда по пути.
0: The mustard seed said.
1: И по пути, когда оно росло, это горчичное зернышко говорит.
0: Это я.
1: Это я.
0: It was very small.
1: Оно было очень маленькое.
0: When it came.
1: Когда попало туда.
0: But when it came down on the earth.
1: Но когда оно попадает в землю.
0: It produced.
1: Оно производит.
0: Jesus said.
1: Иисус говорит.
0: The mustard seed is the smallest of all seeds.
1: Что горчичное зерно, оно самое маленькое из всех семян.
0: It's counted as the smallest of the smallest.
1: И оно кажется, оно считается самым маленьким из всех.
0: But when it grow up.
1: Но когда вырастает.
0: It be so big.
1: Что становится таким большим.
0: That even the birds can rest upon it.
1: Что даже птицы могут укрыться в нем.
0: Hallelujah! I remember we started this church in Baku.
1: Я помню, как мы начинали эту церковь в Баку.
0: It was a little word from God.
1: Это было одно небольшое слово от Бога.
0: It dropped into our heart.
1: Его можно было просто поместить в сердце.
0: Start a church.
1: И начать церковь.
0: Very small.
1: Небольшая вера.
0: Few people.
1: Несколько человек.
0: But God had made a big work.
1: Но Бог сделал из этого что-то большое.
0: Hallelujah! God has done a good work. Look around you today.
1: Посмотри сейчас вокруг себя.
0: Look what you see here today.
1: Посмотри все, что ты видишь сегодня.
0: This is the mustard tree now.
1: Это уже горчичное дерево.
0: There are branches.
1: И есть ветки.
0: Go out from this place.
1: Которые выходят из этого места.
0: But in the beginning.
1: Но в начале.
0: It was just a little word.
1: Это было одно маленькое слово.
0: Чу-чу, you know. I have a friend in America.
1: У меня был друг в Америке.
0: His name is John Austin.
1: Его звали Джон Остин.
0: He's died now.
1: Он уже умер.
0: But he was very old when he died.
1: Но он умер уже достаточно, будучи достаточно старым.
0: His name is Duty.
1: Его жену зовут Duty.
0: She got cancer.
1: И она заболела раком.
0: Some years ago.
1: Несколько лет назад.
0: In the liver.
1: И в печени.
0: And the doctor said.
1: И врачи говорили.
0: You have 3 months to live.
1: Что тебе осталось жить 3 месяца.
0: And you know. It was a shock for them.
1: И для них это был шок.
0: She was on her best age.
1: Она была уже на смертном одре.
0: And cancer destroying their family.
1: И этот рак, он вошел во всю семью.
0: She lost the weight.
1: Она теряла вес.
0: She was down to 45 kilos.
1: Она дошла до 45 килограмм.
0: She was taken to the hospital.
1: Её привезли в больницу.
0: And the doctor said, "Let's rest until you die here."
1: И врачи сказали: "Давай мы тебя уже оставим здесь умирать."
0: But one day on the inside.
1: Но однажды внутри.
0: She felt the mustard seed coming.
1: Она почувствовала, как в неё попало это горчичное зёрнышко.
0: A mustard seed.
1: Горчичное зёрнышко.
0: A little scripture in the Bible.
1: Небольшой стих из Библии.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса.
0: I am healed.
1: Я исцелена.
0: She picked one more mustard seed.
1: Она взяла ещё одно горчичное зёрнышко.
0: He sent his word.
1: Он послал слово своё.
0: And healed them.
1: И исцелил их.
0: He took another one.
1: Она взяла ещё одно.
0: Jesus went around doing good, healing everybody who was pressed on the devil.
1: И ходил Иисус повсюду и исцелял всех обладаемых дьяволом.
0: She took another one.
1: Она взяла ещё одно.
0: Exodus 15:23.
1: Исход 15:23.
0: I am the Lord your healer.
1: Я Господь целитель твой.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: She got 23 small mustard seeds.
1: У неё было 23 небольших зёрнышка.
0: Small little corns.
1: Небольших таких зерна.
0: Like this.
1: Вот таких.
0: And she said in the beginning when I read them.
1: И она говорила, что в начале, когда я их читала.
0: They were so small.
1: Они казались такими маленькими.
0: And when I started to speak them out.
1: Но когда я начинала их произносить.
0: It was like this.
1: Было как будто бы так.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса.
0: I'm healed.
1: Я исцелена.
0: And I heard the voice.
1: И я услышала голос.
0: Cancer.
1: Рак.
0: Cancer.
1: Рак.
0: Death.
1: Смерть.
0: I am the Lord your healer.
1: Я Господь твой целитель.
0: Пучи-кучи-пучи-чучу. Cancer every day.
1: И каждый день рак.
0: Fear was tormenting her.
1: Страх мучил её.
0: But after one week.
1: Но спустя неделю.
0: The mustard seed started to grow.
1: Это зёрнышко начало расти.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса я исцелена.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 3 weeks.
1: А через 3 недели.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 4 weeks.
1: Через 4 недели.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 6 weeks.
1: А через 6 недель.
0: Through.
1: Ранами.
0: The stripes of Jesus.
1: Иисуса.
0: I have been healed.
1: Я исцелена.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Yes.
1: Да.
0: And she heard the voice.
1: Когда услышала голос.
0: Cancer.
1: Такой: рак.
0: And the doctor came into her
1: и
0: one day.
1: И врач однажды к ней вошёл.
0: And said, "Duty."
1: И сказал: "Duty."
0: We have good news.
1: У нас хорошие новости.
0: You are healed.
1: Ты исцелена.
0: Yeah. We can finally cancer in your body.
1: Мы больше не можем найти рак в твоём теле.
0: Thank God for the word of God.
1: Слава Богу за Божье слово.
0: I said, "Thank God for the word of God."
1: Я сказал: "Слава Богу за Божье слово."
0: We don't need.
1: Нам не нужно.
0: Big things.
1: Что-то большое.
0: This is sometimes we are.
1: Иной раз.
0: In difficult situation.
1: Мы попадаем в трудную ситуацию.
0: Of course, not in Azerbaijan. I'm not talking about Sweden.
1: Ну, конечно, не в Азербайджане. Я о Швеции сейчас рассказываю.
0: No, you have.
1: Нет.
0: If you need one miracle sweet every day, you need 2 miracles in Azerbaijan every day.
1: Если шведам нужно по одному чуду в день, то в Азербайджане нужно по два.
0: Amen. So many things happening here all the time.
1: Здесь постоянно что-то происходит.
0: It's amazing.
1: Просто удивительно.
0: When you live in Azerbaijan.
1: Как вы здесь живёте в Азербайджане?
0: You just have to trust God.
1: Вы обязаны уже уповать на Бога.
0: You just have to trust God. Amen. You just have to trust God. Amen. You just have to trust him.
1: Мы должны уповать на него.
0: So, you know, I remember I've told this story many times.
1: Я помню это, и я уже часто рассказывала эту историю.
0: You have been in Bible school, maybe heard me tell this.
1: Если вы были в библейской школе, вы уже это слышали.
0: Years ago when I went to Bible school.
1: Много лет назад, когда я пошёл в библейскую школу.
0: We got went to America.
1: Мы поехали в Америку.
0: And we had $2,000 with us.
1: И с нами было $2,000.
0: And I thought,
1: я подумал, что я миллионер.
0: But when I came to America,
1: но когда я приехал в Америку,
0: I realized,
1: я понял,
0: I was not a millionaire.
1: Что я не был миллионером.
0: Because the money,
1: потому что деньги,
0: went away in 1 week.
1: За неделю уже кончились.
0: And I had no money.
1: И денег не осталось.
0: And I had no faith.
1: Не осталось и веры.
0: I had 4 children.
1: У меня было 4 детей.
0: And 1 wife.
1: И одна жена.
0: And I didn't know how can I survive this country for 9 months without money. And you know what happened? I felt depression coming. I felt I was like a small little person. I went into my living room to pray. And I prayed like this. I could hardly get a voice. It must have sounded like a little, really small prayer. And my wife came. He said, "What are you doing?" I said, "I'm praying." She said, "That's unbelieving tongues." Go to a meeting.
1: Пойдем на собрание.
0: So you hear the word of God.
1: Она услышала слово от Бога.
0: So you come back in the spirit.
1: Что, чтобы ты там услышал слово Божие и вернулся в дух.
0: Okay.
1: Ну ладно.
0: So I went to a meeting.
1: И я пошел на собрание.
0: It was bigger than this.
1: Там собрание было побольше, чем это.
0: About 5,000 people.
1: Собралось где-то 5,000 человек.
0: It was a big meeting.
1: Такое большое было собрание.
0: And I sat down.
1: И я сел.
0: And a woman was preaching.
1: И проповедовала там женщина.
0: His name was Marilyn Hickey.
1: Ее звали Мэрилин Хикки.
0: And I forget what she preached about.
1: И я сейчас уже не помню, о чем она проповедовала.
0: I was just thinking about money.
1: Я не слушал ничего там. Я только думал о своих деньгах.
0: How in the world?
1: Я волновался. Ну как же мне?
0: I'm gonna live this year.
1: Как же мне выжить, прожить этот год?
0: And when the people said to me, "Stand up and greet somebody."
1: И когда говорили, что встаньте, поприветствуйте кого-то.
0: I thought money was coming.
1: Я думал, ой, сейчас придут деньги.
0: Maybe someone will give me $100.
1: Может быть, кто-нибудь вложит мне в руку $100.
0: God bless you.
1: Пусть Бог тебя благословит.
0: No dollars.
1: И денег нету.
0: I was desperate.
1: Я в таком отчаянии был.
0: I was in another country.
1: Я был в другой стране.
0: And the devil said,
1: и дьявол сказал,
0: "How are you gonna make it?"
1: Ну, у тебя ничего не выйдет.
0: Yeah. But you have a ticket home.
1: Но у тебя же есть билет домой.
0: You can go home.
1: Можешь вернуться.
0: Don't go to Bible school.
1: И не ходи в библейскую школу.
0: Satan.
1: Я сказал, сатана.
0: If I'm gonna fast for 9 months, I'm gonna go to Bible school.
1: Если мне придется поститься 9 месяцев подряд, все равно буду ходить в библейскую школу.
0: And he goes, "What about your wife and your children? You want to sacrifice them?"
1: А как же тогда насчет твоей жены и детей? Что ты и их в жертву принесешь?
0: I was tormented in my mind.
1: Я был мучен в своем разуме.
0: And can you imagine?
1: Представляете?
0: I didn't listen one word to the sermon.
1: Я не услышал ни одного слова из проповеди.
0: May God forgive me.
1: Бог простил меня.
0: I didn't do that.
1: Я не слушал.
0: But when I was When she was finished,
1: но когда она закончила,
0: she said, "I have some word for some people."
1: Она сказала, у меня есть слово для некоторых человек.
0: I said, "You down there?"
1: И он говорит, вот ты там.
0: She pointed somebody, gave him a Bible.
1: Она кого-то вызвала и сказала, дала ему стих из Библии.
0: And then she stopped.
1: И потом вдруг она остановилась.
0: And she looked at where I was sitting on the balcony.
1: И она, а я сидел на балконе.
0: About 200 meters from her.
1: От нее было метров, наверное, 200.
0: She said, "You up here?"
1: И она говорит, ты там наверху.
0: I said, "She's not pointing
1: at me." Я думаю, не на меня. Я думаю, не на меня.
0: There are 2,000 people sitting
1: Тут
0: on me.
1: Вокруг меня пару тысяч человек.
0: On the balcony it was 2,000.
1: На балконе вокруг меня пару тысяч.
0: So I looked around.
1: И я так стал вокруг
0: you
1: себя
0: there
1: смотреть.
0: Looking around.
1: Ты вот который сейчас оглядывается.
0: Oh. I said, "Oh." I became like this.
1: И я вот так стал уже.
0: So I started looking behind.
1: Я назад посмотрел.
0: Yeah, you looking behind.
1: Да, вот ты, который назад смотрит.
0: I did like this.
1: Я уже так сделал.

0: I started realize,
1: я стал понимать, может быть, вдруг это я.
0: So I did, took on my old Pentecostal look, you know.
1: И я сделал такой старый пятидесятнический вид.
0: Amen.
1: Вот так.
0: And she said, you looking down now.
1: И она говорит, ты, который сейчас не смотрит.
0: Will you stand up?
1: Встань, пожалуйста.
0: I have a word from God.
1: У меня есть для тебя слово от Бога.
0: And I stood up.
1: Я встал.
0: Saying.
1: И говорю.
0: Lord, forgive me all my sins.
1: Господи, прости все мои грехи.
0: So I didn't even listen to the sermon.
1: Я даже и проповедь не слушал.
0: Joe, I was. And she said.
1: И она говорит.
0: You have been sitting here not listening to the sermon.
1: Ты тут сидишь и проповедь не слушаешь.
0: I said, God, why do you have to tell everybody about this?
1: Я сказал, Боже, ну зачем ты об этом рассказал?
0: You know that I know. Don't tell anybody about this.
1: Ты же знаешь, ты это ты всем теперь рассказал.
0: And she said. But then she said.
1: Потом она говорит,
0: but don't worry.
1: Не волнуйся.
0: I have a word from God to you.
1: Я имею для тебя слово от Бога.
0: She started prophesying over me.
1: И она начала пророчествовать
0: You're
1: мне,
0: gonna go preaching the word of God all over the land.
1: Что ты пойдешь и будешь проповедовать Евангелие во многих землях.
0: I'm gonna use you.
1: Я буду использовать тебя.
0: You're gonna tell many people about Jesus.
1: Ты расскажешь многим людям об Иисусе.
0: And then she said,
1: и потом она
0: and
1: сказала,
0: I have a word from God to you.
1: И у меня еще есть слово от Бога для
0: Luke
1: тебя. Луки 15:31.
0: You are always with me, my son.
1: Ты всегда со мной, сын мой.
0: And everything I have,
1: и все, что у меня есть,
0: I give to you.
1: Я даю тебе.
0: Oh! It was a little mustard seed.
1: И вот это было маленькое зернышко,
0: that came right into my heart.
1: Которое попало прямо в мое сердце.
0: And I knew from that day.
1: И я с того момента уже знал,
0: I don't have to worry.
1: Что мне не нужно волноваться.
0: God will help me.
1: Бог поможет мне.
0: I came home to my wife.
1: Я пришел домой к жене.
0: I said, Monica.
1: И говорю, Моника.
0: We're gonna make it.
1: У нас все получится.
0: Don't worry.
1: Не волнуйся.
0: So now you sound differently.
1: Она говорит, ну теперь ты по-другому заговорил.
0: Do you have some money?
1: У тебя что, деньги появились?
0: I said, нет.
1: Я говорю, нет.
0: Same situation.
1: Ситуация та же.
0: But I have a mustard seed.
1: Но у меня есть горчичное
0: зерно. I have a word from God.
1: У меня есть слово от Бога.
0: Yes! And I know we will make it.
1: И я знаю.
0: I know we will make it.
1: Я знаю, что у нас все получится.
0: I know.
1: Я знаю.
0: I have the word of God.
1: У меня есть слово от Бога.
0: Amen. What's the word for make it?
1: Какое слово, что получится?
0: Hallelujah! I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Let's all do it together.
1: Давайте сделаем это вместе.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: We will make it.
1: У нас получится.
0: Hallelujah! Not because of us.
1: Не благодаря нам.
0: Not because of size of our faith.
1: Не благодаря размеру нашей веры.
0: Just because faith.
1: Но только благодаря вере.
0: I said, just because of faith.
1: Я сказал только благодаря вере.
0: We will make it.
1: У нас все получится.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: You see, sometimes we want big words.
1: Знаете, иногда нам хочется получить большое
0: big
1: слово.
0: Faith.
1: Большую веру.
0: But Jesus says.
1: Но Иисус говорит.
0: Big faith, no.
1: Большая вера нет.
0: Maybe you're going to remove the sun, you need big faith.
1: Может быть, чтобы солнце удалить, вам нужна большая вера.
0: But everything that's small in the mountain, you can remove by small faith.
1: Но все, что меньше, чем гора, можно и маленькой верой убрать.
0: That means.
1: Это означает.
0: Sorry.
1: Извините.
0: You don't need big faith.
1: Вам не нужна большая вера.
0: Only take the little faith you have.
1: Возьмите ту малую веру, которая есть.
0: Trust Jesus.
1: Уповайте на Иисуса.
0: And He will have a miracle for you.
1: И Он сделает для вас чудо.
0: Let's give the Lord a
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Big faith, small faith.
1: Малая вера.
0: Think about this.
1: Подумайте.
0: Small faith,
1: малая вера,
0: in a big God,
1: и большой Бог,
0: will create,
1: это сотворит,
0: a big miracle,
1: большое чудо.
0: Amen. Because it's not the size of your faith that makes it happen.
1: Потому что не размер твоей веры определяет все.
0: It's the size of our God.
1: Но размер нашего Бога.
0: He is the one who do the miracle, not you.
1: Он тот, кто будет совершать чудо, не ты.
0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: So small things.
1: Поэтому что-то малое.
0: Bring big results.
1: Малые вещи приносят большие.

0: I went home happy yesterday.
1: Я пошел домой такой вчера радостный.
0: And one thing the Lord spoke to me is
1: this. И Господь мне что-то сказал.
0: There are two kinds of lifestyle.
1: Что есть два образа жизни.
0: You can choose.
1: И ты можешь выбрать.
0: One.
1: Один.
0: Pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: One.
1: А другой. Это пиджак.
0: Worries.
1: Волнений.
0: Worries.
1: Волнений.
0: Fear.
1: Страхов.
0: And I can make a choice.
1: И я выбираю.
0: Amen. Amen. What kind of faith?
1: Какая вера?
0: Big faith?
1: Большая?
0: No.
1: Нет.
0: Small faith.
1: Маленькая.
0: Mustard seed.
1: Как горчичное зерно.
0: So small can hardly find.
1: Она такая маленькая, что трудно даже взять.
0: Sometimes the faith is so small in life you can hardly find it.
1: Иногда вера такая маленькая, что ее даже найти трудно.
0: But if you trust Jesus,
1: но если ты уповаешь на Иисуса,
0: Jesus will do a miracle.
1: Иисус сделает чудо.
0: Here it is.
1: No, вот оно. Нет, потерял.
0: You'll find mustard seed everywhere in this room.
1: После этого здесь по всему залу, наверное, будут зернышки.
0: Hallelujah. Here's some more for you.
1: Вот еще для вас.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: We make it.
1: У нас получится.
0: We come through.
1: Мы прорвемся.
0: Whatever you go through right now.
1: Через что бы ты ни проходил сейчас.
0: Just trust God.
1: Просто уповай на Бога.
0: Don't fear God, just trust God.
1: Не бойся его, но уповай на него.
0: Because sometimes every day we have situations.
1: Каждый день у нас бывают такие ситуации.
0: We can go in the coat worries.
1: Мы можем либо одеться в пиджак забот.
0: Or we can trust the pillow.
1: Либо же положиться на подушку.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: It's choices.
1: Каждый день наполнен выбором.
0: You
1: каждый
0: make a choice.
1: День ты принимаешь решение, каким путем пойти.
0: But don't be worried if your faith is not up here every day.
1: Но не волнуйся, если не каждый день твоя вера вот так наверху.
0: Because sometimes like, oh, I didn't feel faith today.
1: Иногда у нас бывает такое ощущение, что я сегодня не чувствую себя в вере.
0: But you have faith.
1: Но вера-то есть.
0: God says you have faith inside of you.
1: Бог говорит, что вера есть внутри тебя.
0: Hallelujah. Every person has faith.
1: У каждого человека есть вера.
0: Every person has a little bit of faith.
1: У каждого человека есть немного веры.
0: So you don't need big things.
1: Поэтому не нужна большая.
0: Few months ago,
1: несколько месяцев назад,
0: I was in Batumi.
1: Я был в Батуми.
0: If you know what Batumi is on the other side of Caucasus.
1: Вы знаете, что Батуми, она с другой стороны Кавказа.
0: And I've told this story before here to you.
1: И я рассказал вот эту историю.
0: But now I got a total completion of this story.
1: Но сейчас у меня полное есть представление об этой истории.
0: I came to the hotel.
1: Я пришел в отель.
0: And a family approached me.
1: И ко мне подошла семья.
0: They said, Carl Gustav,
1: и они сказали, Карл Густав,
0: can we come to the hotel and tell our story?
1: Мы можем прийти к тебе в отель и рассказать историю.
0: They have told it to me before.
1: Они рассказывали ее раньше.
0: But now I heard it in full.
1: Но сейчас я уже услышал ее до конца.
0: 2 years ago.
1: 2 года назад.
0: We were in Tbilisi.
1: Мы были в Тбилиси.
0: And we preached.
1: И проповедовали.
0: In Pastor Mamuka's church.
1: И пастор Мамука там был.
0: You know Pastor Mamuka.
1: Вы знаете
0: here.
1: Его.
0: Yeah. In the end of the meeting,
1: в конце собрания,
0: I am on the way out,
1: я был уже на пути к выходу,
0: and I see a boy,
1: и я увидел мальчика.
0: In the yellow coat, I don't know the exactly clothes he
1: я
0: had.
1: Я не помню точно, в какой он был одежде.
0: But he was white in his face.
1: Но он был бледным таком.
0: His
1: таким.
0: Eyes was paralyzed.
1: Его глаза были парализованы.
0: And the father said to me,
1: и отец мне сказал,
0: Carl Gustav, this is my son.
1: Это мой сын.
0: He is dying.
1: Он умирает.
0: He's 10 years old.
1: Ему всего 10 лет.
0: He has a few days to live.
1: И ему осталось жить несколько дней.
0: My son was 10 years old that day.
1: И моему сыну всего 10.
0: And I thought,
1: и я подумал,
0: what would happen if I lose my son?
1: Как бы я оценил своего сына?
0: And here is a father who's going to lose his son.
1: И вот отец, который теряет своего сына.
0: And I saw the father's face.
1: И я посмотрел в лицо этому отцу.
0: His son's gonna die.
1: Его сын умирает.
0: He said he has cancer.
1: Он сказал, у него рак.
0: Every organ in the body had cancer.
1: Уже все органы в теле поражены раком.
0: He has been in Germany.
1: Мы побывали в Германии.
0: They spent $12,000.
1: Они потратили $12,000.
0: To medicine.
1: На лекарства.
0: Everything they had.
1: Все, что у них было.
0: Nothing helped.
1: И ничто не мне помогло.
0: He said, "Can you pray?"
1: Он сказал, ты можешь помолиться?
0: He said, "Sure, I'll pray."
1: Я сказал, да, я помолюсь.
0: And we prayed.
1: И мы молились.
0: But the story.
1: Но история.
0: Is longer than this.
1: Она больше, чем только это.
0: Because 2 days before that.
1: Потому что за 2 дня до этого.
0: This little boy.

0: этот маленький мальчик был в туалете,
1: and blood came out of his body.
0: И из него пошла кровь.
1: All over the floor of the toilet.
0: И залило весь пол в туалете.
1: He couldn't hold his thing, so his kids came, and that was the urine was mixed with blood.
0: И из него что-то выходило еще вместе с кровью.
1: Blood came out of him.
0: И кровь выходила.
1: And the whole floor was red.
0: И весь пол был красным.
1: And this boy.
0: И этот мальчик
1: prayed this prayer.
0: Помолился.
1: Jesus.
0: И сказал: Иисус,
1: help me.
0: Помоги мне.
1: Jesus, help.
0: Иисус, помоги мне.
1: Not big faith.
0: Не, это небольшая вера.
1: Not big prayer.
0: Это небольшая молитва.
1: Only three words.
0: Три слова.
1: Jesus.
0: Иисус.
1: Help me.
0: Помоги мне.
1: And I got a sermon out of that.
0: И из этого я сделал проповедь.
1: You need three words.
0: Тебе нужно три слова.
1: For a miracle.
0: Для чуда.
1: Jesus.
0: Иисус.
1: Help.
0: Помоги
1: me.
0: Мне.
1: He was. This is Thursday, Friday.
0: И это было, это была пятница.
1: Saturday,
0: а в субботу
1: his parents was in my meeting.
0: Его родители пришли на собрание.
1: And they heard me preach.
0: И они услышали, как я
1: проповедовал.
0: Я не знаю, что точно происходило, но Дух Божий сошел
1: and
0: на
1: I
0: меня.
1: Pointed down in that direction.
0: И я указал туда, в их
1: He
0: направление.
1: Said, you down there go through the burning fire right now.
0: И я сказал, что вы проходите через горящий огонь сейчас.
1: God is going to bring you out of that fire.
0: Но Бог выведет вас из этого огня.
1: And the parents took it as a word from God.
0: И родители, они схватились за это,
1: they
0: как
1: ran
0: за
1: to the hospital.
0: Слово от Бога. Они пошли в больницу.
1: They bring the boy.
0: И взяли оттуда мальчика.
1: And they stand in the door when we go out and we pray.
0: И встали в дверях и ждали, когда мы выйдем.
1: Now listen to this now.
0: И послушайте.
1: When we pray this prayer.
0: Когда мы помолились этой молитвой.
1: I didn't feel anything.
0: Я ничего не чувствовал.
1: It was a mustard seed prayer.
0: Это была молитва горчичного зерна.
1: It was a little prayer.
0: Это была маленькая
1: Not
0: молитва.
1: A long prayer.
0: Не какая-то длинная
1: Not
0: молитва.
1: A mighty prayer.
0: Не какая-то могучая
1: It
0: молитва.
1: Was a little prayer.
0: Это была маленькая
1: little
0: молитва.
1: Faith.
0: Маленькая вера.
1: Amen.
0: Amen.
1: And to be honest,
0: если честно,
1: I didn't know exactly what's going to happen on that day.
0: Я точно и не знал, что произойдет в этот
1: Because
0: день.
1: It was not prior,
0: потому
1: my
0: что это не было в моих молитвах.
1: It was that boy's prayer 2 days before.
0: Это не была не моя молитва, а молитва твоего мальчика за два
1: And
0: дня до этого в туалете.
1: Jesus,
0: Иисус,
1: help me.
0: Помоги мне.
1: But before I went.
0: Но прежде чем я пошел,
1: I said to that boy,
0: я сказал этому мальчику.
1: Next time I see you.
0: В следующий раз, когда мы увидимся.
1: We play football,
0: мы поиграем с тобой в футбол.
1: He went away.
0: Он ушел.
1: One year later,
0: через год.
1: Which means 1 year ago,
0: это означает год назад.
1: I was in Tbilisi,
0: я был в Тбилиси.
1: Went through the same door,
0: я прошел через ту же дверь.
1: And there stands a boy,
0: и там стоит мальчик.
1: With the football under the arm.
0: И у него в руке футбольный мяч.
1: I said, "What do you do with football
0: я
1: in
0: говорю,
1: church?"
0: А ты что делаешь с мячом в церкви?
1: This is not a football game. This is a church.
0: Тут у нас не стадион, тут церковь.
1: He said, "You told me."
0: Он сказал, да ты мне сказал.
1: 1 year ago.
0: Что через год.
1: Next time we see you.
0: В следующий раз, когда увидимся, поиграем в футбол.
1: We play football.
0: И мы проиграем футбол.
1: And I started to remember.
0: И я начал вспоминать.
1: Is that you?
0: Так это ты.
1: It was another look in the boy's eyes.
0: Он совершенно по-другому выглядел.
1: He was not paralyzed anymore.
0: Он больше не был парализован.
1: And Papa said.
0: И папа сказал.
1: My boy is healed.
0: Мой сын исцелен.
1: My boy is healed.
0: Мой сын исцелен.
1: The first thing he did.
0: Первое, что он сделал.
1: After he came back from that meeting 1 year ago.
0: После того, как он вернулся с того собрания год назад.
1: He started to get better.
0: Он начал идти на поправку.
1: After 2 days he could walk.
0: Через два дня он уже стал ходить.
1: After 2 months he was playing football.
0: Через два месяца он уже стал играть в футбол.
1: I didn't know that football was his life.
0: А я и не знал, что этот футбольный мяч стал его жизнью.
1: And you know that I'm crazy about football.
0: Вы знаете, в Грузии они все с ума сошли на футболе. Это жизнь была для него.
1: That Sunday,
0: в то воскресенье
1: I did something
0: я сделал что-то,
1: I never done before.
0: Чего никогда не делал прежде.
1: I played football
0: я играл в футбол
1: in the church.
0: В церкви.
1: In the church.
0: В церкви.
1: Yes. We played with him and I.
0: Мы играли с ним вдвоем.
1: And the father said,
0: и отец сказал,
1: the nurse has been saved also.
0: И медсестра тоже спаслась.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: She's in the meeting now.
0: Иисус, она сейчас на собрании.
1: Doctors saved.
0: И врачи спаслись.
1: The daughter to the nurse says, "Receive Jesus."
0: И врачи и медсестра приняли Иисуса.
1: Amen. I said, "Amen."
0: Я сказал аминь.
1: And now, a few months ago, I was in Batumi.
0: Сейчас еще прошло несколько месяцев, и я был в
1: Батуми. And the whole family was sitting in my hotel room.
0: И уже вся семья сидела у меня в комнате моего отеля. И они рассказали мне всю историю.
1: I was crying.
0: И я плакал.
1: He said an Australian doctor came.
0: Они сказали, что приехал врач из Австралии.
1: He saw the X-rays.
0: Он увидел результаты рентгена.
1: Of the lungs.
0: Его легких.
1: And he said, "I have the X-ray where you can see the lung, Carl Gustav."
0: И они сказали, что у нас с собой эти результаты, можешь посмотреть, Карл Густав.
1: The lungs was totally white of cancer.
0: Эти легкие были абсолютно белыми от рака.
1: Everything was full of cancer.
0: Он был полный, весь наполнен раком.
1: And doctor said, "When did this boy die?"
0: И врач спросил, а когда этот мальчик умер?
1: He said, "He's not dead."
0: Они говорят, что да, он не умер.
1: He's playing football.
0: Он там в футбол играет.
1: He's playing football.
0: Он играет в футбол.
1: Glory to God! And when I came to the church,
0: и когда я пришел в церковь,
1: now 3 months ago,
0: вот три месяца назад это
1: было, in their home church they lived in Batumi,
0: в той их домашней церкви в Батуми,
1: the boy stood there with a football on the arm.
0: Мальчик опять стоял с футбольным мячом.
1: Oh. And the papa said,
0: и папа сказал,
1: all my enemies have been saved now.
0: Все мои враги спаслись уже.
1: Hallelujah! All my enemies have been saved.
0: Все враги тоже спаслись.
1: That morning.
0: То утро,
1: Saturday morning,
0: субботнее утро,
1: church was packed.
0: Церковь была забита людьми.
1: Over 70 people came to the Lord that morning.
0: И где-то 70 человек отдали свои жизни Господу.
1: Because of one miracle.
0: Благодаря одному чуду.
1: Because of
0: благодаря
1: a mustard seed prayer.
0: Благодаря молитве горчичного зернышка.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I said, слава Богу.
0: Я сказал, слава Богу.
1: A little prayer,
0: маленькая молитва,
1: and a big God,
0: большой Бог,
1: can bring a big miracle.
0: Может принести большое чудо.
1: Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Hallelujah! Amen!
0: Аминь.
1: You know,
0: знаете,
1: I asked that boy,
0: я спросил этого мальчика,
1: we sat on the hotel,
0: мы сидели в отеле,
1: we're going to make a video of this.
0: Я сказала, что давай мы сделаем видео из этого.
1: Write about it in newspapers.
0: Напишем в газетах.
1: Because we have the journals before and after.
0: И мы покажем, что было до и после.
1: It's going to be a big sign.
0: И это будет большое, большое свидетельство.
1: That there is a God in heaven.
0: Что есть Бог на небе.
1: I said there is a God in heaven.
0: Я сказала, что на небе есть Бог.
1: Now, I asked that boy.
0: Я спросил мальчика.
1: You play football?
0: Ты играешь в футбол?
1: He said yes.
0: Он говорит да.
1: Which is your favorite team?
0: А какая твоя любимая команда?
1: He said Arsenal.
0: Он сказал Арсенал.
1: I said I forgive you.
0: Я говорю прощаю тебя.
1: I asked his brother.
0: Я спросил его брата.
1: What is your favorite team?
0: А какая твоя любимая команда?
1: He said Barcelona.
0: Он сказал Барселона.
1: I forgive you too.
0: И тебя тоже прощаю.
1: So I went to China.
0: И я поехал в Китай.
1: A few weeks ago.
0: Несколько недель назад.
1: And I told the Chinese Christians.
0: И я рассказал об этом христианским китайским христианам.
1: About this boy.
0: Об этом мальчике.
1: And his brother.
0: И о его брате.
1: And next morning.
0: И на следующее утро.
1: They came with Arsenal clothes and Barcelona clothes.
0: Они принесли форму Арсенала и Барселоны.
1: And shoes to the boys.
0: И бутсы для двоих мальчиков.
1: So we send them back to Mamuka, and Mamuka gave it to the boys.
0: И мы пошлем это все Мамуке, и Мамука подарит мальчикам.
1: So if you come to Batumi for vacation,
0: так что приезжайте в Батуми в отпуск.
1: Look for two small boys.
0: И найдите двух мальчиков.
1: With Barcelona clothes and Arsenal clothes.
0: В форме Барселоны и Арсенала.
1: And ask.
0: И спросите.
1: If Jesus can do a miracle.
0: Может ли Иисус сделать чудо? Yeah.
1: Jesus can do a miracle.
0: Иисус может сделать чудо.
1: Jesus can
0: я сказал, Иисус
1: do
0: может сделать чудо.
1: But
0: но
1: you don't need big faith like a mountain,
0: вам не нужна вера величиной с гору,
1: to remove a mustard seed,
0: чтобы свергнуть горчичное зерно.
1: But you need faith,
0: но вам нужна вера
1: like a mustard seed,
0: величиной с горчичное зерно.
1: Only that,
0: всего лишь,
1: to remove a mountain,
0: чтобы свергнуть гору.
1: Before we close,
0: прежде чем мы закончим,
1: go to Matthew 20, 17.
0: Давайте мы откроем Матфея 20, 17.
1: Слава Богу. Are you getting blessed by this word tonight?
0: Вы благословлены этим словом?
1: I hope this will transform all your life.
0: Матфея 17.
1: I hope you will get your life transformed by this.
0: Я надеюсь, что ваша жизнь преобразуется от этого.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя. Слава Богу.
1: Oh, hallelujah. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Lead verse 20.
0: И посмотрим 20 стих.
1: You can read it. 19 and why could we cast the demon out? They asked Jesus.
0: Иисуса спросили в 19 стихе, почему мы не могли изгнать его?
1: And Jesus said to them, because of your unbelief.
0: Иисус сказал им, по неверию вашему.
1: For surely I say to you,
0: ибо истинно говорю вам,
1: if you have faith as a mustard seed,
0: если будете иметь веру с горчичное зерно,
1: you will say to this mountain,
0: и скажете горе этой,
1: move from here,
0: перейди отсюда,
1: and it will move,
0: туда.
1: And nothing,
0: и она перейдет, и ничто
1: shall be impossible for you.
0: Не будет невозможного для вас.
1: How are we going to have a new building here?
0: Как здесь мы получим новое здание?
1: By mustard seed faith.
0: Через веру в горчичное зерно.
1: I said, Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And big stones will feel.
0: И большие камни почувствуют.
1: That we are coming from under.
0: Что мы снизу пробираемся.
1: And said, Who are you?
0: И скажут, ты кто?
1: And we will say,
0: а мы скажем,
1: it is we.
0: Мы это мы.
1: It is me.
0: Это я.
1: And I'm the little mustard seed.
0: И я маленькое горчичное зерно.
1: That shoots up from nothing.
0: Которое появляется из ничего.
1: Why? We have a word from God.
0: Когда у нас есть слово от Бога.
1: A little word from God.
0: Маленькое слово от Бога.
1: That God gave to us.
0: Которое Бог дает нам.
1: And we will trust that word.
0: Мы уповаем на это слово.
1: And we will overcome.
0: И мы победим.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: I said in Jesus' name.
0: Я сказал во имя Иисуса.
1: Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
1: Oh, glory to God.
0: Glory Слава Богу. Слава Богу.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. You see, when Jesus
0: Видите, Иисус, когда Иисус
1: us,
0: сравнивает нас
1: in a battlefield,
0: на поле сражения,
1: Paul is writing,
0: Павел пишет.
1: You are like a sheep.
0: Вы как овцы.
1: Have you ever thought how powerless a sheep is?
0: Вы когда-нибудь задумывались, насколько бессильна овца?
1: A sheep don't fight when they kill it.
0: Овца даже не сопротивляется, когда ее убивают.
1: They just stand like this.
0: Она просто стоит вот так.
1: Cut here.
0: И ей режьте.
1: All animals are fighting.
0: Все остальные животные они сражаются.
1: But a sheep don't fight.
0: А овца нет.
1: And Jesus, Paul said, "We are like sheep."
0: Павел говорит, мы как овцы.
1: Being slaughtered every day.
0: Нас каждый день заколают.
1: But then he says.
0: А потом он говорит.
1: But in all these things.
0: Но во всем этом.
1: We are more than conquerors.
0: Мы больше, чем победители.
1: Hallelujah. We are struck by, sometimes surrounded by evil every day.
0: Иной раз мы каждый день окружены злом.
1: But we are not struck out.
0: Но мы нас не побивают до конца.
1: We are more than conquerors.
0: Мы больше, чем победители.
1: We are not only conquerors.
0: Мы не просто победители.
1: We are more than conquerors.
0: Мы больше, чем победители.
1: Through Jesus Christ.
0: В Иисусе Христе.
1: That's because nothing can stop us.
0: И поэтому ничто
1: nothing
0: не остановит
1: is impossible
0: нас.
1: For the church.
0: Ничто, нет ничего невозможного
1: because
0: для церкви. Потому что Бог
1: is with us.
0: С нами.
1: God
0: Бог
1: has spoken to us.
0: Сказал нам
1: in a little word.
0: Маленькое слово.
1: Faith
0: Вера.
1: Like a mustard seed.
0: Как горчичное зерно может изменить мир. Когда мы начинали нашу церковь в Уппсале, нас было 20 человек, студентов, с молодым фанатичным пастором.
1: His name was Pastor Ulf.
0: Его зовут Пастор Ульф.
1: He received the word from God.
0: Он получил слово от Бога.
1: Started church.
0: И начал церковь.
1: 20 people.
0: 20 человек.
1: No money.
0: Денег нет.
1: Nobody knows about us.
0: И никто нас не знает.
1: But today, 20 years later.
0: Но сегодня, спустя 20 лет.
1: 25 years later.
0: Спустя 25 лет.
1: God has blessed us.
0: Бог благословил нас.
1: God has blessed us.
0: Бог благословил нас.
1: God has blessed us.
0: Бог благословил нас.
1: And we are now in many, many nations.
0: И сейчас мы уже во многих странах.
1: Preaching on television in over 70 nations.
0: Проповедуем по телевидению более чем 70 странам.
1: The word of God go everywhere.
0: И Слово Божие расходится повсюду.
1: By the word.
0: Из этого слова.
1: Like a mustard seed,
0: которое было подобным горчичному зерну.
1: Changed the whole world.
0: И это изменило весь мир.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: We are born to win.
0: Мы рождены для победы. Yeah.
1: Think about you.
0: Подумайте о себе.
1: Just think one second about
0: Просто
1: you.
0: Просто несколько секунд подумайте о себе.

0: how big you were when you were born.
1: Насколько, каким большим были вы, когда вы родились?
0: You were only a little seed.
1: Вы были как маленькое зернышко. Да.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You know, one time I saw a video.
1: Однажды я смотрел фильм.
0: It's a Swedish man. His name is Lennart Nilsson.
1: Есть шведский человек, швед. Его зовут Леонард Нильсон.
0: Everyone who comes from Sweden knows there's a photographer they call Lennart Nilsson.
1: Все, кто приезжают в Швецию, знают, что есть такой фотограф. Его зовут Леонард Нильсон.
0: He takes pictures inside the body.
1: Он делает фотографии того, что внутри тела.
0: He can put a camera in your heart, and you can see the whole heart.
1: И он может вложить камеру в ваше сердце, и можно видеть, что там происходит.
0: And he had a book called A Journey to Life.
1: И у него есть книга, которая называется «Путешествие к жизни».
0: Well, he's photographing from the conception to the birth of a child.
1: Он сделал фотографии того, что происходит от зачатия до рождения ребенка.
0: He's world famous for that.
1: Он стал всемирно знаменитым из-за этого.
0: And one time he made a video.
1: И однажды он сделал видео
0: of the conception.
1: Зачатие.
0: And I watched it with my wife.
1: И мы с женой это смотрели.
0: And suddenly I screamed.
1: И вдруг я закричал.
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: My wife said, "What's the matter with you?"
1: Моя жена говорит, да что с тобой?
0: She said, "Look, Monica."
1: Я говорю, Моника, да посмотри.
0: Look.
1: Ты только посмотри.
0: You know what they said on the speaker?
1: Знаешь, что сказал диктор?
0: Every time.
1: Каждый раз.
0: A person is born.
1: Когда рождается человек.
0: And is conceived in the mother's womb.
1: И когда он зачинается у матери.
0: There are 500 million sperm.
1: Есть 500 миллионов сперматозоидов.
0: That fights about to win the race and be conceived.
1: Которые сражаются, чтобы быть первыми и участвовать в зачатии.
0: And only one make it.
1: И только получается у одного.
0: So I started think.
1: И я стал думать.
0: Wow.
1: Oh.
0: The first race I did in my life.
1: Первое поприще, первая моя победа в моей жизни.
0: The first thing I
1: первая
0: did,
1: победа, первое, что я сделал в жизни.
0: I beated 499,999,999 others.
1: Я победил 499,999,999 соперников.
0: And you did too.
1: И я прорвался.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You were born to be a winner.
1: Вы рождены на победу.
0: If you didn't win,
1: если вы могли бы победить,
0: you would not be here today.
1: Если бы вы не могли победить, вы
0: But
1: бы не здесь
0: you
1: не были.
0: Were the winner.
1: Но раз вы победитель,
0: now some of you go like this.
1: Сейчас кто-то из вас так вот себя ведет. Я вообще никто, я не могу победить.
0: Hey, you were born to win.
1: Вы рождены для победы.
0: I saw this video.
1: Я посмотрел это видео.
0: How these sperms were swimming.
1: Как эти сперматозоиды идут. Вот так вот.
0: They didn't say.
1: Они не говорили так.
0: Oh, it's so hard.
1: Ой, как тяжело.
0: I give up now.
1: Я лучше сдамся.
0: You didn't do that time.
1: В тот момент вы этого не делали. В тот момент.
0: It's time for win or you die.
1: Было такое: или я выиграю, или умру.
0: And when you broke into the egg.
1: И когда вы ворвались в яйцеклетку.
0: You look back.
1: Вы обернулись назад.
0: I said, sorry, guys.
1: И там уже говорится: ребята, извините.
0: Here is the champion.
1: Я уже чемпион.
0: Hallelujah. I said, hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: I can see when Ulf Ekman did that race, you know.
1: Я могу подумать о том, который выиграл это сражение.
0: Ulf Ekman,
1: Ulf Ekman, когда он это выиграл?
0: Whoa, whoa, whoa, whoa.
1: Как он это делал?
0: Расим came like this.
1: Расим шел вот так.
0: Пер came like this.
1: А Пер вот так.
0: But that time.
1: Но в тот момент.
0: You were not big, to be honest.
1: Если честно, вы не были такими большими.
0: You were smaller than a mustard seed.
1: Вы даже были меньше, чем это зернышко.
0: But look at you today.
1: Но посмотрите на себя сегодня.
0: You're big enough.
1: Вы сейчас побольше.
0: You have a life now.
1: У вас сейчас есть жизнь.
0: Amen. This is a principle God used.
1: Это тот принцип, который использует Бог.
0: That we can all win.
1: Что мы все победим.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Я сказал аллилуйя.
0: I said, let's give Jesus a
1: Давайте
0: wonderful...
1: воздадим Иисусу и скажем ему спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Wow. I don't need.
1: Мне не нужно.
0: I don't need.
1: Мне не нужно.
0: Big faith.
1: Большой веры.
0: I need small faith.
1: Мне нужна малая вера.
0: The Lord is here right now.
1: Господь здесь сейчас.
0: Now just listen to the word of God when you're standing now.
1: Просто послушайте слово Божье сейчас.
0: We never forget this.
1: И вы этого не забудете.
0: Jesus said.
1: Иисус говорит.
0: If you have faith like a mustard seed.
1: Если у вас будет вера величиной с горчичное зерно.
0: You will say to this mountain.
1: То скажете горе сей.
0: Move from here.
1: Поднимись.
0: And it will move.
1: И она подвинется.
0: I said it will move.
1: А я сказала она подвинется.
0: And nothing
1: и ничто
0: shall be impossible for you.
1: Не будет для вас невозможно.
0: Do you hear that?
1: Вы услышали это?
0: Do you hear that, pastor?
1: Вы услышали это, пастор?
0: Nothing
1: ничто
0: shall be impossible.
1: Не будет для вас невозможным.
0: Nothing. For this church. Nothing.
1: Ничто.
0: If you have faith like a mustard,
1: если будет вера величиной с горчичное зерно,
0: you have a mustard in your hand now.
1: У вас есть зернышко в руке.
0: Nothing
1: ничто
0: shall be impossible.
1: Не будет невозможно.
0: Second word God gave me to this church.
1: Второе слово, которое Бог дал мне для этой церкви.
0: What shall we say about the kingdom of God?
1: Что скажу о царстве Божьем?
0: What shall we say?
1: Что мы скажем?
0: It's like a mustard seed.
1: Чему подобим? Оно подобно горчичному
0: зерну. Ground,
1: когда сеется в землю,
0: it's smaller
1: оно меньше
0: than all the seeds on the earth.
1: Всех других семян земных.
0: You know, this is the smallest seed on
1: Знаете,
0: the earth.
1: Это самое маленькое семя на земле.
0: But when it's sown,
1: но когда оно посеяно,
0: it grows,
1: оно вырастает,
0: up,
1: растет,
0: and became greater than
1: и становится
0: herds, shots and large branches,
1: больше и распускает ветви свои,
0: so that the birds of the air,
1: так что даже птицы небесные укрываются там.
0: And I see my spirit something.
1: И я увидел в духе что-то.
0: New branches,
1: твои ветви,
0: new branches,
1: новые ветви
0: out of this tree,
1: из этой церкви.
0: New branches,
1: новые ветви.
0: It's going to be born.
1: Это важно.
0: New branches.
1: Новые ветви.
0: New branches.
1: Новые ветви.
0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: This is only the beginning.
1: Это только начало.
0: We are just in the beginning.
1: Это только мы только в начале.
0: And I know something.
1: И я знаю что-то.
0: If you take that word.
1: Возьмите это слово.
0: Nothing.
1: Ничто.
0: Shall be impossible.
1: Не будет невозможно.
0: For this church.
1: Для этой церкви.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. А сейчас ведущий Леон Патилов. Хорошо, вы, ребята, отлично откалываете сегодня. Спасибо тебе, Майк, и спасибо группа друзей. Мы очень рады, что вы смотрите сейчас. Мы собрались для того, чтобы провозглашать имя, которое выше всех имен. Я надеюсь, что вы это и делаете в вашей жизни. Пойте вместе со мной.

Да, это имя превыше всех имен. И мы очень рады находиться здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. И мы провозглашаем его имя. Вся программа посвящена именно этому. Сегодня у нас в гостях удивительный дуэт «Муж и жена». Мы всегда пытаемся разнообразить нашу программу, и вы их полюбите. Недавно фирма звукозаписи Benson Records выпустила их новый альбом, который называется «Отдай свою жизнь». Их зовут... Это новый дуэт. Анджела и Вероника.

0: Oh, man.
1: Надо же, у вас очень сильные голоса, словно внутри вас сидят большие такие мужчины и женщины, которые поют за вас. Но действительно, вы звучите как целая группа людей. Какой вокал! Я думаю, что многим зрителям хотелось бы узнать, как вам, ребята, это удается, потому что вы вынуждены путешествовать, гастролировать. И вы не только муж и жена, вы и работаете вместе. И случается или иногда что-то, знаете, сумасшедшее, знаете, вы устаете, столько много работы. Я верю в то, что дьявол лжец, и мы верим в то, что Иисус заботится о нас. Он все время с нами. Да, это здорово. А у вас есть какая-нибудь система в работе, или у вас молитва, или чтение Библии? Или я знаю, что вы сталкиваетесь с такими вещами, когда вам особенно нужно объединиться, с чем-то справиться. То есть у вас есть какая-то система, или... Знаешь, я упоминал футболиста-профессионала Криса Картера. Однажды он подошел ко мне и спросил, «Ты молишься ли со своей женой?» И я ответил, «Да, слава Богу, мы вместе молимся каждый день, потому что без молитвы у нас ничего нет». Слава Богу. А у вас есть дети? Нет, не сейчас, нет еще. А вы надеетесь? А разве что у Господа есть для нас небольшой сюрприз. Нет, ну это действительно хорошо, старина. Это дает вам возможность полностью посвятить себя Господу, и это то, что вы должны делать. А расскажи немного о своем происхождении. Мои родители из Пуэрто-Рико, а теперь они живут в штате Нью-Джерси. Я выросла с латинской музыкой и с разными видами музыки. И, то есть ты разговариваешь на других языках? Да, си, un poquito, да, немного, да, хорошо. Да, немного, ребята. Знаете, вы составляете свои песни, пишете? Да, мы работаем с Фредом Хэммондом на нашей новой записи. Я называю ее Salsa Funk. Да, именно так. Да, возможно, такой же и вкусный альбом будет. Да, можно скушать и слушать, конечно. То есть это новый альбом, правильно? Да, вот это первый альбом, старый альбом, второй наш альбом, да. А, ну понятно, я запутался. Это фантастически. И мы вместе путешествовали, выступали, гастролировали. И каждый раз, когда я слышу, что вы появитесь, я говорю, ну, дьявол сейчас просто ему не поздоровится, конечно. Но я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы пришли к нам на передачу. И я советую всем послушать их альбом, приобрести этот компакт-диск. Он просто вас ошеломит. Ну, еще раз поприветствуем Анджело и Вероника. Да, знаете, мы по-прежнему проводим небольшой конкурс здесь. Знаете, многие ребята, которые являются музыкантами, авторами песен, исполнителями, они присылают нам свои записи, и мы будем проводить годовой конкурс передачи «Леон и друзья». И он будет сказочным. Вам нужно только прислать свои кассеты, фотографии, и у нас специальные судьи выбраны, они прослушают все, они примут окончательное решение. И это у нас, конечно, останется, мы ничего назад не отсылаем. Мы, конечно, не пытаемся ничего украсть, нам просто тяжело рассылать все обратно. Вот, и я знаю, что уже многие прислали, через несколько недель мы сообщим вам о результатах. И я лично прослежу за выпуском альбома того, кто победит. Я прослежу за выпуском их альбома. И это будет фантастически, старина. Все будет здорово. Подумайте о всей музыке, которая прозвучит, и все это во имя Господа, это так хорошо. Вот почему мне нравится эта передача. Вот почему я люблю работать вместе с Дженом и Полом Крауч, потому что они верят в эту музыку. Это как будто бы новая волна христианской музыки. И слава Богу за это. Ну что ж, сегодня у нас в гостях еще один брат. Я думаю, что он один из самых лучших вокалистов, которых я когда-либо только слышал в своей жизни. Этот парень когда-то был главным вокалистом группы Allies. И мы вместе путешествовали по Европе и гастролировали. И я хочу, чтобы вы поприветствовали мой друг Боб Карлайл. Kick it, Bob.

0: Бау-бау-бау-бау.
1: Боже милостивый, Боб, отлично. Да, как поживаешь, брат? Я почти поцеловал тебя. Да, это здорово. Знаешь, у тебя самый сказочный голос, я тебе говорю. Знаешь, я в хорошей компании здесь с тобой. Впервые за много лет я встречаюсь с тобой здесь, в этой стране. Да, мы постоянно встречаемся за рубежом на гастролях. Да, или в аэропортах. Но ты не вступаешь с группой Allies за него, да? У тебя карьера соло. Allies выступали вместе в лучшей части десятилетия, в божьем расписании, так сказать. Но группа распалась сейчас. Но однажды представители Sparrow Record постучали в мою дверь и фактически позвонили по телефону. Они спросили, чем ты занимаешься, не думаешь ли ты стать соло-артистом? И я ответил, да, я об этом и думаю. И, так сказать, остальную историю. Да, я работаю с ними с радостью. А ты работаешь в том же стиле, что и группа Allies, или что-то изменилось? По-другому работаешь? Все немного по-другому. Теперь я выступаю под своим именем, а не в составе известной группы. Люди больше хотят знать о твоей жизни. Это позволяет мне быть более открытым, писать другой материал. Я более ответственен в своей жизни. Я не хочу обмануть ожидания людей. Так что это позволяет мне проникнуть в такие места, куда группа Allies обычно не проникла бы. То есть я попадаю в больше церквей, и я выступаю перед взрослой аудиторией. То есть это здорово. То есть у тебя есть время и служить, и проповедовать? Я не служитель или проповедник в том смысле слова. У меня нет какой-то степени по богословию. Но моя жизнь изменялась, и я просто люблю Иисуса Христа. И песни, которые я пишу и исполняю, они обо мне. Я не указываю пальцами ни на кого. В них говорится о моей перспективе и о моей любви к Иисусу. Я парень простой, я живу от понедельника ко вторнику. Знаешь, я вынужден платить за свой дом на протяжении 30 лет и воспитывать детей, как все остальные. Да, надежда человека, Боб Карлайл. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, это прекрасный альбом. Да, и вам не нужно гоняться, знаете, за Микки Джаггером. Приобретите Боба Карлайла, и это будет прекрасно. Ну, давайте еще раз поприветствуем. Итак, Боб Карлайл.

Боб Карлайл. Отлично, хорошо, Боб. Спасибо тебе большое. В Библии говорится, что в последний день празднования Иисус обратился к толпе. «Если кто-нибудь изнемогает от жажды, пусть подойдет ко мне и напьется. И реки живой воды потекут из каждого из тех, кто верит в меня». Конечно же, у нас есть какая-то репутация. Репутация была и у Иисуса. Но я вот что вам скажу. Если вы смиритесь под могущественной рукой Бога, Он поднимет вас. Вот так это произойдет. Я хочу, чтобы вы приняли Иисуса. Вам нужно сделать это сегодня. Когда вы это сделаете, Господь преобразит вашу жизнь. Вы заживете Его жизнью, и она будет вытекать из вас. Благословит вас Господь. Я люблю вас. Пишите нам, и благословит вас Бог. Пока.

0: Ангел сказал его жене, что он исцелится от СПИДа. В сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт Ингуансо. Он, преуспевающий бизнесмен, вдруг сталкивается с проблемой

0: Я проснулся среди ночи, с зажигалкой в руках искал в траве шприц. Я искал его, наверное, около 2 часов, только чтобы снова уколоться. Я не мог остановиться. Перепробовал все, что возможно. Психиатрию, курсы лечения, лечение метадоном.
1: Но ведь метадон должен был помочь. Тогда один наркотик заменяется другим.
0: Его действие заключается в том, что он блокирует. Если использовать героин с метадоном, то его действие просто не ощущается. А я тогда колол метадон с героином, и от этого было еще хуже. А потом было все как обычно. Я перестал колоть метадон и вернулся к наркотикам. Для меня не было надежды. Я кололся, потом бросал на какое-то время и снова возвращался.
1: Но однажды ваш двоюродный брат, бывший алкоголик, сказал, что освободился от зависимости. Это вселило в вас надежду?
0: Вообще-то об этом мне сказала моя мать, и я не очень-то поверил. Тогда я сказал: пока я не поговорю с ним, и он сам мне об этом не скажет, не поверю. И он рассказал мне о том, как одна женщина за него помолилась, и он сразу же освободился. Не только от пристрастия к алкоголю, но и от абстинентного синдрома. И когда я почувствовал, что для меня нет надежды, я стал искать ту женщину. И когда нашел ее, то поделился своей проблемой. Она объяснила мне, что моя зависимость от дьявола, то есть мной, руководили демоны.
1: И это показалось вам странным?
0: Нет, Сид, нисколько. Единственное, чего я хотел, — освободиться. Я знал, что это сильнее меня. Я знал, что это не дает мне остановиться. Поэтому, когда она сказала мне об этом, я спросил, что можно сделать. Она предложила помолиться и попросить Иисуса помочь мне освободиться. Она сказала мне прийти к ней в понедельник. Я точно помню этот день и даже время. Это произошло в понедельник, в 9:30 вечера. Я пришел к ней, и мы начали молиться. Я помню, что ее молитва по-настоящему привлекла мое внимание. Она обращалась к демонам, называла их по имени. Она говорила: «Демон кокаина, демон героина, демон зависимости, выйдите из него во имя Иисуса Христа».
1: О чем вы думали, когда она говорила это? Правда, о чем?
0: Знаете, Сид, я был в таком отчаянии, что даже если бы она сказала мне встать на голову и стоять так 3 часа, чтобы освободиться, я бы сделал это. Я ежедневно тратил на наркотики $300, и мне необходимо было освободиться. Я знал, что рано или поздно умру. Я не мог бросить наркотики. И когда она стала обращаться к демонам, как я уже сказал, я вдруг почувствовал необычное ощущение в груди, как будто внутри происходила война. Я расстегнул рубашку, потому что знал, что внутри что-то происходит. Я упал на пол, и было такое ощущение, как будто внутри меня произошел взрыв. Я услышал громкий звук, вроде порыва ветра, и лежал на полу и плакал. Мне было так хорошо. Было такое чувство, как будто я получил очищение. Они отвезли меня домой, и дома я сразу же упал в постель и проспал до утра. Я помню, как раньше начиналось каждое утро. Каждый раз я должен был уколоть большую дозу наркотиков. Но в то утро все было по-другому. Я проснулся и взглянул на все другими глазами. Казалось, все было ярче и чище, и у меня не было того желания.
1: И это странно, ведь именно вы несколько часов рыскали по земле, чтобы найти шприц.
0: Именно так. Но теперь у меня не только не было желания уколоться, но я даже не ощущал той слабости, с которой я просыпался каждое утро. Тогда я понял, что Бог реален. Я получил реальное доказательство того, что Иисус Христос может освободить кого угодно. Если Он смог сделать это со мной, Сид, Он может сделать это.

0: С тех пор, как вы освободились от наркотиков?
1: Ровно 13,5
0: лет у вас не возникает желания?
1: Нежелание.
0: Но ведь вы перепробовали все возможные средства, чтобы избавиться от наркотической зависимости, но не смогли.
1: Ничего не помогало. Я все равно возвращался к наркотикам.
0: И тогда, как вы мне рассказали, вы стали счастливейшим человеком на Земле. Вы женились, у вас родился ребенок. Все ли было хорошо?
1: Я был очень-очень счастлив. Страсть к наркотикам. Бог полностью уничтожил ее. Я очень хотел познать Иисуса, который освободил меня от того, от чего никто не может освободить.
0: Но однажды, когда вы ложились на небольшую операцию, и вам сделали анализ крови, что произошло?
1: Мне сказали, что я ВИЧ-инфицирован.
0: Что же вы почувствовали?
1: Этот вирус провоцирует СПИД. Мне стало плохо. Я не мог в это поверить. Я пошел еще к 4 разным врачам, и они все подтвердили, что я инфицирован вирусом СПИДа. Я знал, что скоро умру. И не только я. Я был в ужасе, потому что должна была умереть и моя жена, и моя 2-летняя дочь, и еще одна моя нерожденная дочь. Моя жена была тогда на 6-м месяце. Она тоже, казалось, была обречена на смерть.
0: То есть врачи сказали вам, что они все тоже заражены?
1: Конечно. Они сказали, что нет ни малейшей надежды на то, что они не заразились.
0: Только подумайте. Счастливейший человек на Земле, освобожденный от наркотической зависимости, оказывается обреченным на смерть вместе с женой и 2 детьми. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт Ингуанса, который получил моментальное освобождение от наркотической зависимости. У него прекрасная жена. Двое детей. Он ложится на небольшую операцию, и его анализ крови показывает, что он ВИЧ-инфицирован. Вы говорите, что врачи с 99% уверенностью заявили, что ваша жена, ваша дочь и еще один ребенок, которого жена носила под сердцем, тоже инфицированы. Итак, им сделали анализы.
1: Им сделали анализы, и по милости Божией оказалось, что они не инфицированы.
0: Конечно, вы этому обрадовались, но как же ваш собственный смертельный приговор?
1: Я уже знал, что они будут жить. Теперь проблема была во мне. Что же делать? Меня снова послали на анализы к специалистам по вирусу ВИЧ. Мне объяснили, что они измеряют показатель вируса по количеству Т-образных клеток. Нормальный показатель — от 900 до 1200 Т-образных клеток. У меня тогда был показатель 61. Очень низкий. Они еще удивлялись, что я могу ходить. В конце концов, этот показатель снизился до 2.
0: Каждый человек с таким показателем уже труп.
1: Именно так. Вот тогда и начались серьезные проблемы. Тогда я сначала заболел туберкулезом, потом подхватил криптококковый менингит, это заболевание мозга. Потом я заразился эозофильным фолликулитом, это неизлечимая кожная инфекция. Потом у меня обнаружился токсоплазмоз.
0: Что такое токсоплазмоз?
1: Токсоплазмоз — это такой вирус, который проникает в мозг и буквально пожирает его.
0: Вы были ВИЧ-инфицированы. Какая разница между ВИЧ и СПИДом? Или вы все-таки были больны СПИДом?
1: У меня был СПИД. Это когда появляются подобные заболевания.
0: Я знаю, что против СПИДа нет лекарств. Какой тип СПИДа был у вас?
1: У меня, Сид, была одна из последних стадий. Вы, наверное, слышали о всех этих сыворотках. Ни одна из них не помогала. Эти сыворотки помогают только на начальном уровне. Но на других уровнях вирус мутирует и приобретает другие формы. Поэтому уровень вируса иногда снижался, но потом, через какой-то месяц, снова возрастал. Когда обнаружили токсоплазмоз, у меня начались серьезные приступы. Для лечения другой болезни, криптококкового менингита, существует лишь одно лекарство — эмфотероксин Б. И это лекарство очень токсично. Оно было настолько сильным, что даже оставило на моем мозгу шрам. Поэтому, когда обнаружился токсоплазмоз, у меня начались приступы эпилепсии. Целых 2 года я провел в постели, потому что во время такого лечения не можешь контролировать ни рук, ни ног, не можешь ходить, не можешь говорить. Единственное, на что я был способен,
0: думать. Вы хотели жить, и тогда вы нашли нелегальное решение, которое, казалось, сработало. Но однажды врача или человека, который этим занимался, арестовали. Что вы пережили?
1: Я вышел на черный рынок и познакомился с врачом, который продавал лекарство под названием Кондриана. Из-за него этот врач потерял лицензию. Это лекарство привозили откуда-то из Европы, и оно на самом деле помогало. Уровень Т-образных клеток в крови практически достиг нормального. Но однажды я пошел к нему, чтобы он сделал мне укол, и увидел возле его дома машины. Я постучал в дверь, но мне сказали, что этот человек арестован, и у него изъяли всю аппаратуру и все лекарства. Земля как будто выскользнула у меня из-под ног. Это была моя последняя надежда. Все прихожане моей церкви молились за меня, но ничто не помогало.
0: Вы хотели умереть?
1: В некотором смысле, да. От всех этих уколов я стал как мяч. У меня был гепатит С, и у меня был С и Б ретинит, и я мог ослепнуть. Но мне не хотелось умирать из-за двух моих девочек. Они приходили ко мне и молились за меня. Они говорили мне: «Папа, мама сказала, что Иисус исцелит тебя». А я спрашивал себя: «Господи, что будет, если я умру? Вместе со мной они потеряют веру». Я пытался сказать жене, чтобы она не делала этого, не говорила, что Иисус исцелит меня. А что, если Он не исцелит? Что будет? Но моя жена верила.
0: Знаете что, давайте прервемся. Мне интересно узнать, во что верила ваша жена. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Роберт и Агар Ингуансо. С Робертом произошло настоящее чудо. Он освободился от наркотической зависимости. У него чудесная жена, дочь. Они ждут еще одну дочь, и вдруг он узнает, что заражен вирусом СПИДа. Его тело рассыпается на глазах. Врачи дают ему 4 месяца жизни. Роберт, однажды, когда вы молились у себя дома, что произошло?
1: Сид, нас там было 7. Мы молились внизу в комнате. И когда мы начали молиться, то я заметил, что комнату наполняет что-то вроде дыма. Этот дым становился все гуще, пока не превратился в облако. Оно было таким огромным и густым, что я никого не видел. Я слышал, как все молятся, но никого не видел. Зато все видели меня. Об этом я узнал потом. Но тогда я никого не видел, и у меня появилось какое-то странное ощущение, чувство покоя, мира, такого особенного, такого прекрасного, чувство сладости, и вместе с этим чувством я услышал чей-то голос. «Роберт, Роберт, что происходит? Что с тобой?» Я плакал. Единственное, что я мог произнести...
0: Это ощущение чего-то сладкого?
1: Сахар.
0: Это ощущение чего-то сладкого?
1: Да, ощущение сладости. И это ощущение становилось все сильнее и сильнее, а облако становилось все гуще. И вот я увидел Иисуса невдалеке от меня. Я видел его насквозь. И я буквально увидел его сердце. И когда я увидел его сердце, я увидел, что по нему стекают капли крови. Я почувствовал очень сильную боль в груди. Это была та же боль, которую тогда ощущал Иисус. И я думал: «Иисус, Иисус, что происходит? Что случилось? Почему ты ощущаешь эту боль?» Он сказал: «Роберт, взгляни». Я посмотрел вокруг и увидел миллионы людей. Кое-кто из них христиане, другие не христиане. Но он хотел показать мне, то, что он предлагает, это такая сладость и такое прекрасное ощущение его присутствия по сравнению с тем, что мы ощущаем, когда мы не имеем этого. Сид, это просто непередаваемые ощущения. Я всегда говорю, что самое главное в жизни, даже более важное, чем исцеление, это уверенность в том, куда ты попадешь, когда умрешь. Хотя я был болен и знал, что умираю, ни в моем сердце, ни в разуме у меня не было сомнения в том, что я попаду на небеса, потому что Иисус был в моем
0: расскажите
1: сердце.
0: Расскажите вкратце, что произошло дальше? Вашей жене Агар явился ангел. Что он ей сказал?
2: Ese día yo estaba orando en el cuarto y el Señor trajo profecía a mi vida y cuando me levanté fui al cuarto de mis dos hijas y cuando miré hacia la puerta vi un ángel que pasó, que salía de mi cuarto. El ángel no me habló, pero sabía que era una confirmación de Dios a mi vida y a la vida de mi esposo y de mi familia, que el Señor lo iba a levantar, que él no iba a morir, sino que el Señor lo iba a sanar.
3: What she's saying is that,
1: она говорит, что было время, когда я уже готов был сдаться, но она никогда не сдавалась. Она всегда верила в то, что Бог исцелит меня. В тот день она молилась на языках, и внезапно, во время молитвы, услышала голос Бога. Он велел ей твердо стоять в мире, сказал, что все под контролем, и тогда она увидела ангела, который вышел из комнаты, в которой находился я. Он прошел мимо, и она ощутила спокойствие, чудесное ощущение мира. И с того самого момента она знала, что все будет
0: хорошо. Давайте вернемся
1: к тому
0: моменту, когда вы были один в своей спальне. Произошло нечто сверхъестественное.
1: Да, именно к этому я и подхожу. Я тогда сказал: «Господи, я больше не могу. Я не хочу, чтобы дети запомнили меня похожим на мяч. Господи, я готов идти к Тебе. Единственное, в чем я каюсь, это то, что я не исполнял Твою волю». Господь всегда говорил мне, что я должен проповедовать Его Слово. А я всегда говорил: «Позже, позже, другой раз. Сначала я заработаю деньги». Но этого так и не произошло. Тогда я сказал: «Господи, если бы Ты дал мне еще один шанс, я бы служил Тебе каждый день своей жизни». Когда я говорил это, я лежал в постели. Я не мог пошевельнуться из-за мышечной боли. Потом было такое впечатление, что потолок в моей комнате исчез. Потом я увидел вспышку. Это была как будто вспышка огня из угла комнаты, и она пронзила мою грудь. Когда она коснулась моей груди, внутри произошел мощный взрыв, как будто взяли огромный камень и бросили его в бассейн, и видны брызги. Именно такое ощущение было у меня внутри. Потом я почувствовал, как огонь прошел от головы до кончиков пальцев ног. И я ощущал только одно — огонь, огонь, огонь. Я плакал, но это были слезы радости, потому что это был благой огонь. Это не был огонь, который мог причинить боль.
0: На сегодняшний день,
1: это был огонь
0: с медицинской точки зрения, вы все еще больны СПИДом?
1: Сид, у меня есть доказательства, отчеты врачей, в которых показано, что уровень вируса был 555 тысяч, а сейчас его нельзя обнаружить. Его нельзя найти. Врачи были очень удивлены, потому что обычно... Да не то, что обычно, такого вообще не бывает.
0: Что значит «такого не бывает»? Это чудо, чудо, подтвержденное документами. И это чудо сотворил все тот же Бог, который любит вас точно так же. И Он также сильно хочет возродить вас. Поверьте, что Иисус умер за ваши грехи. Покайтесь перед Ним. Поверьте, что Его кровь омывает ваши грехи, и сделайте Его своим Господом. Во имя Иисуса Христа примите жизнь, настоящую жизнь.

0: Сегодня мы часто слышим о том, каким мощным влиянием обладает подсознание. С помощью него якобы можно полностью изменить жизнь. А что думают об этом в христианской среде? И связаны ли подсознание и духовность? На наши вопросы отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор Заокского университета по научной работе. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рады снова встретиться. У нас с вами интересный цикл продолжается по поводу библейского мышления. И в первый, и второй раз мы затронули очень такие важные темы. Сегодня бы хотелось пойти дальше вглубь, чтобы больше раскрывать эту тематику и затронуть тему подсознания. Знаем, что, опять же, популярная тема. Очень многие люди пытаются разобраться в этой тематике, знают, что можно многого добиться, изменить каких-то там прежних установок, может быть, моментов, которые были в детстве. Иногда даже применяют в медицине или в каком-то нестандартном лечении. Мы тоже об этом слышим. И, Дмитрий Александрович, хотелось бы затронуть эту тему в контексте библейского мышления. Как тема подсознания может соотноситься с библейским мышлением?
1: Да, давайте разберемся в этом вопросе. Дело в том, что для человека характерно два вида памяти. Осознанная память и неосознанная память. Вот неосознанная память, так называемая имплицитная память, она характерна для детей, ну, примерно до 4 лет. То есть ребенок все помнит, он помнит, как зовут его родителей, он помнит числа, например, помнит, что с ним произошло и так далее. Но когда он вырастает, то очень плохо вспоминает о том, что было в детстве, особенно в раннем детстве, там, до 4 лет и так далее. Иногда некоторые обрывки воспоминаний у него проявляются. Но по мере взросления все больше и больше у человека, человек обращается к так называемой имплицитной памяти, то есть осознанной памяти, когда он уже помнит все, что с ним происходило. И чем старше становится, тем лучше он помнит это. И вот эта вот неосознанная память, которая, ну, там вот где-то вот в детстве, она появляется, и она влияет на всю последующую жизнь, вот ее в науке или в философии, иногда вот в психологии, ее иногда называют подсознанием. Но на самом деле вот того подсознания, о котором пишет Фрейд или которому учат некоторые восточные религии, его не существует. И если мы затронем Священное Писание, то мы можем открыть библейский стих, записанный в Бытие 2 главе, 7 стихе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть какова анатомия человека, согласно Священному Писанию? Есть тело, Бог вдохнул в него жизнь, и вот это тело плюс Божья жизнь, как дыхание, оно создало вот эту вот душу. Ни о каком подсознании здесь речи нет.
0: Дмитрий Александрович, а можем здесь, может быть, сделать такое разделение, когда мы говорим о ребенке и взрослом, да? Мы понимаем, что у каждого человека оно определенно присутствует, и у детей. Вот, может быть, вы могли бы пояснить, как тогда контекст вот этой библейской модели, да, мышления, соотносится с подсознанием там условно детей и взрослых? То есть, ну, не знаю, может быть, Бог по-разному оценивает это подсознание, потому что бывает, что ребенок может неосознанно, да, что-то делать, и мы не можем полномочный, да, применить к нему, ну, как мы иногда говорим, санкции какие-то, да, а ко взрослому человеку можем. Вот есть ли здесь какое-то размышление или ответ?
1: Ну, дело в том, что имплицитная память, то есть осознанная память, она зависит от того, насколько, насколько сформирован человеческий мозг. То есть без этого она просто не будет работать. Поэтому чем человек взрослее становится, тем более он становится осознанным. У ребенка еще нет этой осознанности в силу того, что мозг еще не настолько физически развит. Но при всем при этом вы совершенно точно отметили, что если человек совершает какой-то грех, может быть, и этот грех он совершает, ну, скажем так, неосознанно, может быть, в силу своей привычки или в силу того, что он не контролирует свои действия, то за что же, можем ли мы наказывать этого человека, да, то есть может ли его Бог наказать за это? Вот этот вопрос, он очень интересен. Но здесь нужно оговориться. Скажем так, вина за неосознанные поступки, она может лежать на людях, ну, более-менее здоровых. Потому что если человек имеет физический какой-то недостаток или психический недостаток, с которым он не может справиться, который он не может контролировать, а есть такие болезни, то, конечно же, ну, вряд ли можно говорить о том, что этот человек повинен в чем-то, да? То есть у человека может быть нарушена функция щитовидной железы, и он может быть постоянно в каком-то неудовлетворенном состоянии духа находиться. Ну, за что же Бог его будет наказывать? Наоборот, он нуждается в большей опеке, в большей любви и так далее. Ну вот, давайте мы откроем с вами Бытие, 6 главу, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». С чем здесь сталкивается Господь? Он утверждает, что люди во всякое время мыслят злое, живут в греховных условиях, хотят поступать по-греховному. И, по всей видимости, они уже себя не контролируют, то есть они уже по инерции это осуществляют. Но этот библейский стих, он интересен тем, что он является предшествующим по отношению к одному очень важному событию, которое произошло в истории человечества. К какому событию? Это всемирный потоп. И размышляя над этим стихом, мы можем прийти к выводу, что несмотря на то, что люди привыкли делать зло, несмотря на то, что они в какой-то степени уже делают его по инерции, может быть, где-то неосознанно, может быть, это уже стало их культурной привычкой и так далее, Бог все равно их наказывает. А это указывает на то, что мы несем вину как и за наши осознанные мысли, так и за неосознанные мысли.
0: Вот в контексте этого такой вопрос. Вы упомянули про потоп. Мы помним там такие слова, что их мысли были, да, зло во всякое время.
1: Да.
0: Вот какую характеристику мы можем дать злой мысли? Вот, ну, мы, в принципе, понимаем, да, злой хороший, там, плохой добрый, но все-таки злая мысль — это что? То есть как мы ее можем, наверное, разграничить? Вот о чем мы, да, с вами говорим, о подсознании, что, допустим, человек мыслит, и вдруг он вообще даже не осознает, да, или не понимает, что его мысли, они злые. И как будто как и спроса нету, да? Можем ли мы в контексте вот этого библейского мышления определить все-таки, что такое злая мысль?
1: Ну, я думаю, что все зависит от контекста. То есть человек может хотеть иметь $1000 и уехать за границу, например. Mm-hmm. Ну, это не грех. То есть, пожалуйста, это какое-то намерение, оно вполне осуществимо, и Библия не накажет, ну, скажем так, в этом нет ничего постыдного. Но если человек хочет $1000, хочет уехать за границу для того, чтобы, например, не платить элементы в своей стране, то это уже грех. И поэтому вот этот контекст, он очень важен. И важно намерение человека, с которыми он вынашивает те или иные мысли. Поэтому очень важно, чтобы наши намерения, наши цели, они были связаны с Богом, они не противоречили Священному Писанию. Вот для того, чтобы это осуществить, один из вариантов, один из способов такого вот совмещения, скажем так, наших намерений, наших мыслей с Божьим, с Божьими намерениями, это так называемое трансцендирование мыслей. Об этом написал один теолог либерального толка Пауль Тилих. Что значит трансцендирование? Вот оно то и означает, то есть связывание наших мыслей, которые посвящены окружающему миру, материальному миру, связывание их с Богом, с духовным миром, трансцендирование вот этих вот мыслей. И это позволяет соединить наши намерения и Божьи намерения. И таким образом вот эти вот мысли, они становятся для нас близкими, и у нас появляется особенный мотив для их реализации. И он не противоречит Священному Писанию. В этом большой плюс. И в принципе, если мы возьмем физиологию мышления, то есть что такое мысль? Это соединение двух нейронов через нейронное окончание, через синапсы. То есть мы что-то соединяем друг с другом, одну категорию с другой категорией. Вот в библейском мышлении важно, чтобы мы соединяли наши мысли, то, что нас окружает, с Богом, с тем, что мы узнали из Священного Писания, с теми добродетелями, которым учит нас Священное Писание.
0: Дмитрий Александрович, я вот, пока вы рассказывали, вспомнил такой случай из своей жизни, когда однажды шел метро, и один молодой человек собирал деньги на транспорт. Ну, известная такая история всем. Mm-hmm. Я думаю, мы все встречаем таких людей. Естественно, когда он собирал, я решил поинтересоваться у него. Он не давал прямых ответов, взгляд был в сторону, поверх головы. А потом через время в интернете я увидел интервью с этим молодым человеком, uh-huh. где один блогер снимал интервью у всех мошенников, уличных мошенников. И выяснилось, что вот этот молодой человек, он как раз этим промышляет. Ну, его часто можно встретить, прилично одетого. И когда блогер брал у него интервью и спрашивал, ну как вот, совесть не мучает тебя, как ты к людям? Он говорит, что люди сами к нему идут, и он даже, по сути, никого не обманывает, то есть они сами отдают деньги. Вот когда мы встречаемся с такими случаями, и, может быть, в нашем окружении есть люди, которые делают какие-то поступки, но, по их мнению, да, они не являются злыми, угу. да, вот как мы размышляли о злой мысли, можем ли мы как-то помогать такой категории людей, вот в контексте, может быть, Священного Писания, да, вот размышлений, мыслей, в контексте библейского мышления, чтобы, как знаете, у человека пробилось сознание, да, чтобы вот это подсознание правильное, оно всплыло, а то, что не нужно, ушло. Можем ли мы какое-то вот направление хотя бы задать для вот такой категории людей?
1: Я думаю, что влияние, конечно, мы можем оказывать, и в определенной степени это наша обязанность. И в Священном Писании написано, что мы должны обличать таких людей, иначе мы понесем ответственность за их грех. Но насколько это будет эффективно, мы не знаем, потому что все-таки меняет человека, обличает человека Дух Святой. Мы не можем сказать, насколько наши внушения будут действенными или наши действия окажут влияние. Я думаю, что самое эффективное влияние – это молитва.
0: Дмитрий Александрович, еще несколько вопросов, которые у нас могут оставаться в этой тематике, о которых вы могли бы затронуть. Скажите, пожалуйста, что бы вы еще хотели?
1: Да, очень важно понимать, что Бог иногда может допускать в нашей жизни определенные ситуации, в которых Он бы хотел продемонстрировать наши реальные мысли, наши действительные желания, то есть то, что мы иногда называем подсознанием, которого нету. И вот Бог может допускать даже какую-то проблему для того, чтобы мы действительно увидели наше лицо. Вот, например, во 2 Паралипоменон, 28 главе, 10 стихе написано: «И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе, а разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим?» То есть те люди, которые пытаются поработить сынов Иуды и Иерусалима, на самом деле они имеют вину перед Господом Богом. И Бог им говорит: «Так вы сами не понимаете этого, вы не осознаете этого, но вы греховны». И поэтому Бог, Он пытается продемонстрировать это. И наша задача, она заключается в том, чтобы просить Бога показать наше реальное лицо, наши реальные мысли, для того, чтобы мы могли исправить их и не нести уже ответственность вот за это. Вот скажи, поэтому очень важна, да. Очень важна рефлексия мысли, потому что даже размышления, ну, скажем так, вне контексте Бога, они могут быть греховными, вот то, о чем мы с вами говорили с вами в прошлый раз. Например, вот в Екклесиастам, 7 главе, 29 стихе написано: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». То есть Екклесиаст, он говорит о том, что в принципе люди могли бы быть правы, но что их уводит? Помыслы без Бога.
0: Вы знаете, вот иногда очень сложно добиться осознанности, не то, что даже посторонних людей, своей осознанности, да, мы можем делать какие-то действия и даже не подразумевать, что у нас могут быть проблемы. А может быть какой-то мотив, который побудет, да, вот, прийти к правильному осознанию?
1: Очень хороший вопрос. Почему? Потому что на самом деле для людей свойственно закрываться от своих мотивов. То есть мозг, он всегда готов обмануть себя для того, чтобы человек получил какое-то удовлетворение, какую-то там конфетку, грубо говоря, получил какое-то удовольствие. Всегда мы стараемся себя оправдать. И вот таким вот мотивом, который мог бы стать тем, что придаст человеку мужество сказать себе прямо, что я не прав, на мой взгляд, является любовь. А воплощением любви является Бог. То есть вот истинное, самое настоящее желание человека, то, в чем он нуждается, является, конечно же, желание любить, быть любимым. И когда человек начинает понимать всю Божью любовь, то у него появляется ресурс к тому, чтобы меняться. Почему? Потому что ему уже незачем скрываться ни от кого. То есть почему люди скрываются от других людей? Чтобы им зло, чтобы им не причинили какую-то боль. Или наоборот, начинают давлеть над другими людьми, чтобы заставить их проявить внимание к своей персоне. Но когда человек любим, или когда он любит, он уже свободен в этом плане. И ему легче изменяться. Почему? Потому что он делает это, потому что он любим, а не для того, чтобы его любили. Это то, что дает энергию тебе для изменения, то да, в этом случае действительно человеку легче самому себе признаваться в тех или иных проступках.
0: Дмитрий Александрович, спасибо вам за интересную беседу, и будем ждать с вами новых циклов бесед, встреч. А с вами, дорогие зрители, мы прощаемся на короткое время и будем рады новым встречам.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды, город Нарва, которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одном служении, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила, и даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер. И была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать, и это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно. Были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне, я такое вот хочу помолиться за тебя. Она начинает молиться за меня и говорит, я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно. Я такой думаю, вау, интересно, а у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая, интересно, ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно, и потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой, это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит, Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить. И я такая на нее смотрю, и она говорит, вот у нас будет там фестиваль, и может, ты бы хотела. И я такая говорю, да, я приеду. Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая, вау, Господь, ты все знал. И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом. Вот действительно, как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться. И ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно. И интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прямо вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение, наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит, Владимир, пастор, Бог послал вас. И он такой, как, что? И она говорит, я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит, Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам. А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит, пожалуйста, останьтесь послужить. И пастор Владимир такой, ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели, и как? А у меня такое внутри, да. И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила. Я такое что-то

0: прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому это очень ценно, очень много особенных моментов.
1: Да, Оливис — это одно из самых наших любимых мест. Благословенное место.
0: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела. Не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает. И я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь. И вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прям об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение, да, здесь было еще раньше, в 70-м году, да. Вот, и сейчас, я верю, это снова благодать, и нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы прожигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег. Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
1: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением, люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
0: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и Он сказал: не ужасайтесь. Он это повеление. Это не было такое: ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться. Нет, Он сказал: этому всему надлежит быть. Это не то, что Он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время, потому что Христос, Он вернется однажды, и Он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса. И мы должны понимать, что Он делает здесь на земле. И какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает. И потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру, да? Написано, что будет, ну, будет собрана жатва. Поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает. Не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, которые нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
1: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе. Ты проповедуешь Евангелие. Это у тебя номер один.
0: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом. И когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение, но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает.
1: А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки такие же, как ты.

0: твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала?
1: Ну, наверное, в моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И, ну вот, как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть так же, как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие, все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы вы не остановились, и также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят, чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
0: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
1: Часть времени провожу в Америке, часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон, Д.С., это столица Америки. И есть, например, в церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы. И тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. Также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать. Больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах, писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И Он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от Него подарки. Вообще сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что Ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно.
0: Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то сделать?
1: Да, возможно. У нас есть еще, остались книги, которые я печатала здесь в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть книги. Кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить.
0: Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками, и они получат благословение и научатся от тебя.
1: Спасибо, спасибо огромное, спасибо всем также, кто смотрит, слушает, и пусть Бог благословит вас особенным образом.
0: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение, журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео.

0: И это очень ценно. И на самом деле я вижу какое-то влияние. Мне просто люди говорят потом с разных стран, говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты. Поэтому это прям слава богу за технологии.
1: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
0: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда... Ну, я, наверное, подростком, мне кажется, была. Вот я сейчас пытаюсь понять, сколько мне лет было. Мы с мамой, самый наш любимый христианский телеканал был вот, Live TV. Мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы. Столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких. И вот мы просто, у нас спутниковая антенна была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались, а христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились, и, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах, я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника. Я говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский. И вот это настолько ценно. Вот, поэтому это важно, ценно. И если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше... чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться. Потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле. И я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно.
1: Да. И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Live TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел. Но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные и исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Live TV. Я ободряю вас продолжать поддерживать Live TV. Это большое благословение и не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
0: Спасибо.
1: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Live TV.
0: Спасибо огромное. Спасибо.
1: До свидания, дорогие друзья.
0: До свидания.

0: Ну вот, кнопочка, все готово.
1: Бонд, как у тебя?
2: Мне тоже все готово. Давай, кнопка, становись на исходную позицию. Помни, кнопка, в этом деле главное ловкость рук и никакой махинации. На старт! Внимание! Марш!

0: себе! Молодец, Кнопочка!
1: Да, в нормативы уложились. Считай, первый этап школьника ты прошла. Не ожидал.
2: А, пустяки, у меня папа военный.
0: Ой, мне кажется, еще кое-что забыли положить в портфель. Сейчас. Вот, держи, пища для мозга.
2: Лада, Лада, такая большая, а до сих пор не знаешь, что сладкое портит зубы. Если у меня выпадут зубы, то, считай, пропала моя учеба.
0: Почему?
2: Как же я без зубы? Буду грызть этот, как его, гранит науки.
0: Понимаешь, Кнопочка, ведь для хорошей учебы зубы не главное.
2: А что главное?
1: Отличный вопрос! Ответ на него узнал наш специальный корреспондент Робик.
3: Привет, друзья! Вы меня узнали?
4: Да, я знаю.
5: А я тебя по телевизору видела.
3: А тебя как зовут?
4: Илюша.
3: Илюша, ну давай, знакомь меня с твоими друзьями. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
6: Хочу строить машины.
7: Балериной.
8: Учителями собак.
9: Пожарником.
10: Десантником.
11: Медиком.
12: Мастером машин.
13: Дрессировать собак.
14: Наездницей.
15: Писашником.

0: что нужно, чтобы хорошо учиться в школе?
1: Уметь слушать.
2: Читать уметь.
3: Не баловаться и не кричать.
4: Надо руть.

0: еда в школе самое важное?
1: Учиться хорошо.
2: Учиться.
3: Учиться.
4: Учиться.
5: Учиться.
6: Слушать учительницу.
7: Учительница и директор.
8: В школе нужно учиться, а не играться.
9: Глобус. Нужно все изучить об этом глобусе.
10: Я так понимаю, что детство мое закончилось. Теперь я буду только учиться, учиться и учиться.
11: Ой, так ведь это здорово, Кнопочка. Ты представь себе, что школа – это такой сказочный замок. И в этом замке хранятся сокровища, разные знания. И чтобы их получить, тебе нужна
12: волшебная палочка!
13: Ну ты, Лада, и придумала!
12: Слушай меня, Кнопка! Школа – это как секретный объект. Учитель – это носитель информации. Чтобы тебе добыть эту информацию, тебе нужно стать настоящим разведчиком.
11: То есть всюду совать свой нос, да?
10: А я люблю совать свой нос, это мне подходит.
12: Вот видишь, Лада, для настоящей науки нужно хорошее, здоровое любопытство.
10: А что, бывает и больное любопытство?
12: Бывает только у шпиона вируса.
11: Да, ох и доставалось же им в нашем клубе.
12: Внимание на экран!

0: школе не учился.
1: Итак, Кнопочка, давай с тобой порепетируем. Если ты знаешь ответ, что надо делать? Правильно, молодец! А если учитель вызывает тебя к доске, что надо делать? Правильно, молодец! Ну, Кнопочка, ну чего ты?
2: Не хочу отвечать у доски. Страшно. Я одна стою, а все сидят и смотрят.
1: Ну, Кнопочка, ну пусть смотрят. А ты представь себе, что ты выступаешь на сцене, как настоящая актриса.
2: Ага, а вдруг я неправильно отвечу? Тогда все надо мной будут смеяться. Нет, не выйду к доске и не просите.
1: Между прочим, это проблема не только Кнопки. Недавно к нам в клуб звонила еще одна девочка, Марианна. Она тоже боится отвечать о доске. Говорит, мысли сразу куда-то разлетаются, и все. Двойка обеспечена. Что делать будем, спасатель?
3: Лада, Лада, такая большая! А до сих пор не выучила.
1: Чего?
3: Если не знаешь, как поступить, спроси у суперкниги.

0: рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как побороть страх?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Не бойся, ибо я Бог твой. Я помогу тебе и поддержу тебя. Так обещает Господь, и это записано на моих страницах. Доверяйте Богу, и успех непременно придет.
2: Привет, друзья! Наконец-то мне выпала честь рассказать вам что-нибудь интересненькое из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Моисей рос в семье фараона на правах принца. Был вынужден сбежать в пустыню. Там нашел себе семью и стал пастухом. Однажды Моисей, как обычно, пас овец. И вдруг увидел горящий куст.
3: Как странно. Куст горит, но не сгорает. Что бы это значило?
2: И подошел ближе.
4: Моисей, я Бог твоих отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова.
3: О, Господи!
4: Теперь иди. Я посылаю тебя к фараону, чтобы ты вывел народ Израиля из Египта.
3: Почему я?
2: А надо сказать, что стоять перед фараоном, да еще что-то там говорить, это так же трудно и волнительно, как вам, друзья. Иногда страшно выходить к доске и отвечать перед учителем и целым классом. Так что Моисей быстренько попытался отказаться от Божьего поручения.
3: Что я им скажу? А если они откажутся верить мне? О, Господи, пожалуйста, я никогда не был речист. Пожалуйста, пошли кого-нибудь другого, прошу.
2: Вы представляете? Такой большой герой Библии обоялся отвечать у доски. В смысле, выступать перед фараоном. Но Бог сказал Моисею, что все время будет рядом. Ему нечего бояться.
3: Я пойду и скажу фараону: Господь, Бог Израиля, говорит, отпусти мой народ.
2: Он как вышел перед фараоном, как выступил перед правителем, как показал чудесное знамение и так аж 7 раз. И между прочим, дети, с каждым разом Моисей становился все смелее, все увереннее. А почему? Да потому что Бог был с ним, и ему нечего было бояться. Так и вы, друзья, сможете побороть любой страх, если будете доверять Богу, старательно учиться и смело выходить к доске. Помните пример Моисея и действуйте!
5: Надеюсь, пример Моисея тебе понравился?
6: Хорошая история. Только надо найти точно такую же палку, как у Моисея. Палка мне пригодится.
5: Да, Кнопочка. Но вряд ли тебе пригодится посох Моисея. А вот классная песня – это то, что надо.

0: Я небо. Ой. Ось. Ну как?
1: Ужас! Без одной ошибки!
2: Молодец!
0: Теперь я на 100% готова к школе.
1: Проверим. Портфель.
0: Есть.
2: Здоровое любопытство.
0: Есть.
1: Уверенность.
0: Есть.
2: Осталось только попросить благословения у Бога. Для тебя, кнопочка, и для всех телезрителей.
0: А можно я?
2: Конечно, давай, дружок.
0: Дорогой Господь, спасибо тебе, что ты всегда рядом. Благослови нас в учебе и во всех делах. Аминь.
2: Друзья, мы поздравляем вас с новым учебным годом и желаем, чтобы каждый день в школе был для вас настоящим приключением.
0: Я вспомнила, что мы забыли положить в портфель. Суперкнигу!
1: Правильно!

сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня. И сегодня говорили с директором об этом. Тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю, здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский. Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь. И да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, или кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что ветки надо будет обрезать на деревьях. И я посмотрел на дерево: надо, надо. То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володю, Рома, других, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значения. Ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, и я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь, в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянное поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была полторы недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравились рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать. И я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: а ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком. То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну что пишет.
То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Верман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие вот такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте. Я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго. И каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть. Но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне. Ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церкви, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих, есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех: и Марка, Матфея, Луку, Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И вот и это, можно представить, что вот это были люди. И мы их признаем, и мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди. Вот мы простые вот люди. Мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся. Ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, заботы, и там и дети, и внуки, и пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, острове Крит. Именно в храме, где, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла. И Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться.
И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он, подобие Тимофею, был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из 5 крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита, и я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну, как больших картин, ну, скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было.

Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова, ну, его череп в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто большее, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика о острове Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции. Там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, в отеле был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. Вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии, там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди. Но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, Он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византийская, ну, Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь. Но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава и благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французские, в Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции, там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не там другие какие-то вещи, ну, которые, знаете, девушки, женщины очень

очень искусны. Я удивляюсь, как сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими. Чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели, Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь, да, в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, в тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он, и он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские, знают, где завод Балтиец. Это были все его, их рода были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас, а как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал по Москве, там он стал, ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайны, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться. Но говорить это значит, можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала, Владимир, здесь нельзя как бы агитировать. Я говорю, нет, это просто вступление к песне. Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была глава профсоюзов Нарвы,
Вот. И, ну, она не запретила, но она встала, как бы, потому что я стал говорить о Боге, она перед песней там, ну, можно было, концерт самодеятельности был, там, предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну, вот она аккуратно сказала, я говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово, после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ. Мы да никогда не, ну, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христиан. Да, это... Народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все... Как израильтяне, они воззывали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут, вот мы... хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе, мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут, мы хотим, научи нас молиться, ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек. Когда он понимает, что он не прав. И когда некоторые прямо говорят, я не прав, а другие прямо говорят, я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель – это дьявол. Дьявол – это, вы знаете, в переводе – обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас – это Божий свет, он будет обличать тьму, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того,
что это неправильно то, где я сейчас.

Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и я неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильно жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил. Против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердце только Дух Святой. Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом. Нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере. Да? Мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так. Мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами. Мне хотелось поприветствовать вас в онлайне. Мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви святого Тита. Мне хотелось поехать туда. Нужно было один час поехать на автобусе, купить билет. Но я подумал, я поеду. И я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить. То есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он чтимый и находится в памяти критян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло, а Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас. Главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь. Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске, и там служили, кто-то принимал Иисуса. И вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит, Владимир, ты сейчас дома? Да, я сейчас к тебе приеду. Ну, приезжайте. Он приезжает, привозит фотографию, говорит, Володя, вот эта сестра, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню. И говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы, пришла сестра, ее зовут Елена, она сказала, вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то. Он говорит, да, конечно, я знаю. Я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали. Передайте, пожалуйста, ему привет. Подождите, сейчас я что-то принесу ему. Эта женщина побежала домой. Она принесла фотографию, когда на ступенях культурного центра, там, ДК. И она принесла две пары теплых носков, которые она носила эту зиму. И какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем славу Богу. Но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа. Аллилуйя! Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне. Володя, вы помните меня? Я так с трудом. Он говорит, когда вы приезжали, там, по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь. Вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут. И, вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США. 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Барсуков, такой благословенный брат. Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу, но сколько тысяч ждут людей.

людей, нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут, написано, народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, я, ну, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном для, по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, просто открываю, и покаяние и вера. Я искал стих вместо Писания. И там написано, покаяние и вера взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись, если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами. Мудро. Потому что в Библии об этом говорится. Покайтесь и верьте. И каждый из нас, давайте запомним стих, Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать. Какое первое слово Он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние, потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить, это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь так. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль, мы в Духе Святом, вы слышите меня, скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите, простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это. И вот там, в городе Кохлаяр, меня останавливает полиция сзади и говорят, у вас свет не горит. Я говорю, ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень, мы с ними по-английски стали говорить. Я говорю, извините, пожалуйста, я правда исправлю. Ну, сейчас мы вас проверим, они в машине посмотрели, у вас и техосмотра нет. Я говорю, правда нет, простите, пожалуйста, я обещаю, я исправлю прицеп, у меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова, завтра будут дожди. И эта девушка, ну, и мужчина тут вдвоем, и они с пониманием отнеслись, хорошо, и отпустили меня, они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил, пожалуйста, простите, I promise I will do it. Я сделаю это, сказал, просто мне нужно сегодня. И они отнеслись, а я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю, Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани, сейчас штрафы, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Если мы считаем, что нормально, что я езжу, ну, тогда и не будет милости, если скажут, что все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек, покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал я, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно. Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь, то есть он не мог поднять взгляд. Это значит, ему было стыдно.
Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезное, потому что после покаяния происходит

верующим Ефес говорит: покайся. Он говорит Лаодикии: покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко аминь. Пожалуйста, громче скажите аминь. То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние. Потому что есть такие ложные учения. Не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав. То есть, если мы не будем... Потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит, согрешил я. И снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. Блажен человек, кому отпущены беззакония. Счастливый тот человек. Закхей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорит, Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения. Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Закхей или нет, но он отдал. Он готов был отдать. Ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что он, ну, допустим, возлежал на левом боку. Но ноги находятся обычно сзади. То есть, как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяний, не обязательных, но очень часто – это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, ну, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово. Себя говорит, то есть я буду проклят, если я вот не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее. Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, я никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это милость. И он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31-й псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог, и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это когда человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит, да, так, я такой был, или вот я так поступил, да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано, когда я молчал, то есть, когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал. Что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться. Обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть Бог как-то руку свою положил, мы не знаем, что там было, наказание, давление, болезнь, мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину. Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце,

вот этот момент, когда мы с вами проповедуем, мы будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут: «Я хочу покаяться. Я хочу». Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит в прощение, поверит в Господа и пойдет. За это, 6 стих, «помолится тебе каждый праведник». Смотрите, после покаяния теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих, не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю». Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости, человек унывал, там депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души. Друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал: «Ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога». То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил: «Если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас». Но этот человек, он говорит: «Или ты не боишься Бога?» Унимал его. «Ты сам осужден, мы достойные по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого». А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего. Он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние покаяния? Дух Святой, Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что «я слышал, как говорил судья». Ну, предположим эту картину. «Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать». И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному: «Тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться». Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме была такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев. Это была Австралия, это было на реальных событиях. Но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но и вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит: «Только признай свою вину, только извинись». Он говорит: «Что мне делать?» Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит: «Что делать мне?» Он говорит: «Если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму». Он говорит: «Признай себя, то есть покайся». И вот этот заключенный матерый, вдруг выходит новость на телевидении, оправдали его. Он говорит: «Я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал, я совершал преступности, кражи, и сейчас я признаю просто свою вину». Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс –
И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать, но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят: «Я хочу быть верующим. Я хочу покаяться». Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Вы сталкивались когда-нибудь с проблемами, которые ни ваш жизненный опыт, ни связи, ни финансы не могут решить? Хотите найти выход из такой безвыходной ситуации? Тогда эта программа для вас. Не пропустите. И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Толковый словарь дает такое объяснение слову «тупик». Тупик или тупиковая ситуация – это безвыходное положение, а также вообще то, что не имеет перспективы дальнейшего развития. Как реагируют люди, когда попадают в подобную ситуацию?
1: Ну, люди, которые не знают Бога, в основном их основные реакции, они такие. Прежде всего, это уныние, переходящее в депрессию. То есть такое состояние, когда человек, можно сказать, вынес приговор, что все, все закончено, не будет никакого выхода, и человек просто опускает руки и даже не пытается как-то противодействовать той ситуации, в которой он оказался. Следующий момент. Некоторые люди подумывают о самоубийстве, то есть суицид. То есть люди думают, что если я покончу жизнь самоубийством, то я, по крайней мере, выйду из этих проблем в небытие в некоторые и помогу своим ближним. Но Библия говорит, что самоубийство – это очень тяжелый грех, и душа человека, она попадает после смерти в определенное место, или в ад, или в рай, во временное хранилище. Также есть некоторые люди пытаются забыться, можно сказать, от этих проблем, от боли, от отчаяния. Как говорится, укололся и забылся. То есть это наркотик, это алкоголь. Да. То есть желание как-то забыть те проблемы, которые возникли. Но ни один из этих путей не дает правильного выхода.
0: Я думаю, что когда у человека не остается никакой надежды в жизни. Это такое полное отчаяние в жизни у человека. Вот что Библия говорит об отчаянии?
1: В чем ценность Библии? Что Библия – это не просто книга историческая или книга некоторых нравоучений, может, нравственных, моральных установок, как нам необходимо жить. Библия содержит биографии библейских героев. Вот. И Библия очень четко и конкретно показывает жизнь каждого библейского героя. Его положительные моменты и, может быть, его проблемы. И вот один из таких героев, который, может, очень хорошо подходит под категорию отчаяния, это праведник Иов. То есть в Библии написано, что он был праведником. То есть у него были правильные взаимоотношения с Богом. И вот мы читаем, что когда в очень короткое время Иов потерял все, что имел. То есть он потерял все свое материальное имущество. Он потерял всех своих детей. Не одного ребенка, а всех.
0: Да.
1: В следующий момент он потерял свое физическое здоровье, когда был поражен язвой. Полностью все тело было усыпано язвами и струпьями такими. И вот что интересный момент, что если первая речь Ио, когда ему сообщают, что он потерял все свое материальное имущество, он потерял своих детей, он говорит, что Бог дал, то Бог и взял. То есть мы читаем, и в первой речи Иов не согрешил своими словами пред Богом. Во второй речи, когда действительно он уже потерял все свое здоровье, и жена уже в виде его страданий сказала, прокляни Бога и умри. Долго ли же ты как раз в момент суицида, выход такой жена ему подсказывал. И вразумил, говорит, что ты безрассудная женщина. Да? И опять говорит, что в своей речи он не согрешил. Но когда пришли к нему друзья, и 7 суток они сидели и молчали, и потом Иов начал говорить, написано, что Иов проклял тот день, когда он родился. После третьей речи мы не находим, что он не согрешил. То есть мы видим, что за это время молчания со своими друзьями Иов пришел настолько в отчаяние, что взбунтовался против воли Божией, что он пришел в этот мир. Вот мы видим вот это отчаяние. Поэтому я считаю, что книга Иова одна из самых сложных для понимания. Не в доктринальном плане, а тех переживаний, вызовов, которые пережил Иов. За очень короткое время потерять все.
0: Да.
1: И все-таки потом получить откровение от Бога.
0: Библия полна вот таких историй, которые нас на наглядном примере обучают взаимоотношениям с людьми, с Богом, как нам поступать в трудной, в отчаянной ситуации. И в подобную безвыходную отчаянную ситуацию попал и наш герой Святослав Гуменюк. Давайте посмотрим.
2: С раннего детства Слава впитывал родительскую любовь и наставления. Уважать старших, быть добрым, честным. С 4 класса родители отвели сына в воскресную школу, где Слава узнал о Боге. Слава считал себя везунчиком. Не пьет, не курит, со всех сторон положительный. Казалось, сам Бог на его стороне. Почему бы и нет? Слава и не заметил, как уверенность переросла в самонадеянность.
3: Если что-то делал, старался и вот приписывал все успехи к самому себе. Вот это я захотел, вот это я сделал, вот это у меня получилось, вот это я такой хороший.
2: Святослав поступил в университет по специальности электротехнологии. Устроился на работу. И ничто не предвещало беды.
3: Просто заболел живот. Это была пятница после обеда, где-то ориентировочно 2 час, может быть, дня. Мне просто заболел живот. Я был на работе, он заболел. И боль начиналась такая вот сразу легенькая, потом сильнее, сильнее, сильнее. И когда я уже приехал домой, сам на машине приехал, она была еще сильнее. Ну, ночью мы как бы немножко еще потерпел. Думал, может, пройдет, может быть, что-то съел. Такое вот. А с утра уже мы вызвали такси, потому что я сам я уже ехать не мог, ну никак.
2: Поначалу ни у врачей, ни у самого Святослава не было сомнений. Это острый приступ аппендицита. Неприятно, но излечимо. Однако хирурги и представить не могли, что обнаружат во время операции. Первую беду почувствовала жена, которая дежурила в коридоре под дверью операционной.
3: Она сама медик, врач-лор, так она уже понимала, в то время час идет, второй идет, она уже начала понимать, что у меня что-то не то. Потому что час, второй, третий, операция первая была 3.5 часа. И вот когда мой хирург вышел, вот, ну, это надо опять же, насколько она мне говорила, что он вышел и сказал, что вот там вот такое рычище. То есть когда они меня разрезали, там увидели опухоль. Опухоль была большая. Это примерно, ну вот, как голова маленького ребенка.
2: Когда Святославу озвучили диагноз, его жизнь разделилась на до и после. Молодой человек, который раньше и простудами редко болел, отказывался верить в приговор врачей.
3: 2 года женатый человек, в жизни все было хорошо, 28 лет, приходит к тебе заведением врач и говорит: родственники, вы уйдите, мне надо с ним поговорить. И вот когда она тебе просто в лоб тупо говорит, вот так прямо: вы знаете, Слава, у вас очень сильная, очень тяжелая болезнь, у вас практически нету шансов, но ваши родственники хотят вас лечить. Вот это она мне сказала, вот как я вам сейчас. Только она не договорила, потому что я ей сказал: это не вам решать, сколько мне жить и какая это болезнь, я отсюда выйду полностью здоровым человеком. Без абсолютно любых сомнений я это сказал. На что она мне сказала: хорошо бы было, но вы же понимаете. Эмоции передать просто невозможно. Это были не эмоции, это было страшные эмоции. То же самое и жена. Она сильно переживала, она плакала, мама плакала, папа сильно плакал. Ну, в это время, когда мне сказали, что вам осталось, там непонятно сколько, у вас сильная болезнь, это было не самое худшее. Худшее было еще впереди. Если кто-то думает, что можно подойти к онкобольному, которому осталось неделю или две, его как-то поддержать морально, это абсурд. Его нельзя никак поддержать морально. Это человек, который уже либо он понимает, что он будет жить, потому что верит, будет жить, либо он уже сдался и понимает, что он уже будет умирать.
0: Да, в ситуации Святослава его диагноз прозвучал как приговор к смерти.
3: Да.
0: Это страшное, думаю, звучит в жизни каждого человека. Но человеку верующему тоже сложно такой воспринимать диагноз и такой приговор. Где же взять силы, чтобы преодолеть такой удар? Где человек может взять вдохновение для того, чтобы пережить такую ситуацию?
1: Да, конечно, даже верующему очень сложно, вы правильно это сказали, потому что даже он сказал, что когда больному раком на последней стадии говорят, да, практически этот человек уже никого не слушает. Но в чем отличие неверующего и верующего, что верующий никогда не мыслит замкнутой системой, как мы говорили. Верующий прекрасно понимает, что Бог может в любой момент вмешаться в эту ситуацию сверхъестественно. И нарушая даже определенные законы, биологии и так далее, исцелить человека. И вот Святослав как раз это показал, что когда уже делали этот снимок и так далее, он просто не стесняясь ни врачей, он искренне провозгласил свою веру в Бога. Он просто вопил к Богу, и Бог, увидев его искренность и упование на Бога, как сказано, да, надобно веровать, что Бог есть. Uh-huh. И ищущим его Бог воздает. Uh-huh. И Бог услышал его такой вопль, да, вопль, можно сказать, такого отчаяния, вопль, наполненный верой, что только Бог может спасти. Что Бог ему дважды проговорил: Святослав, не бойся, все будет хорошо. Вот. И как раз это показывает его живую веру. И также очень важный момент, что эта семья была готова к встрече таких испытаний, потому что они уже хорошо знали Слово Божие, они молились и верили в того Бога, который может помочь. Поэтому в такой ситуации, конечно, надо смириться, надо просто преклониться пред Богом, провозгласить его господство, продемонстрировать свою веру в него, упование на него. И как тоже есть хороший библейский пример, когда Месах, Сидрах и Авдинага, когда царь приказал бросить их в огненную печь, он сказал, они говорят, мы верим в Бога, который может нас спасти даже в этой печи.
0: Не все из нас сталкиваются с такими критическими ситуациями, когда смерть действительно смотрит тебе в глаза. Угу. Например, в Библии мы видим историю про Иосифа и его 11 братьев. Они жили вместе, воспитывались в одной семье, но испытания как раз-таки выпали именно на долю Иосифа. Он прошел эту ситуацию достойно, преодолев все трудности. Чем-то его вера отличалась от веры его братьев?
1: Но, как Писание говорит, да, в Библии написано, что Иосиф уже с самого раннего своих пор, он уже видел видение от Бога. То есть о чем говорит, что Иосиф имел непосредственное общение с живым Богом через личное откровение. То есть, если его старшие братья, они получали наставление в доме своего отца Иакова, да, который все передавал от того, как учил его отец Иакова, дед Иакова, Авраам, то Иосиф имел непосредственное общение. И даже когда Иосиф был продан в египетское рабство, только в одной главе трижды говорится, что Господь был с Иосифом. То есть, когда Иосиф оказался на позиции раба в доме Потифара, написано, Господь был с Иосифом. Так. Когда его по ложному обвинению бросили в темницу, Господь был с Иосифом. И когда уже начальник тюрьмы даже никакие работы не делал, все отдал в руки Иосифа, написано, потому что Господь был с Иосифом. То есть в одной главе дается тройное утверждение, что Иосиф проходит через самые трудности, потому что египетская темница, это, можно сказать, был приговор к смерти. То есть живьем оттуда никто не выходил. То есть могли выпустить из темницы только по личному распоряжению фараона. То есть, когда Иосифа бросили в темницу, своего рода в Египте был вынесен ему смертный приговор. Ты брошен туда до конца своих дней. И он мог бы тоже впасть в депрессию и возмущаться. Бог, где ты? Почему ты мне показал такие видения, а я оказался здесь? Мы этого не находим. Даже эту ситуацию Иосиф каждый день использовал мудро. Он учился руководству. Потому что, когда фараон решил его помиловать, он уже был готов на уровне государства принимать правильные решения. Поэтому и Писание говорит, Господь был с Иосифом. Поэтому вот в этом отличие веры Иосифа перед братьями. Потому что он имел личное, непосредственное откровение от живого Бога, упование на Бога и желание прославить Бога в любой ситуации, в которой он только не находился.
0: Ну, в случае с Иосифом, скажем, он был в тюрьме. Но он не испытал на себе какой-то такой смертельной болезни, которая бы мучила его ежедневно, как рак мучил бы его. И как сказал дьявол в книге Иова, что за жизнь свою человек готов будет все отдать. За здоровье свое человек готов все отдать, чтобы только не болеть ему. Есть ли тот, кто пережил самые страшные боли или болезни, и теперь может помогать нам в наших трудных ситуациях, когда вопрос касается именно нашего здоровья?
1: Конечно, это Иисус Христос, потому что мы верим в живого Господа Иисуса Христа, который во всей полноте является Богом, и Он же во всей полноте является человеком. То есть Он, будучи здесь, на нашей земле, в человеческом теле, пережил все, что только может пережить человек. Потому что в Библии сказано, что Он был искушен во всем, кроме греха. Говорится, что Он взял на Себя все наши болезни. То есть в тот момент, когда Иисус был на кресте, Он имел те переживания, которые переживает наркоман, когда у него ломки. Он переживал те чувства, которые переживает алкоголик, когда у него горячка происходит. Он переживал те чувства, когда у человека гангрена, когда все кусочки нервных окончаний чрезвычайно возбуждены, посылают сильнейший сигнал боли в мозг. Поэтому Писание говорит, что Иисус является таким первосвященником, который может понимать любого человека и нам сопереживать. Поэтому в какой бы проблеме человек ни находился, когда он приходит в молитве к Иисусу Христу, прежде всего Иисус его понимает. Прежде всего, когда человек в смирении и в молитве пока не приходит и начинает перед Господом изливать свое сердце, то есть плакать, говорить, что его тревожит, чем он болен, как это вот было в случае со Святославом. То есть он открыто в присутствии врачей, в присутствии медсестер, неверующих людей заявил о своей вере и уповании на Бога, что Иисус ему поможет.
0: А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли нашему герою Святославу найти выход из тупика. Давайте посмотрим.
2: После жесткой химиотерапии Слава ждал улучшения. Но температура по-прежнему не падала. Боли усиливались, и парня отправили на дополнительные анализы. В рентген-кабинете Святослав не выдержал.
3: Я просил уже, Боже, ну зачем? Больше нельзя, ты же сказал. И когда я пошел в тот кабинет, когда я там сидел, когда я ждал, вот я как сейчас с вами общаюсь, услышал голос. Ну, первый раз, когда он прозвучал, «Славик, не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо».
2: В этот момент в душе Святослава произошел переворот. Он понял, что сам Бог пообещал ему исцеление. И теперь, что бы ни сказали врачи, он будет жить.
3: Я сказал для своей жены, вот сейчас я все знаю, что все будет хорошо. Я это сказал, потому что он проговорил. Ты не переживай, ты не бойся, я с тобой, у тебя будет все хорошо. Но это было еще далеко не хорошо. В то время, вот за этих вот 3 недели, когда лечили, у меня выросла еще одна опухоль. Она мне выросла вот здесь, вот правая забрюшинная полость. Она проросла с самого паха и в капсулу почки.
2: Новая саркома, которую выявил рентгеновский снимок, была в несколько раз больше первой. Опухоль была настолько огромной, что врачи отказались ее удалять.
3: Моим родственникам сказали, вы готовьтесь, у него такая судьба. Жене моей сказали врачи, такая у него судьба. Может быть, неделю, может быть, две. Ему осталось жить, потому что у него опухоль, она проросла, она твердая, она как какое-то там тело, они сказали, не помню как. И все. Это они сказали. Они поставили точку в моей жизни.
2: Трудно представить, что может выдержать человек. Оперативные вмешательства без наркоза и химиотерапии отняли у Святослава последние силы. Но волю и веру сломать не могли.
3: Я все равно верил. Верил и все. Я допускал 5 минут, я переживал, я плакал. Было очень часто, что я рыдал, потому что было настолько сильно больно. Больно было настолько сильно, что терпеть это невыносимо сильно больно. Проходило буквально 5 минут, и я опять говорил, Боже, ты мне сказал. Нет в медицине понятия «Бог исцелил», но в жизни оно есть.
2: Святослав не просто верил в свое исцеление, он и говорил об этом окружающим. Как смертнику ему не перечили. За все время болезни близкие Славика ни разу не выдали своих слез.
3: Мама, жена, уже мои пресвитер, один другой, они приезжали прощаться со мной. А я говорю, почему это вы такие все такие? Так со мной же Бог проговорил. И мне разрешили все ж кушать, потому что, волю умирающего человека надо, давайте то, что он захочет. Они мне дали, представляете, после такой операции, такую тарелку жареной картошки с лучком. И плюс 2 конфеты шоколадных, вкусных таких. И когда мой врач мне делал перевязки, когда он делал, пульпировал, смотрел на мою опухоль, он подошел к моей жене и нецензурно сказал ей, я не знаю, что это с ним творится, я в этой медицине уже не понимаю, но опухоль у него куда-то девается.
2: Святослав Гуменюк перенес 4 операции и 6 химиотерапий. Он полностью восстановился после болезни и ведет полноценную жизнь здорового человека. Святослав уверен, он выжил, чтобы рассказать другим отчаявшимся о Божьей силе, о том, что Бог действительно есть, и Он может спасти.
3: Когда я лежал, я мог просто сказать, Боже, возьми к себе. Мог пойти к Нему. Но когда я смотрел на моих близких, я понимал, как же они останутся без меня. Это все. А какое свидетельство будет для моего папы, который неверующий? Какое свидетельство будет для папы моей жены, а для всех остальных? А какое? Люди сказали как? А ну, он не пил, не курил, он всегда был примерным, он всегда был верующим. Ну и что? В 28 лет от рака умер. Так какое свидетельство? И вот как-то так оно получалось, что, смотря на все это не давало мне права опускать руки. Я их не опускал. Я стоял до последнего, стоял. Я думал уже не там, будет болеть, не будет болеть. Я уже думал, как я буду всем рассказывать. И вот я папе говорил: папа, ты посмотришь. Потому что мой папа сильно переживал. Он, как моя жена сказала, как я видел. Он сказал, что ну, как, если Бог поможет, так я буду молиться. И брошу вообще, пить не буду, курить не буду. И после того, как Бог меня исцелил, он за неделю бросил курить. Вот сейчас 2 года он ни разу не закурил.
2: Столкновение с реальной Божьей силой перевернуло жизнь Святослава на 180 градусов. Он научился ценить то, что раньше воспринимал как должное.
3: Вот мы не понимаем, что мы сами абсолютно в этой жизни ничего не решаем, абсолютно. Мы все, когда здоровые, когда у нас все получается, мы думаем, что мы какие-то вот такие вот, мы кто-то. Мы вот как-то оно, какая-то, может быть, маленькая мания величия у нас есть у всех людей. А вот после того случая я вот постоянно ставлю себя намного ниже перед Богом. Я настолько ставлю себя ниже, я говорю: Боже, я перед Тобой, это как, я не знаю, как песчинка. Так что надеяться только надо на Него, верить, потому что Он и есть, и Он доказывает то, что Он есть.
0: Когда человек обращается к Богу за помощью и доверяет Ему свою жизнь, происходят настоящие чудеса. Именно так случилось в жизни нашего героя. Андрей, взаимоотношения с Богом — это всегда двухсторонняя связь. Что должен предпринять верующий человек, чтобы Бог ответил ему в его жизни на трудную ситуацию?
1: Прежде всего, надо исследовать свою жизнь, увидеть, все ли в порядке во взаимоотношениях с Богом. И если мы совершили какой-то грех, покаяться, исповедовать пред Богом. Следующий момент — надо верить, что Бог всемогущ. То есть он может вмешаться в самую безвыходную ситуацию и в самый-самый последний момент. Uh-huh. И сверхъестественно помочь и ответить. И следующий момент – необходимо открыто исповедать Иисуса своим Господом и Спасителем, невзирая на эту ситуацию, как это было в примере с нашим героем Святославом. И в жизни моей семьи была, может быть, сказать, аналогичная ситуация, когда 12 лет назад родилась моя дочь, а дочь обетования, потому что за год до рождения Бог дал мне видение. В этом видении моя дочь в подростковом возрасте подошла ко мне и сказала: папа, ну мне пора рождаться. Когда я проснулся, поделился со своей женой, мы возблагодарили Бога, и через 2 месяца мы узнали, что моя жена беременна, и я уже молился за свою жену, благословлял свою дочь.
0: Слава Богу.
1: Вот,
0: да.
1: Молился. Вот. Но ситуация была сложная во время родов, были очень тяжелые роды, и у моей дочери было двойное кровоизлияние в мозг, аспирационная пневмония. И врачи просто не давали никаких шансов, что она выживет. Она месяц у меня была в реанимации. 3 дня, ну, 3 суток было поста и молитв. Я подключал своих знакомых, друзей, верующих. Мне в этой ситуации помогало то обетование от Бога. Потому что в видении дочь моя была уже в подростковом возрасте.
0: Да.
1: Господь, ты же мне ее показал. Я верю, что она будет жива. И я помазал ее елеем и молился 23-м псалмом. Господь, пастырь мой, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Когда я помолился, и это были первые сутки, когда я спокойно мог уснуть. На следующий день, когда я пришел в роддом, главврач выбежал, у него были такие глаза. Она сказала: Бог услышал молитвы, и 3 раза сплюнула через левое плечо. То есть сейчас моей дочери 12 лет, она очень любит Бога, она любит молиться, она любит прославлять Бога. Сейчас даже она пишет песни, который прославляет Иисуса Христа, что даже вот именно взаимоотношения с Богом, вера в то, что Он живой, и ищущим Его воздает, открытое исповедание Иисуса своим Господом перед неверующими людьми в самых сложных ситуациях, упование на Него, и Бог отвечает.
0: И теперь, Андрей, давайте обратимся к Богу, помолимся за наших телезрителей, чтобы те из них, которые сейчас проходят подобные тяжелые ситуации, нашли основание для своей веры.
1: Да, я хочу тоже обратиться к нашим телезрителям. Если вам уже поставили такой диагноз, или вы находитесь в самой безвыходной ситуации, и вы чувствуете, что просто у вас нет сил противостоять или У вас нет выхода. В этот момент смиритесь пред Богом. Провозгласите Его своим Господом и Спасителем. Призовите Его в свою жизнь. И доверьте в Его руки свою жизнь и жизнь ваших родных и близких. Потому что Писание говорит, кто призовет имя Господа, тот спасется. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, который является проявлением Твоей любви к каждому человеку. Иисус, когда Ты был на кресте, Ты взял все наши немощи и болезни, все проклятия на крест, дабы мы через веру в Тебя, Господь, Твою искупительную смерть на кресте, могли получить спасение, жизнь вечную, и также получить исцеление и восстановление. Боже, я молюсь Тебя за каждого.

0: Телезрителя нашей программы, в которой сейчас депрессия или безвыходная ситуация, чтобы в этот момент они призвали тебя, чтобы они готовы были исповедать тебя твоим Господом и Спасителем перед всеми неверующими людьми. Боже, услышь их молитву. Ответь, Господь, даруй исцеление, восстановление и во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Я знаю, что кто-то из вас сейчас думает про себя и думает про причины, почему какие-то болезни посетили его в жизни. Зачастую бывает так, что источником болезни может стать непрощение, которое есть в глубине нашего сердца. И мы знаем, что в Писании говорится в молитве «Отче нас», чтобы «Господи, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Если вы знаете, что в вашем сердце есть непрощение к кому-то, кто вас очень сильно ранил, вам необходимо получить это прощение в вашей жизни и простить этого человека. Я сейчас хотел бы помолиться вместе с вами, чтобы вы попросили у Бога прощения за непрощение к тому человеку и простили его, как и Бог прощает вас. Дорогой Бог, я прошу Тебя, что если кто-то из наших телезрителей имеет непрощение глубоко в сердце своем, так глубоко, что даже сам себе боится признаться в этом, я прошу, чтобы Твой свет сейчас проник в глубины сердца и чтобы всякое непрощение ушло. Я прошу Тебя, чтобы этот человек сейчас обратился к Тебе в покаянии за свой грех непрощения. И чтобы это непрощение ушло, и пришло полное исцеление во взаимоотношениях между людьми. И чтобы пришло исцеление физическое в жизнь наших телезрителей, которые нуждаются в этом исцелении, во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Кто-то из телезрителей сейчас думает, как я могу просить этого человека, ведь он столько много боли и зла сделал в моей жизни и в жизни моих родных и близких. Если у вас нет сил простить, просто просите у Бога. Господь, дай мне силы просить этого человека. Как некогда отец привел своего одержимого сына и сказал, Боже, помоги моему неверию, так и вы просите у Бога силы простить этих людей, и он поможет.
1: Андрей, спасибо большое, что вы были сегодня с нами на передаче. И я так верю, что слова, которыми вы сегодня поделились с нашими зрителями, помогут многим укрепиться в вере, преодолеть самые тяжелые ситуации. И хочу напомнить нашим зрителям, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из следующих программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа создана для того, чтобы познакомить вас с научной библейской информацией, подтверждающей, что и вы, и вся Вселенная были сотворены по прекрасному дизайну, в котором взаимосвязаны все живые системы. В прошлой программе мы остановились на шестом дне Божьего сотворения. Многими научными путями также доказано то, что Сын Божий — Иисус Христос. Например, тот факт, что сотворение относительно недавнее, подтверждается тем, что уменьшается сила магнитного поля Земли. Сейчас я стою перед

прекрасным глобусом, который похож на саму Землю. Это небольшое дополнение к нашей сценировке, к нашей обстановке. У этой Земли естественно пульсирующее магнитное поле, в среднем 7 Гц или 7 вибраций в секунду. И сейчас это поле простирается более чем на 64 тысячи километров. Каждый раз под воздействием Солнца это электромагнитное поле свертывается, таким образом увеличивая свою интенсивность и уровень энергии на 1%. И это только под воздействием солнечных вспышек. По определенным ученых, это значит, что мы теряем электромагнитное поле Земли. Оно уже сейчас очень гибкое и простирается более чем на 64 тысячи километров по своему изгибу. Оно также пересекает и пространство. Это же пульсирующее электромагнитное поле. Доктор Томас Барнс бросил вызов работе Карла Госса из Германии, который в 1829 году начал измерять интенсивность и момент магнитного поля. Доктор Томас Барнс возглавлял физический факультет Техасского университета в городе Эль-Пасо. Доктор Барнс начал анализировать эту информацию и обнаружил, что каждые 1400 лет мы теряем половину энергии магнитного поля Земли. Это значит, что 1400 лет назад интенсивность магнитного поля Земли была в два раза больше, чем сегодня. 1400 лет до этого в четыре раза больше сегодняшней, а 1400 лет до этого в 8 раз. Это значит, что около 10 тысяч лет назад магнитное поле было настолько интенсивным, что многие из молекул, необходимых для живых систем, не могли удержаться вместе. И если мы вернемся на 15 или 20 тысяч лет назад, тогда интенсивность магнитного поля была параллельной интенсивности магнитного поля магнитной звезды. Тогда многие из атомов, необходимых для живых систем, не могли бы держаться вместе. Я говорю о том, что когда объективно, с научной точки зрения, подойти к этим исследованиям, мы узнаем, что все довольно недавнее и молодое. Это подводит нас к сегодняшнему обсуждению. В молодой Вселенной и на молодой Земле вполне очевидно, что живые системы, особенно животные, птицы, рептилии и так далее, зависят от углеводов растений, которые совершенно необходимы. Фактически, как раз они и начинают пищевую цепь. И, конечно же, они не рефлексивны, атмосфера их хорошо принимает, но у них нет сознания. Как раз они и были частью начального дизайна для поддержания самой жизни. Конечно же, кое-что из этого было испорчено после падения человека. Еще больше грозила опасность этому дизайну во время потопа. Поскольку растения жизненно необходимы, давайте поговорим об их сотворении, об их структуре, которая на протяжении целых столетий была признана совершенно удивительной. Например, фотосинтез. Это значит, они впитывают в себя энергию света и впитывают в себя углекислоту. И все это они превращают в углеводы, которые являются главной пищей, употребляемой живыми системами. Ее хорошо принимает и человек, и животные, и рептилии, и давно и сами динозавры. Углеводы составляют основу иерархии питания или пищевой цепи. Это совершенное чудо, но еще много других чудес вовлечено в этот процесс. Не только переход энергии света в осязаемое вещество, которое мы могли бы впитывать как живые системы. Обратите внимание на это. Примерно 100 метров над лесом в районе верхушки красного дерева клетка растения улавливает энергию солнечного света и превращает ее в сахар. Поддерживая массой живых и мертвых клеток, формирующих ствол, который весит до 2000 тонн,
тонн и оснащен продолговатыми сосудами, приспособленными для доставки воды и минералов к этим головокружительным высотам, эта клетка действительно находится на вершине царства растений. Но давайте подчеркнем тот факт, что вода достигает этих высот. Этот дизайн — совершенное чудо. Если бы не это, никакие растения не могли бы расти ни в экосфере, ни в биосфере, потому что тогда они бы были просто нефункциональными. Это значит, что тогда их нельзя было бы назвать живыми системами. Ведь у них не было никакого основания

происходит чудо автоматического подъема молекул воды. Они автоматически переносятся по крохотной спирали. В некоторой степени этот процесс похож на всасывание воды через соломинку. Эти капилляры гигантского красного дерева, как и других, сделаны таким образом, что без труда доставляют воду со дна, с поверхности почвы, к самому верху. Когда вода попадает в листья, она испаряется благодаря, как говорится, дыханию растений. Это очень нежный дыхательный механизм. Мы не можем сравнивать его с механизмом животных, но это транспирационная система, дизайн которой необыкновенно прекрасен. Он обеспечивает пищей саму основу жизни. Опять-таки, этот смелый дизайн выделен во всех растениях. И также нужно помнить, что этим растениям нужно размножаться. В соответствии с технической литературой, 98% растений в своем собственном размножении зависят от птиц и насекомых. Птицы и насекомые переносят их семена и даже иногда их подготавливают. Например, очень часто птицы проглатывают ягоды целиком. И пока их организм усваивает верхнюю часть ягод, подготавливается внутренняя структура семян. Птицы их не пережевывают. На них нет слюны, потому что ягоды были поглощены целиком. И уже внутри эти семена подготавливаются к будущему прорастанию. И рассеивание этих семян совершенно изумительное. Как я уже сказал, 98% растений зависят в своем размножении от насекомых и птиц. Оставшимся 2% никогда бы не выжить самим по себе, если бы не их особый способ распространения собственных семян. Например, семена клена или сикамора спроектированы таким образом, что их семена оснащены прекрасными маленькими крыльями, с центром тяжести как раз посередине. Даже при небольшом дуновении ветра они начинают кружиться и таким образом переносятся за пределы тени дерева, с которого они упали. Иногда они могут переноситься на сотни и сотни метров от этого дерева, словно при помощи пропеллера. Это очень изобретательный способ размножения этих деревьев. Ведь в тени деревьев этим семенам никогда бы не прорасти. Опять-таки, ни само дерево, ни комбинация случайных обстоятельств никак не могут быть ответственными за подобный метод распространения и размножения. Таким образом, это изумительная система строения самих растений. И это подводит нас к следующему контексту, к симбиозу. В прошлых программах о сотворении я уже подчеркивал, что системы растений, насекомых, птиц и млекопитающихся, как и сотворение самой Земли с пульсирующим электромагнитным полем, все эти формы взаимосвязаны. Эти взаимоотношения называются симбиозными. Одно не может существовать без другого. Очень многие богословы пытались подвергнуть сомнению достоверность Библии, утверждая, что эти сотворения, дни сотворения, не были буквальными днями, что под ними подразумевался длительный период времени, по крайней мере, 1000 лет. Хотя многие из них предполагали миллионы, даже десятки или сотни миллионов лет, причастных к дням сотворения. Но это было бы просто невозможно, потому что растения были сотворены на третий день. Однако главный метод, по которому они размножались, это насекомые и птицы.
И они были сотворены только на пятый день. Если бы между этими днями был длинный период времени, эти растения никак не могли бы выжить, даже

Если бы по структуре, они сразу же должны были бы полностью быть завершенными. Я только что упомянул о капиллярах гигантского красного дерева, о капиллярах секвойи. Они просто превосходны для того, чтобы доставлять минералы и питательные вещества из земли через корневую систему прямо на вершину этого дерева. А ведь это же почти 100 метров высоты. Если бы эти капилляры были спроектированы не совсем точно, ничто из этого не было бы возможным. Таким образом, давайте-ка еще раз подчеркнем значение симбиозных взаимоотношений. Общие системы не только взаимозависимы, ведь некоторые из них вообще не могут существовать без других. Давайте рассмотрим, например, инжир и осу. Это прекрасный пример симбиозных взаимоотношений между деревом и его опылителем. В данном научно рассмотренном случае между инжиром и осой. Это один из самых замечательных случаев, известных науке. И об этом было написано в научной статье «Пути природы». Дело в том, что развивающийся плод инжирного дерева состоит из крохотных мужских и женских цветочков, покрытых оболочкой. Следите внимательно. Оса матка откладывает свои яйца в женских цветках, постепенно превращающихся в гал, содержащий в себе развивающихся ос. Итак, сначала этот цветок был цветком инжира, затем он превратился в дом ос. И когда появляются осы, самцы, они сразу же ищут молодых ос, находящихся еще внутри этого дома, внутри гала. Там они их оплодотворяют, и делают они это через трещину в самом инжире. Оплодотворив молодых ос, они завершают свою вторую задачу. Они прогрызают дыру в твердой скорлупе инжира и затем умирают. Как раз для этого они и предназначены. Всего лишь несколько часов спустя появляются оплодотворенные осы. Мужские цветки оснащены двумя рогами. Изумительный дизайн. Случайно он никак не мог бы сформироваться. Как раз система мужских цветков с этими рогами и производит пыльцу. Затем осы, самки, покрыты этой пыльцой из-за того, что они ползали по всем этим тоннелям, вылетают из дыры, которую сделали осы, самцы, и перелетают к следующему женскому цветку. Через небольшое отверстие они прямо втискиваются в этот цветок, опыляя и оплодотворяя его. Отложив яйца, они также умирают. Ведь единственная цель для жизни этих ос — оплодотворять и опылять инжир. По-другому этот инжир никак не может оплодотвориться или переопылиться, и осы не могут жить без этой системы. Таким может быть только дизайн. Это совершенно изумительно. Никаким спекуляциям не доказать, что эти системы развиваются эволюционным путем. У самца вообще нет крыльев. После выводка он совсем не покидает этого места, а самка просто перелетает на другой инжир, откладывает яйца, опыляет, откладывает яйца и так далее. Таково ее существование. И это называется симбиозом. Начиная отсюда, все становится совершенно невероятным. Дизайн лилии вуду был одним из тех дизайнов в растениях, которые очень долго ошеломляли ученых. Я не хочу читать отсюда, я хочу просто это описать вам. Когда лилия вуду готова к опылению и оплодотворению, и они все готовы к этому одновременно, они выделяют аспириновую смесь. Фактически, это салициловая кислота, но это тот же аспирин. И в это время температура этой лилии поднимается почти на 25 градусов по Фаренгейту. Эта кислота при воздействии солнечного света вызывает ускорение дыхания в этом растении. Сожжение крахмала выделяет энергию, у которой очень острый запах. Как раз он и привлекает к себе жуков, чтобы они там гнездились. Лилия вуду
успокаивается лишь тогда, когда они у нее внутри. И это стимулирует смесь азота. И эта смесь испаряется при возрастающей теплоте. Как раз это и подает сигнал жукам, как будто говоря им о том, что эта пища хорошо усвоится. После появления жуков температура становится уютно теплой. По истечении некоторого времени жуки получают всю необходимую им пыльцу, тогда они перелетают к другой лилии Вуду, которая заманивает их таким же ароматом. Таким образом, только так все эти лилии опыляются, и это совершенно невероятно. Если бы не было этих жуков, лилия Вуду не могла бы опыляться, и она не смогла бы размножаться. Если бы не было этих лилий Вуду, тогда и жуки не могли бы эффективно осуществлять свои задачи, реагируя на запах острой азотной смеси. Таким образом, это и есть пример симбиозных взаимоотношений. Давайте приведем еще один интригующий пример. В южной части Тихого океана есть целая колония муравьев. Они там собрались из-за сахарного цветочного сока муравьиного растения. Он производится в самом центре этого цветка, поэтому муравьи чувствуют себя там, как дома. Они поднимаются вверх по этому дереву и там живут. И они любят этот цветочный сок. Они также снабжают это дерево дополнительными минералами и питательными веществами, которых часто нет в земляной почве. Поэтому вся его корневая система и все растение в целом обогащены минералами, приносимыми этими муравьями со всех частей леса. Они обеспечивают этот сахар теми свойствами, которые любят муравьи. Таким образом, у нас получилась триангуляция, что совершенно потрясающе. То есть у нас есть это дерево, муравьиное растение, которое питается минералами, которые приносят муравьи. Но для того, чтобы привлечь к себе этих муравьев, растение производит цветочный сахар, который благоприятствует как муравьям, так и самому дереву. Другими словами, эти системы должны были быть сотворены такими, как есть с самого начала, иначе бы они не функционировали. Поскольку эти насекомые причастны к этому удивительному дизайну, мы упоминаем и других, из тех, которые интриговали науку на протяжении многих лет. Например, пчела. Когда она находит нектар или пыльцу, она приносит часть ее в улей и начинает подавать сигналы, летая по овальной траектории или по восьмерке. И фактически при помощи подобных сигналов они делятся информацией. И в зависимости от того, насколько они махают своими крыльями, насколько они быстро летают, как они поворачивают и какая траектория полета, они указывают, где этот источник. И фактически указывает, как далеко источник нектара. Это изумительный дизайн. И также, конечно же, они используют правило золотой середины во многих взаимоотношениях в улей, которые они строят. Таким образом, этот образец дизайна среди насекомых показывает нам это сотворение. В эти заключительные минуты я упомяну о двух или трех из тех, которые интриговали научные исследования на протяжении столетий. Например, термиты. Мы не очень любим их, потому что они едят дерево в наших домах, разрушая фундамент, стойки и балки, и это нам дорого стоит. Но не забывайте о том, что в первоначальном мире, для которого они были сотворены, нам не нужно было бы таких домов, как сегодня. Тогда окружающая среда не была ни слишком горячей, ни холодной. Ее сотворил сам Бог. Таким образом, у термитов также была специальная цель. Мы просто вторглись на их территорию, и они автоматически отреагировали. Короче говоря, эти термиты сотворены для того, чтобы есть нерастущее дерево, дерево, в котором нет жизни. По всему миру они пребывают в состоянии спячки. А мне говорили, что если в пустыне закопать коробку бумажных салфеток и ее поливать, термиты, спящие в этом месте на протяжении долгих и долгих лет,
прямо заполнить ее и начнут пожирать, потому что они сотворены для пожирания дерева и древесной массы. И они очень изобретательны. В своих колониях они выстраивают целые арки и дворцы. Некоторые термиты, например, те, которые живут в Африке, знают, как привлекать дополнительную влагу в их колонию. Они создают древесную губку из того дерева, которое они едят, и влага накапливается там, и дерево начинает разлагаться, и они быстро его пожирают, как им и положено это делать. Таким образом, это опять указывает на дизайн. И опустошают они наши дома только потому, что мы вмешались в дизайн Божьего сотворения. Давайте посмотрим на еще одних самых любимых моих существ. Это жук-бомбардир, Брахинос колеоптера, и его двоюродный брат Ферософорс. Эти маленькие существа обладают изумительными способностями. Они извергают из себя огонь. Фактически, это химический состав, извергаемый при температуре 100 градусов Цельсия. Вот как они это делают. В органах своего тела, в брюшной полости, они производят гидрокриномы и перекись водорода. Когда их смешать, они быстро испаряются. Таким образом, когда кто-то хочет съесть этих маленьких созданий, или лягушка хочет пригласить их на обед, тогда они извергают из себя эти два компонента, и они добавляют еще один особый элемент в своей камере сгорания. И когда мы хотим их поднять, или лягушка хочет их съесть, они выбрасывают из себя эту смесь при 2000 пульсаций в секунду. И при каждой из этих пульсаций они добавляют катализатор. Таким образом, это вещество выбрасывается с частотой 2000 пульсаций в секунду и при температуре 100 градусов по Цельсию. Они абсолютно точны, они выбрасывают из себя эту смесь прямо назад, как проиллюстрировано вот здесь. Они могут также это делать вперед из-под ног, и ноги у них изолированы. Они могут выбрасывать его как влево, так и вправо, вверх и вниз. Просто невероятно, как они это делают. Это прекрасный дизайн в царстве насекомых. А вот эти жуки-щелкуны могут акробатически выпрямляться сами. В эти заключительные минуты я хочу вот что вам рассказать. Слушайте внимательно. Вот этот слепень похож на зеленую бутылку, совершенная немезида для нас. Он также демонстрирует абсолютное сотворение и структуру. В начальном мире в наших телах не было никаких токсинов, но теперь они выделяются из наших тел, привлекая к себе мух. В начальном мире у нас не было этой проблемы. Между прочим, а как насчет комаров в начальном мире? Ведь кусаются только комары-самки, когда они голодные, и делают это как раз перед тем, как отлагают свои яйца. Таким образом, у всех этих существ очень специфический дизайн. Одно из самых замечательных из них — радужная бабочка. У нее полупрозрачные крылья, и они рассвечены под разными углами, таким образом, чтобы свет преломлялся в них. Поэтому и получается радуга.

Я как священнослужитель иногда встречаюсь с таким вопросом со стороны прихожан моей церкви или просто со стороны людей, которые узнают о том, что я священнослужитель. Кто же первый донес до нас черты лица Иисуса Христа? Мы с легкостью узнаем его облик, его вид, когда смотрим на какие-то портреты или сюжетные картины в книгах или просто на нарисованных картинах. Мы узнаем его внешний вид. Этот вопрос задают и люди, хорошо знакомые с учением Священного Писания, те, кто плохо разбирается в том, что Библия говорит по самым важным вопросам религиозной жизни. Но действительно этот вопрос очень интересен и важен. У нас есть устоявшееся изображение Иисуса, но тот ли это образ? Тот ли это образ, который видели воочию апостолы Иисуса? И те, кто ходил тогда рядом с ними, встречался с ним на улицах Иерусалима и других палестинских городов. Вы знаете, что интересно? Если взять христианскую книгу, но, к примеру, изданную в Африке, вот как вы думаете, как там изображен Иисус? Какого цвета у него кожа? Я думаю, вы с легкостью догадаетесь, какого. Черная. А как вы думаете, какой формы у него нос там, на картинках в христианской книге, но изданной в Африке? Плоский и широкий. И губы у него соответствующие, и черты лица, и волосы соответствующие. И вы можете в разных книгах христианских, открыв иллюстрацию, найти и Христа, похожего на индуса, и Христа, похожего на китайца, и чернокожего, и белокожего, самого разного. Но потому что нам надо признать, что у нас на самом деле нет исторических документов или в том числе каких-то библейских источников, которые достоверно до нас доносили бы образ Иисуса, то, как Он выглядит. Все Его изображения – это исключительно плод фантазии художников. И я хотел прочитать цитату из одной книги, написанной известной христианской писательницей Еленой Уайт. «Ни Бог, ни небеса, ни Христос, являющийся образом Отца, не могут быть по-настоящему изображены человеческим искусством. Если бы Господь считал необходимым представить Христа таким образом, то есть внешне, то его внешность была бы описана апостолами». Вот сколько вы возьмите Библию, сколько, какая часть Библии – это Евангелие, достаточно существенное, но там нет описания его внешности. Господь желает, чтобы Святой Дух постоянно представлял перед мысленным взором человека те сцены, которые привлекут и поглотят внимание его обновленной души. Мы не нуждаемся ни в каком представлении о внешности Христа. Наше воображение, тем не менее, должно быть им поглощено. Как это согласовать? Давайте задумаемся. Но в действительности вспомните эпизоды, любые эпизоды евангельского повествования о жизни Иисуса Христа. Есть ли такие моменты, когда вам лично действительно очень хотелось бы увидеть описание его внешности? Вот сейчас задайтесь вопросом и подумайте, в каких эпизодах евангельских вам показалось бы очень уместным внешнее изображение того, как выглядел Иисус, как Он двигался, как Он говорил и так далее. Я думаю, что у каждого свои какие-то евангельские эпизоды интересные всплывут в сознании. Но уверен, что те три эпизода, о которых я сейчас скажу, действительно вас тоже заинтригуют. Так же, как они заинтриговали меня, когда я готовился к этой теме. Почему же в эти моменты нет описания внешности Иисуса? Как было бы интересно увидеть Иисуса в момент его крещения. Вы знаете,
Он же впервые, по сути, вот уже в зрелом возрасте появляется на сцене евангельского повествования. Я имею в виду, когда приходит время креститься, когда он крестится. Как говорится, по закону жанра, разве в этот момент не должно быть дано описание внешнего облика Иисуса? Я знаю одного выдающегося человека, который попытался этот пробел заполнить. Это художник Иванов, который 20 лет работал над художественным произведением «Явление Христа народу». Когда вы заходите в Третьяковскую галерею, она построена таким образом, что вот поднявшись по лестнице уже в залы, где расположены картины, вы должны пройти большой достаточно круг по галереям, галереям и залам картинным, пока дойдете до вот этого огромного-огромного полотна «Явление Христа народу». Но пока вы идете коридорами в Третьяковской галереи, вы сможете, однажды обратив свой взор направо, увидеть эту картину издалека. Специально через несколько галерей сделан большой-большой проем, даже несколько больших проемов, и, проходя коридорами Третьяковской галереи, вы можете увидеть ее издалека, чтобы посмотреть вот на эту картину в целом. Это очень интересно. А сам художник изобразил себя в левом нижнем углу. Если вы когда-то будете посещать Третьяковскую галерею, обратите на это внимание. Хотя экскурсоводы об этом всегда рассказывают. Они говорят, где находится автопортрет художника. Старичок, стоящий по колено в воде, опирающийся на посох, но обратите внимание на его лицо, когда будете смотреть эту картину. На нем изображено чувство удовлетворения. Он испытывал действительно удовлетворение и радость от того, что смог вот этот образ изобразить и дать, точнее, этот образ, и в каком-то смысле, в какой-то степени, может быть, рассуждая по-человечески, заполнить тот пробел, который по нашему, опять же, человеческому рассуждению есть в Евангелии, потому что Евангелие не дает описания внешности Иисуса в этот момент. Хотя надо отдать должное, что Иисус на этой картине изображен достаточно далеко, его черт, его лица, всего этого практически не видно. Это во многом сближает картину с евангельским повествованием. И в Евангелии мы тоже как-то издалека как будто бы смотрим на Иисуса. Мы не видим его лица. Вот Евангелие. Откроем его. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 11 по 17 тексты. Начинается повествование со встречи с Иоанном Крестителем. «Я крещу вас в воде в покаяние, — говорит Иоанн Креститель, — но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вы представляете себе эту картину, как Иоанн, как он обращается к народу, говорит эти слова и продолжает: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И когда он проповедует, в толпе появляется Иисус. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Это мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь. Так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его». Вот скажите, друзья, вот почему? Вот почему евангелист Матфей не описывает здесь внешность Иисуса? Он даже не описывает здесь тех самых сандалий, в которые был одет Иисус, и которые Иоанн считал себя недостойным в руки взять.
Только по вот этим словам Иоанна мы догадываемся, во что был обут Иисус Христос. Но в Евангелии об этом ни слова не сказано. Зато обратите внимание, на чем делается акцент. А акцент делается на миссии Иисуса и на его духовном облике. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И вот глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сколько слов! И все эти слова посвящены служению, которое должен совершить Иисус, работе, которую Он должен сделать, миссии, которая на Него возложена, Его положению особому в плане спасения, которое осуществляет Бог, на Его близости с Небесным Отцом, на чем угодно, но только не на внешности. Внешность Его не описана даже в такой момент. Еще один интересный момент. Событие на горе Преображения. Вообще этот момент особенно интересен тем, что там приоткрывается дверка в тот мир, который нас всех ждет. Задумывались ли вы когда-нибудь об этом, если вы читали и рассуждали над историей о преображении Иисуса? Вот как это было. Однажды Господь, находясь среди учеников, сказал, что есть кто-то из них, кто даже еще смерти не вкусит, а уже увидит Христа в Царстве Божьем. Так Он и сказал. И некоторые подумали, что кто-то вот живым останется до явления Царства Божьего. Ну, и в каком-то смысле это так и произошло, потому что несколько дней спустя Иисус взял с собой Петра, Иоанна и Иакова. Он их часто брал с собой, когда уединялся. Вот основная масса учеников была поодаль, он брал их и тоже удалялся куда-то в пустынное место, потом их оставлял и сам еще немного отходил, чтобы помолиться. А они втроем тоже должны были совершать молитву и поддерживать своего Господа в этом молитвенном служении, в его молитве. Так вот, когда в очередной раз он их взял, он с ними поднялся на гору, и во время молитвы в Евангелии от Марка, в 9 главе, мы читаем, что облик его преобразился, он изменился. И более того, евангелист описывает, что два человека, живущих уже достаточно долгое время, согласно тому, что нам говорит о них Библия, они приходят к нему, чтобы с ним пообщаться, чтобы с ним поговорить. И это не просто ангелы, пришедшие из Царства Божия. Когда мы читаем, ну, ангелы, мы так привыкли к тому, что вот ангел может явиться, что он из небесных чертогов пришел и несет с собой какую-то частичку Царства Божьего, что мы на это даже не обращаем внимания. Но тут речь идет именно о людях, о наших с вами в каком-то смысле братьях по роду человеческому. И они приходят из Царства Божия. Илий, который является Илья, пророк Илья, который является Иисусу и с ним беседует. А написано, что он был живым взят в Царство Божие, живым взят на небо. И поэтому мы знаем и уверены, что он из плоти и крови такой же, как и мы. О Моисее сказано, что после его смерти многие молодые люди из израильтян пытались найти его могилу. А Иисус Навин говорил им: «Не ходите, не ищите. Не ищите, потому что вы ничего не найдете». Что-то он знал, Иисус Навин. И они ходили, долгое время искали, но так его и не нашли. А апостол Иуда, он нам одну очень интересную сцену описывает. Как сатана спорит с Иисусом, Сыном Божиим, о Моисеевом теле. Что значит, он спорит о Моисеевом теле?
Тут однозначно, что Сын Божий пришел воскресить Моисея, а сатана ему перечил. Но явление Моисея вот там на горе Преображения говорит о том, что в этом споре победил Сын Божий, и Моисей был воскрешен. Так вот, они из этого царства, они из этого, друзья, из будущего нашего. Для них это сегодняшняя реальность, для нас это будущее. Они из нашего будущего пришли и принесли с собой этот дух этого царства. Разве не интересно было бы узнать, как они выглядят? Разве не интересно было бы узнать, во что они одеты? Знаете, я с вами поделюсь, что мне особенно интересно. Есть ли в Царстве Божьем бороды? Носят ли там бороды или гладко бреются? Ну вот интересно мне. Не знаю, как вам. Может быть, что-то другое вам?

Было бы интересно, но, друзья, читаем Евангелие, там нет, вновь нет описания каких-то внешних атрибутов, внешнего облика ни Илия, ни Моисея, ни Иисуса Христа в момент его преображения. Апостол Павел говорит: мы видим это царство будущее Божие, как сквозь тусклое стекло, гадательно, это слова апостола Павла, гадаем, как же там будет, каким же будет мир, когда вернется Иисус, когда царство Божие будет установлено на этой земле. Ну вот вам, пожалуйста, есть момент, где эта дверка приоткрывается. Почему бы не описать поподробнее, как выглядят хотя бы те, кто живет в Царстве Божьем? Друзья, нету этого. Но на чем-то другом, вновь опять я обращаю ваше внимание, акцент делается на другом. Вот посмотрите, Евангелие от Марка, 9 глава, 3-4 стихи. «Одежда его сделалась блистающая». Блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Знаете, почему здесь говорится только о цвете одежды, вот, который преобразился? Потому что это белая, чистая одежда, это символ духовной, нравственной чистоты и силы Царства Божьего. Это символ того, кто лишь сможет там оказаться. Для кого лишь будут открыты эти двери полностью, и кто своими собственными очами увидит всю славу этого Царства, тот, у кого белая одежда. Потому что там у всех белые одежды, но это образ. Это символ. Вот сравните с 50-м псалмом. Сравните с 50-м псалмом, с 9-м текстом. Там псалмопевец говорит: «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Чувствуете? Те же самые слова, тот же самый образ. Ну что, дорогие друзья, вот два эпизода мы с вами уже евангельских рассмотрели, очень интересных, где было бы крайне уместно дать внешнее описание Иисуса и других персонажей. Но в Евангелии этого нет. В Евангелии акцент на другом, совершенно на другом. Видимо, и для нас все-таки важнее другие вещи. И Бог знал об этом. И таким образом руководил пером евангелистов, пером библейских авторов, что они делают правильный акцент. Акцент не на внешнем, а акцент на духовном содержании, акцент на характерах, акцент на личностях, на их нравственность, на их духовность. Есть еще один интересный эпизод. Я думаю, что вы согласитесь, что и в этом эпизоде было бы крайне-крайне интересно увидеть внешнее описание образа Иисуса. И я говорю об изгнании торговцев из храма. Это один из таких эпизодов, когда в облике Господа проступает нечто нам близкое, нечто такое человеческое, что ли. Вот вы знаете, мы... Даже если посмотреть какие-то художественные фильмы, основанные на евангельском сюжете, то мы вот что с вами увидим. Иисус, он должен быть, у него должно быть такое лицо всегда одинаковое. Немножко такая мимика возвышенная, конечно, благородная, но в целом одинаковая. И такой же и голос, в целом всегда ровный. Без каких-либо колебаний, абсолютно уверенный, абсолютно одинаковый. Ну, вот такой образ мы чаще всего видим. А тут, оказывается, он гневается, и он дает волю своему гневу. Как он при этом выглядел? Мне лично очень интересно. Как выглядело его лицо? Как он замахивался, как он двигался в это время, делал ли он все это молча или подгонял какими-то окриками торговцев. Согласитесь, это интересно, но об этом ничего не сказано. Ровным счетом ничего.
И я вам скажу вместе с тем, что мы кое-что можем узнать об облике Иисуса Христа, опять же, о тоне Его голоса, о том, как Он строил отношения, как Он общался, как Он говорил. И нам в этом может помочь, да, наше воображение. Но дело в том, что это воображение должно работать не на основании картинки внешнего облика, которое нам дано. Оно нам потому что не дано, вот этот внешний облик не дается. Но на основании чего мы можем себе представлять? Представить себе Иисуса. Представить Иисуса, который идет по дороге. Представить Иисуса, который возлег с 12 апостолами и берет хлеб, и преломляет его, и им подает. Представить себе голос Иисуса, который, смотря на Иерусалим, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, побивающий посланных к тебе». «Как часто хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свое». Мы можем все это себе представить и можем не ошибиться в том образе, который рисуем в своем воображении, в своем сознании. Но что является основанием для такого, ну, если хотите, духовного упражнения, что ли? Когда мы представляем себе, как ведет себя Иисус, как Он поступает, как двигается, как говорит. Это не бесполезное, далеко не бесполезное занятие. Оно поможет нам лучше понять евангельское повествование и учение евангельское. Но что является основанием? Друзья, основанием является тот духовный облик, который нам дан на страницах Евангелия. Если мы познаем Иисуса как личность, если мы познаем ближе и ближе характер Иисуса Христа, мы можем себе представить Его. Его. Еще раз, когда мы познаем Его характер в своем воображении, мы можем представить и Его манеру говорить, и многое другое. Но вместе с тем, Евангелие, будем помнить, написано таким образом, что все эти интересные для нас вещи постигаются нами и доходят до нас через духовное познание Иисуса. Не наоборот. Его внешность нам не показывается, нам демонстрируется на страницах Евангелия его характер и его морально-нравственный облик, если хотите, его духовный облик, безусловно. И лишь древний пророк может шокировать нас, когда говорит об облике Иисуса. Не было в нем ни вида, ни величия, которые бы привлекали нас к нему. Эти слова принадлежат пророку Исаии. Вот так вот. Не было в нем вида и величия, которые привлекали бы к нему чисто внешне. Знаете, когда рассказывается, к примеру, Библия говорит о пророке Сауле, о Давиде даже, о том же самом. Там говорится о том, что это были высокие люди, что они были красивые люди, внешне привлекательные. И опять же говоря об этих двух библейских персонажах, все сразу понимали, что это прирожденные цари, особенно Саул, который был вообще на голову выше всего Израиля. А у Иисуса не было этой внешней привлекательности, так говорит пророк. А апостолы вообще ничего не говорят о его внешности. И вот этот лишенный внешнего величия человек стал центром жизни тысяч и тысяч уверовавших в Него. Потому что Евангелие делает все-таки правильный акцент. Оно говорит нам о чистоте и силе Его Духа, а не о Его внешности. Наше внимание должно быть сосредоточено на делах Христа, на Его характере, на том характере, который отражает характер Небесного Отца, а не на чертах Его лица.
Конечно, в христианской литературе допускаются иллюстрации, на которых изображены различные евангельские сюжеты. Эти евангельские сюжеты могут повествовать о делах милосердия и любви, сотворенных Спасителем. Также что еще может быть, что может помочь нам? Ну, например, достоверное изображение природы полезно.

Палестины, предметов одежды, быта тех времен. Все эти вещи, они помогают нам лучше представить, в какой обстановке жил, например, Иисус, и глубже в конечном итоге понять значение его искупительной жертвы. И вместе с тем я хочу прочитать вторую заповедь из десяти. Она записана в книге «Исход» в 20 главе. «Не делай себе кумира и никакого изображения, того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Однажды, говоря вот именно об этой заповеди, Моисей произнес такие слова, обращаясь к израильтянам. «Твердо держите в своей голове, твердо помните, — говорил Моисей, — что вы не видели образа Божьего». И когда он давал заповеди на горе Синай, вы не видели его образа, поэтому не делайте себе образов, перед которыми бы вы кланялись и которым бы служили. Твердо держите, друзья, что в Евангелии вы видите духовный образ Христа. Ему служите.

0: своей жизнью.
1: Здравствуйте. Дилан Джарвис был зависим. Настолько, что готов был есть землю, если бы кто-то сказал, что ему от этого станет лучше. Все попытки исправить ситуацию делали только хуже. Так длилось много лет. Но однажды Дилан получил чудесный шанс, когда незнакомец сказал, что его ждет в будущем нечто чудесное.
2: Я жил в страхе и тревоге. Каждый день я боролся за жизнь, которая находилась на конце стеклянной трубки. Дилан, подающий надежды исполнитель кантри, поет об опасностях наркотиков. С этой темой он слишком хорошо знаком. Его отец был пастором небольшой церкви, в которой Дилан узнал о Боге и начал заниматься музыкой. А мама в то время боролась с алкоголизмом. Маму я очень любил. Из-за страха, что она умрет, я жил в тревоге, страхах и панических атаках. В 12 лет друзья угостили Дилана наркотиками. Таблетки, трава, кокаин, мэт. Он начал принимать все, чтобы побороть тревожность. Отец пытался что-то сделать, но это привело только к большему бунту. У меня была сильная зависимость. Ломка была такой, что я готов был на все. Если бы мне сказали, что земля поможет мне, я начал бы ее есть, чтобы стало легче. Все это продолжалось не один год. При этом Дилан продолжал заниматься той единственной вещью, которую любил. Он писал музыку. Однажды у него украли гитару. Дилан был раздавлен, но отец помолился и сказал, что Бог вернет гитару. Он сказал, «Твоя гитара вернется домой во имя Иисуса». Я подумал, ну ладно. Через полгода мне позвонил какой-то парень и сказал, «Это Дилан Джарвис?» Я выгуливал собаку и увидел чехол. Я спросил, «Ты нашел мою гитару?» Он ответил, «Так и есть. На ней твои инициалы, и я решил связаться с тобой. Бог берег мою гитару 6 месяцев и вернул ее мне». Я понял, что Бог есть и любит меня. Он знает мое имя. Дилан начал видеть доказательства Божьего присутствия в жизни, даже когда был на дне героиновой зависимости. Я встретил одного мальчика, и он сказал, «Хочу тебя кое с кем познакомить», и привел меня в дом. Там ко мне подошла женщина, положила руку на грудь и тихо помолилась. Когда она это сделала, меня словно молния пронзила от левого плеча до правого бедра, и я упал на колени. Она подняла мое лицо, посмотрела в глаза и сказала, «Наслаждайся своей жизнью, Дилан Джарвис. Тебя ожидает много дел». Это был момент пробуждения, я стал новым человеком. Дилан поверил, что это Бог дал ему шанс. Он перестал принимать наркотики. Однажды на дороге на парня напал вооруженный пистолетом человек и заставил его сесть в автомобиль. Я сидел, и с меня тек пот рекой. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты заехал на это кладбище». Я решил, что он хочет убить меня. Дилан смог нажать на ручник, чтобы все выглядело так, словно машина сломалась. Он вышел, быстро схватил биту и начал бить того человека. Думая, что он убил его, Дилан сдался полиции. Из-за этого ему грозило 30 лет заключения. В тюрьме Дилан попросил, чтобы ему дали Библию, и начал молиться о том, чтобы Бог освободил его. В то же время его бабушку отвезли в хоспис. Она умирала от рака легких. Бабушка была для меня всем. Я упал на колени и начал взывать к Богу. Вдруг я услышал по громкоговорителю «Дилан Джарвис». Я ответил «Да». Они сказали «Собирай вещи, ты едешь домой». Это было лучшее, о чем я мог только мечтать. Как Бог может так сильно любить меня и заботиться обо мне так сильно? Бабушка внесла залог за внука, но вскоре она умерла. Дилана охватила скорбь и вернулась тревога. Он сорвался и принял слишком большую дозу. Я думал, что умираю. Я чувствовал, как мой дух выходит из тела. Я слышал разные голоса, и мне казалось, что они смеются надо мной. На меня навалились тонны страха. Отец говорил мне об имени Иисуса. После долгих попыток я произнес: «Иисус!» Я встал, схватил флакон с наркотиками и выбросил в унитаз. Я молился: «Боже, это все! Я молюсь Тебе и Святому Духу, я взываю к Тебе, я отдаю всего себя Тебе, возьми меня, моя жизнь Твоя». Дилан отправился в христианский реабилитационный центр, в котором провел год, изучая Божье Слово и возрастая в вере, чтобы преодолеть свою тревожность. Он навсегда завязал с наркотиками. Его мать, о которой он переживал столько лет, стала на путь борьбы с алкоголизмом. С Дилана были сняты все обвинения после того, как человек, которого он побил, выздоровел и был арестован за торговлю наркотиками. Сейчас Дилан занимается музыкой, желая делиться своей историей о Божьей благодати и любви через песни, которые призваны нести надежду тем, кто не ощущает ее. «Мое сердце обращено к Иисусу Христу. Он направляет меня. Он со мной. Я не боюсь. Бог забрал страх». Если дух страха, тревоги или депрессии приходит ко мне, я говорю: «Ты не имеешь власти над моей жизнью. Никакой. Я покрыт от макушки головы до пяток ног кровью Иисуса. Я знаю, что я не заслуживаю этого, но также знаю, что должен рассказать о том, что сделал Христос».
1: Он абсолютно прав. Это странно, но я тоже знаю, что должна помнить о том, кто я без Иисуса. Когда сталкиваешься с проблемами, как у Дилана, начинаешь понимать, кто ты без Иисуса. Иногда мы приходим к Господу и на некоторое время оказываемся на вершине. Но вдруг падаем и возвращаемся к тому, что уничтожило нас. Мы склонны отдаляться, как поется в одной христианской песне. Это в наших сердцах. Но мы также имеем потребность в уверенности, что нас любят, что мы прощены, даже когда не заслуживаем этого. Иногда, особенно когда это касается родителей, мы говорим: «Это же мои родители, они обязаны любить меня». Бог нас любит, безусловно, даже когда мы падаем на самое дно. Иногда Дух Святой называют небесной гончей, и именно об этом я думала, когда смотрела историю Дилана. Вновь и вновь Бог шел за ним. Не потому что Дилан заслужил, а потому что такой наш Бог. Когда та женщина положила руку Дилану на грудь и помолилась за него, он ощутил разряд, который прошел через него, почувствовал себя новым человеком. Он действительно им стал. Так говорит Слово Божье.

0: Он открывает нам себя, призывает прийти к Нему. В конце Дилан сказал, что прогоняет духовные атаки властью, которую ему дал Бог. Вы можете поступать так же. Вы не кукла в игре. Вы можете сделать выбор. Вот что нас выделяет на фоне творения Божьего. Мы не обязаны служить Ему, не обязаны повиноваться, не обязаны отказываться от того, что уничтожает нас. У нас есть выбор обратиться к Богу, который видит нас настоящих за пределами наших ошибок. Он видит наши нужды и любит нас. Не потому, что мы делаем что-то великое для Него, а потому, что мы Его творение. Писание говорит, что мы созданы с намерением и целью. Не упустите Божью цель для вашей жизни из-за неправильных решений. Остановитесь. Обратитесь к Нему. Станьте на колени, как это сделал Дилан, когда пережил силу Духа Святого, и скажите: «Боже, я грешник. Я нуждаюсь в Спасителе. Иисус, Ты умер за меня. Покрой меня Своей кровью от макушки головы до пяток ног, чтобы я мог жить и ходить с Тобой. Если вы дитя Божье, то вас ждет вечность. Пригласите Духа Святого в свою ситуацию и позвольте Ему показать вам, что важно. Таков Божий план и цель для вас. Не упустите это».
1: В ловушке страха. На девочку-подростка и ее подругу напали с ножом двое мужчин. Девочка думала, что единственный способ сбежать — спрыгнуть с моста. Но вдруг вспомнила сюжет из суперкниги. И вот что случилось дальше. На 14-летнюю Яйоу из Мьянмы и ее подругу напали двое мужчин.
2: Я испугалась. Они схватили меня за футболку и повалили на землю. Я пыталась убежать, но один из них сказал: «Успокойся, а то убью тебя».
1: Пока мужчины решали, что сделают с девочками, у Яйоу возникла ужасная мысль.
2: Я подумала, что они продадут нас в сексуальное рабство, и решила спрыгнуть с моста, хотя и могла погибнуть.
1: В тот момент она вспомнила выпуск суперкниги о Данииле.
2: В истории суперкниги Бог защитил Даниила во рве со львами. Я молилась: «Боже, защити меня, я не хочу умирать». Я молилась все время.
1: Яйоу была буддисткой. Подруга пригласила ее на внешкольную программу от обетования сироте. Там она увидела мультсериал «Суперкнига». Когда она сидела на мосту, то думала о том, спасет ли Бог их так, как Даниила. Один из мужчин взглянул на нее.
2: Он посмотрел на меня и сказал, что они должны отпустить нас. Он добавил, что мы слишком маленькие и невинные.
1: На следующий день Яйоу рассказала учительнице о случившемся и попросила помолиться с ней молитвой покаяния.
2: Я едва не погибла, но Иисус спас меня в опасной ситуации. Он всегда со своими детьми. Я хочу, чтобы он был и со мной рядом.
1: Теперь мама Яйоу начала молиться Иисусу, а ее младшие сестры ходят с ней в воскресную школу, чтобы смотреть суперкнигу вместе.
2: Суперкнига помогает нам лучше узнать Бога. Спасибо, что познакомили нас с ней.
1: Кэти Данкан не могла ходить. Она была настолько слаба, что едва стояла. И с каждым днем становилось лишь хуже. Но в одно мгновение Кэти исцелилась.
0: Я перестала чувствовать привычную силу. Была только усталость. Я не понимала, в чем дело, а потом я начала еще и кашлять. Партнер клуба 700, Кэти Данкан, на протяжении 5 лет заботилась о своей матери. Когда та умерла, Кэти заметила, что и ее здоровье начало ухудшаться. 14 июля я едва встала с кровати. Я могла передвигаться, только держась за стену. Ее муж Дэниел также заметил перемены в состоянии жены.
1: Было видно, что ее энергия пропала. Она была очень слаба. Но я верил, что Бог исцелит Кэти.

0: Кэти встретилась со своим врачом, но препараты, которые он выписал, не помогли. Вместо этого ее состояние лишь ухудшилось. Я сказала: «Господи, я должна попасть на похороны матери». Они были 23-го. Я сказала: «Господь, ты моя сила. Я верю в это. Мне нужна твоя помощь». Кэти не могла подняться с кровати и нуждалась в круглосуточной помощи. Дэниел делал все, что мог, чтобы облегчить ее страдания. Их дочь также постоянно находилась рядом. Я следила за тем, чтобы она пила витамины. Я приносила ей суп. Мама не могла подняться с постели без чьей-то помощи. И мое сердце обливалось кровью из-за этого. Несмотря ни на что, Кэти продолжала верить в то, что Бог исцелит ее. 19 июля Кэти была сама дома. И вдруг услышала голос. Я считаю, что это был явный голос. Он сказал: «Поднимись и включи клуб 700». Кэти услышала, как ведущие программы начали молиться. А потом Венди сказала: «У нас хроническая усталость. Вы всегда полны сил, но сейчас не можете даже встать с кровати». Она сказала: «Обычно вы активны, вы не понимаете, почему с вами это случилось». Она добавила: «Вы спрашиваете себя, что не так? Господь касается вас. Мы связываем дух слабости во имя Иисуса и повелеваем ему уйти. Вы исцелены во имя Иисуса». Я подпрыгнула с кресла и сказала: «Это я, Господь! Ты исцелил меня! Я принимаю это, Господь!» Когда дочь услышала новость о том, что ее мама полностью исцелена, они сразу же начали собирать вещи для поездки на похороны мамы Кэти. Это явное исцеление. Это было видно по ее энергичности. Она снова стала такой, как раньше. Я очень благодарна Богу, что Он увидел нас во время нужды. Когда Дэниел вернулся домой с работы,
1: я сразу же заметил, что состояние Кэти изменилось. Она снова могла двигаться. Бог исцелил ее.
0: Через 3 дня Кэти и Дэниел полетели, чтобы почтить жизнь и наследие ее матери. Я летела на похороны мамы и была очень благодарна за то, что могу ее почтить. Сегодня женщина полна сил и любит играться с внуками. Она призывает всех не отказываться от обетований Божьего исцеления. Я чувствую прилив сил. Иногда даже больше, чем раньше. Он следит за своим словом, чтобы исполнять его. Бог явит себя в вашей жизни.
1: Он хочет явить себя, исцелить вас, избавить и простить. Он хочет, чтобы вы понимали, что Он ваш Спаситель. Это лучшая новость, которую только можно услышать. Кэти страдала от непонятной проблемы. У нее не было сил. А потом она услышала голос и включила телевизор. А там Венди описывала ее проблему. Кэти сказала: «Да, это про меня». Бог так сильно любит вас, что готов действовать через обстоятельства. Это может казаться вам случайностью, но в его вселенной все запланировано. Вы получите слово, которое ободрит вас. Дух Святой дает слово знания. Он дает информацию о состоянии. Это не то, что можно узнать самим. Это вещи, которые принимаются в духе. И это активирует веру людей. В этом и есть цель — укреплять тело Христово. Мы говорим: «Бог описывает нечто конкретное». Но если вы ищете только слово знания, то игнорируете обетование, которое Бог дает в Писании. Он — Господь, целитель ваш. Он прощает ваши беззакония и исцеляет болезни. Он восстанавливает, венчает вас добротой и милостью. Это обетование, которое «да» и «аминь» для всех, кто во Христе Иисусе. Я люблю слово «знание». Я люблю молиться. Но у нас есть слово «пророчество». Это то, что было записано в Библии. Бог вдохновлял людей записать эту великую истину для всех поколений, чтобы они читали и вдохновлялись, верили в то, что Он — Господь, Целитель наш. Вот как мы должны относиться к Нему. Давайте взирать на Него, на начальника и совершителя нашей веры. Не нужно выдавливать из себя веру, придумывать что-то. Не нужно полагаться на молитву, на елей, на возложение рук. Все это чудесные вещи, которые нужны нам. Но самое важное — иметь веру в Бога. Это ключ к получению чуда. Иисус ясно говорит в Марка 11 главе, «Имейте веру Божию». Если будете веровать в сердце, разве это не чудесно? И не сомневаться, то скажете этой горе, «Поднимись и ввергнись в море». Итак, какая бы гора ни была в вашей жизни, обращайтесь к Иисусу. Скажите, «Иисус, мне нужна вера, чтобы передвинуть гору. Дай ее мне». И Он даст. Он ответит на вашу молитву. Он даст вам то, в чем вы нуждаетесь, потому что Он рад сделать это для вас. Мы будем молиться и доверять Богу. Библия говорит, и это слова Иисуса, «Если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Мы с Терри будем вашими двое или трое. А вы проявите свою веру и положите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении». Мы будем молиться вместе с вами и вслух. Мы скажем «Исцелись», и мы будем верить в это. Мы будем доверять тому слову, что Бог дал нам. Он прощает наши беззакония и исцеляет наши болезни. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы обращаемся к Тебе. Ты пошел на крест, стал жертвой за нас. Мы видим Твои раны, которые принесли нам исцеление. Мы ищем Твоего избавления. Дело не в том, что сделали мы, а в том, что сделал Ты. И, взирая на это, мы поднимаем наши руки и говорим вслух, «Исцелись и будь здоров». «Ранами Иисуса Христа я искуплен. Его кровь очищает меня от всякой неправды. Он исцеляет все мои болезни от макушки и до пяток ног. Я исцелен в Его имя. Я принимаю это от Бога Всемогущего. То, что Он обещал, оно приходит ко мне сейчас. Я восстановлен. Я обновлен. Я принимаю все это во имя Иисуса. Аминь. У кого-то есть проблемы с кровью. Вы хронически больны. Вы живете в страхе, в изоляции. Бог восстанавливает вашу иммунную систему. Он возвращает вам то, что враг забрал. Он дает здоровье и силы, рабочую иммунную систему. Вы укрепились внутри. Вы очистились от этой болезни во имя Иисуса. Вы полностью исцелены и полностью здоровы во имя нашего Господа. Терри.
0: Есть какой-то человек. Вы ненавидите это время года, потому что ботинки сменяются сандалями. У вас обезображены ноги, и вы должны ходить в носках. Бог исцеляет вас. Никакие лекарства не помогли вам. Господь исцеляет ваши ноги. Также у кого-то внезапно возникли трудности с памятью. Вы забываете предложение. Бог исцеляет вас. Примите исцеление во время Иисуса.
1: У кого-то синусит, который проник в мозг. Бог исцеляет вас и очищает вас от этой инфекции сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, поделитесь своим свидетельством по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из Псалмов. «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и пострижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить: «Хороший прорыв, из ниоткуда, это круто, парень». Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились, это круто, парень. Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы, это круто, парень. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от уныния. Имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага. Но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло. Время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка». Интересно,
Насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью. Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости, вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь. Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства. Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали. Мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать, только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются, проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью. Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи. В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. 1.5 года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько

несколько часов до нашего служения. Никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать: «О нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления». В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали: «Сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад». Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирении. В вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу: «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал: «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал: «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет. Пальцы никогда не будут правильной длины». Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал: «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было: «Боже мой!» Отец испугался и спросил, что случилось. Доктор сказал: «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти 2 пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. 2 пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни. Он изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья: «Это весомая благодать, это благодать Бога». Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвезти обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией.
Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3

3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили, сколько пар обуви вам нужно? Он сказал, 3000 пар. Ему ответили, у нас есть чуть больше, чем 3000. Что если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок? Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится, вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог. Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог. Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали, мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов. Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете. Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали 400 тысяч долларов. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали, «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что ты владеешь всем. Одно прикосновение твоей благодати может все изменить». Однажды им позвонили из больницы и сказали, «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. 4 книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил, кто предатель, кто передает информацию. Капитан ответил, царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно? Он объявляет это публично израильтянам. Царь пришел в бешенство. Он сказал, мы пойдем и захватим Елисея. В стихе 14 говорится, «И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея».

Елисея. Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил: «Не волнуйся, нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну, я преисполнен благодатью. У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное — это благодать Божья». Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так: «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил: «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали: «Спасибо за вашу помощь». Елисей сказал: «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда». Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает: «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали: «Вы не можете молиться об открытии багажника». Но мой отец мог. Он сказал: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали. Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил: «Аллилуйя!» Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути, у вас финансовые трудности, ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы.
Евангелие от Луки, 1 глава. Там говорится о девушке.

девушки по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии: «Главное — это верить». Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам: «Настало ваше время». Мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень. Вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария: «Бог, я соглашаюсь, я верю, что переполнена благодатью». Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять. Друзья, вы не легковесны, вы не получили среднюю или обычную меру благодати, вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи, молитесь смелыми молитвами, ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Мы продолжаем наше исследование уникальной с исторической точки зрения страны Израиль. Проехав не одну тысячу километров по этой удивительной стране и сняв несколько десятков программ, наша съемочная группа сворачивает с хорошо известных туристических маршрутов и углубляется в изучение малоизвестных, но не менее интересных мест. На этот раз целью нашей поездки стал город Бейт-Шемеш, что в переводе на русский язык «Дом солнца». Сейчас это достаточно небольшой и молодой город в Израиле, основанный в 1950 году. Но рядом с ним находятся раскопки древнего города

основанного еще в ханаанский период, до завоевания этих земель Иисусом Навином. Это около 4000 лет тому назад. Наш гид Андрей в буквальном смысле слова свернул с общепринятых маршрутов. И сейчас нас везет по узкой, извилистой дороге, которая проходит по вершине горы. Здесь располагается зона отдыха. Вдоль всей дороги выставлены скульптуры современных израильских скульпторов –

Да, это того стоило. В Израиле много интересных, красивейших мест. Мы спускаемся с горы в долину, где нас ждут новые впечатления.

0: Андрей, что это за развалины? Куда мы попали?
1: Привет, Владимир.
0: Извлеки меня отсюда из этих археологических раскопок.
1: На самом деле мы пришли в интересное место. Древний город Вивсамис, или правильнее сказать Бейт-Шемеш, дом солнца. Здесь происходило очень много всего интересного. И ковчег Божий, который вернулся от филистимлян, от язычников. И Самсон, герой, который был очень сильным, сверхъестественно сильным. И современный город Бейт-Шемеш, который буквально за нашей спиной. Очень много всего интересного, поэтому я тебе предлагаю, чтобы мы здесь погуляли, все хорошо изучили, чтобы людям понравилось и было интересно.
0: Погрузились в древнюю историю.
1: Даже, я бы сказал, нырнули в глубину веков.
0: Приглашаем телезрителей в путеводитель по Израилю. Добро пожаловать.
1: Пойдем.
0: Осторожно, осторожно.
2: Очень аккуратно, не падать.
0: Опа.
1: Итак, мы с вами находимся в пределах древнего города Вивсамис, или Бейт-Шемеш. Но начнем мы с периода как раз Самсона. И для того, чтобы понять, о чем идет речь, я предлагаю вместе с вами открыть Библию. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Цора, который упоминается во втором стихе, это вот этот холм буквально за моей спиной. Жена его была неплодной и не рожала. Явился ангел Господень жене и сказал: «Вот ты неплодная и не рожаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секеры». Секера – это, скажем так, сегодняшний виноградный самогон. «И не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенца сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Потом жена пришла, сказала мужу, так и так, и я читаю вам 24 стих. «И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом». Цора, как я вам сказал, это вот этот холм. Эштаоль – это буквально те холмы, они повыше, чуть правее. И в этом районе Самсон рос на холмах. Почему на холмах? Хотя мы видим, что внизу очень плодотворная зеленая долина. Потому что евреи в то время особенно, мы говорим с вами, период судей, немножко, не так уж много, порядка 100 лет, после того, как евреи пришли из Египта на Святую Землю, они оборонялись от язычников. Естественно, они жили наверху. И вот Самсон, живя, гуляя в основном между еврейскими поселениями Цора и Эстаол, или Эштаоль, ходил там. Самсон, молодой парень, вырос. Гормоны, вы знаете, такая вещь есть у каждого человека. Период полового созревания. Самсон гулял. И тут недалеко, в этом направлении, был филистимский городок Тимната. И Самсон, которого избрал Бог воевать против филистимлян, спасать еврейский народ, каким-то образом оказывается в этом городке среди язычников филистимлян. И там он увидел красивую девчину. И

Родители в шоке. Он говорит: ничего не знаю, хочу именно эту женщину. И не важно, что она язычница, не важно, что Бог запретил евреям вступать в брак с неевреями. Хочу именно ее. Что поделаешь? Он был очень настойчив. Мы знаем, он был очень сильным. Когда хотел, он мог добиться своего. И мы читаем в Библии, что это было от Бога. Хотя вроде бы в нарушении Божьих заповедей, но это было от Бога. В итоге родители сдаются, идут вместе с Самсоном в темноту, языческий город, к врагам. И вот вопрос такой: каким образом евреи, которые находятся под гнетом, под угнетением филистимского народа, не палестинского, филистимского, ничего общего, друзья, и арабы, и филистимляне, и филистимляне, которые жили здесь 3000 лет назад, у них нет ничего общего. Почему евреи идут свободно к врагам? Это такая дилемма, о которой мы с вами поговорим, когда вы приедете, поэтому сделаем себе такую зарубочку в памяти на будущее. В любом случае, они пришли туда, в итоге он обвенчался, но свадьба позже была расстроена, и Самсон начинает мстить филистимлянам. Он убивает там и сотни их. В итоге период перед жатвой буквально он ловит 300 лисиц. Представляете вообще лису поймать? И мы говорим с вами о периоде примерно 3200 лет назад. Как он умудрился поймать лисиц? И не 2, 3, 10, 300! В общем, был уникальный парень, на самом деле, какой-то был энерджайзер, бегал быстро, очень был ловким, я думаю, он какие-то на них облавы устраивал. В итоге он поймал 300 лисиц, связал по 2 штуки, вместе хвосты им связал, между этими двумя хвостами привязал факел, поджигал и отпускал их в поля. Если вы посмотрите вот здесь вниз, можно сейчас увидеть, пшеница растет, она пока зеленая. В Израиле мы снимаем по 2, в некоторых местах по 3 урожая, зерновых, по крайней мере. И вот в этих полях, и тогда здесь тоже были поля, он отпускает этих лисиц, и они выжигают филистимские поля. Здесь, туда дальше на холмах вы потом увидите. Он наносит экономический удар по филистимлянам. Потом в других ситуациях он взял ослиную челюсть и убил несколько сотен филистимлян за раз. Просто куском кости. Очень был оригинальный малый, и это реально библейское место. Мы не можем сказать точно, где он проходил, но в этом районе, как я вам сказал, между Цор-А и Эштаолем он гулял между своими, и ходил он к филистимлянам сначала по добру, по здорову, хотел жениться на язычнице, но когда его, можно сказать, кинули, не дали ему возможность насладиться счастьем со своей любимой, он начал им мстить, и мстил жестоко. За свою жизнь Самсон убил не одну тысячу филистимлян. К сожалению, его предала женщина. Закончилось все печально. Его взяли в рабство, выкололи ему глаза. Пока он не одумался, не раскаялся в том, что он доверил свое сердце женщине настолько, что стал ее фактически рабом. Бог дал ему возможность наказать филистимлян. И в Ашдоде, на побережье Средиземного моря, он на одном из праздников языческих разрушил храм и убил несколько тысяч человек за раз. Последнее его сражение с филистимлянами. Итак, другая ситуация, друзья. Мы с вами читаем в первой книге «Царств». Был период, когда ковчег Божий был захвачен в битве на севере Израиля. Филистимляне после битвы с евреями взяли его в плен. Ковчег Божий, где находились две вот этих скрижали, 10 заповедей, я думаю, все вы знаете, что это за понятие. Каменные скрижали, на которых Бог написал свой закон, 10 заповедей. Священный ковчег Божий, там была чашка с манной, которой питались евреи в пустыне. И скипетр или жезл, расцветший Аарона. Филистимляне забрали в плен ковчег Божий, и Бог начал их наказывать. Несколько месяцев ковчег переезжал из города в город филистимлян. На них нападали такие трагедии, как волдыри на коже, болезни. Нападали на них всякие насекомые. Появлялись куча мышей и крыс, которые начинали портить их урожай.
В итоге весь довер...

Филистимлян дошло, что неспроста на них эти беды свалились, и они решили вернуть ковчег евреям, но хотели сделать это с хитрецой. Они привозят ковчег в Тимнату, там, где Самсон хотел себе жену взять. Это спустя примерно 50-100 лет после событий Самсона. Ковчег привезли туда, взяли двух только что отелившихся коров, оставили телят в стойле. Коров, этих молодых коров, запрягли в новую телегу. На телегу поставили Божий ковчег с подношениями еврейскому Богу, чтобы он прекратил наказывать филистимлян. И отпустили, довели, как вывели за город, на перекресток, куда дорога шла одна в Ифсамис, где мы находимся с вами сейчас, а другая как бы шла от Тимнаты в сторону Средиземного моря. Вывели за город в направлении Ифсамиса и оставили. И коровы, представьте себе картину, мамочки, у которых телята остались, только отелились в стойле, они мычали и все равно шли к Ифсамису, то есть это было сверхъестественно. Бог вернул ковчег в пределы Ифсамиса, и у подножия холма эти коровы остановились. Евреи, увидев, что ковчег вернулся в народ, закололи этих коров, построили жертвенник, принесли их в жертву. И это произошло здесь, друзья. На самом деле, реальное место. Казалось бы, когда вы читаете Библию, оно кажется, как какие-то легенды, сказки Шахерезады. На самом деле, это реально библейское место, историческое место. Поэтому где-то здесь, у подножия холма, эти несчастные две коровы остановились с Божьим ковчегом. И здесь этот ковчег пробыл достаточно времени. Ифсамис, древний город. Продолжаем гулять по этим раскопкам. Это сооружение здесь появилось еще до евреев, то есть порядка 3,5-4 тысячи лет назад. Очень интересное сооружение, но его нужно смотреть изнутри, поэтому мы аккуратненько спускаемся вниз, и уже внизу я дам вам объяснение. Так что пойдемте.

очень большое сооружение, вот туда нам надо посветить, пожалуйста. Видите, это целый большой туннель. И на самом деле это водяная цистерна, которая собирала дождевую воду во время зимних дождей. Основная часть воды поступала вот в эту дыру в потолке. Конструкция крестообразная. И не просто так люди использовали именно крестообразную форму этой цистерны. Если вы подойдете вот сюда аккуратно и потрогаете каменную породу, то вы увидите, что это очень мягкая порода, меловая порода. Она очень мягкая, поэтому весь холм из этого мела состоит. И в древности люди были достаточно умными. Они осознавали, что эта конструкция может обрушиться. И они поняли, что если они построят крестообразные туннели, они достаточно много смогут вмещать сюда воды. Пол был намного глубже. Крестообразная конструкция этой цистерны водяной очень успешная, и она себя оправдала. Мы видим, что продолжает стоять на месте, несмотря на разрушения и землетрясения, которые часто бывают в Израиле. Что я вам хочу показать здесь, это вот штукатурка. Потому что какой бы мягкий камень ни был, он все равно может рушиться. И видите, толстая штукатурка, что она нам доказывает и о чем повествует. Перед каждой новой эпохой, так сказать, новым периодом дождей зимних, сюда спускались работники по тому спуску, где мы с вами зашли. Вычищали грязь, потому что дождевая вода, она не чистая, как мы берем, например, из грунтовых вод скважинами. Она несет с собой листочки, какую-то грязь, которая постепенно оседает вниз из-за того, что воды очень много, поэтому сверху набирают чистую воду. Здесь в Бет-Шемеше нету как таковых источников, родников, но они научились еще до израильтян, 4 примерно тысячи лет назад, выкопали с этой стороны холма, построили на всем холме наверху вот эти вот желобки, которые сносили эту дождевую воду сюда. Мы с вами вышли из цистерны.

0: водяной, и наверху мы видим вот это вот интересное растение, которое называется шалфей. В Израиле несколько видов шалфея, и он относится как раз к группе специй всевозможных. Поэтому, когда вы будете гулять по Израилю, увидите какое-то знакомое растение и захотите себе оторвать веточку, ни в коем случае этого не делайте, потому что это наказуемо штрафами. Вот так вот он растет на природе, его нельзя, к сожалению, рвать. Он как бы является растением, которое занесено в Красную книгу. Если вдруг вы что-то будете рвать вообще в Израиле, никаких растений рвать нельзя, потому что у нас очень сухо, мало воды, и нельзя просто так рвать листочки, цветочки, где вы гуляете. Можно встретить контролера за природой, он может выпишет вам штраф, и вы обязаны будете заплатить. Но очень приятно пахнет. Блаженство. Красивая природа у нас, очень уникальная, поэтому приезжайте, понюхайте вместе с нами этот шалфей, полюбуйтесь этой красотой. После того, как это место было в запустении порядка тысячи лет, мы с вами перепрыгиваем в истории к периоду византийцев. Во время Византийской империи в Израиле было построено очень много монастырей, и один из них был построен здесь, в Вифсамисе или в Бейт-Шемеше. Это развалины как раз византийского монастыря порядка 6 века нашей эры. Относительно был небольшой монастырь, не так уж долго простоял монастырь здесь, потому что, мы знаем, пришли мусульмане в 638-40 годах, и фактически все христианские церкви и большинство монастырей было разрушено. Наблюдаем с вами развалины византийского монастыря, и как вы можете судить по той арке, которая за моей спиной, скорее всего, он был как минимум двухэтажный, достаточно большое сооружение, местечковый монастырь, можно сказать, как раз в низменных местах Иудеи. Мы видели с вами, что это как раз сердце многих библейских событий, поэтому византийские монахи поселились здесь. И видите, на фоне как раз уже современный город Бет-Шемеш, достаточно большой, он расширяется, захватывает новые-новые холмы в этой территории. Интересное место. Дорогие друзья, мы пришли с вами в парк скульптур, большинство из которых посвящено библейской тематике. Этот парк особен тем, что он был создан и на деньги скорбящего отца. Молодой офицер Голан, танкист, погиб в 1992 году. И мачеха этого парня, она была достаточно опытным и знаменитым скульптором из Бразилии. И она вышла замуж за еврея, и вот отец пожертвовал деньги, и мачеха этого парня Гулана, они создали эти скульптуры. Сегодня это открытый парк, который является частью достояния города Бет-Шемеша. Очень интересный парк, в нем, в принципе, можно на основе каждой скульптуры объяснять различные библейские истории, как это происходило и почему. Сейчас, например, я стою возле этого маслодавильного пресса, частичная, то есть вся конструкция здесь не представлена, но представлен как раз этот круглый камень, который предназначался для того, чтобы разломить оливку, чтобы потом отжимать ее и выжимать масло. К сожалению, идея нерадостная, которая стоит за этим парком, но мы вспоминаем этого мужественного парня Голана, танкиста, офицера. Приезжайте в Бет-Шемеш, погуляем вместе. Не только в этом парке, но и в других местах. В этом районе очень много интересных библейских мест. Красиво, современный город. Но вот этот парк, он является таким тихим, прекрасным местом, где можно отдохнуть, погулять внутри, посмотреть на скульптуры, просто посидеть. Итак, вы посмотрели программу «Путеводитель по Израилю», древний город Бет-Шемеш, Вифсамис. Я приглашаю вас в Израиль. Приезжайте. До новых встреч.
1: Поисками утраченного ковчега человечество уже занято несколько тысячелетий. Ну вот он, здесь, в городе Бет-Шемеш. Приезжайте, добро пожаловать, и вы можете дотронуться до него.

Мы продолжаем наше путешествие по Израилю, по нетрадиционным маршрутам и местам. Сегодня мы побывали в городе Бейт-Шемеш. Это место, в котором когда-то через Самсона Господь творил свои чудеса здесь, в Израиле. И как мы знаем из Библии, что Самсон разорвал пасть льву. Вот примерно такого размера был лев, и простой человек, как я, разорвал ему пасть. В это сложно поверить, но это было здесь, именно в этом месте. Добро пожаловать, путеводитель по Израилю, город Бейт-Шемеш.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

Сейчас я буду проповедовать слово, которым мы вместе двигаемся как церковь, и это, конечно же, мы будем говорить о миссии. Будем говорить о миссии, и, конечно, я бы хотел, наверное, начать с моей истории. В 2005 году я пришел в церковь, покаялся, и вот одно из самых важных вещей, чего я начал искать с момента, как я покаялся, я начал искать, в чем мое призвание. Я начал молиться, говорил: «Господь, в чем же мое призвание?» Я помню однажды в одной такой молитве молился, говорю: «Господь, я хочу служить Тебе, но не знаю, где мое призвание». И в этот же вечер Алексей Романов проповедовал, и он сказал так: «Если хочешь узнать свое призвание, поедь на миссию». И для меня это был как ответ от Господа. Я такой: точно, я поеду на миссию. Хотя в то время я не говорил по-русски, не умел молиться, не читал Библию ни разу. Но у меня было в сердце желание. Я говорил: «Господь, я хочу узнать мое призвание. Я хочу знать, кто я и что мне надо делать». Я поехал на миссию. И знаете, что на этой миссии я увидел впервые в своей жизни видение. Увидел видение, в чем я занимаюсь в будущем. И, конечно же, я не поверил. Но знаете, что эта миссия очень сильно благословила меня. Именно там я начал молиться. Именно там я пережил Святого Духа так сильно, никогда как в жизни не переживал. Именно там я получил свое призвание, и в будущем потом на конференции ЮС я получил подтверждение. Поэтому миссия — это не время, когда только ты едешь, чтобы благословить других, но это время, когда ты благословляешь других, и твоя жизнь тоже благословляется. Аминь. И все, кто миссионеры были там, они знают. Правда же? Ты едешь туда, ты думаешь: я отдам им. Но знаешь, что ты переезжаешь еще больше наполненным, еще больше вдохновленным и еще больше благословением. И это очень круто. И также в прошлом году, я помню, я поехал на миссию впервые в Африку. Мы были в Кении. И это было удивительное время. Знаете, иногда ты не понимаешь, где ты живешь, иногда ты не понимаешь и не ценишь вообще место, где ты живешь. Но когда ты приезжаешь в какие-то такие места, где люди в нужде, где люди никогда не слышали имя Иисуса Христа, ты в этот момент себя чувствуешь: я так нужен здесь. Ты такой понимаешь, что: о, я этого времени я рожден. Вот для чего я закончил библейскую школу. Я хочу отдать им. И знаете, в прошлом году я был в Кении, можно показать фотографию, и там были вот такие детишки. Я помню, когда я был рядом с ними, Бог так сильно затрагивал мое сердце. Я помню, когда я снял видео и показал им, я показывал, какие они. И знаете что? Они впервые себя видели, как они выглядят. Это было так странно. Ты думаешь, ты знаешь, как ты выглядишь, и это нормально. Но знаете что? Они впервые увидели очертания своего лица. И они радовались, потому что видели, как они выглядят. Я думаю, только ради этого стоило туда поехать. Они были самыми счастливыми людьми. Итак, я понял, что миссия — это время, когда что-то происходит с твоей жизнью. Это время, когда ты служишь другим, но это также время, когда Господь касается твоего сердца, закладывает туда мечты, дает тебе понимание, иногда сострадание. Это, знаете, прививка такой любви вообще людям вокруг нас. Поэтому мы сегодня будем говорить много о миссии. И проповедь сегодня называется так: «Прекрасные ноги». Скажите: «Прекрасные ноги». На самом деле, очень странное название такое, да? Что за ноги, что за прекрасные. Но Римлянам 10 главе, 14 стихе написаны следующие слова. Давайте вместе прочитаем. «Но как им призвать того, то есть Иисуса, в кого они не поверили? И как поверить в того, о ком не слышали? И как услышать, если никто им не будет возвещать? И кто-либо может возвещать, не будучи посланными?» Написано: «Как прекрасны ноги тех, кто возвещает радостную весть». Аминь. Знаете, что в этом местописании говорит о том, что невозможно человеку спастись, если кто-то не пойдет. Если кто-то не примет это решение пойти куда-то. Знаете, что Бог дал нам руки, и Бог дал нам голову, и уши, и глаза, и много чего дал, но также Бог дал нам ноги. Ноги для того, чтобы, кто-то скажет, в футбол играть. Аминь. Но также ноги для того, что мы куда-то шли. Аминь. Я так рад, что Бог дал нам ноги, и мы можем куда-то идти. Поэтому это что-то... Ноги — это продвижение, продвижение. И слава Богу, что церковь — это тоже продвижение. Когда я думаю о нашей церкви, знаете, церкви «Слово жизни» называются церквями веры. Это движение веры, которое пришло и даже сюда, в нашу страну. И мы видим, что есть церкви «Слово жизни» по всему миру. И это так круто, но это продвижение. Это про людей, которые когда-то приняли решение куда-то идти, возвещать добрую весть. Я помню, как недавно к нам приезжал Карл Густав, и он проповедовал на миссионерской встрече, и он говорил: «Я когда первый раз, когда в 80-х приехал в Москву, говорит, я молился, говорит: Господь, что я здесь делаю? Как я буду здесь проповедовать?» И Бог сказал:
Карл Густав, в этом городе есть люди, которые молятся, люди, к которым ты должен прийти, это мои люди. Я думаю, вот это круто, человек оставил что-то, приехал в другую страну, и это, я уверен, что чего-то ему стоило. Итак, церковь — это продвижение. Мы не можем быть частью церкви и просто сидеть на месте и ничего не делать. Поэтому Бог говорит о ногах, Он говорит, прекрасные ноги, которые идут куда-то для того, чтобы возвещать Божию весть. Аминь. И знаете, я сегодня делал не просто так кроксы. Вот. Я поставлю эти кроксы сюда, чтобы напоминание нам о том, о чем была проповедь. Поэтому если вы ничего не запомните в моей проповеди, вот, запомните кроксы и запомните о том, что нам всем куда-то надо идти. Аминь. Как минимум после этого собрания домой надо идти. Но также мне что интересно, что бы хотел сказать. Наверное, у нас есть одежда, которую мы одеваем дома, у нас есть обувь, которую мы одеваем, когда мы играем в спорт, и у нас есть обувь, когда мы едем путешествовать, берем с собой, правда? Я думаю, что когда мы говорим о миссии, должно быть тоже что-то внутри нас, что-то должно переключиться, мы должны одеть что-то, что будет говорить нам сейчас время, когда я куда-то иду. Итак, Исаия 52 главе, в 7 стихе говорит так, как прекрасны на горах ноги тех, кто несет радостную весть, возвещая мир, кто приносит добрые известия, возвещая спасение, кто говорит Сиону, твой Бог воцарился. И мы здесь видим, что Исаия тоже об этом говорит, что в Ветхом Завете он говорит о людях, которые куда-то идут для того, чтобы нести добрую весть о Боге. Поэтому прекрасные не сами ноги, но тот факт, что мы куда-то двигаемся. Если мы с вами христиане, которые двигаемся в Божьем призвании, Бог говорит, это прекрасно. Это то, что я хотел в твоей жизни. Поэтому Бог побуждает нас к действию. В первую очередь, начиная, когда мы приходим к Богу, когда мы начинаем молиться Ему, когда мы принимаем Его как свою жизнь Господа и Спасителя. С этого момента что-то в нашем сердце происходит. Как в моей жизни, как я рассказал, в 2007 году я такой, я хочу что-то сделать. Я хочу, Бог дает пробуждение для того, чтобы мы куда-то вместе с вами шли. Аминь. Итак, призвание. Деяние 1 главе 8 стихе говорит так. «Когда на вас сойдет Святой Дух», вы читали это местописание, он говорит, «вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли». Вы помните эту историю, когда Иисус воскрес, Он дал ученикам конкретное наставление. Он сказал, «Дух Святой сойдет на вас, и вы пойдете до краев земли». И так что, знаете, что Библия говорит четко. Иногда мне интересно становится, когда общаюсь, иногда человек говорит, «А я не знаю, что мне надо делать, я не знаю, куда мне надо идти, я не знаю Божью волю». Знаете что? Божья воля открыта в Библии. Если вы хотите, что Бог хочет от вашей жизни, вам достаточно читать Библию. Аминь. Иногда мы такие, Бог, скажи, что мне надо делать, куда мне надо идти? Иисус говорит, ты примешь силу, и ты пойдешь до краев земли. Если ты вдруг не знаешь, или ты читаешь Библию, все равно не понимаешь, приходи к нам по четвергам. Каждый четверг утром мы читаем вместе Библию и общаемся вместе. Аминь. Кстати, это очень крутое мероприятие. Если вы вдруг хотите читать и размышлять, приходите каждый четверг в 8 утра на Волгоградке. Итак, Божье призвание для нашей жизни открыто уже. Нет ничего такого, что Он спрятал. Поэтому Иисус четко говорит. Он говорит, не только в Иерусалиме, но до края земли. Вы получите. Теперь вы должны время, когда мы должны с вами идти куда-то. Ефесянам 2 главе 10 стихе апостол Павел чуть раскрывает эту историю, что это означает. Мы теперь, говорит, новое творение. Когда мы спасаемся, он говорит, теперь мы новое творение Божие, созданное в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которых Бог предназначил нам совершать. Итак, мы видим с вами, что христианство – это о том, что мы куда-то должны идти и что-то сделать. И не только проповедовать Евангелие, но также делать добрые дела. Аминь. Мне так нравятся люди, которые проповедуют делами, а не только словами. Когда человек видит твою жизнь, видит твои поступки, говорит, точно, я также хочу быть. Что-то в этом человеке есть. И, конечно же, это Бог внутри нас, который живет. Поэтому Бог говорит о том, что Он предназначил что-то совершить нам. Так что Бог сделал что-то для нас, и Он дал нам много чего. И теперь время, когда мы должны это передать миру. Я очень рад, что когда-то кто-то проповедовал мне. Но это означает, что это также мое время сейчас это сделать.

сделать дальше, передать Божье послание другим людям, принести пробуждение, принести добрые дела. Поэтому иногда что-то мешает нам, иногда что-то мешает. И я не знаю, что вы переживаете, когда обычно ребята здесь говорят о миссии и вас вдохновляют, говорят, давайте пойдемте с вами в миссию. И я уверен, что кто-то из вас говорит точно, однажды я поеду. Кто-то говорит точно, я в этом году поеду. А кто-то говорит, я пока не знаю. У меня есть еще много разных нерешенных вопросов. Может быть, когда-нибудь, а может и нет. И знаете, есть иногда что-то, что мешает нам, и это нежелание двигаться. Иногда мы можем находить всякого рода причины, чтобы пренебрегать миссией, пренебрегать тем, что Бог дал нам, и откладываем ее на потом. И причины могут быть на самом деле абсолютно разными. Например, история, которая случилась с Ионой. Помните, Иона, Бог сказал Ионе: «Иона, иди в этот город Ниневию, проповедуй Евангелие, потому что там люди нуждаются в спасении». И знаете, что он сказал? Он сказал: «Нет, я не поеду». На самом деле он поехал, но только в другую сторону, в обратную. Иногда, может быть, у тебя просто нет желания, ты говоришь: нет, я не хочу туда идти. И, или читая книгу «Деяния», они получили Слово, они получили Святого Духа, но они просто никуда не идут. Иногда, читая Библию, ты иногда одну главу читаешь, потом вторую главу читаешь, ты думаешь, это первый день, а это второй день. Третья глава – это третий день, а четвертый – ну, это четвертый день. Но на самом деле между этими главами на самом деле огромная история. Чтобы вы понимали, момент, когда Дух Святой сошел на день Пятидесятницы, они крестились, начали проповедовать Евангелие в Иерусалиме, и потом пошли туда, чтобы проповедовать Евангелие язычникам, между этими историями прошло 10 лет. Иногда Бог может говорить тебе о чем-то, что тебе надо сделать, но ты настолько медлишь, настолько откладываешь, что проходят годы. И правда то, что с нами также бывает. Иногда Бог говорит тебе, что-то надо делать, но ты постоянно откладываешь. Я в своей жизни принял такое решение. Это меня сильно научило. А когда бывает на конференциях, и когда что-то Бог говорит в мое сердце, побуждает какое-то желание, дает мне понимание, что мне надо делать, я принимаю решение сделать здесь и сейчас. Потому что я знаю, если этот огонь, это желание, которое Бог дал мне, откладывая на следующий день, это означает, что, скорее всего, я его уже никогда не сделаю. Потому что когда ты возвращаешься с конференции вдохновленным и попадаешь в рутину, и ты не начинаешь делать то слово, которое Бог дал тебе, ты просто откладываешь на неделю, потом еще на неделю, и этот огонь все меньше и меньше, и потом ты вовсе забываешь о том, что Бог тебе сказал. Поэтому если ты что-то получаешь, ты понимаешь, что это Бог бросает тебе вызов в твое сердце, говорит: да, Господь, я хочу этого. Я не просто хочу, я сделаю это. Но есть что-то, что нам мешает. Итак, нежелание двигаться. Иногда мы не хотим, иногда есть много разных причин, почему мы не можем этого делать? И мы можем доказать себе и другим, и, может быть, даже будем правы в каких-то вещах. Но я верю, что в Божьих пути всегда есть место Божьему движению. Когда мы доверяем Богу, я не знаю все, как может быть Бог, но я знаю, что если ты призываешь, тогда ты и поможешь совершить то, о чем ты мне попросил сделать. Аминь. Поэтому нежелание двигать – это то, что бывает в нашей жизни. Но сегодня Карен пел эту песню о том, что Бог, Он побуждает нас, Он пробуждает нас. И знаете, что пробуждение начинается всегда с нас. Когда мы пробуждаемся, когда что-то происходит в нашей жизни, и Он пробуждает, я понимаю, где я сейчас. До этого кажется, что до этого времени я спал. Почему я до этого не сделал вот это? Почему я до этого не поехал на миссию? Я думаю, что многие ребята, которые впервые поехали на миссию, задумались: а что я до этого не ехал? Знаете, мы все планируем свой летний отпуск, правда? Я надеюсь, у вас будет очень хороший летний отпуск, и вы можете куда-то поехать отдохнуть. Но также я верю, что мы можем планировать нашу поездку миссионерскую куда-то. И я тебе скажу, это может быть даже лучше, чем какой-либо отпуск. Потому что ты можешь пережить такие вещи, что в отпуске просто, как тюлень, да, вот так. Упал там на пляже, и все. А там такое происходит вообще. Я не осуждаю, нет, что ни в коем случае, поймите меня правильно. Я сам поеду отдыхать, и это классно. Но я имею в виду, что мы тоже можем об этом думать. И у меня здесь есть кроссовки. Можно, пожалуйста, я одену, чтобы не босиком ходить. Но также, знаете, что, как я сказал, есть обувь, когда мы одеваем дома, что мы здесь, мы никуда не пошли. Но есть время, когда ты одеваешь обувь для того, чтобы куда-то идти. И поэтому нам нужно одеть такую обувь, которая нам поможет на миссии. Когда мы можем бегать, когда мы можем идти и не уставать, когда мы будем в защите. И знаете что? Время идти, и как говорит Божье Слово, как прекрасны ноги. Аминь. И я рад, что есть время, когда мы дома, но также я верю, что есть время, когда мы одеваемся для того, чтобы куда-то идти. Поэтому Бог пробуждает нас к действию. И это произошло в Деянии, 8 главе,

первых и четвертых стихах написано так: Савл, то есть Павел, еще так, который был Савлом и убивал людей, говорит, Савл же одобрял это убийство. Они убивали Стефана, если вы помните эту историю. С того дня началось большое гонение на Иерусалимскую церковь, и все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и Самарии. Потом написано, между тем рассеявшиеся, изгнанные из своих мест, возвещали радостную весть везде, куда бы они ни приходили. Итак, мы в этой истории видим, что 10 лет они пребывали в этом месте. Они никуда не ходили, хотя Иисус им четко сказал, идите в Иерусалим, в Самарию и до краев земли. Но вдруг они все это время спали, они не понимали, что это означает, хотя как еще по-другому сказать? Но они вдруг переживают пробуждение. Каким образом? Когда начинается гонение. Знаете что, я не верю, что Бог посылает в нашу жизнь гонение. Я не думаю, что это был Божий план, давай, они никуда не пошли, давай, пускай гонение придет в их жизнь. Не-не-не. Но я думаю, что иногда в нашей жизни происходят какие-то обстоятельства, которые пробуждают нас, и Бог использует это для того, чтобы благословить нашу жизнь. Поэтому они, оказавшись в трудное время, когда их гнали, их против церкви говорили, их закрывали, они рассеялись по всему миру, и Бог использовал их для того, чтобы принести пробуждение до краев земли. Поэтому гонение, которое было инструментом, чтобы, на самом деле, гонение стало инструментом, чтобы побудить церковь к действию, начать делать то, что Бог им сказал в начале. Поэтому иногда в твоей жизни тоже что-то происходит. Я не знаю, переживал что-то такое или нет, какое-то плохое событие, иногда даже не очень приятное. Думаешь, почему это случилось в моей жизни? Но иногда именно такие события побуждают наши жизни о чем-то осмыслить, понять какие-то вещи, принимать какие-то решения, куда-то двигаться, делать то, что мы долго откладывали. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому Бог использует даже такие сложные ситуации для того, чтобы благословить нас, для того, чтобы использовать эту ситуацию наоборот, чтобы дать нам то, возможно, чего мы не видели все это время, или просто привыкли, или что-то оставили, или просто в этом комфорте находились. Есть один человек, и точнее был такой человек, его звали Джон Рокфеллер. Знаете, что он был один из самых богатых людей, который начинал нефтяной бизнес в Америке, и он был, будучи верующим человеком, у него там бабушка, насколько я помню историю, читал Библию и так далее, он был как бы верующим человеком, но занимался бизнесом и разные дела делал. И в 53 года, когда ему было, у него обнаружилась очень редкая болезнь. И когда он пришел к врачу, ему сказали, что в тебе осталось жить один год. Это страшное дело, когда ты узнаешь, что тебе остался один год. Я помню, когда однажды мне сказали, что ты умрешь в какой-то момент, но не знаешь когда. Я помню, когда пришел к врачу и проверили мое сердце, и сказали, ну, у тебя такой диагноз, ты можешь в любой день умереть. Я помню, там стоял, думал, но я всегда знал, что я могу в любой день умереть. Но тут я осознал конкретно. И знаешь, когда такие моменты, ты понимаешь, что в твоей жизни осталось не так, может быть, много времени, ты начинаешь задуматься о чем-то важном. И также, я думаю, кстати, моя история закончилась хорошо. Господь исцелил меня, слава Ему, 2 года назад. Да. И знаете что, и Рокфеллер, он начал задуматься, а зачем все это произошло? Ну, что мне делать? Я богатый человек, у меня все есть вообще в моей жизни. И он к тому моменту, он не мог ничего есть. Он пил молоко и ел печеньки. Это все, что он мог. Но начал задуматься, а что мне сделать? Что я могу сделать в свои года, когда у меня остался один год? И тогда он начал служить людям. И он начал жертвовать свои деньги. Он открыл много разных церквей. И он покупал всякие разные рода лекарства. И помогал больным и так далее. И знаете, что он организовал огромную компанию, которая помогала людям по всему миру. И так, вместо того, чтобы ему умереть в 54 года, он жил и прожил и умер в 98 лет. Слава Богу, правда? Я думаю, что что-то происходит в этот момент, когда мы начинаем что-то делать. Мы не спим на месте. Знаете, у меня бабушка тоже очень взрослая была, но знаете, что в ее жизни всегда была жизнь? Она всегда двигалась, куда-то шла, что-то делала. Люди, которые делают, в них есть жизнь какая-то. Аминь. Поэтому мы с вами, как молодежь, 100%. В нашей жизни должна быть огромная жизнь. То есть люди, смотря на нашу жизнь, должны вдохновиться. Мы куда-то идем, что-то делаем, что-то строим. Знаете, я хочу сказать, ну, имея такую возможность, каждое воскресенье вот эту часть сцены строят. Знаете кто? Несколько парней, ну как несколько, несколько может быть, 10 человек, я не знаю. Но здесь, в этой церкви, приходят парни, которые просто собирают эту сцену. Мне так это нравится. Давайте поаплодируем, вы мои герои. И
Это так круто. Никто не говорит, ну что я там буду делать, пойду на готовенько. Нет, знаете что, мы молодежь. В нашей жизни должно быть, о, что-то будет, вторничная молитва, я там буду. Что нам там надо делать? Поехать на миссию. Маша, куда ехать? Давай поедем вместе. Давайте, что нужно делать? Детские дома. Аня, куда надо ехать? Давайте помогать детям в детских домах. Я думаю, что мы как молодежь должны быть живыми, аминь. Должно быть движение в нашей жизни. Мы не можем быть уже такие молодые и старые. О, я никуда не хочу, ничего не хочу. Да что я там туда пойду и так далее. Должна быть жизнь внутри нас, аминь. Поэтому молодежь, Бог пробуждает нас и использует разные ситуации для того, чтобы мы начали двигаться. Поэтому иногда ты застреваешь где-то в своей жизни и приходят проблемы. И когда проблема приходит, я верю, что это Бог может изменить эту проблему и в этой проблеме показать тебе что-то. Что-то надо, что тебе надо изменить в своей жизни. Куда-то надо двигаться, что-то надо сделать. Поэтому Петр в своей жизни, он также не понимал всего этого. И знаете, что в Деянии 10 главе 15 стихе говорит так. Тогда голос, то есть Петр, представьте, апостол, он исполненный Святого Духа. Бог ему сказал, что надо идти до краев земли. И при этом он все это время ждал, ничего не делал. Но в 10 главе 15 стихе он говорит так. Тогда голос сказал ему, то есть Петру, второй раз, не называй нечистым то, что Бог очистил. Другими словами, он видит видение, где Бог приходит к нему, говорит, Петр, вот все эти люди, язычники, о котором вы вообще не уйдете, о котором я уже вначале говорил, я очистил их, он говорит. И 16 стихе говорит, тогда было три раза, то есть это видение, он увидел три раза, и то, что с полотно было поднято на небо. Представьте, три раза он видел видение. И потом в 17 стихе говорит, Петр все недоумевал, то есть не понимал, что бы значило это видение. Бог в самом начале сказал, идите до краев земли. 10 лет прошло. Бог приходит, говорит, три раза показывает, говорит, Петр, я все, что очистил, не считай нечистым. И Петр думает, что же это значит? Интересно, о чем Бог говорит? Знаете, девушки, вам тоже скажу, извинюсь за себя и за всех парней, мы иногда тормозим. Иногда мы не замечаем. Я потом о том анекдоте, когда парень и девушка проходят мимо ресторана, и девушка такая говорит, как вкусно пахнет. И парень говорит, а хочешь еще раз пройдем? Да это не пройти хочет, поесть хочет. Надо сходить в ресторан, пригласить, сказать, пойдем покушаем. Парни, ну вы со мной, да? Ну поддержите меня, аминь. Имею в виду, что Бог иногда четко показывает тебе что-то. Он говорит, да тебе надо это сделать. Я думаю, то что он имел в виду вообще? И знаете, что Библия, как я сказал, все написано. Бог сказал нам все, что от нас хотел. А мы иногда говорим, а что Бог хочет от нас? Кто знает? Пойду на вторичную молитву, узнаю. Да открой Библию и посмотри, что Бог тебе сказал. Он сказал тебе, что ты примешь силу и пойдешь до краев земли. И когда ты будешь проповедовать Евангелие, когда ты будешь молиться за больных, ты будешь видеть чудеса и знамения. Аминь. Поэтому, ребята, это наше время. Мы не должны с вами тормозить. Поэтому Дух Святой говорит Петру прямо и говорит о том, что Петр, ты должен идти. Но Петр все равно не понимает. Поэтому, слава Богу, за Корнили. Он приходит к нему домой, и говорят, Петр, пойдем с нами, пожалуйста, там люди тебя ждут. И Петр встает тогда и идет туда. Я бы хотел, чтобы мы как церковь, знаете, что мы не были, ну так, не тормозили, чтобы мы слышали голос Бога, понимали, что Он от нас хочет, и знаете, что не откладывали, но брали и шли туда, куда Бог нас призвал. Аминь. Поэтому Бог идет впереди нас. Знаете что? Я заметил, что Бог, когда нас зовет куда-то, это означает, что у Него уже есть план. Помните, как Иисус говорил, вы дайте им есть, на самом деле знал, что хотел сделать. Я думаю, когда Бог вкладывает в наше сердце желание, это означает, что я знаю, что я хочу сделать для тебя. Бог дает тебе желание, например, поехать в ту же самую миссию. Ты такой говоришь, а как это будет? Или еще что будет там? Бог, знаешь что? Если Бог призвал, значит, Он что-то приготовил. В этом смысле нам нужно быть готовым, чтобы следовать за Ним. Ефесянам 2 главе 10 стихе говорит так. «Мы теперь новое творение Божие, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать». Другими словами, Бог что-то приготовил для того, чтобы мы совершили. У Бога есть план. Вопрос в том, могу ли я следовать, могу ли я идти туда, куда Он меня позвал. Если я смогу, то Он что-то совершит там. Аминь.
Иногда мы не знаем всего, как это происходит. Иногда мы не понимаем даже то, что мы сделали, насколько сильно повлияло. Когда я был в Кении, там был один человек, его звали Рафаэль. И знаете, что он был слепым. Слепой человек находился в Африке. Я, когда услышал эту историю, меня так сильно вдохновило. Знаете, что когда-то один миссионер приехал туда, и ему дал Библию для незрячих. Научил его читать и уехал. Ты, может быть, приехал, не знаю, ребята, кто были на миссии. Может быть, ты послужил одному человеку. И ты думаешь, ну что я такого сделал?

0: Может быть, ты даже сейчас этого не чувствуешь, но знаешь, что человек, который тогда пришел к Рафаэлю и послужил ему, Рафаэль принес пробуждение свое племя, не только свое, но племя еще своих противников, с кем они сражались. Он принес мир и пробуждение. Он воспитал больше 50 пасторов один. Я думаю, это слепой человек, просто делать великие вещи там, находясь в Кении. Но почему? Кто-то один из нас встал и пошел туда. Пошел и принес к нему Евангелие, принес ему Библию, чему-то научил. Иногда ты не можешь оценить всю работу, иногда ты не можешь понять, что ты сделал. Возможно, ты повлиял только на одного человека. Я хочу тебе сказать, этого достаточно. Бог может использовать эту ситуацию для того, чтобы принести пробуждение в целые страны. Аминь. Но для этого кто-то должен встать со своего места. Для этого кто-то должен пробудиться и куда-то идти. Туда, куда Господь назовет. И так написано, что Он предназначил нам совершать. То есть есть что-то, что Он предназначил для каждого из нас, чтобы мы шли и совершали. Аминь. Мне кажется, что я на 2х проповедую, да? Ну, чтобы вам комфортно было. Итак, Бог что-то подготовил для нас, чтобы мы что-то делали. Бог идет впереди нас, но Он не просто нас посылает, знаете, что идите, а там вы сами разберетесь. Не-не, Он идет перед нами и готовит нам что-то. И когда мы идем, мы следуем, мы понимаем, Господь, это было больше, чем я ожидал. Поэтому у церкви должны быть прекрасные ноги. Это значит, что ноги, куда мы с вами должны, что делать? Двигаться. Аминь. Но есть много предрассудков, много предрассудков. И Петр в этой истории с Корнилием, мы должны понимать, он приехал в Самарию для того, чтобы проповедовать туда, но никогда евреи не ходили к Самарию, они не общались с самарянами, они никогда не делали это, но ему это надо было делать, и, возможно, его в сердце было разное мышление. Он думал, как это будет, что там будет, кто меня захочет послушать, да мы с ними вообще не общаемся. Иногда даже наши внутренние предрассудки не дают нам силу делать то, что, о чем нас Господь попросил. Я помню, что когда я, помните, я рассказал в начале истории, когда я шел на миссию, я ничего не знал, и у меня было 1000 аргументов, почему мне не надо было идти на миссию, потому что я не умел говорить по-русски, я ни разу не читал Библию от начала до конца, я не умел молиться вслух, потому что я стеснялся молиться, я не умел дружить, потому что я был самым стеснительным человеком. И вот такой миссионер, представьте, который едет куда-то что-то делать. Я помню, даже у меня мама сказала, Армен, ты куда пойдешь? Ты куда пойдешь вообще? Ты ничего не умеешь. Как ты пойдешь вообще? Я только покаялся. Я говорю, мама, я не знаю. Я чувствую, что Господь меня зовет. Я хочу туда идти. И, конечно, в итоге я поехал. Слава Богу, да. И знаете что? И это благословило мою жизнь. Но есть иногда много предрассудков из-за чего, что может не получиться. Почему я не могу туда поехать? Я уверен, что мы найдем 1000 причин. Но я верю, опять же, еще раз скажу, что если Бог тебя зовет, если Бог говорит в свое сердце, и даже у тебя есть 1000 причин сказать нет, но у тебя есть одна причина, почему сказать да, потому что Бог тебе сказал. И у него есть план для того, чтобы совершить что-то великое через тебя в этом мире. Аминь. Поэтому история с Корнилием такая, что он боялся туда идти. Он или не боялся, он переживал, скорее всего, и в Самаре. Но когда он пришел в дом Корнилия, он обнаружил что-то очень интересное. Он обнаружил следующее, это в Деяниях 8 глава, 6-8 стих. Там было следующее. Когда он пришел туда, там были толпы людей, которые единодушно внимали тому, что говорил Филипп. Толпы людей, просто представьте, толпы людей пришли туда и слушали. Может быть, он вообще не ожидал, что кто-то его послушает, но там толпы слушали. Потом он там совершал чудеса. Там происходили чудеса. Многие парализованные хромы исцелялись. И в этом городе была огромная радость. Я думаю, что Филипп сам в шоке был от того, что происходило там, в этом городе. И знаете, что мы иногда не знаем, что будет, но мы знаем, что Бог нас позвал. Есть один человек, которого хочу позвать на эту сцену, ее зовут Настя, и она ездила в Турцию, и ее история, случилось кое-что интересное. Настя, добро пожаловать, давайте поаплодируем ей. Расскажи свою историю, как ты съездила туда, чего ожидал и что случилось?
1: Да, Армен, спасибо большое. На самом деле я получила откровение, что мне нужно ехать помогать в церковь в Турции. Но я, как ты сказала, затормозила. И после этого получила еще много откровений, и поэтому согласилась и поехала на миссию в Стамбул. И знаете, на самом деле там произошла одна такая масштабная история для меня, которая напомнила мне вот про эту мысль о прекрасных ногах, и я хочу с вами поделиться ею. Там мы с девочкой социального служения как-то раз навещали семью. И это была семья мусульман, но они знали много о Иисусе Христе, потому что их дети посещают воскресное детское служение в нашей церкви в Стамбуле. И мы решили просто их поддержать, так как их глава семейства, дядя, он попал в сложную ситуацию. У него разорвался аппендикс, было несвоевременное лечение, после операции были какие-то очень там страшные осложнения, и у него начался абсцесс.

0: Для этого требовалась вторая операция, и достаточно срочно, потому что счет шел на каждую минуту. И мы как раз пришли в эту семью. И тут нам сообщают, что он отказался ее делать, потому что очень испугался, так как узнал о возможных осложнениях и последствиях вплоть до вероятности летального исхода. И тут эта семья нам говорит: а вы могли пойти в больницу и уговорить его сделать операцию и, возможно, помолиться вашему Богу? Для нас это было таким большим удивлением, потому что мы две девочки должны пойти к другим национальностям, даже другой религии, исповедовать там им Христа, молиться и что-то у кого-то уговорить. Ну, для нас это удивительно, на самом деле, такая масштабная история. Но, конечно, мы пошли. И когда мы туда пришли, там было более 20 человек, его родственников и друзей, это не считая детей, из его общины мусульманской. И это вообще в целом была такая диаспора их национальная. Они нас так странно смотрели и... Нам стало немного страшно, само собой, потому что казалось, что мы можем. Ну, мы такие молодые, и мы вообще толком даже, наверное, не говорим по-турецки, всего несколько фраз, но что-то Бог сделал с нашим сердцем, у нас появилась какая-то уверенность, и мы начали говорить им о том, что Иисус может дать ему мир в сердце, благословить ход операции, и в целом он просто может его благословить. И знаете, мужчина согласился. Он согласился с нами молиться. Он призвал имя Христа, покаялся в своих грехах, благословил руки врачей, попросил о том самом сверхъестественном мире в сердце. И после этого он улыбался и был согласен на операцию, его увезли. И это для нас было какое-то, на самом деле, большое удивление. Но еще большим удивлением было, когда с нами стали молиться женщины, которые находились в этой палате. Они стали также призывать имя Иисуса Христа, которым в этот момент слышали впервые. И операция шла несколько часов, она была сложной. И каков итог? С ним все в порядке. Он жив, слава Богу. Да, и более того, он ходит, прыгает, бегает, устроился на новую работу. Он нашел себе невесту, да, вот это скорость, так что никаких оправданий, братья. Да, и после этого, через несколько недель, наши сестры, также молодые девочки, пошли еще раз навестить эту семью, узнать, как у них дела. И в этот момент их встретило несколько мужчин, это были те друзья, которые тогда находились в больнице. Они стали их расспрашивать, что вообще происходило, о чем вы молились, что за Бог такой. И какое же было удивление, когда мы узнали, что на самом деле они просто хотели узнать больше о нашем Боге. И после их разговора они исповедались, покаялись в своих грехах и признали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Да. И более того, это еще не конец истории. Буквально на днях я узнала, что в нашей церкви в Стамбуле появилось отдельное служение для этих семей, для этой нации, на их языке, где они спокойно, в комфорте общаются, прославляют имя нашего Господа и становятся частью нашей большой семьи. Вот такая история.
1: Настя, спасибо тебе большое. Пожалуйста, проходи. Давайте еще раз поблагодарим Настю и подарим ей аплодисменты. Вау. Слава Богу! Слава Богу! Как я сказал, мы не знаем вообще, что может быть. Но когда Бог зовет, у Него есть какой-то план, о котором мы не знаем, правда? И мы можем просто следовать, и Бог будет открывать перед нами двери. Я помню, как Лестер Самрелл, ну как, не я помню, а читал об этом, что когда он ездил в Африку, ему отговаривали, говорили: Лестер, не надо тебе ехать сюда, потому что ты умрешь голодной смертью. И он тогда сказал так: я поеду служить Богу куда угодно, я поеду в Африку служить. И если я там умру с голодной смертью, пожалуйста, когда вы меня похороните, напишите на моем камне на кладбище: человек, который доверил свою жизнь Богу и умер от голода. Я думаю, это так интересно. Лестер был 100% уверен, что так не будет. У нас пастор Мацула, он большой пример миссионера. Я так рад, что он в нашей церкви, правда. Это самый лучший пастор, который у нас есть. И знаете что? Он однажды услышал это послание, я уверен, в своем сердце. Есть такая страна, Россия. Поеду туда, буду служить там. И мы все с вами очень благодарны и благословены тем, что он принял это решение. Я уверен, что есть много людей, которые также были бы благодарны, если мы сказали на Божьему призыву: да и аминь, Господь, я хочу и я пойду. Итак, мы видим эту историю. Мы видим эту историю Деяний, 10 главе, 25, 33, 34 стихе, как Петр пришел к Корнилии, встретил его, и павший, и написано, он пал его перед ногами Петра, и сразу же после этого я сразу после за тобой, и хорошо, что ты пришел, Корнилий говорит: сейчас все мы здесь перед Богом, мы хотим выслушать то, что Господь повелел тебе сказать. И в 44 стихе Петр говорит, еще говорил это, когда на всех слушавших его весть сошел Святой Дух. И так многое произошло там. Имею в виду, что Петр не знал вообще, что там может быть. Он просто пришел.

пришел туда, но Бог уже что-то приготовил. Я верю, что Бог нас не просто высылает в какие-то рандомные города. Я уверен, что у Него есть план, есть люди, которые готовы и хотят услышать, но нужны те, которые пойдут. Что бы было, если бы Настя не поехала? Может быть, этот человек бы так и не услышал Евангелие. За этого человека никто не помолился. Я верю, что на нас лежит тоже ответственность. Кто-то проповедовал нам, и теперь время, когда мы проповедуем другим. Аминь. Поэтому Бог идет перед нами. Бог идет перед нами и готовит путь. И Он хочет, чтобы церковь была церковью движения. Если мы будем двигаться, то мы обнаружим, что Бог готовит нам путь. Мы увидим, что здесь Господь позаботился, здесь получилось. Я слышал, реально, может быть, десятки историй, когда ребята просто приняли решение, что верой поедут на миссию, но у них не было финансы. Но Бог совершал чудеса и давал откуда-то финансы, помогал их и направлял их. И Бог ведет нас, если мы следуем за Его голосом. Поэтому Библия говорит: прекрасные ноги. Итак, что случилось с Корнилием после 10 главе Деяний? И Библия не так много говорит об этом. Мы не знаем до конца, что произошло там, но очевидно, мы видели, что Дух Святой сошел на них. И также в Деяниях 9, 15 главе говорится о Самарии, говорится о церкви там и о том, что происходило. И я как сказал, что мы не знаем всей истории. И ребята, которые сейчас были на миссии, может быть, они иногда не знают, что они сделали, насколько сильно повлияли. Но я верю, что семена, которые мы сеем, когда приезжаем в такие страны, города, и мы говорим, мы не знаем, на что они способны. Евангелие имеет силу поменять всю страну, может принести пробуждение в такие места, о которых мы даже не знали. Но как мы начали с того, что как это произойдет, если никто не пойдет? Кто покается, если никто не проповедует? И я думаю, что это время, молодежь, когда я думаю, что мы должны проснуться и сказать: Господь, я хочу. Кто-то, я слышу, иногда говорят так: а зачем ехать в другие страны? У нас же мы здесь на миссии. Я 100% уверен, что мы здесь тоже на миссии. Поэтому, когда ты едешь утром на метро, подумай, кому ты сегодня можешь сказать о Боге. Но когда мы едем в другие страны, это тоже нам, это классно. Мы видим что-то, что мы не могли видеть здесь. Господь что-то касается нашего сердца, и что-то мы понимаем там. Возвращаемся абсолютно другими людьми, обновленными. Возвращаемся горячим сердцем. И мы хотим пробуждения также в нашем городе, в нашей стране. Аминь. Есть на горной проповеди история, где Иисус говорит, что церковь — это как что-то, горячий город на холме. Знаете, есть одна фотография здесь, вот церкви, которая на холме. Я верю, что церковь должна быть видима в наше время. Я верю, что и когда мы говорим про церковь, это не просто здание, которое где-то стоит. Это мы с вами. Мы, каждый из нас, как верующий человек, наша жизнь, она должна быть как церковь, как моя, как напоминание людям о том, что Бог есть, и ждет их, и любит их. Но когда я смотрю на эту церковь, я думаю, церковь красивая, но мне было бы сложно каждое воскресенье туда сходить. Но я одно знаю точно. Когда буду смотреть на это, я всегда буду знать, есть Господь. Он говорит обо мне. Он говорит о том, что любит меня. Он умер за меня и воскрес для моего оправдания. И наша жизнь должна быть как бы видимым. Мы должны быть гореть, мы должны быть яркими в том плане, чтобы показать Христа, где бы мы ни были, находясь здесь в Москве или находясь на отдыхе или на миссии. Бог хочет, чтобы мы были в движении. Он хочет, чтобы мы светили. Он говорит, вы свет мира. И город, стоящий на вершине холмы, невозможно скрыть. Но для этого мы должны светить. Для этого мы должны стать тем, той церковью, о котором говорит Библия. Но для этого также мы должны услышать об этом. Как я сказал, Библия говорит очень четко и ясно. И нет двух, точно надо или не надо. Иисус, ты когда говорил, что надо идти до краев земли, ты кого конкретно имел в виду? Меня или другого человека? Иисус, когда ты говорил, что примите силу Духа Святого, это про кого? Про Машу только написано? Или про Сашу только написано? Нет, Библия говорит про каждого из нас. И каждый из вас примет силу. И каждый из вас пойдет до краев земли. И вы будете проповедовать Евангелие, вы будете видеть чудеса и знамения. Аминь. Это про каждого из нас. Но этого не произойдет, если мы не встанем, если мы не оденем свою обувь в благовестие и не пойдем туда, чтобы проповедовать Евангелие. Аминь. Давайте встанем вместе. Давайте встанем. Давайте верить, что наши ноги могут быть прекрасными, что мы можем быть церковью, которая движется. И как я начал, я хотел бы вместе с вами помолиться.
Я верю, что Бог сегодня может бросить вызов в нашей жизни. Может быть, вы никогда не ездили на миссию, но примите это решение. Скажите: Господь, я хочу быть христианином, который хотя бы один раз в своей жизни поедет куда-то. Я скажу вам, вы вкусите что-то, что изменит вашу жизнь. Вы захотите туда возвращаться, вы захотите куда-то поехать снова, вы хотите служить людям. Нет ничего лучше, чем служить Богу, я вам точно говорю. Вы наполнитесь такой радостью, ваше сердце преобразится, ваша жизнь изменится. Может быть, вы все это время думали, что моя жизнь какая-то одинаковая. Каждый день иду на работу и возвращаюсь. Каждый день иду на учебу и возвращаюсь. Ничего особенного не происходит. Хочу тебе сказать, попробуй один раз.

Чтобы мы не были теми, Господь, людьми из Библии, которые убоялись, которые спрятали свои дары, таланты, но не использовали для того, чтобы приобрести, Господь. Я молюсь, чтобы мы были смелыми, Господь, чтобы следовать за Тобою, за Твоим голосом, Господь, за Твоим призывом, Боже. Я молюсь, чтобы мы, как верующие люди, Господь, не похоронили, Господь, свои дары, таланты, свое призвание. Но я молюсь, чтобы мы высвободили ту силу, которую Ты дал нам, Господь. То, что мы приняли от Тебя, Господь, помоги нам передать следующим, Господь, другим людям, следующим поколению, тем людям, которые еще ни разу не слышали, те, которые сегодня взывают, Господь. Мы молимся, Боже. Есть много людей даже в нашем городе, возможно, которые сегодня молятся и говорят: Господь, где Ты, Господь? Покажи мне, если Ты есть. Я молюсь, чтобы мы, Господь, слышали, Господь, Твой голос и также следовали. Может быть, мы пришли к ним, Господь. Направь наши пути, Господь. Направь, Господь, наши сердца к этим людям, Господь, кому мы можем прийти. Боже, я молюсь, чтобы мы были людьми чуткими, Господь, чтобы мы не откладывали Твой призыв на долгий ящик, Господь. Но мы могли следовать, Господь, сказать: да, Господь, если Ты этого хочешь, Бог, то доведи меня, я хочу тоже, Боже. Я молюсь и благословляю, чтобы мы были как настоящая миссионерская церковь, которой Господь несет благословение по всему миру во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы нас знали как людей, которые любят Тебя, Господь, и любят людей, Господь, до краев земли во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы здесь появились люди, Господь, которые поедут

хочешь. Боже, я молюсь и прошу Тебя, дай нам быть такими молодежи, Господь, которые горят, чьи глаза горят, чьи сердца, Господь, стучат в ритм вместе с Тобой, Господь. Что, кто хочет и видит, Господь, эти

bravo. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Аминь. Итак, мы с вами миссионерская церковь. Аминь. И я так рад, что есть так много церквей. И так уже очень скоро пастор Масула поедет в Китай. И знаете, что в Китае впервые пройдет богослужение официально. Это будет не просто там где-то закрытыми дверями. Нет, официально мы проведем там богослужение. И это будет церковь слов жизни там. И пастор Масула скоро поедет, насколько я знаю, на Бали. Да? По-моему, на Бали поедет открывать церковь. Я сейчас чувствую, что многие из вас Господь призывает, да? Прям вот чувствуете сейчас, вот Господь, вот Он, вот я ждал этого слова. Может быть, почему нет, я не знаю. И у нас есть прекрасные церкви в многих местах. Я уверен, что еще много мест, где еще нету церквей. Но мы с вами призваны поехать до краев земли. Пускай Господь благословляет нас. И очень скоро у нас в сентябре начнется такой проект по миссии, где мы будем учиться вместе, учить языки. И потом будем ездить на долгосрочные миссии. Если ты тоже чувствуешь, я думаю так, что есть кто-то, кто призван ехать всегда, может быть, навсегда куда-то. И тогда, если это вы особенно чувствуете это, добро пожаловать на этот курс, я думаю, это точно для вас. Но я также верю, что миссия для каждого верующего человека. Каждый из нас может послужить, каждый из нас может выделить время. И также, если ты чувствуешь, что я хочу что-то такое сделать, можешь записаться, Маша знает, и вся информация есть у нас везде в социальных сетях. Будем очень рады. Пускай Бог благословляет нас, и будем видеть еще больше Божью славу и чудеса и знамения. Аминь. Спасибо большое, слава Богу. И тогда зову Аню на эту сцену, и после

0: Друзья, мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас на продолжении съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое настоящая дружба? Особенно в свете темы, которую мы разбирали до этого. Вроде бы простая, банальная тема, но как только всерьез начинаешь о ней задумываться, то не можешь найти подходящих слов, чтобы сказать или назвать, что такое настоящая дружба. Есть ли она вообще? Существительное женского рода, единственного числа, но, наверное, это не то, что мы хотим услышать, когда такой вопрос нам задают. К пониманию настоящей дружбы приходишь со временем. Настоящая дружба объединяет ни работа, ни статус, ни материальное положение и даже не образ жизни. Друзей объединяет сходство мировоззрения. А если совсем приблизиться к идеалам, то такое даже духовное родство. Можно ли сказать, что настоящая дружба – это истинный дар? Можно? Такие взаимоотношения удается построить далеко не каждому. Но тот, кто нашел друга в своей жизни, может считать себя настоящим счастливчиком. Потому что он, этот человек, который нашел друга, он сделал большой шаг к самому важному открытию. Это к познанию самого себя. Давайте мы сегодня разберем эту тему. Наша тема звучит так. «Давай дружить» или «Качество настоящего друга». Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте. Виталий, здравствуй. Итак, мы продолжаем эту тему дружбы. И вкратце, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим о том, какие качества нужно иметь, чтобы быть настоящим другом. То есть, что от нас требуется, как от людей, чтобы нас считали своими друзьями.
0: Хорошо, спасибо большое.
1: Будем говорить об этом.
0: Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это по ходу программы. Поднимайте руки, берите микрофоны. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате к этому видео или в комментариях. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно все вопросы передадим нашему специалисту. Что, Виталий, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас всех приветствовать. И мы продолжим эту тему дружбы, дружеских отношений. И сейчас мы с вами поговорим о качествах, которые необходимы человеку, чтобы быть настоящим другом. Хотелось бы начать вот с какого библейского отрывка, который, мне кажется, подходит к этому больше всего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 13 по 15 стих. Это выдающийся пример дружбы и дружеских отношений. Господь Иисус Христос является критерием, наверное, истинной дружбы. И мы читаем вот следующие слова. «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». То есть, если мы говорим о примере дружеских отношений, о примере такой настоящей дружбы, то можно сказать, что Иисус Христос является самым настоящим другом. И если Он будет вашим другом, то вы знаете, что Он никогда вас не подведет, никогда не оставит в беде, и Он будет с вами верным до самого конца. Но мне хотелось вместе с вами сегодня разобрать те качества, которые необходимы для того, чтобы быть настоящим другом. Итак, мы с вами затрагивали библейские истории, рассматривали историю между Давидом и Нафаном. Библия вообще полна вот этих дружеских отношений, и сегодня не будем о них говорить, но хочу вам сказать, что есть одна книга в Библии, которая называется «Книга притчи», которая также рассказывает о дружеских отношениях, что такое дружба и как быть настоящим другом. Вот книга притчи 17.17, нравится мне текст. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Как быть хорошим другом? Притчи, 18 глава, 25 стих. Мне кажется, это вот основание, с которого нужно начать. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть человеком дружелюбным. Правда? Очень в нашей жизни, когда вы идете по городу, когда вы там, я не знаю, стоите на автобусной остановке, ждете своего транспорта, и вдруг вот вы видите, стоит ваш ровесник, и если его лицо серьезное, и он смотрит на вас из-под лобья, и он очень так, вы смотрите на него, он даже какой-то агрессивный какой-то, то не очень захочется с таким человеком знакомиться. Да? То есть будь дружелюбным, будь человеком открытым, жизнерадостным, имея такую хорошую жизнерадостную позицию. Итак, первое, что нужно, чтобы быть хорошим другом, чтобы быть дружелюбным человеком. Псалтырь 14:4. Мы будем говорить о тех качествах, которые необходимы, чтобы мы с вами были настоящими друзьями. Псалтырь 14:4. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит». И вот здесь как раз вот скрывается самое главное, что нам с вами нужно в дружеских отношениях. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Речь идет о том, что человек дает определенное обещание, и это обещание он сдерживает. То есть от настоящего друга требуется выполнять обещания, которые вы даете. Я не знаю, как у вас, но у меня был определенный период в жизни, когда ко мне подходил любой человек, мог ко мне подойти, который знаком был со мной и спрашивал меня: «Вы бы не могли мне помочь?» И я говорил: «Что надо?» И он говорит: «Приходите в понедельник, там во столько-то, нужно там мне помочь перевести, там, я не знаю, чемоданчики какие-то». Я говорил: «Хорошо». Тут же ко мне подходил кто-то другой и говорил: «Вы бы не могли мне помочь?» Я говорю: «Что надо?» Они мне говорили: «В понедельник нужно встретить там такую-то, такую-то на остановке». И я говорил: «Хорошо». Кто бы у меня что ни спрашивал, я всем говорил: «Хорошо». Вы такое не испытывали в своей жизни? Мне было очень трудно человеку сказать слово «нет». У меня не было вот этих границ. Прошло очень много времени, прежде чем я научился выстраивать эти границы. И всем я обещал, что я обязательно сделаю, что обязательно приду, что обязательно помогу. Но чаще всего получалось так, что я наобещал и не сделал. И как вы думаете, в глазах этих людей каким я был человеком? Ненадежным. Более того, обещалким, да? Это обещает и никогда не делает. А когда мне звонили и говорили: ты почему не пришел?» И мне звонят и говорят: «Ты почему не пришел?» И меня осеняло. Я должен был прийти. Вау! И мне нужно тут же было отмазулю какую-то придумывать. Я говорил: «Ой, я ногу подвернул, что-то со мной произошло». Итак, у меня, видите, сразу первое качество. То есть не мог человеку отказать, обещал и не выполнял. И второе, еще придумывал какие-то вещи, чтобы сохранить свое достоинство в лице тех людей, кому наобещал. Итак, первое, что необходимо. Если вы даете какое-то обещание, обязательно его выполняйте. Если не можете выполнить это обещание, да, подумайте, сможете вы его выполнить или нет? Если не можете выполнить, помните, мы с вами говорили, что друг – это тот человек, который, ну, он не будет давить на вас, он не будет там требовать что-то от вас. Он вас принимает такой, какой вы есть. И если вы не можете исполнить или не можете помочь, скажите: «Слушай, я не могу». Или если вы можете это сделать, скажите: «Да, я это сделаю». То есть если вы даете обещание, то обязательно его выполняйте. Это первое качество, которое необходимо для дружеских отношений. Еще какое-то качество нужно. Давайте прочитаем притчи 18:24. «Бывают друзья, от которых одни беды, а бывает друг, что любит сильнее брата». И притчи 17:17. «Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья». Надежность – одно из важнейших качеств дружеских отношений. Никому не нравятся люди ветреные, ненадежные. Сегодня он с вами дружит, завтра он с кем-то другим дружит. Сегодня он с вами хотел там куда-то пойти на футбол, вы с ним договорились пойти, а завтра он вам звонит, вернее, вы завтра договорились идти на футбол, он звонит и говорит: «Леша, я с тобой не иду на футбол, я со Светой иду на рыбалку», там, или, не знаю, с Сережей иду на рыбалку. Ненадежный человек, да? Тут важно быть надежным человеком. И особенно важно, когда ваши друзья попадают в какую-то трудную ситуацию, быть рядом с ними. То есть надежность – это также одно из качеств, которое требуется для хороших дружеских отношений. Следующее качество, которое нужно для настоящей дружбы. Притча, 27 глава, 6 стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи от ненавидящего». И еще один текст. Притча 27:17. «Железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего». О чем идет речь? Как вы думаете, о чем идет речь? Слушайте, «искренне укоризны от любящего». Что от нас требуется, как от настоящих друзей? Микрофончик говорите, чтобы можно было.
2: Уметь обличать друга своего.
1: Уметь обличать друга, да? То есть да. Или делать замечания какие-то, да, определенные. Ну, давайте мы с вами посмотрим, что за замечания можно делать. Какие замечания можно делать? Допустим, приходят две подруги, дружат между друг другом. Она приходит и говорит: «Ну, ты сегодня и платье надела, да? Фу!» Так замечания делаются? Или какие можно делать замечания? Речь идет о том, что действительно надо делать замечания, обличать. Но о чем идет речь? Что нужно обличать? Какие качества, может, не то, что человек... Ну да, давайте.
3: Ну, может быть, ну вот судя по опыту моему, например, да, вы в какой-то общей компании, и вы заметили, что там ваш друг или подруга как-то грубо кому-то ответил, например, не подумал о чувствах другого. Вот потом, после этого, можно с ним поговорить. Слушай, например, мне кажется, ты был груб с ним. Он мог обидеться, например.
1: То есть сделать замечание, когда вы видите, что человек ведет себя неправильно, неправильное поведение, да? Человек не в правильном направлении идет. Ну, к примеру, еще можно привести пример такой, когда вам кто-то говорит, или вы видите своего друга, что он решил что-то сделать отрицательное, ну, некрасивое, плохое, обмануть, или, я не знаю, там, решил зайти в кальянную, кальян покурить. И вы должны что сделать? С ним пойти. Нет, вот вы понимаете, мы когда говорили с вами о отношениях, да, о качестве дружбы, то мы говорили, что друзья – это те люди, которые способствуют развитию, двигаться в правильном, в хорошем направлении. Если вы видите, что ваш друг, человек, который делает что-то или стремится в каком-то неправильном направлении, вы должны ему сделать замечание. Вот этот текст «железо железо острит», а человек изощряет взгляд друга своего или другого человека. Как раз речь идет о том, что, знаете, вот есть повара, когда нож затупляется, что они делают? Они нож об нож точат, да, и нож становится острее. То здесь речь идет о том, что когда мы делаем друг другу замечания, когда мы друг друга обличаем, как вы сказали, то человек становится более мудрым, более совершенным, более разумным, более правильным. Поэтому обязательно нужно не стесняться делать другу замечания. Я в своей жизни очень много встречал, знаете, таких ситуаций, когда ты делаешь что-то неправильно, и люди вместо того, чтобы сделать тебе замечание, они молчали, потом встречают, допустим, мой друг Коля, я сделал что-то не так, он это заметил, промолчал, мне в глаза ничего не сказал. Сказал: «Виталик, ты крут, ты молодец». Потом встречает Серегу, говорит: «Серега, слушай, ты знаешь, что сегодня Виталик сотворил?» Слышали такой, интересный такой анекдот? Христианский анекдот. Встречаются два христианина, один с другим встречается и говорит: «Слушай, я сегодня нашего пастора видел». Он говорит: «Ну и что?» Он говорит: он идет, и у него банка пива в руках. У меня, говорит, чуть сигареты изо рта не выпало. То есть, когда речь идет о том, что мы видим, что человек что-то делает неправильно, нужно делать замечание в лицо человеку, но не говорить что-то за его спиной. И для этого нужна смелость, и действительно нужно любить друга своего, желать ему добра и делать замечания именно с желанием добра. Да, не просто так, не унизить человека. Следующее, что необходимо. Псалом 17, 26 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, а с мужем искренним – искренне». С милостивым ты поступаешь милостиво, а с искренним – искренне поступаешь. В дружеских отношениях требуется еще одно качество. Это качество называется искренность. Эта искренность должна проявляться во всем. Почему Бог назвал Давида мужем по сердцу своему? Именно Давида. Вот смотрите, вы всю Библию прочитаете, но только Давида Бог называет по сердцу своему. Кстати, я говорю, что Давид – это не любимый мой персонаж. Но Бог называет его по сердцу. Он муж по сердцу моему. Почему? Кто может из вас ответить на этот вопрос? Сейчас я вам прочитаю этот стих. Деяние 13:22. «Отринув его, Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Чем так Давид приглянулся Богу? Почему Бог сказал, что Давид такой искренний? Да, можно.
3: Ну, в псалмах Давид всегда говорит, там, я ненавижу врагов, или там, Бог почему-то меня оставил, хотя Бог его не оставлял, и врагов вроде любить надо. Но он не боялся выражать свои эмоции, и Бог говорит то, что он чувствует.
1: Да, Давид был очень искренним человеком и говорил то, что чувствует. Поэтому в отношениях дружеских очень важно быть искренними людьми. Итак, когда вы заметили меня, я могу, конечно, испытывать определенную боль, правда? И я об этом могу сказать. То есть, допустим, я могу сказать так. Я благодарю тебя, что ты делаешь мне замечания, но это больно. Правда? Это больно. Или я могу сказать, ты не тактично сделал мне замечание. В следующий раз, если хочешь сделать мне замечание, сделай так, чтобы это было минимально больно, да? Чтобы это как-то сгладить углы. То есть Давид был очень искренним человеком. И искренность еще выражалась в чем? Что когда Бог говорил Давиду о его несовершенстве, Давид не всегда сразу понимал это. Не всегда сразу понимал. И когда мы строим дружеские отношения, и нам делают какие-то замечания, мы не всегда можем сразу правильно понять эти замечания. Но мы можем поссориться немножечко. Я ушел домой, я на вас обиделся, я на вас разозлился. Потом я звоню по телефону и говорю: Сережа, ты был... Чего я должен сказать? Если я понял, что вот он, да, Сережа, ты был прав. Или наоборот, Сережа, ты был неправ. То есть будьте искренни, не в себе не храните каких-то вот этих вещей. Проявляйте эмоции ваших дружеских отношений. Вот это еще одно качество, которое необходимо в наших отношениях. То есть проявляйте ранимость. То есть если вы ранимый человек, не скрывайте этого, говорите о том, что это вас ранит. Кстати, мы вот говорили о отношениях между мужем и женой. Вы знаете, что мужчины и женщины, они друг от друга кардинально отличаются. И порой то, что для мужчины является нормой в общении, да, там, привет, здоров, там, пошли, погуляем куда-то, ты крут, там, в плечо его, то с девочкой так нельзя себя вести. Иногда эти отношения могут выражаться не только там, в похлопывании по плечу, в словах каких-то. И слова очень мальчики часто говорят грубые какие-то. И искренность в отношениях. Ну-ка, да-да-да, скажи в микрофон, что ты сказал?
4: Они могут этим оскорбить.
1: Да, могут оскорбить. И поэтому девочкам что надо делать? Или жене что надо делать?
5: Принимать таким, какой он есть.
1: Нет, не нужно принимать такой, какой он есть, а нужно делать замечания. Нужно говорить о том, что это меня ранит, что это мне приносит боль. Пожалуйста, в следующий раз так не говори. Понимаете, вот, вот в чем, что от нас требуется, вот эта искренность. Если вы хотите иметь друга, будьте искренними. Особенно это девочек касается, я скажу почему. Девочки и мальчики отличаются. Мальчики, знаете, чаще всего, они так обиделись, и тут же они обиду забыли. Мальчики недолго, мужчины, ну, есть исключения из правил, но в основном мужчины прощают. Женщины – существа совершенно другие. Если они сразу не говорят, это о них западает в их сознание и остается с ними на всю жизнь. Они злятся всю жизнь. Честно-честно. Я вам серьезно говорю. Поэтому от девочек очень требуется быть вот такими искренними и говорить, проговаривать, уметь доносить до человека, что вас это ранит, что вам это приносит боль, и говорить о том, что больше со мной так, пожалуйста, не разговаривай. Если хочешь оставаться моим другом, будь со мной более тактичным. Ну и так далее. Следующее, что необходимо, какое качество необходимо, чтобы мы были хорошими друзьями. Если хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. Итак, следующее качество Евангелия от Матфея, 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом закон и пророки. Речь идет вот о чем, друзья мои. В дружеских отношениях нельзя использовать человека в достижении своих каких-то поставленных целей. Если вы дружите с человеком, вы не можете его использовать. Приведу вам один интересный пример из Библии. Использование... Про Давида расскажу, кстати, да. Давид такой классный парень, молодой, и почему-то не понравился он Саулу. А не понравился он Саулу, потому что пророчество было, что Давид воцарится. И Саул хотел разными путями избавиться от Давида. И Давид вынужден с небольшой армией бежать от Саула и прятаться где-то от этой армии израильской. И вот он нашел хорошее место одно, там были прекрасные луга красивые, и там жил один человек по имени Навал. И у Навала были стада множество. И Давид Навалу говорит: слушай, я буду охранять твои стада, чтобы никто из бандитов не пришел и не забрал у тебя ничего. И Давид со своей армией охранял, и у Навала написано, ничего не пропало, ни овечка одна, ни корова одна не пропала. Все у него сохранилось. Но настал голод. И Давид говорит: пойдем попросим у Навала, может, даст нам что-нибудь покушать. Ну, дружеские отношения, мы дружили, все нормально. И Давид приходит, друзья приходят к Давиду и говорят: Навал, дай что-нибудь поесть. И Навал говорит: кто ты такой? Давай до свидания. Слышали такое? Говорит: я не дам тебе ни еды, ничего. Давай, много тут бегает от господ своих рабов. И Давид очень сильно разобиделся на Навала из-за вот этого поступка. Получается, что Навал использовал Давида для того, чтобы Давид защищал все его имущество, а когда Давиду понадобилась помощь от Навала, Навал решил отказать. Но Давид был человек, ух, какой красавчик. Вот если бы вы увидели Давида, вы бы никогда не сказали, что он такой человек. Библия говорит так, что он был белокур, у него был красивый фейс, такой симпатичный был молодой человек. Он любил играть на каком-то музыкальном инструменте, на струнном каком-то. Ну, сейчас бы играл на гитаре 100%. Так, любил сочинять песни, но при этом, смотрите, будучи вот таким молодым, красивым, белокурым, написано было, если лев приходил и забирал овечку у Давида, он был пастухом, то Давид бросал свою гитару, догонял льва и забирал у льва овечку. Я, если бы увидел льва, я бы бежал с такой скоростью, что за мной просто пыль столбом бы стояла на первое дерево, и был бы наверху. Давид был совершенно другой. То есть вид Давида, вот вы посмотрели на него и сказали, что это такое, фу, какой-то юнец. Но на самом деле это был очень такой твердый человек внутри. Я бы сказал, злой был он, агрессивный очень сильно. И когда Навал ему отказал, интересно, что сделал Давид. Давид сказал своим парням, он говорит: так, ребята, собираем армию, идем к Навалу, и к утру у навала не останется ни одного живого человека. Из-за голода? Нет, если вы читаете историю про Давида, то Давид был, знаете, каким человеком? Он приходил в город, ворота закрывал, ставил во всех воротах своих людей, заходил в город и говорит, чтобы ни один не выскочил. И убивал всех в городе до одного. То есть был очень таким жестким человеком. И вот в этой дружбе, в этих дружеских отношениях Навал получилось так, что хотел использовать Давида. И это чуть не стоило ему жизни использовать. Хорошо вмешалась жена, женщина, да, молодец, вмешалась женщина. Она сказала Давиду: «Давид, не делай глупости, Навал, он, это имя его, он безумный. Пожалуйста, на, покушай и успокойся». И принесла ему еды. И, кстати, из-за того, что она правильно поступила, она потом стала женой Давида, знаете? Вот, так что она молодец, она крутая. Вот, поэтому никогда не используйте людей. Почему? Потому что для вас это может закончиться очень-очень плачевно. В дружеских отношениях нельзя использовать своих друзей. Следующее качество, которое нам необходимо. Знаете как, если вас заподозрит друг, что вы его используете, у меня в жизни так бывали случаи, когда... О, Виталик, привет, здорово. У тебя как с Серегой отношения? Я говорю, нормальные. Познакомь меня с ним. Для чего? Ну, надо, познакомь. И я начинаю понимать, что этот человек пытается воспользоваться мной, чтобы познакомиться с другим человеком. А для чего? Выгоду какую-то иметь. И вам уже некомфортно находиться с тем человеком, который вас пытается использовать. Поэтому, когда вы выстраиваете с человеком отношения, никогда дружбой своей вот так не поступайте в дружеских отношениях. То есть не используйте людей. Следующее качество, которое необходимо. Притчи 25.9. Притчи 25.9. «Тайны другого не открывай». Притчи 11.13. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Псалом 14.3. «Кто клевещет языком своим, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Что это за качество? Какое качество требуется от вас, как от друзей? Что необходимо? Первое. Самому не клеветать или не говорить вещи нехорошие в отношении ваших друзей. Это первое качество. А второе качество какое? Не принимать на друга своего поношения, то есть какую-то информацию. Давайте пример разберем. Я иду. Так, микрофончик. Давай, бери микрофончик, будешь отвечать мне. Встречаемся мы с тобой на дороге, где-то по дороге. У тебя друг есть?
6: Да.
1: Как зовут его?
6: Сергей.
1: Серега?
6: Да.
1: Слушай, короче, я тут встретил Серегу вчера, твоего другмана. Он такую про тебя ерунду говорил. Если бы ты слышал, ты бы больше со своим Серегой никогда не контачил. Аминь.
6: Аминь. Брат,
1: и правильно. Что нужно сказать было мне? Отойди от меня, сатана, да, ты мне соблазн.
6: Не может быть такого, чтобы Серега говорил что-то.
1: Молодец.
6: Подобное.
1: Да, когда вы дружите, то нужно сохранять репутацию своего друга. И если вы слышите, что в отношении вашего друга что-то говорят, вы должны быть борцом за его репутацию. Слышали такое выражение? Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Да, есть такая история, когда два друга поссорились, и один решил тайну рассказать. Мы же говорили, что это искренние отношения, да? А в искренности же может произойти следующее, что я тебе что-то рассказал, я тебе сказал тайну какую-то, свои переживания, мы с тобой поссорились, и ты побежал тут, решил всем рассказать об этой тайне. И есть такая интересная история, знаете, когда друг вот так поступил, узнал тайну, во время ссоры побежал и рассказал кому-то об этой тайне. И потом раскаялся, как Давид. Раскаялся, приходит, говорит: слушай, прости меня, пожалуйста. Ты приходишь ко мне и говоришь, прости меня, пожалуйста. Я тебе говорю, слушай, нет проблем, я тебя прощаю. Возьми подушку, выйди на площадь, разорви подушку и развей перья по всей, по всему автозаводу. Ну, у нас. Развеял ты перья по всему автозаводу. А потом я тебе говорю, ты развеял перья? Ты говоришь, да, развеял. Я тебе говорю, пойди теперь все эти перья собери в подушку. Это возможно сделать? Теоретически, конечно, можно это сделать. Но на самом деле никто этого делать не будет. И это то же самое, когда вы рассказываете, вот тайну какую-то выдали, да, рассказали что-то, и вы не сохранили репутацию. Люди, они вообще очень, очень болтливые люди. И если вы что-то говорите, они будут из уст в уста передавать, и репутация ваша пострадает. Поэтому всегда защищайте репутацию своего друга. Даже если, допустим, это даже было так, то, может быть, с тобой он так поступил. Но я его знаю с другой стороны. Для меня он, человек, очень классный. Поэтому, может быть, что-то ты не понял. Хорошо. Защищайте авторитет своего друга. Это самое классное. Мне вот, знаете, вот мне всегда хотелось бы видеть в своей жизни друзей, которые отстаивают мою репутацию. Вот я не знаю, может быть, скажу вам такую вещь. Даже среди близких мне людей, с тех, с которыми я вместе работаю, я редко встречал людей, которые бы защищали авторитет вот друг друга. Более того, такое впечатление сказалось, что иногда люди так, о, что там Серега сказал? Я знал, что он такой, он плохой этот Серега. Пойдем расскажем еще кому-нибудь. Вот так чаще всего встречается. Это особое качество, сохранять репутацию друга своего. Следующее качество, которое необходимо. Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих. «Я даю вам сегодня выбрать одно из двух. Призываю небо и землю, свидетели вашего выбора. Вы можете избрать жизнь или смерть. Первый выбор принесет благословение, второй – проклятие. Изберите жизнь, тогда и вы, и дети ваши будете жить». То есть, что Бог предлагает людям сделать? Или что Он им позволяет сделать? Выбор. Бог предлагает человеку сделать выбор. Почему? Потому что Бог нас сотворил такими. У каждого из нас есть свобода выбора. И это особое качество в дружеских отношениях, когда вы даете человеку свободу выбора. Я звоню тебе и говорю, пошли сходим на футбол. А ты говоришь, я уже обещал Илье, я иду на хоккей. И друг, он никогда не обидится. Почему? Потому что он предоставляет вам свободу выбора. И это качество друга. То есть вы никогда не будете на чем-то настаивать. Ну и последнее, что необходимо в дружеских отношениях, качество притчи 15:23. Как хорошо слово, сказанное вовремя. Как хорошо слово, сказанное вовремя. Друг – это тот человек, который дает совет вовремя. Совет правильный и совет взвешенный. Не старайтесь просто так что-то посоветовать. То есть, если вам нечего сказать, скажите, и у вас друг просит совета, скажите, я сейчас не могу тебе ответить, давай я подумаю, поищу там, может быть, что-то найду, и я тебе подскажу этот правильный совет. Есть интересная история про одну девочку в Библии, есть история, которая дала правильный совет военачальнику. Военачальника звали Нейман. И девочка сказала, у меня есть к вам хороший совет. Он говорит, какой? Пойдите к пророку в Израиль, и он вас научит, как избавиться от болезни. Нейман послушал, пошел к пророку в Израиль, он ему сказал, пойди искупайся в воде 7 раз, тоже дал ему хороший совет в Иордане, и ты будешь здоров. Он пошел, вначале пошел, решил, не пойду я купаться в этой речке грязной, но потом решил все-таки нырнуть, 7 раз нырнул и был здоров. Поэтому, друзья мои, давайте друг другу, но только качественный, хороший совет. Все, на этом все. Спасибо.
0: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем те вопросы, которые к нам пришли. Также, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос. Как отличить настоящего друга от энергетического вампира или того, кто дружит по расчету?
1: Ну, мне кажется, что вы достаточно разумный человек, и вы видите, что использует вас человек или нет. Пользуется человек только вами. Этот человек ведет вас по жизни только в направлении том, которое ему интересно, ему выгодно. Вот о тех качествах, о которых мы говорили, да, что Бог дает человеку свободу выбора. И одно из основных качеств друга – это когда он не давит на вас, а дает вам возможность выбора, сделать свой выбор. Если человек вам, вы пытаетесь ему сказать, что нет, я не хочу это делать, он продолжает давить, но я думаю, что это не те отношения, которые стоит продолжать. Или что нужно сделать, мы с вами говорили, или надо ему сказать, меня это напрягает, меня приводит это в дискомфорт, мне некомфортны эти отношения. Вот и все. И если человек продолжит, ну, в таком плане строить отношения, ну, я думаю, что это не друг.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, давайте по очереди. Начинай.
7: Да. Вот по поводу советов. Вы сказали то, что, ну, нужно давать советы своим друзьям, и, соответственно, друзья тоже дают тебе советы, и ты к ним, ну, как бы, можешь прислушиваться или не прислушиваться. Допустим, какая-то проблема. У тебя есть два твоих друга, которые тебе дают два совершенно разных, радикально отличающихся друг от друга советов. Как понять, какой из этих советов правильный?
1: Решение три. Первое. Послушай друга номер один. Второе. Послушай друга номер два. Третье. Не послушать никого. И принять самостоятельное решение.
7: Не, ну вот если не получается самостоятельное решение принять, прям, ну, не получается найти никакой выход. И вот тебе один друг предлагает, вот, сделай так, а другой друг, ты пришел к другому, тоже, говоришь, рассказал свою проблему, он тебе говорит, да, я тебя понимаю, смотри, вот ты должен сделать, вот как бы я, например, поступил, у меня была похожая ситуация, я сделал вот так, совершенно по-другому, совершенно противно тому,
1: но,
7: то, что сказал первый друг.
1: Я бы лично воспользовался таким образом. Ну, я имею в виду советом. Я бы воспользовался советом человека, который, может быть, более имеет больший жизненный опыт, более мудрый в каких-то там вопросах. Но, опять же, это не гарантирует, что тот совет, который вы получите, будет вот в вашем конкретном случае 100% работать. То есть вы должны быть готовы, что может не сработать.
0: Спасибо большое. Давай пойдем к следующему вопросу. Почему дружба прекращается?
1: Здесь очень... Это очень такой ответ будет большой, мне кажется, обширный. Мы уже говорили с вами, что... Ну, не говорили. Мы можем путать дружеские отношения и приятельские отношения. То есть мы можем товарищеские отношения путать с дружескими отношениями. И мы говорили о том, что если это все-таки были дружеские отношения, и люди шли по жизни с интересами совместными, с совместными какими-то жизненными установками, целями, то с течением жизни, в процессе жизни, да, наши взгляды могут меняться, и наши мировоззрения могут меняться. То есть сегодня я могу быть атеистом, к примеру, и вести один образ жизни, и у меня будет друг, а потом вдруг что-то произойдет в моей жизни, и моя жизнь кардинально может измениться. И вот когда интересы перестают

0: совпадать, то дружба может распасться. Это не говорит, что исчезнут приятельские отношения. То есть мы можем продолжать поддерживать приятельские отношения, но это уже не дружеские отношения.
1: Спасибо большое.

0: На прошлой программе я говорил, что парни отличаются тем, не обижайтесь, парни, мужчины – это существа, такие я их называю, идущие по жизни на ручнике. Именно на ручнике во взаимоотношениях, когда выстраивают отношения с противоположным полом. Они немножко подтормаживают, и поэтому нужно доносить эту информацию, вот эту искреннюю, о чем ты говоришь, ну, один раз в колокольчик позвонил, второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой, ну, где-то на десятый, может быть, на двенадцатый, пинг, дойдет до него. Вот. Ну, да, и не факт, что и на двенадцатый дойдет. Порой даже год уходит, чтобы что-то он понял. Но, опять же, вы должны еще учитывать, мы говорили с вами, да, то есть, может быть, разные социальные условия жизни, да, разный социальный статус, разное образование, разные интеллектуальные способности, разные мировоззренческие какие-то вещи. И когда вы строите это отношение с этим человеком, допустим, у него там анекдоты, там шутки, это его образ жизни. И он с вами пытается строить отношения именно на своем уровне. И поэтому вы можете ему его подтянуть в плане эмоциональном, моральном, духовном. Дайте ему книжку хорошую почитать. О шутках там, когда они уместны, когда нет.
1: Давайте перейдем к следующим вопросам. Возможно ли односторонняя дружба? Один человек считает, что с ним дружит, а другой просто принимает эту дружбу.
0: Да, это бывает в жизни, когда мы с вами говорили о том, что человеку очень важно идти по жизни, чтобы был кто-то рядом, близкий человек. И у некоторых людей есть они гиперзависимы от кого-то, и они пытаются выстраивать дружеские отношения. И они могут дружить не только с одним человеком, ну, считать своим другом не только одного человека, там, двоих, троих человек, но при этом те, с кем они выстраивают свои отношения, могут совершенно не считать их своими друзьями. Потому что они не испытывают именно вот этой потребности в тех отношениях, которые испытывают эти люди. И у них может быть разные взгляды на жизнь, разные интересы, но тем не менее, как бы, ну, если ты меня не достаешь очень сильно, если ты не приносишь в мою жизнь дискомфорт, пожалуйста, мне не против, дружи со мной. Но не обязательно будет взаимность. Есть же, вот, допустим, в любви, да, девушка влюбилась, а парень не любит. Или наоборот, парень влюбился, девушка не любит. Ну и как бы пока он дискомфорт не создает, этот парень там цветочки дарит, смс-ки шлет. Ну пусть шлет, что-то плохого, что ли. Но потом, когда появится настоящий парень, да, и который ей будет симпатичен, она с ним начнет строить отношения. Что она сделает? С этим.
1: Прервется.
0: Тем, который смс-ки шлет там. Ну, отошьет его, вот и все, и закончилась дружба. Так и здесь будет.
1: Спасибо. Есть ли вопросы из студии, пожалуйста?
2: Что делать, если тебя попросили сохранить секрет от твоей подруги, и ты ей не рассказываешь, но она потом все равно узнает об этом, и потом обижается на тебя, то, что ты ей не рассказала. Что потом делать?
0: Ага. Тебе нужно объяснить ей, что ты супер подруга, потому что тайна в тебе умирает, когда ты ее слышишь, а ты ее хоронишь. Да есть такое высказывание, что знают двое, то знают все. А ты говоришь, это меня не касается, это ко мне не относится. Ты должна радоваться, что у тебя такая подруга, потому что я же не только чужую тайну тебе не рассказала, но я же и твои тайны тоже никому не рассказываю. И ты всегда можешь мне довериться. Поэтому это так здорово, что вы не рассказываете. Я считаю, что это классное качество. Ваша подруга просто со временем, когда она станет более взрослой, когда более зрелой, она скажет, слушай, ты такая молодец, вообще супер. Поэтому не переживай.
1: Спасибо большое, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему. Она была очень интересна, и мы видим, сколько вопросов у нас было.
0: Спасибо.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Леон с друзьями и ведущий Леон Батилов.

сейчас поприветствуйте Леона Патило. Отлично, отлично, хорошо. Сегодня мы замечательно проведем время. Сегодня день рока. Если вы запутались в жизни и не знаете, где вам следует быть, закрепите свою жизнь на скале Иисусе. У него все ответы. Он стабильность вашей жизни. Итак, песня «Дом рока».

Отлично, хорошо. Это была классная старина. Поприветствуйте, это Майк И и группа «Друзья». Отлично, поаплодируйте им. Сегодня будет отличная программа. Вам она понравится. У нас большая энергия. Позовите своих детей и своих соседей. Сегодня у нас день рока. И у нас в гостях дуэт. И эти ребята просто сказочные. Они просто сказочные. Недавно три раза их песни были в таблице популярности, и они были на самом верху. Их песни буквально замешаны на поп и рок-музыке. И эта группа носит название «От востока к западу» — «East to West». Итак, группа «East to West».

Группа East to West, от востока к западу. Отлично, ребята. И знаете, мне нравится ваше название «От востока к западу». Это классно. Садитесь сюда. Как вам пришло в голову такое название? Фактически, название предложил нам продюсер Дон Кук. Мы тогда искали название, и это как раз подходило к тому, что мы хотели выразить. В Псалме 103 сказано: «Наши грехи он забрал и от нас так далеко их бросил, как отделен восток от запада». Это прекрасно. А каково внимание и центр вашего служения? Ну что ж, мы с большим вниманием относимся к тому, что у всех у нас есть прошлое. Не имеет значения, сколько тебе, 13 лет или 90. Я думаю, что у всех у нас есть что-то позади. И кажется, что наше прошлое — самое большое оружие сатаны, которое он использует против христиан. И наше послание очень простое. Иисус Христос по-прежнему прощает. Он по-прежнему выбрасывает наши грехи в море забвения. И так далеко, как восток от запада. И у нас есть песня «Никаких вчерашних дней». И в ней как раз говорится о том, что нам и хочется выразить. Благодаря Его прощению и крови, пролитой за нас, вчерашние дни не существуют. Он их не помнит. Да, я считаю, что, наверное, поэтому многим так тяжело спастись, потому что они думают, что Бог никогда не забудет, и они не обретут спасения, они боятся, что Бог не простит им. Но это неправда, потому что Он прощает и забывает. Да, и, знаете, это трудно для нас понять. Знаешь, во время наших концертов мы всегда говорим о том, что невозможно согрешить настолько, чтобы не хватило на это милости Иисуса Христа. Нельзя отойти слишком далеко от Его милости. Именно это мы и пытаемся сообщить людям. Это прекрасно. Я заметил, что у вас какой-то проект с World Vision. Вы с ними работаете? Да, мы недавно объединились с организацией «Видение мира». И в прошлый праздничный сезон мы призывали молодежные группы принять участие в обеспечении нужд других людей. И иногда наше общество учит только тому, чтобы брать для себя как можно и все самое лучшее. Но в соответствии с Божьим планом из Библии, Его вероучением и заповедями, мы должны делиться с другими людьми. Делиться тем, что у нас есть, тем, чем Он нас благословил. Знаешь, даже забавно иногда, потому что это противоречит тому, чему учит мир. Господь обращается к христианам и говорит, что нужно отдавать себя другим. Да, знаешь, он всегда требует от меня денег, вот этот товарищ, конечно. Он всегда пытается одолжить мне 5 или 10 долларов. И никогда не отдает, знаешь. Но мы поговорим об этом позже. У вас вышел новый альбом, не так ли? Ты расскажи кратко мне о нем. Хочешь сделать небольшой обзор? Конечно, этот проект вышел приблизительно год назад. Это наш первый альбом. И теперь мы работаем над вторым альбомом, который выйдет уже скоро. И в него войдут следующие песни. «Добро пожаловать на следующий уровень», «Принц покоя», «Бесстрашное сердце», «Жажду тебя», которая недавно стала номером один. И теперь у нас появляется еще одна песня, так что мы с радостью ждем ее выхода. Вы записываетесь на Бенсоне, да? Эй, вам нужно приобрести этот компакт-диск. И фактически, знаете, я работал с организацией World Vision над некоторыми проектами. И я работаю с ними приблизительно 10 лет, и мы провели небольшой концерт в Тахо. И я хочу, чтобы вы, ребята, взяли себе на память вот эту рубашку. Да, у меня здесь еще одна для тебя. Это прекрасно. Да, одна даже с лицом Леона. Ну, это прекрасно. Да, лицо Леона на переднем плане или на заднем? Да, на фоне получилось хорошо, конечно. Да, это прекрасно. Немного соли и перца. Немного приправы миру, правда? Да, это группа «От востока к западу». У нас в гостях еще одна группа. Она из самых горячих рок-групп в христианстве. Они выиграли награду People's Choice из журнала CCM. И они вам очень понравятся. И я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали моих новых друзей. Группа «Guardian».

0: Guardian.
1: Группа Guardian. Это, ребята, это прекрасно. Мы еще раз их послушаем, но я хочу вам сказать, вы видите эти группы? Знаете, мы познакомились с группой «От Востока к Западу», и вам, возможно, любопытно узнать, как им удаются такие вещи, и вы спрашиваете, я тоже пишу музыку. Но знаете, мы будем проводить второй годовой конкурс поиска талантов, и вам нужно присылать нам свою запись, присылайте фотографию. Наш адрес «Леон и друзья», абонентный ящик «Санта-Ана, Калифорния», 92711. Многие уже прислали свои материалы, мы уже почти заканчиваем. Судьи прослушивают материалы, и я прослежу за выходом альбома победителя. И будет здорово, правильно? И мы поговорим с группой Guardian, потому что эти ребята просто удивительные. Я тоже познакомился с ними, и я хочу, чтобы вы с ними познакомились, конечно, потому что эти ребята очень хорошо звучат. Они прекрасно звучат. Вы, ребята, отлично поете, и вы очень такая горячая группа. Я слышал немного, что вы репетировали, и вы мне напомнили привкус группы U2. Это новое сравнение, я этого еще не слышал. Знаете, Леон первый один, да, конечно. Я честно могу сказать, что мы очень ценим музыку U2, так что они, это комплимент для нас. Но мы группа Guardian, знаете. А как вы, ребята, вообще стали такими? Как вы начали петь от старого стиля, знаете, к этому swing-swing-swang стиль? Да, вот это и есть, конечно. В основном мы всегда были известны как группа тяжелого рока, конечно. И мы всегда использовали некоторые акустические эффекты, как ты заметил, гитары и так далее. Но мы получаем множество писем, и людям нравится этот стиль, и у нас появилась возможность сконцентрироваться на акустическом звучании. Да. Это появилось потому, что вы теперь женаты, и у вас у всех теперь семьи. Да нет, конечно. Да, мы проиграли пари, и теперь нет, конечно. Нет, это просто нормальная последовательность для нас. Мы, как музыканты, не лимитируем себя одним стилем. Это просто наша разновидность. Это здорово. Представь этих ребят. Хорошо? Это Тони Паласиос. Тони, отлично, Тони. Здесь на бас-гитаре. Да, успокойтесь, ребята. Вот здесь на бас-гитаре один из основателей нашей группы, мистер Дэвид Бак. И прямо позади меня, из Сиэтла, Вашингтон, ударник Карл Ней. А тебя зовут? Я Джейми Роу. Отлично, это группа Guardian. Поприветствуйте, группа Guardian.

0: Guardian.
1: Да, группа Guardian. Прекрасно, ребята, отлично. И вот их новый альбом, который выпущен фирмой Mir Records. Я хочу что-то прочесть вам из Откровения 21 главы. Здесь говорится: «И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля исчезли, и море больше не существовало. И я увидел и город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес и украшенный, как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего невеста. И я услышал громкий голос, раздавшийся от престола: смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди нас, и будут они его народом, и он будет их Богом. Он осушит слезы с глаз, и не будет более смерти, не будет более ни скорби, ни горя, ни боли, ибо все старое исчезло». Знаете, я считаю, что это очень-очень красиво сказано, и мне бы хотелось, чтобы все из нас попали на небеса. Я уверен, что некоторые телезрители отвернутся от этой славной возможности, но я вот что тебе скажу. Старина, не упусти эту возможность. Ничто в мире не должно встать на твоем пути, чтобы ты упустил вечную жизнь за Иисусом Христом. Подумай об этом. Больше не будет ни боли, ни слез, ни неоплаченных счетов. Ты сможешь есть все, что захочет, и не будешь толстеть. Там не будет калорий. Такое действительно произойдет. Но туда ты сможешь войти только через кровь.

кровь Иисуса Христа. Ты сам должен принять Иисуса. За тебя это не могут сделать ни твоя мама, ни твой брат, ни даже твой друг, ни пастор, ни какой-то проповедник или священник. Туда ты не попадешь только, когда примешь жертву, которую сделал себя Иисус Христос. Знаете, мы хотим сделать это прямо сейчас. Знаете, вы сами должны знать, что Господь заинтересован в себе. Он уже долгое время стучится в дверь твоего сердца, и сегодня твой день. Так что давайте сделаем это сегодня. Сделаем вместе со мной. Скажите просто: «Отец, прости мне мои грехи. Я знаю, что я сделал многое против Тебя и Твоей воли, Господь. Но я прошу прямо сейчас, чтобы Ты простил меня и вошел в мою жизнь, чтобы Ты сделал меня новым человеком. Я прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Я люблю вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе».

0: Power. Power.
1: Power. Силовая команда с Джоном Джейкобсом. Отойдите все, подальше все, отойдите. Давай, Джерри. Отойдите подальше от него. Подойдите дальше, он на себе объедки тащит. Он все свои объедки тащит на себе. Отойдите, отойдите. Давай, Джерри. Интересно, сможет ли он забраться по ступенькам? По ступенькам. Давай. Помогите ему. Помогите ему взобраться по ступенькам. Давай. 400 килограммов курей и индюшек. Давай, Берри, ты можешь это сделать. Давай, Берри. Ты идешь по ступенькам. Индюшки и куры. Сотни килограммов порций. Давайте поддержим его. Он уже почти наверху. Давайте, Берри. Еще один шаг. Сегодня вы увидите. Вы увидите, что у Джона Джейкобса еще есть бак с горючим. Это последний вечер. И Джон сказал, что он выльет все горючее в огонь сегодня. Если вы были с нами в предыдущие вечера, вы заметили, что Джон иногда немного увлекается и начинает лить слишком много горючего. Он пропитывает этот бетон горючим. И Джон с Майком буквально уничтожают эти бетонные плиты. Сегодня эти плиты сложены плотнее, и когда плиты лежат плотнее друг с другу, Майку не так уж легко иметь дело с этим бетоном. И тут уж разгорается пламя, и становится все жарче и жарче. Майку нужно быть очень быстрым, чтобы переломать все эти бетонные плиты, и потом, не отдыхая, Джон подожжет это бревно. 105-килограммовое бревно, и Майк попробует поднять его на плечи и выжать над головой. Несколько раз, он сказал. Итак, Джон, разберись с этим бревном. Ты просто его пропитываешь. Джон, заберите банку с горючим у него из рук. Я упомянул об этом раньше. Не волнуйтесь, у нас большой опыт с этим, особенно в Колизеях и гражданских центрах. Мы сожгли только 2 из 10, то есть у нас 80% успеха. Я надеюсь, тут есть огнетушитель, я не знаю. Джон, уже достаточно этого горючего. Ты уже 3 раза налил. Джон, этого огня хватит для тебя. Уберите горючее отсюда. Майк, убери его. Убери уже, все мокро от горючего. Ты готов, Майк? Индианаполис, ты готов? Я спросил, ты готов? Включайте музыку и поджигайте. Майк Хейген. Один, два, три.

0: Дамы и господа, мы силовая команда, и мы здесь, в Индианаполисе, чтобы воевать против дьявола!
1: Вы знаете, Библия говорит, что мы победили дьявола кровью Агнца, который есть Иисус Христос, и словом нашего свидетельства. И причина того, что я знаю, что Христос реален в моей жизни, я знаю, что Он реален, и причина того, что я знаю, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, является перемена, которую Он совершил в моей жизни. Джон говорил вам о моих детях. Оба моих ребят — христиане, и они знают Господа. Они уверены в знании Господа, имеют взаимоотношения с Богом. Но когда я был ребенком, у меня была другая ситуация. Когда мне было 7 лет, моего отца привезли домой. Он попал в автомобильную аварию. Скорая помощь привезла его домой. И у него было внутреннее кровотечение. Он умер прямо у нас дома. Перед моей матерью. Это была большая трагедия для меня. Это было тяжело для меня. Через год меня повезли на осмотр, потому что я был эмоционально неуравновешен. Меня проверяли на дислексию. И люди говорили: «Майк, из тебя ничего не выйдет, ты ничего не достигнешь в жизни». Врачи говорили: «Миссис Хейген, у вашего сына дислексия. Эта проблема вызвана эмоциями, вызванная смертью отца. И он никогда не сможет нормально физически развиться». Моя мать верила в меня. Она сказала: «Ты можешь доказать, что эти люди неправы. Ты можешь быть счастливым и успешным в этой жизни и доказать тем людям, что они неправы». И я поставил для себя цель — быть успешным. Я решил, что если я смогу играть в профессиональный футбол, я думал, что если устремлюсь к чему-то, и я смогу иметь успех, тогда я чего-то могу добиться. Но это вызвало очень много трудностей в школе. Когда мне было 13, я начал курить гашиш. И многие из друзей делали это, я не хотел отставать из толпы. Когда мне было 16, я был хорошим игроком в футбол. Мои родители выдворили меня из дому, потому что они не могли выдержать моего поведения и образа жизни. Когда мне было 18, я уже продавал наркотики. И, наконец, когда все мои старания в жизни почти смылись в туалет, я пришел к решению, что эта жизнь, которой я живу, стараясь угодить людям, ни к чему хорошему не приведет. Я понял, что если ты хочешь что-то сделать, чтобы понравиться кому-то, тебе не нужно стараться, чтобы ты нравился им. Настоящий друг никогда не унизит твои мечты или твое мнение. Настоящий друг всегда встанет за тебя и подкрепит тебя и поддержит. Если ты сегодня следуешь за толпой, ты лучше побыстрее разузнай, куда идет толпа, потому что однажды ты сам там очутишься. Я разорвался всем этим. Я получил стипендию из университета Монтаны. Я отбросил наркотики, вечеринки. Я возвратился к своей первой цели — к идеалам успеха в жизни. Я стал чемпионом Америки. Все шло великолепно. Люди смотрели на меня и говорили: «Майк, ты одолел столько трудностей в своей жизни. Ты, наверное, счастлив, потому что ты пережил со временем школы, и когда ты был маленьким, столько много». Но моя жизнь основывалась на «люблю, если» отношениях. Я нравился людям, мои тренеры ложили свои руки на мои плечи и говорили: «Я люблю тебя, как собственного сына». Если я забивал гол, но если я уронил мяч, они 3 дня со мной не разговаривали. Мои друзья тоже любили меня и говорили: «Пошли со мной на вечеринку, мы всегда рады тебе». И так было все время, когда я вырастал. Мне приходилось делать что-то, чтобы нравиться людям. И я был в колледже, когда я понял, что мне нужно что-то больше в жизни, чем основываться на том, что принято в обществе. И тогда кто-то поделился со мной первый раз о Христе, когда мне было 21. Они не рассказали мне о религии, но они рассказали мне о Иисусе Христе, который пришел и жил на этой земле 33 года. Он исцелял больных. Слепые видели снова. Он воскрешал людей из мертвых. И это факт. И мне рассказали, что Иисус умер, на третий день воскрес, и что так Бог возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И тот человек сказал, который начал говорить со мной на улице, «Майк», он сказал, «Бог любит тебя, у него великий план для тебя, но тебя разделяет от Бога грех». И это не значит, что ты должен доказать себя Богу. Видите ли, я думал, что я никогда не могу стать христианином, потому что я должен буду доказать себя перед Богом. Но Библия говорит, когда вы были еще грешниками, Христос умер за вас и возлюбил вас. Он не может любить нас больше или принять нас больше, чем он сделал это 2000 лет назад, там, когда он умер на кресте. И я помолился, попросив Христа прийти в мою жизнь. Я не говорю о религии. Религия — это попытка человека достичь Бога. Религия — это старание человека. Но никогда человеку не достичь Бога, как бы он ни старался. Бог сам тогда постарался.

Спасался для нас, дав нам Сына Своего Иисуса, который умер на кресте на Голгофе. Вот что есть христианство, когда Бог послал Своего Сына умереть, чтобы ваши взаимоотношения восстановились. Бог сам пожертвовал Своего Сына для нас. И когда мне рассказывают,

0: свою жизнь. Библия говорит, апостол Павел говорит в послании к Галатам, глава 20, стих 20. «Я распялся со Христом, я уже не живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это не из-за моих заслуг или стараний доказать себя для Бога. Это не то, что тебе надо ходить в церковь 10 раз подряд, чтобы стать лучшим христианином. Просто нужно сдать и повиноваться, любить своего отца и ходить с ним. И хотя я потерял своего земного отца, когда я был маленьким мальчиком, я приобрел небесного отца, когда мне было 21 год. И апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, глава 3, стих 10, чтобы познать его. И это как раз как быть христианином, и силу воскресения Его, и участие в страдании Его, образуя смерти Его. Это значит настоящее христианство. Сегодня вы можете быть сидите и думаете, что я говорю о религии. Я не говорю о религии, я говорю о Иисусе Христе.
1: Come on, Mike. Come on, Mike. He needs your help. Come on! Behind there, Keith. Everybody get behind there. Everybody push. Here we go. Let's go. Come on, Mike. Come on, Mike. Get it low, follow through, Mike. Harder than ever before. Come on, this is your night! Focus, Mike, focus, Mike!
0: Поспешите, ребята. Выходит Кит Дэвис. Кит Дэвис. Давайте скажем Киту Дэвису, что он постарался. Ну и что, что проблемы? Ну и что, что преграды? Ну и что, если трудные времена? Что мы будем делать? Мы будем наступать. Давай, Кит! Давайте все поможем ему. Давай.
1: Speed, power, speed, power. Oh my goodness. Everybody help. Mike, get behind your shoulders. Craig, push. Everybody push. Everybody push. Everybody push in the bottom one.

0: Oh my goodness. Everything you've got. Come on, Mike. Come on, get behind him. Come on, Indy, you can do better than that. Come on, Mike, everything you've got. Come on, Mike, take it. Look at the size of these hot water bottles.
1: Посмотрите на размер этих грелок. Это очень трудно надуть их, чтобы они лопнули. Помогите им! Помогите им! Посмотрите на эти грелки. Они очень прочные и очень трудно их порвать. Не прекращай, Майк, не прекращай, Кит. Давайте! Мы готовы, они сейчас согнут эту сталь. 4, 3, 2, 1, пошел!

0: Rap it!
1: Да, разрывай их. Это телефонные книги из Индианаполиса. Очень толстые.

А вот невозможные биты. Биты для бейсбола. Помогите им, их нельзя сломать, но они все равно их сломают. Биты для бейсбола. Помогите им. Давайте, вперед.

Он не остановится. Они все равно сломают эту биту.

0: Давай, Кейт, возьми, подними это бревно.
1: Ему нужна ваша помощь. Помогите ему поднять это бревно.

сильнее, сильнее. Убедись, что ты хорошо их закрыл. Запри наручники. А сейчас мы сломаем цепи. Кто готов для этого? Время настало порвать цепи. Порвать цепи. Замкните потуже эти наручники двойным замком. Им нужна будет помощь всех нас, чтобы сломать эти цепи. Говорят, что это невозможно. Давайте, ребята. Это одно из первых выступлений с наручниками.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Знаете, кровь Иисуса совершает многое. Кровь Иисуса не только очищает нас, но и она омывает нас.

That's why I praise you. That's why. It's for this.

Знаете, кровь Иисуса способна совершать многое. Не только омывать нас. Я получил откровение на основании места из Писания в книге Левит. Я еще не слышал проповеди на эту тему, но этот стих просто поразил меня. И я верю, что в нем сокрыта сильнейшая истина. Хотите, я расскажу? Это книга Левит. Да, это книга Левит, 8 глава. Я быстро прочитаю вам эти стихи. Левит 8:22. «И привел другого овна, овна посвящения, и возложил Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей». Теперь послушайте. «И взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его». Точно такую же процедуру прошли и все его сыновья. Вдруг Дух Святой прошептал мне: «Кровь Иисуса не только очищает нас, она также отмечает нас. Она отмечает нас. Я отмечен драгоценной кровью Иисуса». Вы можете возразить: «Бонке, если твой большой палец отмечен, то почему мы этого не видим? А ты сам видишь кровь?» Нет, я не вижу крови, но я все равно отмечен. Эта маркировка не видна для человеческих глаз. Эта маркировка будет видна для всех дьяволов и демонов. Именно они ее увидят. И для всех ангелов. Они видят эту маркировку. Вы можете сказать, что это Ветхий Завет, но мы ведь живем во времена Нового Завета. Полностью с вами согласен. Спасибо, что напомнили. Но не забывайте, что Ветхий Завет является прообразом Нового Завета. И также не забывайте, что то, что совершалось в Ветхом Завете символически, в Новом Завете стало реальностью. Ветхозаветные жертвоприношения живой крови символизировали драгоценную кровь Иисуса. Аминь. Я убежден, что если человек омывается от греха в сердце, Иисус помечает его кровью на ухе, на руке и на ноге. Я в этом убежден. Это именно так. Мы с вами помечены. Позвольте мне сейчас объяснить это вам доступным образом. Я могу дать вам маленькую иллюстрацию. После того, как вы приняли Иисуса в сердце, вы были омыты и отмечены Его драгоценной кровью. Вы шли домой, исполненные радости, несмотря на то, что на улице было темно, очень темно. Не было фонарей, но свет жизни сиял в вашем сердце. И по дороге домой вы пели: «Искуплен, искуплен, искуплен кровью Агнца». А сейчас я поделюсь своей притчей. Когда вы дошли до темного угла улицы, там было три демона. Один большой, а два поменьше, старший и младшие. Они вас заметили, но вы их не видели. Вы ликовали: «Я искуплен, аллилуйя, кровью Агнца». Тогда старый демон как закричит: «Видите? Посмотрите на них, видите? Они все
практически все отмечены кровью Иисуса. И тут старому демону пришлось преподать неопытным молодым урок. Он сказал им: если увидите, что человек отмечен кровью Иисуса, то никогда не прикасайтесь к нему. Не прикасайтесь к нему. Не прикасайтесь к нему. В ином случае на вас обрушится легион ангелов. Вот что тогда произойдет. Аллилуйя! Есть сила в крови Иисуса. Мне не страшен никакой дьявол. Я не боюсь дьявола. Дьявол меня боится. И вас тоже. И вас. Мы отмечены. Воскликни: «Я отмечен драгоценной кровью Иисуса». Когда я чувствую помазание, то всегда восклицаю «ы». Аллилуйя! Вы счастливы? Счастливы? Счастливы, слава Богу! Слава Богу! Омыты! Омыты и отмеченные! Мы отмечены! И Бог сохраняет нас! Посмотрите на эти часы! Я их не покупал. Это подарок. Это произошло, когда на моем крусейде воскрес мужчина, который лежал в гробу в морге уже 3 дня. Там мне подарили эти часы. Я их называю часы воскресения. Но это же испортит мне сейчас иллюстрацию. Представим, что я купил эти часы. Хорошо? Так вот, я купил эти часы за $200. Я не хочу, чтобы кто-то их украл. Поэтому я охраняю часы. Хорошо? Понимаете? А почему? Почему я это делаю? Почему охраняю? Я заплатил за часы. Теперь, если я охраняю свою собственность, а вы охраняете свою, то у вас и у меня есть новости, хорошие новости. Бог охраняет свою собственность. Мы отмечены. Отмечены. Мы отмечены. Аллилуйя. Аллилуйя! Мы отмечены. Спасибо, Иисус. Он любяще охраняет вас на каждом шагу, каждого километра вашего жизненного пути. Скажите «Аминь». Я говорю правду пред Богом. На одном из наших многочисленных крусейдов находились 4 ведьмы-мужчины. Да, в тот день ведьмы решили проклясть Бонки. Меня должно было практически парализовать. Те 4 мужчины стали в 4 угла стадиона. 1, 2, 3, 4. Они сверили часы, чтобы одновременно вызвать злых духов и направить их всех на меня. Я же сидел в кресле, ожидая. Прославление длилось так долго. Нет, я люблю петь. У вас здесь, кстати, превосходное прославление. Но если ваше ружье уже заряжено, то вам хочется немедля нажать на курок. Я сидел с ружьем Евангелия.
Ружье Евангелия — это единственное ружье, выстрелив из которого вы воскресите мертвеца. Да, да. Это чудо. Мы занимаемся невероятным бизнесом. Бизнесом Божьим. Так вот, я там сидел. Я ничего не знал о ведьмах. Ничего. Но они пришли на собрание с намерением не спослать на меня паралич. Они ожидали, что меня вынесут прямо со сцены. Да, я не чувствовал запаха дьявола. Я просто сидел и наслаждался замечательным помазанием. Оно меня окружило со всех сторон. Тогда, к слову, пригласили евангелиста Рейнхарда Бонке. Он подскочил. Я взял микрофон. И по привычке, я сказал «Аллилуйя». Одного этого слова было достаточно. Оно произвело 4 удара. Удар, удар, удар и удар. Они сказали, «О, этот муж слишком помазанный, нам никогда не удастся его проклясть». Тогда в Африку привезли первую ведьму во всем мире, чтобы она прокляла меня. Это была женщина. В этот раз я находился в другом городе на другом крусейде. Теперь колдуны стали по центру толпы. В самом центре находилась женщина, по обе стороны которой стали по 2 мужчины. В назначенное время они должны были ниспослать на меня проклятие. Опять я сидел и терпеливо ждал, когда меня пригласят к микрофону. И запаха дьявола снова не чувствовалось. Я только ощутил, как меня целиком окутало помазание Духа Святого. Это покрывало Духа Святого. И вот объявили выступление Рейнхарда Бонке. Я подпрыгнул, взял микрофон и сказал «Аллилуйя!». Как только я произнес «Аллилуйя», ведьма номер 1, которую привезли в самолете 1-го класса, оказалась ошибкой номер 1. Когда я воскликнул «Аллилуйя», внезапно у женщины, которую привезли в самолете 1-го класса, начался приступ астмы. Я умираю. Я умираю. И коллеги-колдуны скорбно вынесли ее. Я вот-вот собирался спуститься вниз и помолиться за больных. Вы можете спросить, как все это стало мне известно? Хороший вопрос. Один из 4 колдунов подошел к сцене, дрожа, словно осиновый.

или кленовый лист. Он сказал мне: «Бонке, сегодня я увидел, что твой Иисус сильнее моего Люцифера». Вся слава Царю Иисусу! Вся слава Эммануилу! Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Он сказал: «Я хочу твоего Иисуса». И я привел его к Господу. Произошло также чудо освобождения. С него тогда вышли все демоны. По моим последним сводкам, сегодня он евангелист. Аллилуйя! Разве это не чудо? Давайте скажем все вместе: есть сила в крови Иисуса. Есть сила в крови Иисуса.

С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует.

Дети часто делают какие-нибудь худые поступки. Шкодят, шалят, подраться могут. И если мама увидит, что ее сын побил другого мальчика, ну что она скажет? «Витя, почему ты ударил Диму? Ну-ка сейчас же проси прощения, чтобы я слышала». Ну куда тут деться? Мама неумолима. И Витя с виноватым лицом вынужден сказать: «Дима, ты прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». Мы вырастаем, проступки становятся все серьезнее, серьезнее, и бывает, что простить уже труднее. Написано много книг о том, как простить. Нужно ли прощать? Да, конечно же, нужно. Хотя бы для того, чтобы себе спокойно жилось. Мне встречались люди, которых сильно обманули в свое время. Не просто обманули, они лишились лет жизни и крупных сумм денег. И с тех пор вот на душе боль. Причем тот, кто обманул, этой боли не испытывает. Ему хорошо, обидчик живет себе спокойно.

спокойно, он счастлив, а обиженный несет на себе груз обиды годами. Так переживать-то должен обманщик, но происходит вот все наоборот. И это странно. И часто вот так бывает. Вот что говорит апостол Павел и от чего предостерегает. Послание к римлянам, 12 глава. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение». Я воздам, говорит Господь». Человек, который грешит против человека, он же грешит еще и против Бога. Ведь это он дал 10 заповедей. Закон «не прелюбодействуй, не укради» – это Божий закон. И при этом Господь сперва хочет не судить, а спасать. Бог любит прощать и ждет покаяния. Бог хочет простить. Что вы думаете по поводу того, как Бог прощает? Что покаялся человек, и Господь об его грехе просто забыл, как забываем мы люди, когда прощаем? Нет. Сегодня мы поговорим о том, куда деваются прощенные грехи людей. Они их не просто забывают. Это надо учитывать. И вообще с обидой в сердце жить глупо и тяжело. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Так куда же деваются грехи людей? На этот вопрос отвечает ветхозаветное святилище. Его ритуалы как раз об этом и говорят. Путь к престолу Бога преграждал жертвенник всесожжений. Без жертвоприношений общение с Богом невозможно. Он свят и с грехом не имеет ничего общего. Обряды жертвоприношения были самые разные, каждый со своим подтекстом. Были жертвы повинности, за грех человека, за грех общества, за грех священника, за неумышленные ошибки в священнодействии. Была жертва всесожжения, мирная жертва, хлебная жертва. И я, наверное, еще не все перечислил. Вообще жертв было много. Если же человек был беден и никак не мог принести животное из-за банальной нехватки денег, он мог принести просто голубя, и этого хватало. Ну, или на худой конец хлебных зерен или муки, если уж вообще все плохо. Так некоторые жертвы сопровождались возливанием вина и елея. Елей – это оливковое масло. И причем отчасти, так как основная часть вина и масла, так же, как и мясо жертвы за грех людей, принадлежали священнику как продукт питания. Итак, начнем сначала. Согрешил человек, он виноват перед Богом, перед людьми. Что он должен был сделать? Книга Левит, 4 глава, с 27 стиха. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Возложением руки порочный человек как бы переносил свой грех на животное без порока. Бракованное животное для этой цели не подходило. Затем животное убивали. Почему? Да потому что на этом животном теперь грех за грех человека, и за грех этот
нужна была смерть. Животные

умирала вместо человека. Но это не все. Затем это животное освежевали и промывали водой. После этого отделяли жир, тук. Тук – это жир. И сжигали его на жертвеннике. А кровью мазали роги жертвенника и выливали кровь вот в землю под жертвенник. Куда же девалось мясо? Давайте прочитаем об этом в книге Левит в 6 главе. Написано: «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания». И вот еще есть место в Библии, где Моисей ругает сыновей священника Аарона за то, что они не ели жертвы за грех людей. Вот эти слова в 10 главе книги Левит. «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом». Видите, что написано? Написано «снимать», но это слово многозначное. На иврите главный его смысл – нести. То есть, вот не просто снимать, а нести. Да, снимать, но посредством чего? А вот взять на себя и понести. Многие считают, и причем небезосновательно, что простить – это значит понести, взять ответственность на себя. Дело в том, как различно понимание прощения в греческой и семитской культурах. В греческом мире простить – значит забыть. В семитской культуре простить – значит понести наказание за другого. Так что же делалось с кровью жертвы за грех? Кровь наносилась на роги жертвенника, а затем выливалась под сам жертвенник. В истории израильского народа есть сюжеты, где сильно виновный человек, которому должны были отомстить, ну, чтобы спасти свою жизнь, забегал в храм и хватался за вышеназванные роги жертвенника. Тем самым этот человек просил Бога взять его под защиту. Вот взяться за роги жертвенника или возложить кровь на роги жертвенника – это просьба к Богу взять под защиту, решить проблему. Но вот еще что интересно. А что, если согрешил священник? Он тоже человек грешный был. Или не священник, или и не отдельный человек, а вот целый народ. Вот тогда в жертву приносился телец, бык, и кровь его вносилась в святое отделение храма, и ею кропили перед завесой, свидетельствуя о покаянии. И вот навязывается вопрос, но если грех простого человека носил священник, то кто будет носить грех самого священника или целого народа? Вот в этих случаях кровью кропилось перед завесой, перед самим Богом. Вот как-то так. Раз в году имело место особенное жертвоприношение. Праздник Йом-Кипурим, что с иврита означает «день очищений», или Йом-Кипур – «день очищения». Что же такое очищалось в день очищения? Ну, если прочитать об этом, что говорит Писание, то по этому поводу нужно прочитать книгу Левит, 16 главу. Там описывается, что священник сперва приносил быка в жертву за себя, затем приводили двух козлов и бросался о них жребий. Какой из них будет жертвой для Господа, а какой для отпущения? Его называли Азазел. И именно в этот день, в единственный день в году, когда священник входил во святое святых с кровью сперва быка за себя, потом с кровью козла за грех общества. Тут имеется в виду тот козел, жребий которого выпадал как жертва для Господа. Затем священник воскладывал руки на голову Азазела, козла для отпущения, чем воскладывал все очищенные грехи на него. И этого козла отпускали в пустыню умирать естественно.

естественной смертью. Давайте прочитаем о том, что же очищалось в этот день очищения. Книга Левит, 16 глава, написано: «И приведет Аарон

живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Иным словом, очищалось все, что участвовало в жертвоприношении. Ну, во-первых, сам священник, сам по себе, ибо брал на себя грехи людей. Да и что говорить, от своих был не свободен. Жертвенник очищался, потому что под него выливалась кровь. Святилище очищалось, ибо там кровью кропилось перед завесой. И получается такая картина. Человек согрешил. У него появилась проблема, от которой он должен умереть. Как решить эту проблему? Он приходил в святилище к Богу, приносил жертвенное животное, затем воскладывал на него руку, чем перекладывал, переносил свою проблему на это животное. Это животное убивалось, так как грех требует смерти. За грех человека умирало животное, но это не все. Далее мясо животное съедалось священником, чем проблема еще переходила на священника, который носил грех человека. И это не все. Кровью помазывались роги жертвенника, под которой кровь выливалась. Грех осквернял еще и жертвенник, и еще ею кропилось перед завесой. И потом, в день очищений, вот это все очищалось от грехов всех людей, которые на протяжении года приносили жертвы за грехи. Скажите на милость, какие странные ритуалы происходят в скинии, в храме? Если никто не объяснит, в чем тут дело, то как понять это обилие крови, это поедание мяса и прочее? Тут без объяснения никак не обойтись. И, слава Господу, это объяснение есть. Послание к евреям, 9 глава, повествует. Послушайте. Она, то есть скиния в данном случае, есть образ настоящего времени, в которые приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть вот это все было своеобразной иллюстрацией того, что происходит сегодня в наше время. Одним словом, если мы поймем то, что происходило в Ветхозаветном святилище, мы поймем то, что происходит сегодня после пришествия Иисуса Христа, истинной жертвы. Многие считают, что со смертью Иисуса на кресте, с грехами людей, все окончательно покончено. Не совсем так. Что же происходит сегодня? Сегодня, во времена после пришествия Иисуса Христа. Так вот, если в Ветхом Заветном святилище очищалось само вот это святилище, то очищается ли небесное святилище, куда вошел Иисус, став первосвященником? Да, очищается. Послание к евреям, 9 глава, продолжает говорить об этом. Написано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков,
явился для уничтожения греха жертвою своей.

И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Интересно, кого же символизирует тот козел, которого назвали козлом для отпущения, Азазел? Его не приносят в жертву за чей-то грех. На него грехи воскладываются, когда за них уже принесена жертва. Считают, что он символизирует сатану, на которого будет возложена вина, как на того, кто является инициатором греха. Так как вам прощение? Просто ли Богу простить грехи? Нет, не просто. Это не очень простой путь. Он сложный, непростой путь, который Господь прошел сам. Бог для того, чтобы простить вину человека, взял ответственность на себя и возместил убытки. Надо только этим воспользоваться. Нам интересен Иисус, истинный Агнец, истинная жертва за грехи всех людей. Иисус – это Он, взял на Себя грехи людей. Это Он, тот священник, который вошел в небесный храм, в присутствие Бога, чтобы ходатайствовать перед Своим Отцом за грех каждого человека. Он входит к Отцу Небесному со Своей кровью, пролитой за грех твой и мой, за грех каждого человека, кто покаялся. А если не покаялся? Грех человека, который не покаялся, он остался на этом человеке. И за этот грех он умрет. Вот поэтому Господь и говорит: не мстите за себя, возлюбленные. Мне возмездие. Я воздам. Праздник Йом-Кипурим назван в Писании судным днем. Ведь если кто не покаялся, то его грех остался на нем. За его грех нет жертвы. Да нет, хотя жертва-то есть. И Иисус умер за каждого, просто ею надо воспользоваться. Он простит того, кто покаялся. А как быть с тем, кто не видит причин для покаяния? Носить обиду на злодея не надо. И с обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Лишь вопрос времени. Необходимо ответить еще на несколько вопросов. Ну, вот один. Справедливо ли то, что грешат много людей разными грехами, а Иисус Христос один умер за всех, только один раз? Отвечает на этот вопрос апостол Павел. Его ответ содержится в послании к римлянам в 5 главе. Он говорит: «Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Мы, люди, являемся предками Адама. Согрешил он, мы в грехах родились, на нас грех распространился. Вот так и Иисус стал вторым Адамом, который не согрешил, но, прожив на земле 33,5 года, умер за грехи всех людей и представил павшее человечество как праведное. Он предлагает всем умереть для греха и родиться свыше от Бога и стать новым человеком. И теперь он приглашает каждого просто воспользоваться его жертвой и его услугами как первосвященника в небесном святилище. А вот еще вопрос. Как же будут судимы люди в конце времени? Ну где же вот это возмездие нечестивым, которое Бог обещал? Помните, мне возмездие, я воздам.

В свое время люди грешили неверием. Не верили в Бога, и вот именно по этому вопросу. Да, и сегодня мы воочию не видим, чтобы нечестивые люди были наказуемы. Кажется, что Бог закрыл глаза. И так что пользы от жизни по заповедям? Стоит ли слушаться Бога и затруднять свою жизнь, если с лихих людей всегда взятки гладкие? Но подождите, не торопитесь. Вот что сказал Господь на это. Книга пророка Малахии, 3 глава. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваоф. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Видите, что говорит Господь? Пишется памятная книга. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Если мы будем читать, что написано о том, как происходит Великий суд, описанный в книге «Апокалипсис», этот суд еще называют страшным судом, то вот что написано. Откровение Иоанна, 20 глава. «И увидел я, — говорит Иоанн, — великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». День очищения Йом-Кипурим назван судным днем. Небесное святилище, где священно действует Иисус, тоже очищается от грехов тех людей, которые покаялись. Имеет место расследование жизни каждого. Воспользовался ли человек услугами Христа или нет? И если вы воспользовались услугами Спасителя и попросили прощения во имя Его, то ваш грех прощен, и напротив вашего имени в книге жизни появилась запись. Иван, фамилия такая-то, отчество, жил тогда-то, тогда-то, грешил тем-то и тем-то. Но напротив этих грехов написано «покаялся». За эти грехи принесена жертва, он очищен. Его грех был возложен на Иисуса, который умер вместо него. А значит, закон удовлетворен, и суд принимает решение устроить на постоянное место жительства в небесном городе Иерусалиме. Но если напротив вашего имени с указанием ваших грехов не будет этой записи, то что тогда? «А тогда мне возмездие, — говорит Господь, — я воздам».

Да, да. С обидой жить сейчас не надо. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Да благословит вас Господь сделать верный выбор.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа создана для того, чтобы познакомить вас с научной библейской информацией, подтверждающей, что и вы, и вся Вселенная были сотворены по прекрасному дизайну, в котором взаимосвязаны все живые системы. В прошлой программе мы остановились на шестом дне Божьего сотворения. Многими научными путями также доказано то, что Сын Божий — Иисус Христос. Например, тот факт, что сотворение относительно недавнее, подтверждается тем, что уменьшается сила магнитного поля Земли. Сейчас я стою перед прекрасным глобусом, который похож на саму Землю. Это небольшое дополнение к нашей сценировке, к нашей обстановке. У этой Земли естественно пульсирующее магнитное поле, в среднем 7 Гц или 7 вибраций в секунду. И сейчас это поле простирается более чем на 64 тысячи километров. Каждый раз под воздействием Солнца это электромагнитное поле свертывается, таким образом увеличивая свою интенсивность и уровень энергии на 1%. И это только под воздействием солнечных вспышек. По определенным ученых, это значит, что мы теряем электромагнитное поле Земли. Оно уже сейчас очень гибкое и простирается более чем на 64 тысячи километров по своему изгибу. Оно также пересекает и пространство. Это же пульсирующее электромагнитное поле. Доктор Томас Барнс бросил вызов работе Карла Госса из Германии, который в 1829 году начал измерять интенсивность и момент магнитного поля. Доктор Томас Барнс возглавлял физический факультет Техасского университета в городе Эль-Пасо. Доктор Барнс начал анализировать эту информацию и обнаружил, что каждые 1400 лет мы теряем половину энергии магнитного поля Земли. Это значит, что 1400 лет назад интенсивность магнитного поля Земли была в два раза больше, чем сегодня. 1400 лет до этого в четыре раза больше сегодняшней, а 1400 лет до этого в 8 раз. Это значит, что около 10 тысяч лет назад магнитное поле было настолько интенсивным, что многие из молекул, необходимых для живых систем, не могли удержаться вместе. И если мы вернемся на 15 или 20 тысяч лет назад, тогда интенсивность магнитного поля была параллельной интенсивности магнитного поля магнитной звезды. Тогда многие из атомов, необходимых для живых систем, не могли бы держаться вместе. Я говорю о том, что когда объективно, с научной точки зрения, подойти к этим исследованиям, мы узнаем, что все довольно недавнее и молодое. Это подводит нас к сегодняшнему обсуждению. В молодой Вселенной и на молодой Земле вполне очевидно, что живые системы, особенно животные, птицы, рептилии и так далее, зависят от углеводов растений, которые совершенно необходимы. Фактически, как раз они и начинают пищевую цепь. И, конечно же, они не рефлексивны, атмосфера их хорошо принимает, но у них нет сознания. Как раз они и были частью начального дизайна для поддержания самой жизни. Конечно же, кое-что из этого было испорчено после падения человека. Еще больше грозила опасность этому дизайну во время потопа. Поскольку растения жизненно необходимы, давайте поговорим об их сотворении, об их структуре, которая на протяжении целых столетий была признана совершенно удивительной.
Например, фотосинтез. Это значит, они впитывают в себя энергию света и впитывают в себя углекислоту. И все это они превращают в углеводы, которые являются главной пищей, употребляемой живыми системами. Ее хорошо принимает и человек, и животные, и рептилии, и давно и сами динозавры. Углеводы составляют основу иерархии питания или пищевой цепи. Это совершенное чудо, но еще много других чудес вовлечено в этот процесс. Не только переход энергии света в осязаемое вещество, которое мы могли бы впитывать как живые системы. Обратите внимание на это. Примерно 100 метров над лесом в районе верхушки красного дерева клетка растения улавливает энергию солнечного света и превращает ее в сахар. Поддерживая массой живых и мертвых клеток, формирующих ствол, который весит до 2000 тонн и оснащен продолговатыми сосудами, приспособленными для доставки воды и минералов к этим головокружительным высотам, эта клетка действительно находится на вершине царства растений. Но давайте подчеркнем тот факт, что вода достигает этих высот. Этот дизайн — совершенное чудо. Если бы не это, никакие растения не могли бы расти ни в экосфере, ни в биосфере, потому что тогда они бы были просто нефункциональными. Это значит, что тогда их нельзя было бы назвать живыми системами. Ведь у них не было никакого основания для иерархии, для иерархии жизни и живых систем. Таким образом, этот дизайн смело подчеркивает все то, о чем я собираюсь поговорить с вами во время сегодняшней программы. Смотрите очень внимательно. Капилляры внутри огромного красного дерева, которое возвышается почти на 100 метров над поверхностью, спроектированы таким образом, что они автоматически доставляют воду, куда необходимо. Благодаря размеру самого капилляра происходит чудо автоматического подъема молекул воды. Они автоматически переносятся по крохотной спирали. В некоторой степени этот процесс похож на всасывание воды через соломинку. Эти капилляры гигантского красного дерева, как и других, сделаны таким образом, что без труда доставляют воду со дна, с поверхности почвы, к самому верху. Когда вода попадает в листья, она испаряется благодаря, как говорится, дыханию растений. Это очень нежный дыхательный механизм. Мы не можем сравнивать его с механизмом животных, но это транспирационная система, дизайн которой необыкновенно прекрасен. Он обеспечивает пищей саму основу жизни. Опять-таки, этот смелый дизайн выделен во всех растениях. И также нужно помнить, что этим растениям нужно размножаться. В соответствии с технической литературой, 98% растений в своем собственном размножении зависят от птиц и насекомых. Птицы и насекомые переносят их семена и даже иногда их подготавливают. Например, очень часто птицы проглатывают ягоды целиком. И пока их организм усваивает верхнюю часть ягод, подготавливается внутренняя структура семян. Птицы их не пережевывают. На них нет слюны, потому что ягоды были поглощены целиком. И уже внутри эти семена подготавливаются к будущему прорастанию. И рассеивание этих семян совершенно изумительное. Как я уже сказал, 98% растений зависят в своем размножении от насекомых и птиц. Оставшимся 2% никогда бы не выжить самим по себе, если бы не их особый способ распространения собственных семян. Например, семена клёна или сикамора спроектированы таким образом, что их семена оснащены прекрасными маленькими крыльями, с центром тяжести как раз посередине.
Даже при небольшом дуновении ветра они начинают кружиться и таким образом переносятся за пределы тени дерева, с которого они упали. Иногда они могут переноситься на сотни и сотни метров от этого дерева, словно при помощи пропеллера. Это очень изобретательный способ размножения этих деревьев. Ведь в тени деревьев этим семенам никогда бы не прорасти. Опять-таки, ни само дерево, ни комбинация случайных обстоятельств никак не могут быть ответственными за подобный метод распространения и размножения. Таким образом, это изумительная система строения самих растений. И это подводит нас к следующему контексту, к симбиозу. В прошлых программах о сотворении я уже подчеркивал, что системы растений, насекомых, птиц и млекопитающихся, как и сотворение самой Земли с пульсирующим электромагнитным полем, все эти формы взаимосвязаны. Эти взаимоотношения называются симбиозными. Одно не может существовать без другого. Очень многие богословы пытались подвергнуть сомнению достоверность Библии, утверждая, что эти сотворения, дни сотворения, не были буквальными днями, что под ними подразумевался длительный период времени, по крайней мере, 1000 лет. Хотя многие из них предполагали миллионы, даже десятки или сотни миллионов лет, причастных к дням сотворения. Но это было бы просто невозможно, потому что растения были сотворены на третий день. Однако главный метод, по которому они размножались, это насекомые и птицы. И они были сотворены только на пятый день. Если бы между этими днями был длинный период времени, эти растения никак не могли бы выжить, даже если бы по структуре они сразу же должны были бы полностью быть завершенными. Я только что упомянул о капиллярах гигантского красного дерева, о капиллярах секвойи. Они просто превосходны для того, чтобы доставлять минералы и питательные вещества из земли через корневую систему прямо на вершину этого дерева. А ведь это же почти 100 метров высоты. Если бы эти капилляры были спроектированы не совсем точно, ничто из этого не было бы возможным. Таким образом, давайте-ка еще раз подчеркнем значение симбиозных взаимоотношений. Общие системы не только взаимозависимы, ведь некоторые из них вообще не могут существовать без других. Давайте рассмотрим, например, инжир и осу. Это прекрасный пример симбиозных взаимоотношений между деревом и его опылителем. В данном научно рассмотренном случае между инжиром и осой. Это один из самых замечательных случаев, известных науке. И об этом было написано в научной статье «Пути природы». Дело в том, что развивающийся плод инжирного дерева состоит из крохотных мужских и женских цветочков, покрытых оболочкой. Следите внимательно. Оса матка откладывает свои яйца в женских цветках, постепенно превращающихся в гал, содержащий в себе развивающихся ос. Итак, сначала этот цветок был цветком инжира, затем он превратился в дом ос. И когда появляются осы, самцы, они сразу же ищут молодых ос, находящихся еще внутри этого дома, внутри галла. Там они их оплодотворяют, и делают они это через трещину в самом инжире. Оплодотворив молодых ос, они завершают свою вторую задачу. Они прогрызают дыру в твердой скорлупе инжира и затем умирают. Как раз для этого они и предназначены. Всего лишь несколько часов спустя появляются
оплодотворенные осы. Мужские цветки оснащены двумя рогами. Изумительный дизайн. Случайно он никак не мог бы сформироваться. Как раз система мужских цветков с этими рогами и производит пыльцу. Затем осы, самки, покрытые этой пыльцой из-за того, что они ползали по всем этим тоннелям, вылетают из дыры, которую сделали осы, самцы, и перелетают к следующему женскому цветку. Через небольшое отверстие они прямо втискиваются в этот цветок, опыляя и оплодотворяя его. Отложив яйца, они также умирают. Ведь единственная цель для жизни этих ос — оплодотворять и опылять инжир. По-другому этот инжир никак не может оплодотвориться или переопылиться, и осы не могут жить без этой системы. Таким может быть только дизайн. Это совершенно изумительно. Никаким спекуляциям не доказать, что эти системы развиваются эволюционным путем. У самца вообще нет крыльев. После выводка он совсем не покидает этого места, а самка просто перелетает на другой инжир, откладывает яйца, опыляет, откладывает яйца и так далее. Таково ее существование. И это называется симбиозом. Начиная отсюда, все становится совершенно невероятным. Дизайн лилии вуду был одним из тех дизайнов в растениях, которые очень долго ошеломляли ученых. Я не хочу читать отсюда, я хочу просто это описать вам. Когда лилия вуду готова к опылению и оплодотворению, и они все готовы к этому одновременно, они выделяют аспириновую смесь. Фактически это салициловая кислота, но это тот же аспирин. И в это время температура этой лилии поднимается почти на 25 градусов по Фаренгейту. Эта кислота при воздействии солнечного света вызывает ускорение дыхания в этом растении.

растении. Сожжение крахмала выделяет энергию, у которой очень острый запах. Как раз он и привлекает к себе жуков, чтобы они там гнездились. Лилия Вуду успокаивается лишь тогда, когда они у нее внутри. И это стимулирует смесь азота. И эта смесь испаряется при возрастающей теплоте. Как раз это и подает сигнал жукам, как будто говоря им о том, что эта пища хорошо усвоится. После появления жуков температура становится уютно теплой. По истечении некоторого времени жуки получают всю необходимую им пыльцу, тогда они перелетают к другой лилии Вуду, которая заманивает их таким же ароматом. Таким образом, только так все эти лилии опыляются, и это совершенно невероятно. Если бы не было этих жуков, лилия Вуду не могла бы опыляться, и она не смогла бы размножаться. Если бы не было этих лилий Вуду, тогда и жуки не могли бы эффективно осуществлять свои задачи, реагируя на запах острой азотной смеси. Таким образом, это и есть пример симбиозных взаимоотношений. Давайте приведем еще один интригующий пример. В южной части Тихого океана есть целая колония муравьев. Они там собрались из-за сахарного цветочного сока муравьиного растения. Он производится в самом центре этого цветка, поэтому муравьи чувствуют себя там, как дома. Они поднимаются вверх по этому дереву и там живут. И они любят этот цветочный сок. Они также снабжают это дерево дополнительными минералами и питательными веществами, которых часто нет в земляной почве. Поэтому вся его корневая система и все растение в целом обогащены минералами, приносимыми этими муравьями со всех частей леса. Они обеспечивают этот сахар теми свойствами, которые любят муравьи. Таким образом, у нас получилась триангуляция, что совершенно потрясающе. То есть у нас есть это дерево, муравьиное растение, которое питается минералами, которые приносят муравьи. Но для того, чтобы привлечь к себе этих муравьев, растение производит цветочный сахар, который благоприятствует как муравьям, так и самому дереву. Другими словами, эти системы должны были быть сотворены такими, как есть с самого начала, иначе бы они не функционировали. Поскольку эти насекомые причастны к этому удивительному дизайну, мы упоминаем и других, из тех, которые интриговали науку на протяжении многих лет. Например, пчела. Когда она находит нектар или пыльцу, она приносит часть ее в улей и начинает подавать сигналы, летая по овальной траектории или по восьмерке. И фактически при помощи подобных сигналов они делятся информацией. И в зависимости от того, насколько они махают своими крыльями, насколько они быстро летают, как они поворачивают и какая траектория полета, они указывают, где этот источник. И фактически указывает, как далеко источник нектара. Это изумительный дизайн. И также, конечно же, они используют правило золотой середины во многих взаимоотношениях в улей, которые они строят. Таким образом, этот образец дизайна среди насекомых показывает нам это сотворение. В эти заключительные минуты я упомяну о двух или трех из тех, которые интриговали научные исследования на протяжении столетий. Например, термиты. Мы не очень любим их, потому что они едят дерево в наших домах, разрушая фундамент, стойки и балки, и это нам дорого стоит. Но не забывайте о том, что в первоначальном мире, для которого они были сотворены, нам не нужно было бы таких домов, как сегодня. Тогда окружающая среда не была ни слишком горячей, ни холодной. Ее сотворил сам Бог. Таким образом, у термитов также была специальная цель. Мы просто вторглись на их территорию, и они автоматически отреагировали. Короче говоря, эти термиты сотворены для того, чтобы есть нерастущее дерево, дерево, в котором нет жизни.
По всему миру они пребывают в состоянии спячки. А мне говорили, что если в пустыне закопать коробку бумажных салфеток и ее поливать, термиты, спящие в этом месте на протяжении долгих и долгих лет, прямо заполнить ее и начнут пожирать, потому что они сотворены для пожирания дерева и древесной массы. И они очень изобретательны. В своих колониях они выстраивают целые арки и дворцы. Некоторые термиты, например, те, которые живут в Африке, знают, как привлекать дополнительную влагу в их колонию. Они создают древесную губку из того дерева, которое они едят, и влага накапливается там, и дерево начинает разлагаться, и они быстро его пожирают, как им и положено это делать. Таким образом, это опять указывает на дизайн. И опустошают они наши дома только потому, что мы вмешались в дизайн Божьего сотворения. Давайте посмотрим на еще одних самых любимых моих существ. Это жук-бомбардир, Брахинос колеоптера, и его двоюродный брат Ферософорс. Эти маленькие существа обладают изумительными способностями. Они извергают из себя огонь. Фактически, это химический состав, извергаемый при температуре 100 градусов Цельсия. Вот как они это делают. В органах своего тела, в брюшной полости, они производят гидрокриномы и перекись водорода. Когда их смешать, они быстро испаряются. Таким образом, когда кто-то хочет съесть этих маленьких созданий, или лягушка хочет пригласить их на обед, тогда они извергают из себя эти два компонента, и они добавляют еще один особый элемент в своей камере сгорания. И когда мы хотим их поднять, или лягушка хочет их съесть, они выбрасывают из себя эту смесь при 2000 пульсаций в секунду. И при каждой из этих пульсаций они добавляют катализатор. Таким образом, это вещество выбрасывается с частотой 2000 пульсаций в секунду и при температуре 100 градусов по Цельсию. Они абсолютно точны, они выбрасывают из себя эту смесь прямо назад, как проиллюстрировано вот здесь. Они могут также это делать вперед из-под ног, и ноги у них изолированы. Они могут выбрасывать его как влево, так и вправо, вверх и вниз. Просто невероятно, как они это делают. Это прекрасный дизайн в царстве насекомых. А вот эти жуки-щелкуны могут акробатически выпрямляться сами. В эти заключительные минуты я хочу вот что вам рассказать. Слушайте внимательно. Вот этот слепень похож на зеленую бутылку, совершенная немезида для нас. Он также демонстрирует абсолютное сотворение и структуру. В начальном мире в наших телах не было никаких токсинов, но теперь они выделяются из наших тел, привлекая к себе мух. В начальном мире у нас не было этой проблемы. Между прочим, а как насчет комаров в начальном мире? Ведь кусаются только комары-самки, когда они голодные, и делают это как раз перед тем, как отлагают свои яйца. Таким образом, у всех этих существ очень специфический дизайн. Одно из самых замечательных из них — радужная бабочка. У нее полупрозрачные крылья, и они рассвечены под разными углами, таким образом, чтобы свет преломлялся в них. Поэтому и получается радуга.

забудь о месте на земле таком, куда бы ехать, убежать, душе найти покой, туда, где сбудутся мечты, где можно все начать с нуля и жить по-новому, просто по-новому. Я расскажу, что знаю я о городе таком. Его на карте не найдешь, не долетишь, не доплывешь, и это не сказка, и это не ложь. Его нам подарить можно.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Rush of Fools.

Привет, я Джек, а это Кевин. Это Вес. Я Джекоб, а я Джемми. И все мы вместе Russia Fools из Алабамы. Мы очень рады, что мы можем провести с вами немного времени. Мы расскажем вам истории, споем песни из нашего нового альбома «Кем мы были когда-то», так он называется. Садитесь и расслабьтесь, наслаждайтесь.

Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Это была наша песня от начала до конца. Мы надеемся, что вы найдете красоту в наших песнях, не потому что мы пишем какие-то особенные потрясающие песни, но мы вкладываем истину, которая есть в Писании. Вот что вдохновляет нас, когда мы пишем наши песни. В таких песнях мы находим надежду в идее, что Бог пишет историю. Он держит ее в своей руке, и от начала и до конца Он любит и заботится о нас, как о своих детях. Но прежде всего надо сказать о том, что Он ищет своей славы. Мы можем слишком углубиться в идею, что Бог контролирует все, и нам нравится эта идея, когда все идет прекрасно, когда в мире все в порядке, когда ты встаешь утром, смотришь в зеркало и думаешь, «Этот день в моих руках». У вас правильная одежда. Вы выходите за дверь, и жизнь прекрасна. Вы идете, и вокруг вас радуются бабочки. Но ведь так не всегда, не так ли? Да, действительно, так не всегда. Последние 2-3 года мы, как команда, переживали очень трудный период. Мы проходили и долины, и вершины горы. Кто-то напомнил мне как-то, что если посмотреть на вершину горы, она пустая, там ничего нет. А вот в долине много жизни, там рост, там происходят разные вещи. И именно туда Господь и вел нас. Мы пережили очень много. Были трагедии в нашей жизни. Он сформировал этот новый альбом. Он дал основную идею того, что мы не можем возвращаться.

Бог, который заботится о вас, мы полностью убеждены, что и хорошее, и плохое служат для Божьей славы. Мы полностью убеждены в этом, даже в болезненной и ужасной ситуации. Мы были там. Мы из Алабамы. Там церквей больше, чем собак, и мы знаем, что это такое. И наш новый альбом отражает именно эту глубокую идею. Воистину, мы должны осознать красоту Евангелия. Это наша обязанность. Так что мы надеемся, что вы увидите красоту в этих песнях. Мы надеемся, что вы обретете надежду и благодать. Мы одержимы идеей благодати, потому что так часто, особенно в христианском мире, как в огромном пузыре, постоянно утверждается то, что мы должны все делать правильно. Действительно, нужно следовать правилам, вести себя как надо, выглядеть как надо, носить что надо, и послушайте нас. Обретите в этом надежду, вот что. Дело не в том, что вы делаете. Не это приводит вас к Богу, но то, что сделано для вас в Иисусе. Он — герой истории. Он пришел и прожил жизнь так, как не сможет никто из нас прожить. Он пришел и умер смертью, которой должны были умереть мы. Мы находим в этом надежду. Мы находим надежду в благодати Божьей. Поймите, Бог не занимается переделыванием плохих людей в хороших. Это религия, это временное изменение. Но наш Бог занимается тем, что берет мертвых людей и приводит их к жизни. Мы надеемся, что вы обретете радость в этом. Наша радость в этом, и мы хотим, чтобы вы увидели эту красоту. Но вы обретете благодать, благодать, которая нашла вас. Мы надеемся, что вам понравится это и принесет ободрение. Наша песня — песня «Благодать, которая нашла меня».

Мы рады снова видеть вас. Меня зовут Вес. Спасибо, что вы были с нами в это время. Мы очень это ценим. Надеюсь, вам понравилась эта песня. Она называлась «Нет другой любви». Наверное, это самая забавная песня из нашего нового альбома. Мы ее довольно весело записывали. Осмелюсь сказать, что это единственная песня, в которой использованы мандолина и казу одновременно. Это не детская песенка, и это весьма и весьма любопытно. Но мы бы хотели, чтобы вы, наши слушатели, поддерживали с нами связь и сообщили нам, если есть еще одна песня с мандолиной и казу. Мы бы хотели знать об этом, и вы можете сделать это, посетив наш rushoffools.com. А там уже есть ссылки на наши страницы в Твиттере и Фейсбук. Нам нравится Твиттер, нам нравится писать сообщения, обмениваться ими. Это единственный способ, как мы поддерживаем связь как команда, то есть через Твиттер. Мы больше не звоним друг другу по телефону. Пожалуйста, заходите к нам и говорите «Привет». Так вы можете с нами связаться. Мы не хотим, чтобы наши отношения просто закончились на этом. Нам нравится разговаривать с вами. Есть еще один способ с нами связаться. Это просто позвонить. Например, у меня есть телефон Веса. Пожалуйста, не надо. Да я просто шучу. Я не буду. Кстати, мы там, в Алабаме. Нам там дали электричество, воду и интернет. Так что сейчас у нас есть интернет. Так что мы в сети Facebook, и мы бы хотели, чтобы вы зашли на наш rushoffools.com. Найдите нас и в Facebook. И обещаю вам, мы не такие крутые, чтобы другие люди делали это за нас. Так что, когда вы говорите нам, и мы отвечаем, я обещаю, что это именно мы, а не кто-то другой. Поверьте мне, я говорю вам правду. Люди, задавайте нам вопросы, и мы отвечаем на них. Мы подписываемся нашими именами. Мы не позволяем другим притворяться нами. Если вы побываете на нашем концерте, можете опубликовать фото, а мы прокомментируем, пошутим друг над другом, и у нас это получается хорошо. Так что мы очень хотели бы с вами пообщаться. Мы занимаемся глупостями, занимаемся серьезными вещами также тоже. Так что заходите на сайт rushoffools.com. И надеемся, что вы хорошо провели время сегодня. Сегодня на прощание мы хотим спеть еще одну нашу песню, которая называется «Не говори прощай». Никогда не говорите никому прощай. Спасибо вам, друзья.

Я как священнослужитель иногда встречаюсь с таким вопросом со стороны прихожан моей церкви или просто со стороны людей, которые узнают о том, что я священнослужитель. Кто же первый донес до нас черты лица Иисуса Христа? Мы с легкостью узнаем его облик, его вид, когда смотрим на какие-то портреты или сюжетные картины в книгах или просто на нарисованных картинах. Мы узнаем его внешний вид. Этот вопрос задают и люди, хорошо знакомые с учением Священного Писания, и те, кто плохо разбирается в том, что Библия говорит по самым важным вопросам религиозной жизни. Но действительно этот вопрос очень интересен и важен. У нас есть устоявшееся изображение Иисуса, но тот ли это образ? Тот ли это образ, который видели воочию апостолы Иисуса? И те, кто ходил тогда рядом с ним, встречался с ним на улицах Иерусалима и других палестинских городов. Вы знаете, что интересно? Если взять христианскую книгу, но, к примеру, изданную в Африке, вот как вы думаете, как там изображен Иисус? Какого цвета у него кожа? Я думаю, вы с легкостью догадаетесь, какого. Черная. А как вы думаете, какой формы у него нос там, на картинках в христианской книге, но изданной в Африке? Плоский и широкий. И губы у него соответствующие, и черты лица, и волосы соответствующие. И вы можете в разных книгах христианских, открыв иллюстрацию, найти и Христа, похожего на индуса, и Христа, похожего на китайца, и чернокожего, и белокожего, самого разного. Но потому что нам надо признать, что у нас на самом деле нет исторических документов или в том числе каких-то библейских источников, которые достоверно до нас доносили бы образ Иисуса, то, как Он выглядит. Все Его изображения – это исключительно плод фантазии художников. И я хотел прочитать цитату из одной книги, написанной известной христианской писательницей Еленой Уайт. «Ни Бог, ни небеса, ни Христос, являющийся образом Отца, не могут быть по-настоящему изображены человеческим искусством. Если бы Господь считал необходимым представить Христа таким образом, то есть внешне, то его внешность была бы описана апостолами». Вот сколько вы возьмите Библию, сколько, какая часть Библии – это Евангелие, достаточно существенная, но там нет описания его внешности. Господь желает, чтобы Святой Дух постоянно представлял перед мысленным взором человека те сцены, которые привлекут и поглотят внимание его обновленной души. Мы не нуждаемся ни в каком представлении о внешности Христа. Наше воображение, тем не менее, должно быть им поглощено. Как это согласовать? Давайте задумаемся. Но в действительности вспомните эпизоды, любые эпизоды евангельского повествования о жизни Иисуса Христа. Есть ли такие моменты, когда вам лично действительно очень хотелось бы увидеть описание его внешности? Вот сейчас задайтесь вопросом и подумайте, в каких эпизодах евангельских вам показалось бы очень уместным внешнее изображение того, как выглядел Иисус, как Он двигался, как Он говорил и так далее. Я думаю, что у каждого свои какие-то евангельские эпизоды интересные всплывут в сознании. Но уверен, что те три эпизода, о которых я сейчас скажу, действительно вас тоже заинтригуют. Так же, как они заинтриговали меня, когда я готовился к этой теме. Почему же в эти моменты нет описания внешности Иисуса? Как было бы интересно увидеть Иисуса в момент его крещения. Вы знаете,
Он же впервые, по сути, вот уже в зрелом возрасте появляется на сцене евангельского повествования. Я имею в виду, когда приходит время креститься, когда он крестится. Как говорится, по закону жанра, разве в этот момент не должно быть дано описание внешнего облика Иисуса? Я знаю одного выдающегося человека, который попытался этот пробел заполнить. Это художник Иванов, который 20 лет работал над художественным произведением «Явление Христа народу». Когда вы заходите в Третьяковскую галерею, она построена таким образом, что вот поднявшись по лестнице уже в залы, где расположены картины, вы должны пройти большой достаточно

достаточно круг по галереям, галереям и залам картинным, пока дойдете до вот этого огромного полотна явления Христа народу. Но пока вы идете коридорами в Третьяковской галереи, вы сможете, однажды обратив свой взор направо, увидеть эту картину издалека. Специально через несколько галерей сделан большой-большой проем, даже несколько больших проемов, и проходя коридорами Третьяковской галереи, вы можете увидеть ее издалека, чтобы посмотреть вот на эту картину в целом. Это очень интересно. А сам художник изобразил себя в левом нижнем углу. Если вы когда-то будете посещать Третьяковскую галерею, обратите на это внимание, хотя экскурсоводы об этом всегда рассказывают. Они говорят, где находится автопортрет художника. Старичок, стоящий по колено в воде, опирающийся на посох, но обратите внимание на его лицо, когда будете смотреть эту картину. На нем изображено чувство удовлетворения. Он испытывал действительно удовлетворение и радость от того, что смог вот этот образ изобразить и дать, точнее, этот образ, и в каком-то смысле, в какой-то степени, может быть, рассуждая по-человечески, заполнить тот пробел, который по нашему, опять же, человеческому рассуждению есть в Евангелии. Потому что Евангелие не дает описания внешности Иисуса в этот момент. Хотя надо отдать должное, что Иисус на этой картине изображен достаточно далеко, его черт, его лица, всего этого практически не видно. Это во многом сближает картину с евангельским повествованием. И в Евангелии мы тоже как-то издалека как будто бы смотрим на Иисуса. Мы не видим его лица. Вот Евангелие. Откроем его. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 11 по 17 тексты. Начинается повествование со встречи с Иоанном Крестителем. «Я крещу вас в воде в покаяние, — говорит Иоанн Креститель, — но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вы представляете себе эту картину, как Иоанн, как он обращается к народу, говорит эти слова и продолжает: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И когда он проповедует, в толпе появляется Иисус. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Это мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь. Так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Вот скажите, друзья, вот почему? Вот почему евангелист Матфей не описывает здесь внешность Иисуса? Он даже не описывает здесь тех самых сандалий, в которые был одет Иисус, и которые Иоанн считал себя недостойным в руки взять. Только по вот этим словам Иоанна мы догадываемся, во что был обут Иисус Христос. Но в Евангелии об этом ни слова не сказано. Зато обратите внимание, на чем делается акцент. А акцент делается на миссии Иисуса и на его духовном облике. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И вот глас с небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сколько слов. И все эти слова посвящены служению, которое должен совершить Иисус,
работе, которую он должен сделать, миссии, которая на него возложена, его положению особому в плане спасения, которое осуществляет Бог, на его близости с Небесным Отцом, на чем угодно, но только не на внешности. Внешность его не описана даже в такой момент. Еще один интересный момент. События на горе Преображения. Вообще этот момент особенно интересен тем, что там приоткрывается дверка в тот мир, который нас всех ждет. Задумывались ли вы когда-нибудь об этом, если вы читали и рассуждали над историей о преображении Иисуса? Вот как это было. Однажды Господь, находясь среди учеников, сказал, что есть кто-то из них, кто даже еще смерти не вкусит, а уже увидит Христа в Царстве Божьем. Так Он и сказал. И некоторые подумали, что кто-то вот живым останется до явления Царства Божьего. Ну, и в каком-то смысле это так и произошло, потому что несколько дней спустя Иисус взял с собой Петра, Иоанна и Иакова. Он их часто брал с собой, когда уединялся. Вот основная масса учеников была поодаль, он брал их и тоже удалялся куда-то в пустынное место, потом их оставлял и сам еще немного отходил, чтобы помолиться. А они втроем тоже должны были совершать молитву и поддерживать своего Господа в этом молитвенном служении, в его молитве. Так вот, когда в очередной раз он их взял, он с ними поднялся на гору, и во время молитвы в Евангелии от Марка, в 9 главе, мы читаем, что облик его преобразился, он изменился. И более того, евангелист описывает, что два человека, живущих уже достаточно долгое время, согласно тому, что нам говорит о них Библия, они приходят к нему, чтобы с ним пообщаться, чтобы с ним поговорить. И это не просто ангелы, пришедшие из Царства Божия. Когда мы читаем, ну, ангел и ангел, мы так привыкли к тому, что вот ангел может явиться, что он из небесных чертогов пришел и несет с собой какую-то частичку Царства Божьего, что мы на это даже не обращаем внимания. Но тут речь идет именно о людях, о наших с вами в каком-то смысле братьях по роду человеческому. И они приходят из Царства Божия. Илий, который является Илья, пророк Илья, который является Иисусу и с ним беседует. А написано, что он был живым взят в Царство Божие, живым взят на небо, и поэтому мы знаем и уверены, что он из плоти и крови такой же, как и мы. О Моисее сказано, что после его смерти многие молодые люди из израильтян пытались найти его могилу. А Иисус Навин говорил им: «Не ходите, не ищите». Не ищите, потому что вы ничего не найдете. Что-то он знал, Иисус Навин. И они ходили, долгое время искали, но так его и не нашли. А апостол Иуда, он нам одну очень интересную сцену описывает. Как сатана спорит с Иисусом, Сыном Божиим, о Моисеевом теле. Что значит, он спорит о Моисеевом теле? Тут однозначно, что Сын Божий пришел воскресить Моисея, а сатана ему перечил. Но явление Моисея вот там на горе Преображения говорит о том, что в этом споре победил Сын Божий, и Моисей был воскрешен. Так вот, они из этого царства, они из этого, друзья, из будущего нашего. Для них это сегодняшняя реальность, для нас это будущее. Они из нашего будущего пришли и принесли с собой этот дух, этого царства. Разве не интересно было бы узнать, как они выглядят? Разве не интересно было бы узнать, во что они одеты? Знаете, я с вами поделюсь, что мне особенно интересно.
есть ли в Царстве Божьем бороды. Носят ли там бороды или гладко бреются? Ну вот интересно мне. Не знаю, как вам. Может быть, что-то другое вам было бы интересно. Но, друзья, читаем Евангелие, там нет, вновь нет описания каких-то внешних атрибутов, внешнего облика ни Илия, ни Моисея, ни Иисуса Христа в момент его преображения. Апостол Павел говорит, мы видим это царство, будущее Божие, как сквозь тусклое стекло, гадательно, это слова апостола Павла, гадаем, как же там будет, каким же будет мир, когда вернется Иисус, когда царство Божие будет установлено на этой земле. Ну вот вам, пожалуйста, есть момент, где эта дверка приоткрывается. Почему бы не описать поподробнее, как выглядят хотя бы те, кто живет в Царстве Божьем? Друзья, нету этого. Но на чем-то другом, вновь опять я обращаю ваше внимание, акцент делается на другом. Вот посмотрите, Евангелие от Марка, 9 глава, 3-4 стихи. «Одежда его сделалась блистающая». Весь одежд, блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. Знаете, почему здесь говорится только о цвете одежды, вот, который преобразился? Потому что эта белая, чистая одежда – это символ духовной, нравственной чистоты и силы Царства Божьего. Это символ того, кто лишь сможет там оказаться. Для кого лишь будут открыты эти двери полностью, и кто своими собственными очами увидит всю славу этого Царства, тот, у кого белая одежда. Потому что там у всех белые одежды, но это образ. Это символ. Вот сравните с 50-м псалмом. Сравните с 50-м псалмом, с 9-м текстом. Там псалмопевец говорит. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Чувствуете? Те же самые слова, тот же самый образ. Ну что, дорогие друзья, вот два эпизода мы с вами уже евангельских рассмотрели, очень интересных, где было бы крайне уместно дать внешнее описание Иисуса и других персонажей. Но в Евангелии этого нет. В Евангелии акцент на другом, совершенно на другом. Видимо, и для нас все-таки важнее другие вещи. И Бог знал об этом. И таким образом руководил пером евангелистов, пером библейских авторов, что они делают правильный акцент. Акцент не на внешнем, а акцент на духовном содержании, акцент на характерах, акцент на личностях, на их нравственность, на их духовность. Есть еще один интересный эпизод. Я думаю, что вы согласитесь, что и в этом эпизоде было бы крайне-крайне интересно увидеть внешнее описание образа Иисуса. И я говорю об изгнании торговцев из храма. Это один из таких эпизодов, когда в облике Господа проступает нечто нам близкое, нечто такое человеческое, что ли. Вот вы знаете, мы... Даже если посмотреть какие-то художественные фильмы, основанные на евангельском сюжете, то мы вот что с вами увидим. Иисус, он должен быть, у него должно быть такое лицо всегда одинаковое. Немножко такая мимика возвышенная, конечно, благородная, но в целом одинаковая. И такой же и голос, в целом всегда ровный. Без каких-либо колебаний, абсолютно уверенный, абсолютно одинаковый. Ну, вот такой образ мы чаще всего видим. А тут, оказывается, он гневается, и он дает волю своему гневу. Как он при этом выглядел? Мне лично очень интересно. Как выглядело его лицо?
как он замахивался, как он двигался в это время, делал ли он все это молча или подгонял какими-то окриками торговцев. Согласитесь, это интересно, но об этом ничего не сказано. Ровным счетом ничего. И я вам скажу вместе с тем, что мы кое-что можем узнать об облике Иисуса Христа, опять же, о тоне его голоса, о том, как он строил отношения, как он общался, как он говорил. И нам в этом может помочь, да, наше воображение. Но дело в том, что это воображение должно работать не на основании картинки внешнего облика, которое нам дано. Оно нам потому что не дано, вот этот внешний облик не дается. Но на основании чего мы можем себе представлять? Представить себе Иисуса. Представить Иисуса, который идет по дороге. Представить Иисуса, который возлег с 12 апостолами и берет хлеб, и преломляет его, и им подает. Представить себе голос Иисуса, который, смотря на Иерусалим, говорит: «Иерусалим, Иерусалим, побивающий посланных к тебе». Как часто хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свое. Мы можем все это себе представить и можем не ошибиться в том образе, который рисуем в своем воображении, в своем сознании. Но что является основанием для такого, ну, если хотите, духовного упражнения, что ли? Когда мы представляем себе, как ведет себя Иисус, как он поступает, как двигается, как говорит, это не бесполезное, далеко не бесполезное занятие. Оно поможет нам лучше понять евангельское повествование и учение евангельское. Но что является основанием? Друзья, основанием является тот духовный облик, который нам дан на страницах Евангелия. Если мы познаем Иисуса как личность, если мы познаем и познаем ближе и ближе характер Иисуса Христа, мы можем себе представить Его. Его, еще раз, когда мы познаем Его характер в своем воображении, мы можем представить и Его манеру говорить, и многое другое, другое. Но вместе с тем, Евангелие, будем помнить, написано таким образом, что все эти интересные для нас вещи постигаются нами и доходят до нас через духовное познание Иисуса. Не наоборот. Его внешность нам не показывается, нам демонстрируется на страницах Евангелия его характер и его морально-нравственный облик, если хотите, его духовный облик, безусловно. И лишь древний пророк может шокировать нас, когда говорит об облике Иисуса. Не было в нем ни вида, ни величия, которые бы привлекали нас к Нему. Эти слова принадлежат пророку Исаии. Вот так вот. Не было в нем вида и величия, которые привлекали бы к Нему чисто внешне. Вы знаете, когда рассказывается, к примеру, Библия говорит о пророке Сауле, о Давиде даже, о том же самом. Там говорится о том, что это были высокие люди, что они были красивые люди, внешне привлекательные. И опять же говоря об этих двух библейских персонажах, все сразу понимали, что это прирожденные цари, особенно Саул, который был вообще на голову выше всего Израиля. А у Иисуса не было этой внешней привлекательности, так говорит пророк. А апостолы вообще ничего не говорят о его внешности. И вот этот лишенный внешнего величия человек стал центром жизни тысяч и тысяч уверовавших в него. Потому что Евангелие делает все-таки правильный акцент. Оно говорит нам о чистоте и силе его духа, а не о его внешности. Наше внимание должно быть сосредоточено на делах Христа, на его характере, на том характере, который отражает характер Небесного Отца, а не на чертах его лица.
Конечно, в христианской литературе допускаются иллюстрации, на которых изображены различные евангельские сюжеты. Эти евангельские сюжеты могут повествовать о делах милосердия и любви, сотворенных Спасителем. Также что еще может быть, что может помочь нам? Ну, например, достоверное изображение природы Палестины, предметов одежды, быта тех времен. Все эти вещи, они помогают нам лучше представить, в какой обстановке жил, например, Иисус, и глубже в конечном итоге понять значение Его искупительной жертвы. И вместе с тем я хочу прочитать вторую заповедь из десяти. Она записана в книге «Исход» в 20 главе. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Однажды, говоря вот именно об этой заповеди, Моисей произнес такие слова, обращаясь к израильтянам. «Твердо держите в своей голове, твердо помните, — говорил Моисей, — что вы не видели образа Божьего». И когда он давал заповеди на горе Синай, вы не видели его образа, поэтому не делайте себе образов, перед которыми бы вы кланялись и которым бы служили. Твердо держите, друзья, что в Евангелии вы видите духовный образ Христа. Ему служите.

0: Здравствуйте. Дилан Джарвис был зависим. Настолько, что готов был есть землю, если бы кто-то сказал, что ему от этого станет лучше. Все попытки исправить ситуацию делали только хуже. Так длилось много лет. Но однажды Дилан получил чудесный шанс, когда незнакомец сказал, что его ждет в будущем нечто чудесное.
1: Я жил в страхе и тревоге. Каждый день я боролся за жизнь, которая находилась на конце стеклянной трубки. Дилан, подающий надежды исполнитель кантри, поет об опасностях наркотиков. С этой темой он слишком хорошо знаком. Его отец был пастором небольшой церкви, в которой Дилан узнал о Боге и начал заниматься музыкой. А мама в то время боролась с алкоголизмом. Маму я очень любил. Из-за страха, что она умрет, я жил в тревоге, страхах и панических атаках. В 12 лет друзья угостили Дилана наркотиками. Таблетки, трава, кокаин, мэт. Он начал принимать все, чтобы побороть тревожность. Отец пытался что-то сделать, но это привело только к большему бунту. У меня была сильная зависимость. Ломка была такой, что я готов был на все. Если бы мне сказали, что земля поможет мне, я начал бы ее есть, чтобы стало легче. Все это продолжалось не один год. При этом Дилан продолжал заниматься той единственной вещью, которую любил. Он писал музыку. Однажды у него украли гитару. Дилан был раздавлен, но отец помолился и сказал, что Бог вернет гитару. Он сказал, «Твоя гитара вернется домой во имя Иисуса». Я подумал, ну ладно. Через полгода мне позвонил какой-то парень и сказал, «Это Дилан Джарвис?» Я выгуливал собаку и увидел чехол. Я спросил, «Ты нашел мою гитару?» Он ответил, «Так и есть. На ней твои инициалы, и я решил связаться с тобой. Бог берег мою гитару 6 месяцев и вернул ее мне». Я понял, что Бог есть и любит меня. Он знает мое имя. Дилан начал видеть доказательства Божьего присутствия в жизни, даже когда был на дне героиновой зависимости. Я встретил одного мальчика, и он сказал, «Хочу тебя кое с кем познакомить», и привел меня в дом. Там ко мне подошла женщина, положила руку на грудь и тихо помолилась. Когда она это сделала, меня словно молния пронзила от левого плеча до правого бедра, и я упал на колени. Она подняла мое лицо, посмотрела в глаза и сказала, «Наслаждайся своей жизнью, Дилан Джарвис. Тебя ожидает много дел». Это был

0: момент пробуждения я стал новым человеком. Дилан поверил, что это Бог дал ему шанс. Он перестал принимать наркотики. Однажды на дороге на парня напал вооруженный пистолетом человек и заставил его сесть в автомобиль. Я сидел, и с меня тек пот рекой. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты заехал на это кладбище». Я решил, что он хочет убить меня. Дилан смог нажать на ручник, чтобы все выглядело так, словно машина сломалась. Он вышел, быстро схватил биту и начал бить того человека. Думая, что он убил его, Дилан сдался полиции. Из-за этого ему грозило 30 лет заключения. В тюрьме Дилан попросил, чтобы ему дали Библию, и начал молиться о том, чтобы Бог освободил его. В то же время его бабушку отвезли в хоспис. Она умирала от рака легких. Бабушка была для меня всем. Я упал на колени и начал взывать к Богу. Вдруг я услышал по громкоговорителю: «Дилан Джарвис». Я ответил: «Да». Они сказали: «Собирай вещи, ты едешь домой». Это было лучшее, о чем я мог только мечтать. Как Бог может так сильно любить меня и заботиться обо мне так сильно? Бабушка внесла залог за внука, но вскоре она умерла. Дилана охватила скорбь и вернулась тревога. Он сорвался и принял слишком большую дозу. Я думал, что умираю. Я чувствовал, как мой дух выходит из тела. Я слышал разные голоса, и мне казалось, что они смеются надо мной. На меня навалились тонны страха. Отец говорил мне об имени Иисуса. После долгих попыток я произнес: «Иисус!» Я встал, схватил флакон с наркотиками и выбросил в унитаз. Я молился: «Боже, это все! Я молюсь Тебе! И Святому Духу, я взываю к Тебе, я отдаю всего себя Тебе, возьми меня, моя жизнь Твоя». Дилан отправился в христианский реабилитационный центр, в котором провел год, изучая Божье Слово и возрастая в вере, чтобы преодолеть свою тревожность. Он навсегда завязал с наркотиками. Его мать, о которой он переживал столько лет, стала на путь борьбы с алкоголизмом. С Дилана были сняты все обвинения после того, как человек, которого он побил, выздоровел и был арестован за торговлю наркотиками. Сейчас Дилан занимается музыкой, желая делиться своей историей о Божьей благодати и любви через песни, которые призваны нести надежду тем, кто не ощущает ее. «Мое сердце обращено к Иисусу Христу. Он направляет меня. Он со мной. Я не боюсь. Бог забрал страх». Если дух страха, тревоги или депрессии приходит ко мне, я говорю: «Ты не имеешь власти над моей жизнью. Никакой. Я покрыт от макушки головы до пяток ног кровью Иисуса. Я знаю, что я не заслуживаю этого, но также знаю, что должен рассказать о том, что сделал Христос».
1: Он абсолютно прав. Это странно, но я тоже знаю, что должна помнить о том, кто я без Иисуса. Когда сталкиваешься с проблемами, как у Дилана, начинаешь понимать, кто ты без Иисуса. Иногда мы приходим к Господу и на некоторое время оказываемся на вершине. Но вдруг падаем и возвращаемся к тому, что уничтожило нас. Мы склонны отдаляться, как поется в одной христианской песне. Это в наших сердцах. Но мы также имеем потребность в уверенности, что нас любят, что мы прощены, даже когда не заслуживаем этого. Иногда, особенно когда это касается родителей, мы говорим: «Это же мои родители, они обязаны любить меня». Бог нас любит, безусловно. Даже когда мы падаем на самое дно. Иногда Дух Святой называют небесной гончей. И именно об этом я думала, когда смотрела историю Дилана. Вновь и вновь Бог шел за ним. Не потому что Дилан заслужил, а потому что такой наш Бог. Когда та женщина положила руку Дилану на грудь и помолилась за него, он ощутил разряд, который прошел через него, почувствовал себя новым человеком. Он действительно им стал. Так говорит Слово Божье. Кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло. Теперь все новое.

0: После этого у Дилана был срыв. Но все в нашей жизни учит нас чему-то. Нужно позволить Богу показать, что Он пытается сказать, что хочет сделать в нашей жизни. Он открывает нам себя, призывает прийти к Нему. В конце Дилан сказал, что прогоняет духовные атаки властью, которую ему дал Бог. Вы можете поступать так же. Вы не кукла в игре. Вы можете сделать выбор. Вот что нас выделяет на фоне творения Божьего. Мы не обязаны служить Ему, не обязаны повиноваться, не обязаны отказываться от того, что уничтожает нас. У нас есть выбор обратиться к Богу, который видит нас настоящих за пределами наших ошибок. Он видит наши нужды и любит нас. Не потому, что мы делаем что-то великое для Него, а потому, что мы Его творение. Писание говорит, что мы созданы с намерением и целью. Не упустите Божью цель для вашей жизни из-за неправильных решений. Остановитесь. Обратитесь к Нему. Станьте на колени, как это сделал Дилан, когда пережил силу Духа Святого, и скажите: «Боже, я грешник. Я нуждаюсь в Спасителе. Иисус, Ты умер за меня. Покрой меня своей кровью от макушки головы до пяток ног, чтобы я мог жить и ходить с Тобой. Если вы дитя Божье, то вас ждет вечность. Пригласите Духа Святого в свою ситуацию и позвольте Ему показать вам, что важно. Таков Божий план и цель для вас. Не упустите это».
1: В ловушке страха. На девочку-подростка и ее подругу напали с ножом двое мужчин. Девочка думала, что единственный способ сбежать — спрыгнуть с моста. Но вдруг вспомнила сюжет из суперкниги. И вот что случилось дальше. На 14-летнюю Яйоу из Мьянмы и ее подругу напали двое мужчин.
2: Я испугалась. Они схватили меня за футболку и повалили на землю. Я пыталась убежать, но один из них сказал: «Успокойся, а то убью тебя».
1: Пока мужчины решали, что сделают с девочками, у Яйоу возникла ужасная мысль.
2: Я подумала, что они продадут нас в сексуальное рабство, и решила спрыгнуть с моста, хотя и могла погибнуть.
1: В тот момент она вспомнила выпуск суперкниги о Данииле.
2: В истории суперкниги Бог защитил Даниила во рве со львами. Я молилась: «Боже, защити меня, я не хочу умирать». Я молилась все время.
1: Яйоу была буддисткой. Подруга пригласила ее на внешкольную программу от обетования сироте. Там она увидела мультсериал «Суперкнига». Когда она сидела на мосту, то думала о том, спасет ли Бог их так, как Даниила. Один из мужчин взглянул на нее.
2: Он посмотрел на меня и сказал, что они должны отпустить нас. Он добавил, что мы слишком маленькие и невинные.
1: На следующий день Яйоу рассказала учительнице о случившемся и попросила помолиться с ней молитвой покаяния.
2: Я едва не погибла, но Иисус спас меня в опасной ситуации. Он всегда со своими детьми. Я хочу, чтобы он был и со мной рядом.
1: Теперь и мама Яйоу начала молиться Иисусу, а ее младшие сестры ходят с ней в воскресную школу, чтобы смотреть суперкнигу вместе.
2: Суперкнига помогает нам лучше узнать Бога. Спасибо, что познакомили нас с ней.
1: Кэти Данкан не могла ходить. Она была настолько слаба, что едва стояла. И с каждым днем становилось лишь хуже. Но в одно мгновение Кэти исцелилась.
0: Я перестала чувствовать привычную силу. Была только усталость. Я не понимала, в чем дело, а потом я начала еще и кашлять.
2: Партнер клуба 700, Кэти Данкан, на протяжении 5 лет заботилась о своей матери. Когда та умерла, Кэти заметила, что и ее здоровье начало ухудшаться. 14 июля я едва встала с кровати. Я могла передвигаться, только держась за стену. И ее муж Дэниел также заметил перемены в состоянии жены.
1: Было видно, что ее энергия пропала. Она была очень слаба. Но я...

0: Дэниел делал все, что мог, чтобы облегчить ее страдания. Их дочь также постоянно находилась рядом. Я следила за тем, чтобы она пила витамины. Я приносила ей суп. Мама не могла подняться с постели без чьей-то помощи. И мое сердце обливалось кровью из-за этого. Несмотря ни на что, Кэти продолжала верить в то, что Бог исцелит ее. 19 июля Кэти была сама дома. И вдруг услышала голос. Я считаю, что это был явный голос. Он сказал: «Поднимись и включи клуб 700». Кэти услышала, как ведущие программы начали молиться. А потом Венди сказала: «У нас хроническая усталость. Вы всегда полны сил, но сейчас не можете даже встать с кровати». Она сказала: «Обычно вы активны, вы не понимаете, почему с вами это случилось». Она добавила: «Вы спрашиваете себя, что не так? Господь касается вас. Мы связываем дух слабости во имя Иисуса и повелеваем ему уйти. Вы исцелены во имя Иисуса». Я подпрыгнула с кресла и сказала: «Это я, Господь! Ты исцелил меня! Я принимаю это, Господь!» Когда дочь услышала новость о том, что ее мама полностью исцелена, они сразу же начали собирать вещи для поездки на похороны мамы Кэти. Это явное исцеление. Это было видно по ее энергичности. Она снова стала такой, как раньше. Я очень благодарна Богу, что Он увидел нас во время нужды. Когда Дэниел вернулся домой с работы,
1: я сразу же заметил, что состояние Кэти изменилось. Она снова могла двигаться. Бог исцелил ее.
0: Через 3 дня Кэти и Дэниел полетели, чтобы почтить жизнь и наследие ее матери. Я летела на похороны мамы и была очень благодарна за то, что могу ее почтить. Сегодня женщина полна сил и любит играться с внуками. Она призывает всех не отказываться от обетований Божьего исцеления. Я чувствую прилив сил. Иногда даже больше, чем раньше. Он следит за своим словом, чтобы исполнять его. Бог явит себя в вашей жизни.
1: Он хочет явить себя, исцелить вас, избавить и простить. Он хочет, чтобы вы понимали, что Он ваш Спаситель. Это лучшая новость, которую только можно услышать. Кэти страдала от непонятной проблемы. У нее не было сил. А потом она услышала голос и включила телевизор. А там Венди описывала ее проблему. Кэти сказала: «Да, это про меня». Бог так сильно любит вас, что готов действовать через обстоятельства. Это может казаться вам случайностью, но в его вселенной все запланировано. Вы получите слово, которое ободрит вас. Дух Святой дает слово знания. Он дает информацию о состоянии. Это не то, что можно узнать самим. Это вещи, которые принимаются в духе. И это активирует веру людей. В этом и есть цель — укреплять тело Христово. Мы говорим: «Бог описывает нечто конкретное». Но если вы ищете только слово знания, то игнорируете обетование, которое Бог дает в Писании. Он — Господь, целитель ваш. Он прощает ваши беззакония и исцеляет болезни. Он восстанавливает, венчает вас добротой и милостью. Это обетование, которое «да» и «аминь» для всех, кто во Христе Иисусе. Я люблю слово «знание». Я люблю молиться. Но у нас есть слово «пророчество». Это то, что было записано в Библии. Бог вдохновлял людей записать эту великую истину для всех поколений, чтобы они читали и вдохновлялись, верили в то, что Он — Господь, Целитель наш. Вот как мы должны

0: относиться к нему. Давайте взирать на него, на начальника и совершителя нашей веры. Не нужно выдавливать из себя веру, придумывать что-то. Не нужно полагаться на молитву, на елей, на возложение рук. Все это чудесные вещи, которые нужны нам. Но самое важное — иметь веру в Бога. Это ключ к получению чуда. Иисус ясно говорит в Марка 11 главе, «Имейте веру Божию». Если будете веровать в сердце, разве это не чудесно? И не сомневаться, то скажете этой горе, «Поднимись и ввергнись в море». Итак, какая бы гора ни была в вашей жизни, обращайтесь к Иисусу. Скажите, «Иисус, мне нужна вера, чтобы передвинуть гору. Дай ее мне». И Он даст. Он ответит на вашу молитву. Он даст вам то, в чем вы нуждаетесь, потому что Он рад сделать это для вас. Мы будем молиться и доверять Богу. Библия говорит, и это слова Иисуса, «Если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Мы с Терри будем вашими двое или трое. А вы проявите свою веру и положите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении». Мы будем молиться вместе с вами и вслух. Мы скажем «Исцелись», и мы будем верить в это. Мы будем доверять тому слову, что Бог дал нам. Он прощает наши беззакония и исцеляет наши болезни. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы обращаемся к Тебе. Ты пошел на крест, стал жертвой за нас. Мы видим Твои раны, которые принесли нам исцеление. Мы ищем Твоего избавления. Дело не в том, что сделали мы, а в том, что сделал Ты. И взирая на это, мы поднимаем наши руки и говорим вслух, «Исцелись и будь здоров». «Ранами Иисуса Христа я искуплен. Его кровь очищает меня от всякой неправды. Он исцеляет все мои болезни от макушки и до пяток ног. Я исцелен в Его имя. Я принимаю это от Бога Всемогущего. То, что Он обещал, оно приходит ко мне сейчас. Я восстановлен. Я обновлен. Я принимаю все это во имя Иисуса. Аминь. У кого-то есть проблемы с кровью. Вы хронически больны. Вы живете в страхе, в изоляции. Бог восстанавливает вашу иммунную систему. Он возвращает вам то, что враг забрал. Он дает здоровье и силы, рабочую иммунную систему. Вы укрепились внутри. Вы очистились от этой болезни во имя Иисуса. Вы полностью исцелены и полностью здоровы во имя нашего Господа. Терри.
1: Есть какой-то человек. Вы ненавидите это время года, потому что ботинки сменяются сандалями. У вас обезображены ноги, и вы должны ходить в носках. Бог исцеляет вас. Никакие лекарства не помогли вам. Господь исцеляет ваши ноги. Также у кого-то внезапно возникли трудности с памятью. Вы забываете предложение. Бог исцеляет вас. Примите исцеление во время Иисуса.
0: У кого-то синусит, который проник в мозг. Бог исцеляет вас и очищает вас от этой инфекции сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, поделитесь своим свидетельством по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из Псалмов. «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их».